0: Около военным объектом на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах России напасть на страну НАТО с территории Беларуси.
1: Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
0: Песков также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, однако Москва рассчитывает на его возобновление при посредничестве Вашингтона. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка. «У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — сказал Трамп журналистам. По его словам, в близость заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые попросили его отложить атаки на Иран. Американский лидер сообщил об идущих масштабных переговорах с Тегераном, а также о том, что он действительно отложил удары по Ирану, запланированные на вторник. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Закончилась зима, — сказал он, — сейчас будут летние инфекции выходить на передний план, а в августе мы уже снова начнем говорить о гриппе», — сказал Онищенко, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире. Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Жара ожидается в центральном регионе России в ближайшие дни, а в Сибири сохранятся аномальные холода, как рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Температура будет выше нормы на 7 и более градусов не только в Москве и области, но и в Поволжье, а также в Волгоградской, Архангельской областях и на юге Коми. При этом в Иркутской области заморозки до минус 3 градусов, а в Тыве в горах 20 мая пройдет дождь с мокрым снегом. Суд Испании отменил решение налоговой службы, которое требовало от певицы Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году, говорится в постановлении судебной инстанции страны. По вердикту суда налоговая служба не доказала, что певица находилась в Испании более 183 дней в течение этого периода, как того требует испанское законодательство для признания физического лица налоговым резидентом. Суд пришел к выводу, что Шакира провела в Испании лишь 163 дня. Дело за 2011 год стало лишь одним из налоговых споров 49-летней Шакиры. Ранее, в 2023 году, певица заключила соглашение с налоговыми органами королевства, чтобы избежать наказания по делу 2012-2014 годов, за что она должна была быть приговорена к тюремному заключению и многомиллионному штрафу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские Федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверие ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. «Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее», – подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского Реала. Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта,

И до 18 тепла в Оренбурге, до плюс 30, в Казани до 33. Без осадков, а вот на юге Европейской России дожди, кратковременные и грозы в Ростове-на-Дону, там плюс 26, временами сильные дожди, в Ставрополе 15-17 тепла, в Санкт-Петербурге до плюс 29, в столице до 30-32 градусов выше 0.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России программа «Пути дороги». Я Игорь Маржарета, ее ведущий. И, как всегда, нашу программу мы начинаем с каких-то событий, новостей, которые случились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, начинаем мы в этот раз не с новости, они у нас еще будут, а с такого полезного совета тем, кто собирается покупать автомобиль, потому что март, апрель, май – самые такие горячие месяцы, больше всего как раз покупателей в это время в салонах. И тут есть, собственно, множество подводных камней, поэтому внимание тем, кто собирается покупать автомобиль, и поговорим сегодня о том, какие уловки при продаже машин применяют дилеры. Сейчас на прямой линии специалист, автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, если вам предлагают заключение опционного договора? Что это такое и почему от этого невозможно отказаться?
2: Смотрите, продавцы автомобилей в связке с банками пытаются максимально больше заработать денежных средств при продаже транспортных средств новых автомобилей. Поэтому используют различные юридические договоры, навязывают различные услуги под видом добросовестных продавцов. К этой же когорте можно также отнести и различные услуги помощи на дороге, услуги юриста по телефону и так далее. То есть различный спектр различных услуг вам навязывают при продаже автомобиля, причем предлагают всегда приобрести его в кредит. Если же вы отказываетесь от этих услуг, то обычно вам не оформляют кредит и очень часто отказываются вообще продавать автомобиль. Поэтому в этой ситуации, после того, как вы его приобрели, сразу же написать требования о расторжении всех этих дополнительных договоров и возврате вам уплаченных денежных средств. Причем, стоит обратить внимание, что в апреле месяце 2026 года Конституционный суд указал, что как продавец, так и иные фирмы, через которые осуществляется продажа вот этих дополнительных услуг навязанных, отвечают солидарно. Что это значит? Что взыскать денежные средства можно как непосредственно с дилера, так и с той компании, от которой вам была продана эта навязанная услуга.
1: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, когда продавец говорит, мы вам готовы предоставить скидку, но только в случае, если вы возьмете дополнительные опции. От этого тоже можно отказаться? Ну тогда скидку не дадут.
2: Да, система работает таким образом, что отказаться практически нереально. Поэтому, опять же, Конституционный суд в этой ситуации указал, что гражданам, которые приобрели автомобиль по якобы предоставляемой скидке, они могут отказаться потом от всех дополнительных услуг, и продавец обязан вернуть все денежные средства, которые он уплатил, не уменьшая скидку, которая прописана в этом договоре купли-продажи.
1: В общем, будьте готовы и читайте особенно договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. А какие еще уловки могут быть на вооружении продавцов?
2: Они стараются, я говорю, вот максимально при продаже автомобиля в кредитный договор запихнуть все возможные услуги. Вот продает различные непериодические издания в электронном виде. То есть, проще говоря, вам какой-нибудь журнальчик на флешке продают за 200 тысяч рублей. И говорят, если вы откажетесь, мы вам не продадим автомобиль по той цене, которая вы вот здесь указана. То есть различные услуги они стараются вам продать за максимально дорого. И в случае, если вы отказываетесь, они фактически отказывают с вами заключать кредитный договор, либо договор купли-продаж.
1: Спасибо вам большое. Так что будьте внимательны при заключении договора. Все-таки большие деньги, ваши деньги. А я бы, если вот такие нехорошие продавцы вот так навязывают, нагло себя ведут, просто бы отказался от покупки в этом салоне, пошел бы искать другой. Но это моя точка зрения. Новость, которую активно обсуждаю последние дни. Один из руководителей Гептранса Москвы высказал мнение, что поскольку аппаратура по фиксации нарушений правил дорожного движения сейчас очень хорошая, обладает высоким уровнем точности, что пора снизить нештрафуемый порог скорости с нынешних 20 км в час, ну, допустим, до 5, а то и до 3 км в час.

0: В МВД выступили категорически против снижения нештрафуемого порога скорости, объясняя это тем, что у нас вот достаточно рваный режим движения на дорогах. Едешь там 80 км разрешено, а тут 60, а потом сразу 70. Связано это с организацией дорожного движения. И в МВД говорят, что водитель все время должен в напряжении следить, чтобы не нарушить скорость. Пусть будет небольшое превышение разрешено. И это с точки зрения безопасности лучше, чем если бы он все время отвлекался и пытался понять, какая тут скорость разрешена. Хотя, еще раз говорю, мы единственная страна в Европе точно, где вот такой нештрафуемый порог скорости плюс 20 км в час. В соседней Белоруссии максимум 5 км в час, в Казахстане плюс 10, и это редкое исключение, потому что в остальных странах Европы там плюс 2, плюс 3 – это максимум. Я хотел бы услышать по этому поводу мнение вице-президента Национального автомобильного союза. У нас на проводе Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы относитесь к идее снижения нештрафуемого порога скорости?
1: Моя точка зрения, что это делать преждевременно. Я могу объяснить, по каким причинам. Причина первая. Для того, чтобы изменить вот этот нештрафуемый порог, для этого нужно провести полную инспекцию дорожных знаков, в первую очередь, ограничивающих скорость, по всей стране. У нас вообще сейчас знаки ставятся очень хаотично, и фактически ГАИ на это не влияет. Есть муниципальные образования, города, области, которые выставляют знаки, и там практически ничего не согласовывается. Второе. Точные камеры у нас только в Москве, Санкт-Петербурге, ну, еще в нескольких городах, и то не все. Когда мы вводили такую погрешность, то предполагали, что камера может ошибиться, и ввели вот именно такое ограничение 20 км в час. В массе по стране остались именно вот такие старые камеры, и до момента, пока их не заменишь, конечно, менять вот этот нештрафуемый порог я бы не стал. Впоследствии, наверное, можно, после того, как будет сделано и первое, и второе. И то я бы делал это поэтапно и не снижал бы ниже 10 км в час. И последнее, наверное, большинство знаков, ограничивающих скорости, поставлены с учетом потенциального превышения на 12 км в час. За последние 30-летия у нас категорическим образом изменились автомобили. Они стали современными, у них совершенно другие тормоза, управляемость. Дороги тоже меняются в лучшую сторону. Но прежние ограничения, прежние знаки фактически не учитывали этого. Да, есть новые дороги, где 110, 130, но это, как правило, платные трассы, неплохо оборудованы и так далее. Потому что это очень хочется и нужно бюджету Москвы изменить существующий порог скорости. Это, к сожалению, или к счастью, точнее сказать, не получается.
0: Ян, я вас понял. Спасибо вам большое. Я во многом с вами согласен и тоже придерживаюсь точки зрения, что сейчас снижать не стоит, а если и стоит в какое-то время, то тоже делать это осторожно и поэтапно. Если вы попали в аварию в таком месте, где интернет не работает, то воспользоваться сервисом оформления Европротокола онлайн для оформления документов о ДТП у вас, увы, не получится. Что сделать в таком случае? Об этом мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. У нас сейчас на прямой линии заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
2: Добрый день, Игорь Александрович.
0: Скажите, пожалуйста, для наших водителей, подскажите, что необходимо делать водителю при ДТП в условиях неработающего интернета, Андрей Александрович?
2: Европротокол такая штука, тем более мы сейчас все больше электронный европротокол оформляем. Но при этом нужно понимать, кстати говоря, что в процедуре европротокола есть две сущности, две половины. И документ о ДТП, извещение о ДТП называется, может быть оформлен на бумажном бланке. Поэтому заранее нужно запастись этими бланками, положить их в бардачок и в случае чего доставать их из бардачка, класть на капот и заполнять с помощью шариковой ручки совместно со вторым участником ДТП. Вторая часть – это фотофиксация. Причем это не просто картинки, которые нужны для страховщиков, просто так, к сведению. Наличие или отсутствие должным образом выполненной фотофиксации прямо влияет на лимит выплаты. Есть четыре таких варианта. Первое. В извещении о ДТП, неважно, бумажном или электронном, указано на отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч, при наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч, полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета. Что нам делать, следуя пункту 261 правил дорожного движения? Вот такие варианты действий.
0: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
3: Главная тема.
0: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условно 5 баллов, наверное, сюда стоит идти, а здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система создана. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали как бы много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз, тому давали предписание, а потом лишали лицензии. Вот так было, так уже работало, но это было давно. Сейчас говорят в среднем, то есть если у меня будет 43 в среднем или 45, то есть если у меня будет в среднем плохо, то я буду в рейтинге на хорошем месте. Потребитель не узнает, что здесь очень хорошо, здесь там менее хорошо, а там где-то еще совсем плохо. А вот в среднем, вот эта вся усредненность, как какая-то, ну, простите за сравнение, средняя температура по больнице. Второй критерий вызывает еще больше вопросов, потому что здесь количество ДТП, да и не просто ДТП, а где пострадали или погибли люди. Что такое ДТП с пострадавшими? Причем совершенных по вине водителей. То есть это сознательное нарушение ПДД. И мы не узнаем здесь про школу, как она хорошо готовила, а мы узнаем, как плохо соблюдают некоторые отдельно взятые граждане законодательства Российской Федерации. Но вот такого подхода, в принципе, в образовательной среде, когда закон об образовании на нас наложил обязанности его обучить, там, по соответствующей программе, присвоить ему квалификацию, принять выпускные экзамены и выдать, собственно говоря, свидетельство о профессии водителя, а далее закон нас не обязывает отслеживать его уже собственную профессиональную деятельность, потому что он получил профессию, он может работать, он может ездить в личных целях, как угодно. И каким образом будет вот эта некоторая, пусть косвенная, да, но ответственность, потому что рейтинг – это деловая репутация организации. Ну, посмотрим, как оно будет, дождемся 27-го года, в феврале там ожидаем первый рейтинг.
0: Я вас понял. Спасибо большое. В общем, подведя итог, могу сказать, что пока мне представляется тоже этот рейтинг достаточно, ну, скажем так, дополнительным, может быть, кому-то полезным, но большей части людей достаточно бесполезный, потому что в большинстве, допустим, райцентров у нас всего одна автошкола. И больше ты никуда не пойдешь. Не будешь ездить в другой город за 300 километров. Вот она одна автошкола. Потом выбирают у нас на сегодняшний день не по рейтингу, хотя есть свой рейтинг такое, сарафанное радио, а скорее соотношение цена дробь расстояние от дома. Ну и потом вот про второй рейтинг Татьяна Вячеславовна сказала. Лучший показатель автошкол уже однозначно будет 100% лучший в автошколах на Чукотке, где дорог мало и аварий случается меньше всего в России. Вот там будет самый высокий рейтинг.
3: Путешествие.
0: А теперь перехожу к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы, к путешествию, к автомобильному путешествию в Беларуси. Напоминаю, что обязательно надо купить на границе полис, называется это «Синяя карта». И ни в коем случае нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что у них сейчас очень строго везде стоят камеры и много патрулей, которые тут же остановят, и, если что, придется штраф платить. А штрафы у них выше, чем российские, примерно в 2-2,5 раза. Ну, а я сейчас расскажу немножко о Минске, о столице. Ну, собственно, много раз там был. Люблю этот город, очень симпатичный. Пусть он эклектичный очень. Древний город, который был полностью практически разрушен в годы Великой Отечественной войны. Потом, как Феникс, возродился из пепла. Еще раз говорю, очень эклектичный, потому что центр пытаются сейчас восстановить исторически. Это называется Троицкое предместье, Верхний город. В стиле того Минска, который был до 41 года. Я в этот раз совершил путешествие по Минску на ретроавтобусе. Есть такая популярная экскурсия. Мы с компанией, собственно, заказали ретроавтобус для ночной экскурсии, когда было уже темно, машин на улицах было мало, и приехал к нам красный такой ретроавтобус ЗИС-8. Может, помните, такой фигурировал в фильме «Место встречи изменить нельзя», там он называется «Фердинанд». Классный, очень стильный автобус, и вот он, поскольку не очень большой по длине, он как современный пазик, ездит в том числе по узким улочкам, очень хорошо вписывается в город, ну и в каких-то местах у нас был экскурсовод, мы останавливались, и экскурсовод рассказывал про самые интересные места в Минске. Ну вот, начиная с ворот Минских, это такой, в общем, термин, скорее ворот там нету, просто напротив железнодорожного вокзала стоят два здания, первых зданий, построенных после войны, это такие сталинские 11-этажные дома, жилые, между прочим, очень красивые, сегодня тоже смотрится интересно, это памятники советской архитектуры, ну и дальше едем, въезжаем на площадь Независимости, центральную площадь города, здесь сразу множество достопримечательностей, причем в углу спрятано самое большое здание Беларуси, дом пробежки, строительство, построено перед войной. Немцы его не разрушили, там во время войны, собственно, немецкое управление Белоруссией базировалось. Огромное здание, в нем почти 2000 окон и около 1000 кабинетов. Сейчас здесь сосредоточено несколько министерств. Между прочим, строили вручную все, потому что не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов тогда. Рядом с ним, между прочим, стоит очень красивый костел святого Симеона и святой Елены. Его называют красным, потому что он из красного кирпича и хороший снаружи и внутри, посмотрите. Но про Троицкое предместье я много раз рассказывал. Это те районы в центре города, в районе метро Немига, которые активно восстанавливают, и там в основном сейчас сосредоточены какие-то культурные учреждения, рестораны, кафе, магазинчики, музеи. Этот район очень живописный, очень приятный для прогулок, и, если вы хотите, там есть улица Зыбицкая, считается самой тусовочной улицей города. Если дальше, из зданий, которые мне очень интересны, это Национальная библиотека, это такое футуристическое здание в виде алмаза. У него даже название есть специальное у этой формы – ромбокубооктаэдр. Там есть сверху смотровая площадка, можно подняться, посмотреть на город сверху, потому что он вообще-то ровно плоский такой, поэтому очень красивый вид. Ну и в этот раз у меня была очередная точка для промышленного туризма. В прошлый раз, в прошлом году я был на Белазе, рекомендую, очень интересная экскурсия, а сейчас нас отправили на Минский мотовелозавод. Открылся он после войны в 1945 году. В 1951 году с конвейера сошел первый мотоцикл. Назывался он М1А. Это была точная копия немецкого ДКВ, чертежей и оборудования, которого вывезли из Саксонии в качестве репарации. Но не надо думать, что это мы такие, значит, бедные, что взяли вот там старый немецкий мотоцикл, ничего подобного. Такие же абсолютно один к одному мотоциклы собирали на Harley Davidson. Называлась это у них модель 125. Yamaha Я-1, потому что очень удачный. И в той или иной форме он практически дожил до наших времен. Минский 125-кубовый мотоцикл в Советском Союзе знали все мальчишки. Ну и сейчас продолжается выпуск мотоциклов и велосипедов. Завод потихоньку оживает, он банкротился несколько раз, но он потихоньку расширяется, и производство велосипедов идет. Посмотрели, как делают велосипеды. Делают мотоциклы Минск, причем как собственной разработки, тот же самый Минск 125 и Минск 250. Это собственные разработки, сейчас они просто несколько модифицировались, но достаточно популярны, хорошо расходятся. Ну и собирают по лицензии несколько моделей китайских, ну под своей маркой, мотоциклов, собирают электроскутеры, собирают самые разные электровелосипеды. В общем, все время расширяется ассортимент, ну и проходит локализация. Вот говорят, мотоциклы 125 и 250 уже на 70 с лишним процентов локализованы в Белоруссии, чем завод и гордится. Кстати, 60-5% всей продукции расходится в Белоруссии. Говорят, что все продается с колес, что называется. А примерно 35% уходит в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Завод любопытный, никогда не был на мотовелозаводе, вот теперь посмотрел. И если вы будете в этих местах, вам советую.
3: Тест-драйв.
0: Ну а теперь переходим к автомобилю, на котором, собственно, совершалось путешествие. Это был китайский автомобиль, но очень модный в России, и он доезжает и до Белоруссии. Это премиальная китайская марка Ханчи, и автомобиль называется H5. Автомобиль, как правило, встречается в черном цвете. И, чтобы вы поняли, по классу он 5 метров в длину и примерно соответствует по всем своим параметрам очень популярному в прошлой жизни автомобилю Toyota Camry. И хотя автомобиль не производится пока в России, а производится только в Китае, но по межгосударственному соглашению разрешено его продавать органам госвласти. Хороший автомобиль, современный, очень сбалансированный, но при этом, если вы хотите купить привычную Toyota Camry, она будет раза в 2,5 дороже, чем Ханчи. Ну и что скажу об этом автомобиле? Он, с одной стороны, вроде относится к классу бизнес, безусловно, бизнес, потому что внутри очень комфортно, качественные материалы, огромное место для пассажиров сзади, но какие-то есть немножко половинчатые решения, ну, например, тут обычные ручки на дверях, слава богу, невыдвижные, и когда подходишь к автомобилю с ключом в кармане, двери, замки открываются, можешь сесть. А вот когда ты выходишь из автомобиля, надо все-таки нажать кнопку «закрыть». Не очень много таких дополнительных средств комфорта для пассажиров, потому что, ну да, есть впереди обогрев сидений, обогрев зеркал и много чего, а сзади этого почему-то не было. Хотя, еще раз говорю, очень просторный автомобиль. Спереди и сзади места более чем достаточно. Панель прибора обычная, 7-дюймовый экран для приборной панели и большая вертикальная панель центрального дисплея. Тут уже 12,5 дюймов. Ну и с точки зрения техники тут все в порядке. Двухлитровый мотор, 218 лошадиных сил, 340 ньютон-метр. Двигатель очень современный, и что мне понравилось, несмотря несмотря на то, что автомобиль тяжелый, большой. Расход топлива очень хороший, ни разу у меня не дошло. Где-то 9,5 литров средний расход топлива был. Для такого большого автомобиля это очень хорошо. Восьмиступенчатый классический автомат, который очень хорошо работает. 4 режима движения, экономичный, комфортный, спортивный. И можно подобрать себе индивидуальный. Управляется легко, рулится автомобиль хорошо. Очень приятная подвеска. Ну и самое главное, это приятная цена. Большой автомобиль бизнес-класса стоит от 4 200 000 до 4 900 000. Для такого большого представительского автомобиля это очень неплохая цена, поэтому конкурентов у него на самом деле нет, тем более автомобили продаются официально. 2 года гарантии или 100 тысяч километров, плюс предлагается дополнительные 3 года и 150 тысяч километров пробега. Такой седан очень хорош, как корпоративные автомобили, они активно работают в самых разных корпоративных парках, в том числе Госдумы. Ну и для большой семьи тоже очень неплохой выбор. В любом случае, мне на этом автомобиле очень понравилось, а еще и уважают тебя на дороге. Большой, черный, красивый автомобиль. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Скоро искусственный интеллект сможет самостоятельно создавать улучшенные версии самого себя. Роботы пошли на работу в токийском аэропорту Ханеда, а Нейролинк обещает зрение слепым. Компания Anthropic, разработчик известного семейства больших языковых моделей, выпустила научную статью, в которой описала сценарий, до сих пор живший в основном на страницах фантастики. Речь о том, что уже к концу 2028 года могут появиться системы искусственного интеллекта, способные самостоятельно переписывать собственный код, искать в нем слабые места и тем самым делать самих себя умнее. А гипотетический финал этого процесса самосовершенствования иногда называют взрывом интеллекта. Чтобы понять, о чем речь, простой пример из жизни. Если поставить два зеркала друг напротив друга, получится бесконечный коридор отражений. Каждое отражение порождает следующее. В искусственном интеллекте происходит что-то подобное. Модель улучшает свою следующую версию, та делает еще более совершенную версию и так по нарастающей. Взрыв интеллекта – концепция, которую сформулировал британский математик Ирвин Гуд еще в 1965 году. А идея ее простая. Если машина однажды станет хоть немного умнее людей, то улучшать искусственный интеллект она будет лучше, чем мы. А значит, следующее поколение получится еще умнее. И так до того момента, пока человек уже не сможет ни догнать, ни осмыслить, что происходит внутри этих специфических компьютерных технологий. Документ выпустило исследовательское подразделение, которое компания создала примерно несколько месяцев назад специально для изучения, как осторожно выражаются авторы, наиболее серьезных проблем, связанных с искусственным интеллектом. Отдельный раздел в работе посвящен направлению, которое в индустрии стало модным обозначать аббревиатурой «искусственный интеллект» для исследования и разработки искусственного интеллекта. Это та самая стадия, когда нейросеть перестает быть инструментом ученого, а становится самим ученым. И главный вопрос, который ставят исследователи, звучит почти прозаично. Как вовремя заметить, что точка невозврата уже пройдена? Компания предлагает строить систему мониторинга, которые отслеживали бы изменения в поведении и способностях моделей, что-то вроде сейсмических датчиков, которые ловят первые толчки задолго до основного удара. Сооснователь Anthropic Джек Кларк сформулировал прогноз почти буднично. К концу 2028 года, по его словам, появятся системы, которым будет достаточно дать команду «сделай себе версию получше», и они справятся сами. Модель проанализирует, в чем она слаба, перепишет нужные куски своего кода и улучшится без участия инженеров. Звучит как бытовая команда, и именно эта будничность пугает авторов документа больше всего. Здесь, впрочем, и есть свой парадокс. Anthropic лишь одна из компаний, участвующих в глобальной гонке искусственного интеллекта. Бок о бок с ней работают OpenAI, Google, Microsoft, а из Китая давит DeepSeek и связанные с ним команды разработчиков. Скорость разработок у всех разная, цели похожие, а вот единых правил безопасности для сверхмощного искусственного интеллекта пока нет, и сама конкуренция мешает их выработать. В прошлом месяце компания Anthropic представила модель Mythos, которая способна находить скрытые уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах. Доступ к ней компания ограничила, так как чем мощнее становится инструмент, тем уже круг тех, кто им может пользоваться, и тем громче дискуссия о том, кто будет решать, кого в этот круг допустят.
0: 20 мегабайт.
1: В мае 2026 года на постоянную службу в токийском аэропорту Ханеда впервые вышли человекоподобные роботы. И это произошло в одном из крупнейших и наиболее строго регулируемых воздушных узлов мира. И это неопытная программа на месяц. Авиаперевозчик подписался на трехлетнее производственное соглашение, что для отрасли с ее обязательствами сертификации каждой мелочи само по себе нетривиальное событие. Развертывание производили в сотрудничестве несколько японских компаний, а в качестве тела роботов использовали платформы на базе Unity 3, китайского производителя, которого последние годы называют главным возмутителем спокойствия тех, кто делает доступных человекоподобных роботов. Это те самые роботы, которые показывали трюки из восточных единоборств на выставке в Китае зимой. Стоимость одной машины составляет примерно 15 тысяч долларов. Для промышленного робота это смехотворно мало. Для сравнения, обычный заводской манипулятор от ведущих компаний в полной комплектации стоит десятки и сотни тысяч долларов. И это без учета содержания и процесса внедрения в инфраструктуру компании. Список задач роботов вполне прозаичный. Погрузка багажа, перевозка контейнеров и уборка пассажирских салонов. Здесь стоит объяснить, почему выбрали именно этот человекоподобный силуэт, а не, скажем, тележку на колесах, как это делает Amazon на своих складах. Аэропорты построены для людей, а не под технику. Лестницы, узкие проходы между сиденьями, дверные ручки, рукоятки тележек, лента багажного транспортера. Колесная машина в эту среду не вписывается, пришлось бы перестраивать само здание. Робот в человеческом облике буквально занимает место человека-сотрудника. Где ходил уборщик, там и пройдет подобная машина без переделок инфраструктуры. Но японская история не единственная в своем роде. В США похожий путь прошел концерн BMW. За 11 месяцев работы двух человекоподобных машин Figure 2 на заводе в Спартанбурге роботы поучаствовали в выпуске более 30 тысяч автомобилей X3, погрузив свыше 90 тысяч листовых металлических деталей за примерно 1250 часов 10-часовых смен. Это уже не показательный опыт, а реальная производственная отчетность. Машинами заменяют не вспомогательный персонал, а позиции прямо на сборочной линии. Однако одна важная деталь, которую упускают в новостях про человекоподобных роботов. Ключевой прорыв 26 года – это не корпуса и не шарниры, а программные модели. Опубликованная в феврале научная работа впервые показала подтверждение того, что робототехнические базовые модели подчиняются тем же законам, что и языковые. Качество поведения предсказуемо улучшается с ростом объема обучающих данных. На человеческом языке это означает ту самую кривую роста, что превратила чат-GPT в общедоступного помощника. Теперь видят ее же и у человекоподобных роботов. Сколько данных предоставишь нейронной сети, настолько умнее ее и получишь. И именно это, а не материальные руки сами по себе, делают истории вроде токийского аэропорта правдоподобными.
0: 20 мегабайт.
1: Параллельно с тем, как роботы выходят на работу в Японии, в Калифорнии Neuralink готовится к шагу, который еще 5 лет назад звучал как чистая научная фантастика. Илон Маск заявил, что компания планирует частично восстановить зрение полностью слепым людям в 2026 году. Для этого Neuralink собирается испытать на человеке свой новейший и самый мощный имплантант под названием BlindSight. Чтобы понять, насколько это смело, нужно объяснить, как устроена сама задумка. Обычные импланты Neuralink, те самые, которые с 2024 года вживляют людям с параличом, работают с двигательной корой головного мозга. Это участок, отвечающий за управление телом. Больной думает передвинуть указатель вправо, двигательная кора порождает электрический сигнал, имплант его считывает и переводит в команду компьютеру. BlindSight идет в обратную сторону. Микросхема будет связана без проводов с внешней видеокамерой и вживлена в зрительную кору. В обход глаз она должна формировать ощущение зрения на основе того, что видит камера, даже у людей, родившихся слепыми. Зрительная кора – это область в задней части головного мозга, которая обычно получает сигналы от глаз через зрительный нерв. Если глаза не работают или у человека их функционально нет от рождения, нерв молчит, кора простаивает. Задумка подать на нее сигнал снаружи, минуя биологическую оптику. Камера, висящая, скажем, на оправе очков, передает картинку на устройство, оно возбуждает нужные нервные клетки, и мозг истолковывает это как зрение и предоставляет картинку. Здесь есть две важные оговорки. Первое. Разрешение в ранних испытаниях будет низким. Маск говорит, что качество со временем подтянется, но часть ученых подозревает, что он слишком оптимистичен в этом вопросе. Реально низкое разрешение в данном случае – это, по всей видимости, что-то вроде грубой пиксельной мозаики, по которой можно отличить дверной проем от стены, но не прочитать книгу. Вторая – это медицинское устройство. Оно требует операции на головном мозге, и у человека, родившегося слепым, зрительная кора могла за десятилетия атрофироваться или перестроиться под другие задачи. Поэтому даже идеально работающее устройство не гарантирует, что мозг сможет разобрать сигнал и сложить из него картинку. И еще одна отрезвляющая подробность, которую в общем восторге легко пропустить. Ни одно устройство мозг-компьютер в 2026 году недоступно на свободном рынке. Все нынешние операции проводятся по исследовательским правилам. Разумные сроки выхода первых разрешенных регуляторами большинства стран устройств в продажу – это минимум 28-30-е годы. И первыми их получат люди с тяжелейшими заболеваниями, у которых вообще нет других способов взаимодействовать с окружающей средой или компьютерами. То есть нейронный фитнес-браслет, о котором любит говорить Илон Маск, еще долго будет не бытовой электроникой, а узкоспециализированным медицинским решением для тех, кому нечем заменить отказавшие функции тела. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
5: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
6: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
5: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории, я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие, ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений, пожалуйста.
6: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
5: Личностнее.
6: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да? У тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное. Поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека. Или наоборот, твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере. Он не пускал вас на всякие тимбилдинги, на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
5: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то,
6: вы знаете,
5: на кого-то свалить, как правильно
6: заметили. Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей деятельности, ну, понимает,
5: да,
6: как это
5: соответствует. В лучшем случае неплохо бы, конечно, общность интересов и так далее.
6: И поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
5: На просто удобно и эффективно.
6: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
5: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья — это ячейка общества и так далее, да я и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, построите таким же образом семью, вероятно, так вот.
6: И такая позиция звучала тоже.
5: Бэкграунд такой был.
6: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы наоборот замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а, соответственно, пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры, там, или автомобиля, там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же...
5: Для детей.
6: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать: это у меня не получается, не потому что лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
5: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
6: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинаются конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает и гармония, там, и единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
5: прорывы. Да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну, это все слова
6: и благодарите.
5: И благодарите.
6: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там, в какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать: милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
5: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала-специалиста Андрей Сберовский. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
6: Всего доброго.
0: Психология. Театр на радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
7: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
7: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
9: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
0: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
10: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
0: «Я ж мать» каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в нашей жизни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин обратился с видеообращением в преддверии своей поездки в Китай. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору лидеров двух стран, который произойдет 20 мая. Администрация президента США рассматривает сценарий военного вторжения на Кубу. Об этом сообщает издание «Политика». А в России сегодня отмечается День фармацевтического работника. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут на повестке переговоров в Пекине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем видеообращении в преддверии поездки в Китай. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время визита Владимира Путина в Китай в переговорах с нашей страны будут участвовать 39 человек. Это 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы регионов и ректоры ряда университетов. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем 20 мая. Они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков.
3: Я не знаю, как поздно закончится программа, потому что разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как и, я надеюсь, и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше. Поэтому трудно сказать, во сколько мы закончим. В зависимости от этого, наверное, президент будет принимать решение о своем контакте с представителями. Как правило, делается, но сейчас посмотрим от развития ситуации. Все важное, общение с журналистами, естественно, важно. Но вот это вот чаепытие, я подчеркиваю, мы действительно готовимся к нему, потому что все, что нужно обсудить доверительно за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться в ходе этой встречи до чая, после торжественного обеда, я сказал уже.
1: Помощник президента отметил, что отношения России и Китая достигли на данный момент беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Юрия Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. Европейские радикалы вместе с Зеленским не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи.
4: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты.
1: Говоря об урегулировании конфликта между Ираном и Соединенными Штатами, глава российского МИДа отметил, что в Москве поддержат любые развязки, которые будут готовы принять Тегеран и Вашингтон. Между тем, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного вторжения на Кубу. По словам источника, знакомого с ситуацией, кубинцы оказались куда крепче, чем считалось в начале. Предпринятые попытки добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады провалились, сообщает издание «Политика». Поэтому, как пишет газета, сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня, так как никогда раньше. Американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. В Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ летом. Сообщили, что при плановом отключении горячей воды платеж в квитанциях ЖКХ за эту услугу может стать ниже где-то на 33%, а где-то и на 47%, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он подчеркнул, что раньше нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую организацию. Однако сейчас этот процесс стал проще, поскольку с марта 2026 года работают новые правила. Перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке. Он уточнил, что управляющие компании или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции. В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. С предложением ввести этот праздник выступил Минздрав России. И он был учрежден постановлением правительства в 2021 году. Именно в этот день, в 1581 году в России, с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением. И была она открыта в Московском Кремле, а также предназначалась только для нужд царского двора. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на три предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химок» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матчей группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная Югра уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до 20 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. В Сургуте 23-25, в Иркутске до 15 градусов выше 0, а в Петрозаводске

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
4: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
5: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана по Илане, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют вас. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в ближайшие 45 минут. Озвучим темы, которые мы выбрали на это время. Но лишь напомним, что для тех, у кого большое желание выразить свои мысли, эмоции и чувства относительно того, что вы слышите в эфире, то вот, пожалуйста, в наши мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите. Игорь, здравствуй.
9: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, темы первого часа. Альтернатива для Германии, знаете, есть такая партия в Германии, пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Как повлияет победа в одной только федеральной земле на возможности партии повлиять на решение федерального правительства Германии, которое, в общем-то, отказалось, да, от дешевого газа в угоду дорогому американскому, не знаем, мы не знаем этого внутреннего политического устройство настолько хорошо Германии, чтобы вот так поверить на слово. Поэтому будем сегодня с экспертом обсуждать эту тему. Интересно, даже неожиданно очень звучит. Новый антикоррупционный скандал на Украине. Якобы готовится арест жены Зеленского. Так просто, что как Ермака, а мужа вообще спрашивать не собираются. Будем разбираться о роли и месте жены Зеленского в украинской политике. Будем разбираться.
8: Но в любом случае, такое ощущение уже складывается, что это далеко от образа жен декабристов.
9: Да уж, похоже, да. Немножко другие они, современные жены современных украинских так называемых политиков. План США по захвату Фиделя Кастро. Будем также обсуждать. Они в открытую говорят об этом. Вот у меня есть свое мнение на этот счет, я им поделюсь, почему они говорят об этом в открытую, но будем разбираться, возможно ли такое.
8: И для того, чтобы вам интереснее было ждать нашу дискуссию, на всякий случай напомню, что Раулю Кастро 94.
9: Ой, да. И, кстати, я сказал Фиделя Кастро. Это наша оговорка. Рауля Кастро, конечно.
8: Раулю Кастро 94 года. Ну, представляете, захват вот такого дряхлого, уже фактически немощного старика.
9: Да, ну, это, видимо, серьезная спецоперация должна проводить.
8: Очень серьезная. Очень, да. С участием лучших специалистов американского спецназа.
9: И пары-тройки авианосцев. Ну и жителям Приднестровья облегчили получение гражданства России. Кстати, почему только сейчас, при том, что несколько сот тысяч

0: по-моему, 200 с чем-то тысяч человек там, тем не менее, уже имели российское гражданство. Почему эта тема возникла только вот сейчас? Почему именно сейчас решили и остальным это упростить? И есть ли вообще проблема с получением российского гражданства у жителей Приднестровья? Будем разбираться. Кстати, к чему это может привести? Тоже будем разбираться. Есть у меня один острый вопрос нашему собеседнику. Его, наверное, через несколько минут я и задам. А мы прямо буквально сейчас этот вопрос и начинаем обсуждать.
1: Президент наш подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями Приднестровья. И вот согласно этому документу, дееспособным лицам старше 18 из ПМР больше не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории России, не нужно сдавать экзамен на владение русским языком, а также на знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Также там прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей Приднестровья. Ну а заявление можно будет подать в диппредставительство или консульское учреждение Российской Федерации. Ну вот упрощенный порядок получения гражданство позволит жителям Приднестровья преодолеть препятствия со стороны Молдавии, где десятки тысяч людей по политическим мотивам не могут получить или лишены молдавского паспорта. Об этом заявил сегодня президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Вот что он сказал. Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Первая причина – это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья, ну, по тем или иным причинам, политическим или другим каким-то. Вторая причина – это лишение гражданства Молдовы граждан Приднестровья с последующей депортацией. А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем исключительно гуманитарно. Вот об этом он как раз и сказал. И хотели бы мы сейчас обсудить вообще, насколько своевременное решение, почему именно сейчас, ведь, казалось бы, уже сколько лет продолжается эта история, какова социально-экономическая ситуация в регионе и насколько много желающих. Это еще не все вопросы, которые мы планируем задать нашему уважаемому эксперту, который уже с нами.
0: С нами Игорь Шорник, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, а ныне эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Игорь Петрович, ну вот Ольга уже озвучила ряд вопросов, и, наверное, первый, который прямо сразу напрашивается, почему сейчас, что такое произошло, да, что стало поводом для принятия нашим президентом такого решения, вполне возможно, вы знаете внутренние механизмы.
2: Вы знаете, я внутренних механизмов не раскрою, но что сейчас произошло, ну вот каждый приднестровец, в общем-то, знает. Буквально несколько недель назад Молдова попыталась еще более усилить экономическую блокаду Приднестровья, обязав экономических агентов уплачивать буквально налоги в бюджет Молдовы. Они это обусловили тем, что создают какой-то фонд конвергенции, откуда деньги якобы будут возвращаться назад на нужды Приднестровья. Хотя каждый, я думаю, и в Молдове, и в Приднестровье понимают, что эти деньги никогда в Приднестровье не вернутся. Соответственно, республика, которая и так стояла на грани выживания, сейчас, если эти меры будут приняты, то ну, просто бюджет не сможет финансировать самые социально защищенные статьи. И вот в этой ситуации, мне кажется, такая вот мера поддержки Приднестровья, которая вот с этим указом стала всем очевидна, это очень мощный, знаете, в первую очередь психологический такой сигнал, что Россия будет защищать своих сограждан, своих соотечественников, что она намерена отстаивать их права, и ну, ситуация находится на самом деле под контролем. Я вот так скажу, что мера эта назрела на самом деле еще много лет назад. Но Россия, ну, очень, знаете, так трепетно почему-то относилась все эти годы к молдавскому суверенитету, к вопросу о сохранении территориальной целостности Молдовы. И российские дипломаты лишний раз старались не будоражить вообще, так сказать, не привлекать внимание там Кишинева, чтобы еще больше не обострить отношения, которые в последние годы, ну, крайне тяжелые. И ну, вот в 2026 году президент Молдовы Майя Санду, она уже дважды сообщила о том, что, в общем-то, она не против решения вопроса об евроинтеграции Молдовы путем ее присоединения к Румынии. То есть она так мягко намекнула, но это означает, что молдавские власти сами не особенно относятся щепетильно к вопросу молдавского суверенитета и территориальной целостности с своей стороны. С какой такой стати тогда ну, Россия должна еще больше, чем Кишинев, ее уважать? И вот, этот указ, который дает упрощенный порядок принятия гражданства приднестровцам, это, ну, скажем так, в условиях, когда худшие отношения быть не может, но Россия в ситуации критической, она обязательно защитит людей не только там в экономическом плане, не только там в социальном каком-то плане, но готова будет защищать каждого своего гражданина, который там находится.
0: Вот-вот, Игорь Петрович, я правильно понимаю, может быть, я сейчас скажу лишнее и нарушу каноны нормы международного права, но мы видим, что Молдавия сама не особо на эти нормы смотрит, готова превратиться в Румынию, и, в общем-то, никакого о суверенитете речи нет. Многие ведь приднестровцы, наверное, вот сейчас, после этого указа российского президента, вспоминают опыт Абхазии, в которой, когда определенное количество граждан превысило, ну, более 50% граждан стали гражданами Российской Федерации, ну, там даже больше, там, наверное, 90%. Но в итоге стало естественным, как минимум, выход Абхазии из состава Грузии, потому что, ну, это явно была уже не Грузия. Не думают ли они, жители Приднестровья, о том, что когда-то и Приднестровье получит, как минимум, вот эти основания для того, чтобы сказать, нормально, законно, и мир вынужден будет с этим согласиться, адью Молдавии.
2: Смотрите, ну, если Молдова вдруг становится частью Румынии, то тут и выхода другого просто не будет, потому что приднестровцы, они оказываются как бы не у дел, да, кто будет защищать их в этой ситуации, когда они и в Румынии не вошли, и в Молдове не остались, потому что такого государства не существует. Сейчас уже гораздо больше половины граждан Приднестровья уже обладают российскими паспортами. В 2006 году там прошел референдум о присоединении к России. И из 78%, кто пришел на участки голосования, 98% высказались «за». То есть есть воля народа, которую и власти должны осуществлять. И я так скажу вам, что Государственная Дума тогда тоже приняла постановление, в котором признала этот референдум легитимным. То есть и у России, и у Приднестровья есть основания для того, чтобы вот этот вопрос о геополитическом усреднении приднестровцев решить так, как они того хотят.
0: Причем для этого потребуется только указ президента, наверное. А Игорь Петрович, скажите, вообще получается уникальная ситуация. С одной стороны, приднестровцы объявили уже фактически о своей независимости от Молдавии. С другой, это чуть ли не единственный сдерживающий фактор формально, да, который позволяет Молдавии сохранить свой суверенитет. Позиция Приднестровья, ну и позиция Гагаузии, насколько я знаю, ведь Гагаузия имеет право выйти из состава Молдавии по Конституции, если вдруг Молдавия прекратит свое существование, да. То есть фактически два ваших государственных образования, ну, удерживают пока еще Молдавию, ну, сохраняют ее как Молдавию и не дают ее поглотиться Румынией. Да, ей поглотиться.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Если бы не возникла Приднестровская государственность, Гагаузская государственность, то Молдова ушла бы в Румынию еще в начале 90-х годов. Приднестровцам пришлось выбор отстаивать с оружием в руках. И Гагаузы, кстати, тоже голосовали на референдуме и заявили, что в случае утраты Молдовы своей международной субъектности они имеют право на самоопределение. То есть из автономии появится независимая республика.
0: Что ж, будем следить за развитием событий. Игорь Шорников, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами. А мы переходим к следующей теме.
3: Наше время.
1: США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом написала одна известная газета местная. И намерены предъявить обвинение 94-летнему старику Раулю Кастро. Предположительно, обвинение связано с делом 30-летней давности, когда в 96-м году кубинское правительство сбило два самолета, которые принадлежали гуманитарной организации. Уже США, кстати, использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Венесуэлу. Напомним, что 3 января американские силы нанесли удары по стране, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. И вот теперь высокопоставленные чиновники хотят попытаться разыграть сценарий Венесуэлы снова. Правда, это не точно, поэтому будем уточнять.
0: С нами политолог-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль Никитович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, коллеги, уважаемая аудитория.
0: Рафаэль Никитович, а вот это почему так вот происходит? Зачем открыто о своих планах Соединенные Штаты говорят, если такие планы действительно есть? Они что, пытаются...
1: Ну, не то чтобы открыто, это якобы какая-то утечка по своим каналам.
0: Оль, с одной стороны, Трамп уже говорил об этом. В общем-то.
1: Но с другой стороны, может быть, это контролируемая утечка вот, для того, чтобы каким-то образом оказать давление
0: для чего?
1: На власти острова.
0: Для чего, да, Рафаэль Никитович, для чего, на ваш взгляд?
3: Да, ну, это, безусловно, часть политтехнологии. Я благодарен вам, что вы оговорили, что это, безусловно, информация не проверена, но нас приучают, судя по всему, вот администрация Трампа и сам Трамп, они нас приучают вот в такой игре в кошки-мышки. Догадайся, мол, что я думаю на самом деле. Веришь, не веришь. Верите, что мы сделаем это с Мадуро? Кто-то верил, кто-то не верил. Взяли, сделали. Означает ли это, что они сделают то же самое с Раулем Кастро? Ну, всем, знаете, всеми фибрами моей души хочется сказать, но это нонсенс, это абсурд. Но, простите, как говорят сами американцы, нонсенс, абсурд – это middle name, то есть отчество этой администрации сейчас. От них, с них станется. Нет, все, что угодно можно ожидать.
0: Не станется, Рафаэль Никитович, да. А может быть, наоборот, вот раз они об этом так много говорят, они этого не сделают. Но когда ты делаешь что-то всерьез, но ты не кричишь об этом во всеуслышание. Мне кажется, они просто испугались и теперь пытаются напугать, извините, ежа одним местом. Я думаю, вы поняли, о чем речь.
3: Я, да, надеюсь, я это понял, да. Но вопрос здесь в другом еще, понимаете. Это, конечно, из области все спекуляции, но есть объективные причины. И вот это, я думаю, гораздо важнее сейчас их обозначить, если вы позволите.
0: Конечно.
3: Потому что внутри политической ситуации сейчас складывается очень и очень непросто для самого Трампа. Сейчас вот события в Луизиане, это, так сказать, досрочные выборы, которые прошли там в Сенат и в Конгресс. Тяжеловес такой демократ Кассиди проиграл ставленнику Трампа. Я напомню, это тот же штат, откуда и Майк Джонсон, лидер большинства в Конгрессе. Там сейчас происходит перетрубация. В Калифорнии, в Нью-Джерси наоборот, наступают либералы. Значит, для того, чтобы, ну, для красного словца, чтобы поднять рейтинги, все можно ожидать от этой администрации. Еще бы пару месяцев назад я бы вам сказал, ну, наверняка это будет какая-то маленькая войнушечка, и наверняка вот то, что они в Иране затевают, это могло бы сыграть определенную роль для победы консерваторов на промежуточных выборах, ноябрьских, в этом году. Но так не получилось же. Неожиданно, нежданно, негаданно, что называется, все ушло в свисток. Единственное, что, конечно, жалко тысячи погибших мирных жителей Ирана. Это с одной стороны. Значит, нужно что-то другое. Карта Мадуро разыгрывается сейчас в полном объеме. Тоже ведь не очень хорошо. Сейчас, по последним данным, судебное разбирательство с Мадуро затягивается чуть ли на 2 года. Оттягивается это все. Это, то есть, вы понимаете, это не то, что на это веку этой администрации. Так еще и Трамп, может быть, не доживет до вердикта, будучи президентом США. Значит, нужно что-то поближе и что-то попроще. И кто-то постарше и послабее, чем Мадуро. И вот у нас, видите, вот неожиданно возникла, а кто еще тогда, да, у нас возникла фигура старика Рауля Кастро. Это, я напомню, тот самый великий старик, который перехватил руку президента Обамы и очень смешно потрясал этой кистью, когда президент США Барак Обама пытался его похлопать по плечу.
0: Было здорово вот. Это, запомнилось.
3: Да, это было очень, да. Я думаю, я вообще-то, признаться, думал, что они вот из-за этого хотят его украсть.
0: А как... Рафаэль Никитович, перерывчик небольшой, на минуту буквально, мы вернемся, на рекламу надо прерваться. прерваться и продолжим.
1: И затем закончим нашу мысль, наш диалог. И еще один вопрос у нас к вам будет. Мы вернемся ровно через минуту. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры для тех, кто хочет оставить свой комментарий относительно тех тем, которые мы обсуждаем в нашем эфире.
4: 28 мая. Театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
5: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
5: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой Гримшатровым. С нами Рафаэль Ардуханян, политолог, американист. И мы обсуждаем вот эту вот чудовищную какую-то историю. Планы в США по захвату Рауля Кастро, который сейчас обсуждается в американской прессе.
0: Да, ну и вот, да. Рафаэль Никитович, давайте закончим, как-то подведем резюме некое.
3: Да, но я хочу сказать, что как раз события, о которых они описывают и говорят о событиях 96-го года, я как раз в это время был в Нью-Йорке, и вы знаете, с кем я там встречался? С Фиделем Кастро.
0: О,
3: так что, если же они такие были, как говорится, да, он приезжал на сессию ООН, и у него была даже возможность в Гарлеме выступал.
0: Это тогда, когда он говорил об этом, о запахе серы, да, вот тогда он говорил?
3: Нет, нет, нет, я говорю не о Чавесе, я говорю сейчас о Фиделе Кастро.
0: Фидель Кастро,
3: да. Он выступал в Гарлеме, огромное количество там было. Он там очень хорошо объяснял, и в качестве приводил данные, что продолжительность жизни в Кубе, на Кубе она, так сказать, не уступает американской. Это, я просто к тому говорю, ну, если такие смелые, 96-й год, ну, так арестовали бы Фиделя, слабо было, видите, как-то арестовать. Но вот сейчас, 94 года, брата хотя бы хотят зацепить. Я тогда к тому говорю, что это все фейк, это все надумано. Если действительно они бы так беспокоились, там, об этих самолетах или еще о чем-то. А потом, как насчет иранского Боинга, который они сбили? Они не хотят там никого, президента своего, международному суду предать, когда они сбили совершенно, так сказать, необоснованно.
0: Ну, Рафаэль, они же у нас международные полицейские, себя мнят, поэтому жандармами им же решать, кого судить, кого миловать.
3: Грязными полицейскими, да. Ну, так да. Что да, давайте мы, как говорится, скрестим пальцы, будем ждать. Прогноз очень простой. Ну, понимаете, от ментально нездоровых людей, по крайней мере, в политическом смысле, ожидать можно все, что угодно. Возможно ли провокация на Кубе? Да, конечно, возможно. Возможно ли какая-то попытка? Ну, вы знаете, там же попытался, по-моему, пару катеров там хотели зайти, да, по-моему?
0: Получили, ну, да.
3: По-моему, очень хорошо.
0: Да.
3: Кубинцы, да. Я, вы знаете, не хочу бравировать, но вот насколько я был на Кубе 2 раза. Я все-таки думаю, что вот это кубанизму, и то, что они там построили сейчас, это очень сложно сейчас живется, очень бедно живется. Но что-то мне кажется, что все-таки кубинцы не позволят это. Все-таки мне кажется, что их совесть и их честь для них гораздо выше, и они, безусловно, защитят своего лидера.
0: Будем наблюдать за событиями. Рафаэль Ардуханян, политолог-американист, о возможности захвата Рауля Кастро.
13: Наше время.
1: А теперь поговорим о возможности ареста жены Зеленского. Насколько это возможно? Действительно, НАБУ и САП готовят ее арест, Елены Зеленской, а сам он, боясь ее скорого ареста, хочет с ней развестись. Такова информация поступила из российских силовых структур. Вот мы и хотели бы на эту тему немножко поговорить. Якобы и поводов для задержания у антикоррупционных органов предостаточно. И в настоящее время просто решается, какое уголовное дело станет первым. Эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима. Он усилил охрану семьи и начал торговаться с западными партнерами. Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь. И также стало известно, что один из домов в элитном комплексе «Династия», помните, это тот самый, что подвел под монастырь Ермака на прошлой неделе, мы с вами это обсуждали в нашем эфире, под Киевом который, что один из этих домов строился якобы для Елены Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом. И напомним еще на всякий случай, что на прошлой неделе бывший глава офиса Зеленского Ермак столкнулся с тем, что ему предъявили обвинение в легализации денег при строительстве этого самого элитного жилья под Киевом.
0: Ну, разобраться в их вот этих самых мышиной возне или паучьей драке в банке очень сложно. Мы одни не в силах это сделать, поэтому с нами...
1: Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог. Михаил Ярославович, здравствуйте.
14: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
14: Добрый
0: вечер. Ну вот, не знаю, опять слухи или это все может быть реальным? Почему заговорили о жене Зеленского после Ермака? Казалось бы, логика подсказывает. Потому что следующим будет Зеленский. Или это как-то вне этого, это отдельная какая-то линия, которой занималось антикоррупционное ведомство украинское, и оно хочет каким-то образом, на самом деле победить коррупцию. Это я уже пытаюсь, конечно, шутить.
14: Ну, давайте не будем фантазировать победить коррупцию. Это первое. Во-вторых, давайте я расскажу, как есть на самом деле.
0: О, отлично, давайте.
14: Все-таки насчет готовящего ареста Зеленского, это, давайте так, осторожно сформулируем, преувеличение. Кто мы такие, чтобы спорить с нашими правоохранителями, но, тем не менее, факт заключается вот в чем. В том, что материалы на Зеленской действительно есть. Больше того, на тех самых пленках МИЧ, хотя это никакие не пленки, мы прекрасно понимаем, что это материалы фиксации цифровой, ее голос есть. К слову, как есть и голос самого Зеленского. Вот. Если вот совсем всю эту легенду, которую вы рассказали, Зеленская и Зеленский действительно давно не живут как семья. Это правда. Это не политтехнологический ход. Этой истории достаточно много и давно об этом известно. Что до развода, нет никакого развода, естественно, не грозит и не предполагается, потому что Зеленская в данном случае кураторами киевского режима, которые ведут и Зеленского, и Зеленскую отдельно, в целом рассматривают ее вообще как запасной вариант. Вот по аналогии с Навальной, по аналогии с Тихановской, вот такой женский политический образ, у них это любимая история. И они работают отдельная группа технологов, они организуют и отдельные, вояжи, отдельные встречи, отдельно действует ее фонд, который имеет очень грязную репутацию. Что за коррупционные компоненты? Да там с головой этой коррупционной компоненты, больше всего на зафиксированных материалах есть ее вполне конкретные консультации по части этого самого жилья в этом самом кооперативе, коттеджном городке «Династия», да, на 4 человек, на 4 семьи, если угодно. Вот. Не была это никакая-то отступная эта история. Но материал этот, я так понимаю, достаточно давний. Это не фиксация 25-го года. По ним работали достаточно давно. Ну и появляется все это ровно тогда, когда кому-то нужно. Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Но моя глубочайшая убежденность заключается в следующем, что пока Зеленский сохраняет свой пост, пусть незаконно, неконституционно, но сохраняет в силу обстоятельств и фактов, по ней тоже не будет ничего происходить. Вот. Единственное, что, конечно же, это можно рассказывать как элемент давления на него, и это присутствует вне всякого сомнения. Но там, мне кажется, по части давления достаточно того, что он сам там как R1 фигурирует во всех этих материалах, поэтому это же поселку «Династия», семейному так называемому. Вот. Поэтому, Зеленская фигурант. Ну, точнее, давайте так, юридически правильным языком, она присутствует в материалах. Готовится ли ее арест? Нет, не готовится ее арест.
1: А что касается имиджевых потерь, ну вот мы тоже об этом коротко как-то упомянули, ведь во всем мире создавался такой образ Зеленской, да и на каком количестве обложек она побывала в мировой прессе. Ну, такой, ну, скажем так, очень условно, жена декабриста, да, которая и в снег, ну, и да, ветер везде преданна за своим мужем. А сейчас получается, что это вообще какая-то даже вот на личностном уровне очень неприятная, грязная и такая вот постыдная, что ли, история. Такое вот грязное белье, что называется. Вот как с этим
14: быть? Ну, смотрите, по ней фактов и так более чем достаточно, на самом деле. Человек достаточно тоже грязный и нечистый, ничем не лучше своего муженька. Ну, повторюсь, формально. Вот давно живет нездоровой любовью с другими людьми. Ну, я так скажу. Вот, не выходя за рамки российского законодательства. Что до нее, повторюсь, там очень много вопросов по самому ее фонду, но ключевая атака, конечно же, идет и в медиа, и в политическом контуре, и организационно, и по антикоррупционной линии, безусловно, идет непосредственно по Зеленскому. Выбивание из-под него окончательно на сегодняшний день, выбивание Ермака, ну, деклассированием просто Ермака по части влияния на людей, обстоятельства. Та история, как они собирали деньги на него, более чем показательна. На Украине еще хватает, скажем так, финансово-промышленных групп, которые легкости могли бы реализовать в белую этот транш и эти перечисли. Никто на это не стал, скажем так, идти. И собирали действительно с миру по нитке, хотя там много самых разных проплат, но собирали по итогу больше, чем нужно было. Но по факту у них были большие проблемы. Никто из сильных мира сего украинского полусвета, если угодно, не заступился за Ермака, да и не будет, его все ненавидят за ненавистью. Второй фигурант – это Умеров, которого буквально в последний момент спасли и вывезли чуть ли не в багажник. Ну ладно, вывезли его там в затемненном микроавтобусе под конвоем Альфа СБУ, вывезли с Банковой, когда набушники туда пришли. И потом его переправили за границу. Ну и сидит еще Шефир, который ждет свое подозрение, в Европе сидит. Семью так называемого Зеленского будут, конечно же, всех этих клептоманов с банков будут, конечно же, дожимать. А задача по Зеленскому очень простая – превращение в британскую королеву. Хотя я всегда говорю, что британская монаршая земля – это гораздо больше, чем то, что о них думает обыватель политическом.
0: Да, конечно.
14: Но Зеленского будет превращать в ноль.
0: Ну, то есть имеется в виду, что он был видимым только правителем Украины, а реально...
14: Он еще должен взять на себя все, понимаете? Он все на себя должен взять. Все собрать на себя, весь негатив.
1: А вот, кстати, очень интересно, может ли в этой банке с пауками, которые оказались не женами декабристов, а вообще...
14: Банка на Банковой, да.
1: Да, да. Вот может ли сейчас произойти со стороны, ну, скажем так, официальной супруги все-таки Зеленского в рамках самообороны, может ли полиция какая-то еще оттуда информация, какую недавно мы услышали от бывших представителей пресс-службы.
0: Ну да, от Мендель. Ну, разоблачения какие-то могут, на ваш взгляд, появиться?
14: Мендель, бывшая любовница Зеленского, которую выперли вперед ногами с Банковой, конкретно Ермак это сделал, она конкретно обиженная женщина, у нее есть мотив, но плюс здесь ее конкретно зарядили, и зарядили, давайте так, Такер Карлсон прекрасный журналист, но в этом бизнесе практически никто не чувствует мотивов американском, да, в бизнесе, скорости. Поэтому деньги просто заплатили за это интервью. Вполне конкретные люди – это Андрей Богдан, первый глава офиса Зеленского, и его спонсор Сергей Коршунов. Вот. Это члены антизеленской так называемой коалиции. Что-то самой Зеленской? Нет, они с ее супругом формально, или до его, как правильно сказать, они люди подневольные. Их консультанты – это и их управители. Их охрана – это и их конвой. Не будет она себе позволять ничего не заявлять. Не, да, собственно, если вдруг захочет, она до пресс-конференции не доберется. Просто. Понимаете?
0: Просто события...
14: Поэтому нет, как... с ее стороны я не жду ничего
0: просто
14: такого.
0: Просто события совпадают, например, этот слух, это сплетня совпадает, например, с выходом под залог Ермака. И вот тут начинают дальше какие-то теории заговоров опять.
14: Слушайте, не было никаких сомнений, что Ермак выйдет под залог. То, что у них были проблемы с наполнением этого счета, и он там выходные провел в платной камере, столуясь из самых дорогих киевских ресторанов по доставке, но это как бы еще не показательно ничего. Куда показательно, повторюсь, кто вносил эти деньги? Вот это его медиатехнолога Вовы Петрова. 80 тысяч, которые гривен перечислил. Но это смех, смех и грех, что называется. То есть это показано. А вот этот слух, эта информация о том, что она есть на пленках, так называемых, была известна давно. Но сейчас, конечно же, все будет это максимально актуализировано. Сейчас все это будет, конечно же, максимально в эпицентре внимания. Антизеленская коалиция не позволит этому всему затихнуть. Но цели у них отнюдь не благие, они отнюдь не миротворцы. Цель переформатировать парламент и собственное правительство.
0: Нам от этого радости, конечно, мало. И пускай они, там уничтожают друг друга, тем не менее, победить сможет только наш солдат на передовой. Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог, был с нами. И мы говорили о возможности ареста жены Зеленского. Ну что, через минутку мы вернемся, продолжим.
1: И будем говорить уже на этот раз про Северный поток. Северному потоку быть, тут в конце стоит знак вопроса. Вот этот вопрос обсудим ровно через минуту.
15: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
16: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
15: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым поговорим сейчас про Северный поток, который, казалось бы, уже все похоронили. Тем не менее, альтернатива для Германии пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Северный поток должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию. Вот такие вот выдержки из программного документа.
0: Да, причем это речь идет не о громком предвыборном документе или лозунге всей партии, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров конкретной вот федеральной земли Мекленбург. Земельные выборы в Мекленбург, Переднее Померание, так в целом называется земля, Мекленбург, Переднее Померание, назначено на 20 сентября 2026 года, и согласно опросам АДГ, альтернатива для Германии, лидирует в регионе с рейтингом 35%, что, по мнению экспертов, делает участие партии в формировании нового правительства практически неизбежным. И сопредседатель оппозиционной вот этой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель также заявила о неизбежности политического поворота в Германии. Политический поворот неизбежен. Мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место. Ну что, очень неожиданно, интересно, нет, мы много говорили о партии «Альтернатива для Германии», но в том ключе, что она уже может влиять на текущую политическую ситуацию, наверное, будем впервые обсуждать этот вопрос. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований, с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: Приветствую вас.
0: Владислав Борисович, мы не очень знаем, как устроена федерация под названием Федеративная Республика Германия и роль партий в принятии решений вот именно в федеральных землях. Но вот это заявление выглядит очень громким. Неужели у АДГ появятся такие большие политические возможности после победы всего лишь в одной конкретной земле?
18: Альтернатива для Германии на сегодня партия так называемая не рукопожатная. Все основные политические силы, Союз ХДС, социал-демократы, партия Союз 90-зеленые, партия левая, считают невозможным заключение каких-либо коалиционных соглашений, поэтому это корабль, который плывет одиноко в бушующем политическом море Германии. Есть понятие «брандмауэр», что нельзя вступать в какие? Либо коалиционные соглашения не на коммунальном, не на земельном, не на федеральном уровне. И сегодня мы ожидаем выборы в сентябре текущего года в трех федеральных землях. Одну из них мы назвали Мекленбург-Передней Померании, кстати, земля, где родилась Ангела Меркель, закончила гимназию, победила в Олимпиаде по русскому языку и стала потом первым федеральным канцлером из восточно-германских земель. Речь о том, когда альтернатива для Германии. Партия создана пятью западногерманскими профессорами в 2010 году, преодолев достаточно сложный путь развития, минуя практичный образ антимиграционной партии и так далее, станет рукопожатной, которая себя позиционирует, и я признаю, это партия так называемого консервативного центра. Ее можно сравнить с Христианско-демократическим союзом, который в свою очередь в одном блоке с христианско-социальным союзом Баварской партии, и которая по большинству параметров, в общем-то, занимают одинаковые консервативные позиции. Да, партии навредила близость с Бьорном Фюрке, который олицетворял, скажем так, вот этот праворадикальный центр, от которого партия, в общем-то, уже отошла, и который способна объединить протестные силы, по крайней мере, вот в этом сейчас в сути земельных выборов осенью в Восточной Германии, которая покажет свою способность представлять свободные от этих вот прорыворадикальных сил движения, где отражаются настроения электоральные. Не случайно, наверное, вы об этом и говорили, один из демоскопических институтов, проводящих опросы, электоральные предпочтения, показал, что партия сегодня занимает, внимание, 29% на федеральном уровне. Мало кто обращает внимание, что их сравнивают с союзом в партии КДС и ХСС. ХСС, как сказал, это баварская партия, только действует в одной земле. Вот если вы 22% вычтете эту партию, окажется, что альтернатива для Германии на 12% опережает христианских демократов. Поэтому предпочтение на федеральном уровне понятны. Они высказываются в пользу альтернативы для Германии. Вопрос, насколько успехи на земельных выборах позволят партии в 29-м году, если не произойдет иное, а именно развал коалиции и досрочные выборы, пройти Бундестаг не просто с достаточно высоким процентом поддержки избирателей, но и с ликвидацией Брандмауэра и возможности вступать в коалиции с другими партиями. Поэтому ждем выборов в Саксонии-Ангальте, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании. Кстати, та земля, которая всегда была в партнерских отношениях с Ленинградской областью, с Россией, и которую сейчас возглавляет госпожа Шведик, предавшая вот эти вот традиции взаимоотношения с Россией. Та земля, куда доходят трубы Северного потока 1, из Северного потока 2, одна из которых труб еще осталась в действии. Тот проект, который сегодня пытаются использовать вопреки закону, подчеркиваю, вопреки договоренности, вопреки собственности этих труб в своих корыстных интересах другие группы, там пытаются использовать трубы для водорода и так далее. Поэтому партия заявляет, среди прочего, мы готовы поставить вопрос о том, что есть Россия, наш бывший партнер. Партнер, который остается традиционным партнером, который заинтересован в том, чтобы мы, по крайней мере, руку протягиваем, бывшим, подчеркиваю, немецким партнером, готов эти связи восстановить. Поэтому альтернатива говорит, мы готовы восстановить эти проекты. Конечно же, без федерального уровня это не возможно. Поэтому важно, по крайней мере, заявить, что по-прежнему земля выступает с Россией. Кстати, за кооперацию с Россией выступает не только будущее, по всей видимости, правительство во главе с альтернативной для Германии, но и, предположим, премьер-министр земли Саксония, христианский демократ Кречнер, который говорит, что после урегулирования украинского конфликта Германия обязана возвратиться к прежним моделям кооперации с Россией, что без энергетической поддержки России Германия не конкурентоспособна. Это важно. И, конечно же, важно, что альтернатива на сегодня единственная, как говорят немцы, этаблировано, то есть присутствует в большинстве ландтагов, земельных парламентов, присутствует сегодня в Бундестаге, а это основная оппозиционная сила, которая подтверждает готовность не только скорейшего урегулирования украинского конфликта, выступает за то, чтобы переговоры как можно быстрее начались, и не выступали некоторые представители федеральной власти, это могут определять, кто будет представлять наши интересы, и которые ориентирована на это будущее. И это очень важно. Наверное, вот в этом смысл нынешних заявлений.
0: Спасибо. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований, подробно объяснил нам о перспективах партии «Альтернатива для Германии». Ну, понятно, что ждем мы, конечно, не только этих выборов, а вот судя из полученной информации 29-го года, но после 29-го года может все кардинальным образом измениться в ФРГ.
1: Ну, а далее, это уже будет после новостей, в начале следующего часа, когда мы, Ольга, Максим и Игорь Шатров, вернемся к вам, будем обсуждать вот что. Хотят запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этом это предложили в Общественной палате. Вот об этом и поговорим.
13: Наше время.
15: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
19: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
15: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
21: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
20: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
21: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
15: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
22: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
15: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Театр на радио России представляет.
23: Это
2: этого еще не хватало.
4: Извините.
6: Согласна.
23: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
24: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
23: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
25: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
23: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин перед своим визитом в Китай записал видеообращение, где отметил близкие отношения между двумя странами и товарооборот, который превысил 200 миллиардов долларов. За минувшие сутки силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников над российскими регионами. Есть пострадавшие. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, и в ближайшее время на передний план выйдут обычные летние инфекции, заявил Геннадий Онищенко. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Владимир Путин перед своим визитом в Китай записал видеообращение, в котором отметил близкие отношения между двумя нашими странами и товарооборот, который превысил 200 миллиардов долларов. Президент России подчеркнул, что в нашей стране с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе.
2: Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран.
1: Как сообщает пресс-служба Кремля, двухдневный визит Владимира Путина в Китай 19-20 мая приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Российского лидера будет сопровождать в этой поездке представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, всего в переговорах с нашей страной будут участвовать 39 человек. Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих на данном направлении. Также за минувшие сутки дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Киев также нанес десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут изо дня в день из-за атак ВСУ. Киев ударами по району атомной станции и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической, заявил глава Росатома. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам президента Соединенных Штатов, к нему обратились с просьбой дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, что идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. А также заявил, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. Президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН. Зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, зима закончилась. Сейчас будут летние инфекции выходить на передний план. В августе мы уже снова начнем говорить о гриппе, заявил он, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире. Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за возможности их распространения. Жаркая погода в Москве не отступит до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, воздух в столичном регионе посвежеет только к субботе.
3: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение трех дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
1: Метеорологи также отмечают, что купальный сезон в Москве открывать еще рано. Более комфортных значений вода для купания достигнет не раньше середины июня. Организм достигает пика развития к 25-30 годам, после чего начинается медленное старение, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Именно в этом возрасте костно-мышечная система максимально развита, а дальше траектория долголетия зависит от человека. С увеличением продолжительности жизни границы возраста сдвигаются, и сегодня молодежью можно считать людей до 39 лет, отметила специалист. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверие ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. «Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее», – подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что «Реал» выплатит нынешнему клубу Мауриньо «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 6 миллионов евро, а в «Реале» Мауриньо будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов и без осадков в Тюмени. Жара до плюс 30, кратковременные дожди и грозы в Омске до 22 градусов тепла. А в Красноярске до плюс 15. Здесь также пройдет небольшой дождь. В Мурманске всего 11-13 без осадков. В Перми, Кирове, Туле до 32. Осадков в центре и Поволжье не будет. А вот на юге Европейской России температура куда скромнее. В Краснодаре до плюс 20, в Ялте 22 и без осадков. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дождь и гроза, днем плюс 29. В Москве небольшая облачность без осадков, днем 30-32 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы. Сейчас в столице плюс 17.

0: дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
3: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
2: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
4: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
2: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут мы посвятим обсуждению интересных тем, список которых сейчас вам и предложим, озвучим. Но прежде напомним, что если есть желание высказаться, то можно писать на наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ну а вот наши планы.
6: 16 мая парк Сокольники отметил 95-летний юбилей. Вспомним, как он прошел удивительный путь от места царской соколиной охоты до любимого городского пространства миллионов москвичей. В спортивной рубрике будем говорить о том, как вместе с возвращением на мировую арену российских спортсменов туда приходит, может быть, а может и нет, российская экипировка. Ведь последние годы сами себе шили костюмы и различного рода делали снаряды наши изобретатели, не знаю, рационализаторы, но чуть ли не сами спортсмены. Будем с этой интересной темой разбираться. О студентах на рынке труда будем говорить. Активность студентов на рынке труда выросла в 6 раз. Интересно, кем хотят работать и зачем вообще идут на рынок труда молодые люди сейчас. Мы-то вот просто себя пытались поддержать, а сейчас, может быть, какие-то другие цели. Ну, а начнем мы с темы детки и соцсетки. Дети и соцсети, точнее, конечно. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили в общественной палате, причем они не особо долго размышляли, взяли эту идею на Западе. А помните, с вами когда-то все брали на Западе, потом выяснили, что на Западе не всегда все самое лучшее. Вот эта идея реализована в ряде европейских стран. Надо ли нам повторять за европейцами? Об этом прямо сейчас поговорим.
1: Наше время.
5: Не так давно мы обсуждали идею, которую наше уважаемое одно министерство выдвинуло в рамках прямого эфира. Было сделано предположение о том, что, возможно, было бы неплохо запретить детям российским пользоваться смартфонами до определенного возраста. Но это было высказано только в качестве возможности. Пока на эту тему все тихо, но вдруг стало громко по другому поводу. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили вот буквально сейчас в общественной палате. Такие меры должны помочь борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. При этом они не дадут полной гарантии, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. А вот ранее запрет на соцсети до 16 лет уже вводили в Австралии. Эти меры рассматривают для себя также Великобритания, Франция, Испания, Индия, Япония. А в Германии рекомендовали запретить соцсети детям до 13 лет. Но, насколько я знаю, у нас соцсети, тот же ВКонтакте, он тоже имеет некие ограничения по возрасту. Ну, то есть имеется в виду, что 6-летний ребенок, если начнет процедуру,

0: регистрации, и у него запросят его дату рождения, и он начнет честно ее вводить, то в регистрации ему откажут.
1: Но только всего лишь потому, что ему откажут в регистрации, потому что он вводит такую дату, поэтому, а введет другую дату.
0: Поэтому, если вы видите какого-то пользователя, которому 218 лет, например, или 108, то с огромной вероятностью это какой-то школьник-подросток. Абсолютно точно.
1: В том-то и дело.
0: И самое интересное, что при том, что в соцсетях им нельзя регистрироваться, до достижения этого возраста это каким-то неотъемлемым образом еще и связано с их домашними заданиями, которые они получают, ну и прочими услугами образовательными, которые они получают онлайн. Вот какая-то странная запутанная история, и, возможно, мы тоже сейчас что-то напутали, поэтому призываем нашего уважаемого эксперта, который наверняка нам прояснит сейчас эту ситуацию, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности и автор телеграм-канала «Кибердед» с нами. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну как, мы не напутали ничего?
2: Нет, напутали до нас. Ага. Ну, во-первых, вы тут чохом обидели всех 108-летних пользователей, которые там сидят ВКонтакте. Вот и честно указали свой возраст. Они сейчас огорчились. Вот, но так вы правы, действительно, если возраст нереальный, то, скорее всего, это дурачился подросток. Значит, действительно, в нескольких странах забили тревогу, а при этом это не связано, не столько связывают с мошенничеством, сколько связывают просто с влиянием на мозги. Вот, ну, я бы это в мягкой форме сравнил, там, например, ну, не знаю, с пивом. Вот я ничего плохого в нем не вижу, но понимаю, что подросткам давать его не надо до определенного возраста. Вот, опыт такого лобового введение ограничения, как отдельного ограничения, себя не очень проявило, его сразу же обходят в той же Австралии. Вот, тем не менее, сейчас несколько стран задумалось, чтобы вводить это комплексно. Ну и кроме тех, что вы перечислили, там еще пара североевропейских стран подключается. Вот, и, кстати, на последней конференции на эту тему, которая проходила в Испании, Испания один из участников процесса, вот, там когда объясняли причины, почему детей нельзя пускать в соцсети, ни разу не упомянули руку России, но зато там прозвучала фраза «тлетворное влияние Запада», дословно. Вот, так что они тоже начали что-то подозревать.
1: Да, вот. Сами себя вы высекли как бы, да?
2: Да.
0: Вышли, значит, на свой след, это называется.
2: Да, главное не выйти на самих себя. Вот, что происходит у нас? Действительно, была такая инициатива в Общественной палате, ее поддержал комитет семьи в Госдуме, это там руководитель из КПРФ, его сейчас очень сильно эту инициативу критикует «Единая Россия», то есть единства нету, но и те, кто против, и те, кто за, подтверждают, что сначала надо бы внимательно подумать и взвешенно подойти, потому что там плюсов-минусов и непонятных вещей много. Хотя чисто по-человечески я бы доступ, если не ограничивал, то, ну, ограничивал бы контент, который облучает мозги.
1: Ну, вот, похоже, это же ведь...
2: с ним разобраться.
1: Да, но это же похоже вроде бы, да, почему вообще дискуссия возникает? Мне кажется, на этот вопрос есть один ответ, но многие скажут, нет, их два, за и против, да. То есть кто-то считает, что свобода должна начинаться прямо с пеленок. Ну, вот это же неразумно.
2: Ну, во-первых, как бы я сейчас в уме слово помягче выбираю, личность до там 18, ну, до совершеннолетия, ну, как бы сказать, недоделанная. То есть с ней нельзя обращаться как с полностью взрослой.
1: Ну да, недееспособные, да, и то есть в любом случае.
2: Да, нельзя. Да, да. То есть, чтобы человек отвечал за свои поступки, его надо, ну, долепить, да, доварить, дорастить. Вот. То есть подросток не вполне такое взрослое существо, которое мы видим. Вот, ну, кстати, вот вы там говорите, бывает за, бывает против. У КПРФ, вернее, у «Единой России» аргумент был совсем к делу не относящийся. Что мы запрещаем? Мы уже много назапрещали, народ устал. Давайте сейчас какое-то время не будем.
1: Наконец-то об этом хоть задумались. Много в других сферах назапрещали, надо останавливаться. Ну, а вообще, вот, по большому счету, мы сейчас не за и не против тогда, а эта мера реализуема?
2: Да, конечно, точно так же, как когда-то боролись с пиратами, казалось, что их не побороли, но побороли точно так же, как борются со всякими разными там этими молодежными отклонениями, тоже считалось, что это не как бы не накрываемо, но научились там, ну, по крайней мере, успехи есть. То есть, если целенаправленно что-то делаешь, через некоторое время получится. Другое дело, что делать надо как китайцы, которые сразу продумывают комплекс мер и за каждым записывают ответственность.
1: Вот.
2: Когда они выпускают закон, у них там 20 глав и 20 ответственных.
1: Андрей Игоревич, а вот напомните нам про китайские фаерволы, вообще про китайские методы. А они-то как добиваются результата и какие у них конкретно ограничения?
2: Ну, с фаервола, во-первых, они начали. То есть они начали фильтровать, чтобы быть уверенными, что они могут заблокировать любой чужой трафик. И взяли его под контроль, и реально взяли. То есть у них там даже какой-нибудь Google не дурачится, хотя присутствует. Раз. Второе, для каждого сервиса, который они так или иначе ограничили, они ввели свой заменитель. Вот, даже, скажем, ТикТоков есть два. Один для мира, а другой для отдельно. ТикТок для использования внутри Китая. И когда у них это получилось, ровно 10 лет назад, в 2016 году, они ввели законопроект, в котором прописаны ответственность родителей, как следить за детьми, ответственность провайдеров, как регистрировать и как проверять, что честно зарегистрирован ребенок. Вот, ответственность правоохранителей, если там кто-то за кого-то начинает, там, допустим, торговать аккаунтами. Вот, там даже, вы удивитесь, есть ответственность разработчиков игр. И разработчики игр, кстати, хорошая мера, ставят замедлители. То есть ребенок, который играет в интернете дольше, чем надо, вот, начинает терять свои квалификации. Стреляет хуже, там, снаряд у него ухудшается. Вот, в общем, ему становится играть самому неприятно. Он начинает проигрывать. Вот, ну и точно так же местная власть, там, центральная власть, регуляторы. То есть там 20 глав, у каждого ответственные. И вот это вместе работает. И причем на то, чтобы это заработало, даже китайцам при продуманном подходе понадобилось, по-моему, 4 года.
1: Вот. Ну, потому что они вначале, как вы сказали, подготовили для этого базу. То есть у них все.
2: Да-да-да, но вот сначала они построили свою эту золотую китайскую стену, там, золотой фаервол. Вот, научились фильтровать трафик. Ну, у нас Роскомнадзор сейчас в процессе. То есть у него самосознание появилось. Но вот сейчас нам бы всем надо подтянуться и начать свой контент генерить, чтобы мы детишкам было что читать, смотреть.
1: Вот.
0: Ну, и как вы подметили, если человека лишать каких-то ачивок, как это называется, у игроков, то он становится весьма такой покладистый и понимающий. Ачивки — это достижение. Вот так.
2: Да,
0: вот.
2: Да, да,
0: да, да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Как всегда, интересно. Понятно, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор канала «Кибердед» был с нами, а мы переходим к следующей не менее интересной теме.
3: Наше время.
0: Активность студентов на рынке труда выросла аж в 6 раз. На одно место претендует до 60 учащихся, а интерес молодежи к таким вакансиям за год вырос, ну, смотрите как, ну, это же многократно, это серьезно. Сегмент стажировок уже стал самым конкурентным. Молодые люди куда идут? В торговлю, доставку, общепит и IT на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. И вот говорят о том, что это может смягчить дефицит кадров, но усилить скрытую безработицу. Потому что студенты будут трудиться не по специальности и ради быстрого заработка. А экономика будет при этом терять квалифицированные кадры.
1: Вот, но очень умный эксперт это писал, видимо. Вот он просто представил. Видимо, он так воспитывает своего ребенка, тут, наверное, с детства начинает думать об экономике государства.
0: Об экономике государства вряд ли будет думать любой молодой человек, которому нужно сводить девушку в кино. Вот не будет он думать об экономике государства, или которому захочется съесть, я не знаю, там, бутерброд с сосиской в перерыве между лекциями. Или он будет смотреть, как едят его однокурсники, и что, приходить просить у мамы и папы, или он захочет какую-то новую одежду себе купить. Ну вот что, он будет думать о будущем экономики? Нет, не пойду я курьером сейчас подрабатывать, а буду-ка я дождусь, сейчас перетерплю, когда закончу свой вуз и пойду работать по специальности. И вот тогда... И при этом хочу еще обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что сейчас я недавно, просто у меня по случаю состоялся разговор с нотариусом одним, который сказал, что сейчас каждое считается первое банкротство, это банкротство зумеров. Потому что это выросло поколение легких денег, которые набрали кредитов, которые завязались в свою жизнь с микрофинансовыми организациями и которые вот сейчас банкротятся.
1: Давай поговорим с экспертом. С нами.
0: Что лучше, брать такие займы или пойти поработать курьером?
1: Вот спросим об этом вице-президента компании «Суперджоп» по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами Амира Саракова. Амир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
1: Вот как вы относитесь к тому, что молодежь зарабатывает деньги для себя, а не очень глубоко углубляется, не очень, извините за тавтологию, в тему, насколько это для экономики сейчас позитивно или влияет на нее негативно?
4: Да, я не могу оценивать на то, как это влияет на экономику там в текущем разрезе, вот, но точно не могу сказать о том, что как-то могу комментировать стремление молодых специалистов зарабатывать. Важно для себя понимать, что помимо закрытия базовых потребностей, о которых сегодня там коллеги рассказывали, в виде вещей, еды там, и любых других продуктов потребления, есть такие вещи, как, например, социализация. Даже в процессе неквалифицированного труда, пускай это будет продавец-консультант, пускай это будут услуги логистики, пускай это будет мелкая механическая работа, связанная с интернетом и социальными сетями, все равно он обретает и, что называется, воспитывает в себе, наверное, те качества, за которые потом его будут ценить работодатели. Как это сейчас, ну, там, отражается на текущем рынке труда? Всегда была высокая конкуренция за рабочие места. Всегда работодатели искали тех специалистов, которые уже на первом курсе каким-то образом имеют опыт работы. Классно, когда есть возможность работать по специальности, и сегодня статистика вот наших последних исследований показывает, что там 82% студентов дневного обучения вот, говорят о том, что готовы и будут работать. Дальше, задавая вопрос о том, в каких направлениях они хотят работать, мы понимаем, что это в идеале по специальности, а дальше, соответственно, все, о чем вы сегодня говорили, службы доставки, продавцы-консультанты, администраторы и любая работа, которая есть в интернете.
0: Ну, между прочим, даже наш президент работал не по специальности и первые свои деньги заработал в студенческом стройотряде, трудясь плотником. И на заработанные, если я не ошибаюсь, правильно помню, 60 рублей купил себе пальто, в котором ходил потом целых 10 лет. И сам об этом рассказывал. И тоже, наверное, не очень-то думал про экономику. Это нормальные потребности любого молодого человека.
1: Ну, просто действительно, первый трудовой, такой первый рабочий опыт вряд ли превращается, ну, у большинства людей не превращается в их постоянную работу. То есть от того, что человек поработал продавцом, не значит, что он теперь на всю жизнь в сфере торговли.
0: А потом ведь официант, это тоже такая типичная профессия для тех, кто хочет перекантоваться какое-то время. Ведь нет же такой, наверное, династии официантов, люди, которые с поколения в поколение трудятся. Ну, может быть, конечно, и есть.
1: Есть ли только в дворянских семьях, я думаю, у них там нет. У нас, правда, дворян не осталось. Вот. Амир, ну а все-таки, вот вы что посоветуете тогда, буквально у нас 30 секунд, что посоветуете молодежи при выборе, ну, сейчас при выборе профессии?
4: В первую очередь, мы всегда рекомендуем в идеальном сценарии находить ту работу, которая доставляет удовольствие. Как это сделать? Все очень просто. Начиная с университета, с колледжа и даже, возможно, со школы, начинать проходить всевозможные разные формы, там, платформенные занятости, стажировки и практики по специальности.
1: И выбрать. Спасибо большое. Спасибо. Амир Сараков, вице-президент компании «Суперджоп», был с нами, говорили о выборе молодежи студентами профессии.
0: У меня подруга управляла таким известным рестораном. Она говорит, это вечная баламука. Вот придет студент, только его научишь быть официантом. И он уходит, учи следующего.
5: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
6: Премьера на платформе «Смотрим».
7: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
8: Тут человек на берегу мертвый.
9: Мог ему кто-то смерти желать?
6: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
6: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
6: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
3: Наше время.
0: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И к нам пришел Виталий Павлов. Привет.
1: Привет, привет, привет. Интересно, да, вот сейчас говорят много о том, что мы возвращаемся на мировую арену, да,
13: да.
1: Вот легкая атлетика вернулась, наконец-то, в это вообще, по-моему, никто не верил, но ведь получилось очень интересно, за период вот этого железного занавеса спортивного у нас, мне кажется, начала формироваться такая какая-то, ну, или развиваться отрасль спортивного, я не знаю, снаряжения, одежды там и так далее. Это правда? И вообще, что вот в этой сфере происходит?
13: Ты знаешь, с одной стороны, да, но будет не до конца честным, если я тут буду утверждать, что все у нас только производится, и все прекрасно в этом отношении. Нет. Только начало, в общем-то, положено. Потому что, ну, мне кажется, что мы немножко отстаем в этом вопросе относительно всего мира. Ну, потому что как-то нужно было не просто закупать, скажем так, спортинвентарь, экипировку и прочее, а все-таки развивать свое собственное производство, а не надеяться на то, что мы всегда сможем покупать все самое лучшее.
1: Может,
13: это утопия.
1: Перебью, да. А ты считаешь, что все должны делать, извини, у себя от иголок до космических
13: давай,
1: кораблей?
13: Давай так скажу. Есть фантастический мир, который я себе замечательным образом представляю. Я вообще люблю фантазировать. И если фантазировать на эту тему, то, конечно, было бы прекрасно, если там одна страна производит костюмы для конькобежного спорта. Другая страна производит замечательно мячи футбольные. Третья страна там производит всю спортивную экипировку остальную. Мы все это покупаем и живем отличной жизнью. Но так не работает.
0: Да и как показала практика, Виталий, видишь, как геополитические
13: сильно
0: потрясения и турбулентность
13: это
0: может привести к тому, что в один прекрасный день
13: не скажешь, останется
0: а
13: ничего.
0: Мы не будем вам коньки продавать.
13: Да.
0: И все останется без шайб и футбольных мячей.
13: Именно. И вот поэтому все-таки нужно иметь какое-никакое свое производство. Его нужно развивать. И в этом плане мне позиция, например, Китая или там других стран несколько ближе относительно остальных, потому что, ну, по большому счету, китайская экономика, в принципе, построена на том, что они долгое время что-то покупают, узнают, как это производится, и начинают
0: разбирают
13: делать сами.
0: Разбирают на молекулы.
13: Да, разбирают на молекулы и начинают производить сами. А мы же просто долгое время покупали и надеялись, да качо, мы всегда закажем и будем это использовать, почему бы и нет. А потом оказывается, что у нас лыж нет, что у нас там мази нет, соответствующей палок нет и так далее.
0: А гимнастки сами шьют себе костюмы и ленты.
13: Да, да.
0: Мне, кстати, всегда было интересно, есть такой магазин гимнастических лент, или они сами их каким-то образом шьют, пришивают?
13: Вот на эту тему, конечно, интересно было бы поговорить, но я давайте начнем с футбольной истории, потому что мы все прекрасно понимаем, что, ну, в футболе минимум экипировки, казалось бы, но есть все-таки там щитки, мяч, есть бутсы, да, есть, соответственно, форма, а у вратарей есть перчатки. И перчатки тоже где-то нужно производить. И вот Руслан Нигматуллин, трехкратный чемпион России по футболу, он занимается, собственно говоря, производством собственных перчаток. Давайте послушаем, как это производство происходит.
14: Интерес к перчаткам я проявлял очень давно, еще в детстве, когда их просто не было. И я их шил из того, что приходилось, то есть из обычных. Вот, тех, например, которых там картошку собирают. Брал латекс из кет и краил и нашивал. Такая была предыстория. А потом, скажем так, после завершения карьеры в какой-то момент один известный российский бренд предложил мне развивать вратарское направление с перчатками в их компании, да, то есть лет 5 я просотрудничал с ними, а потом в какой-то момент, вот 3 года назад, решил отделиться и, соответственно, развиваю уже свой бренд и, в принципе, достаточно успешно. Что касаемо производства, то в силу определенной, скажем так, специфической истории и производства вратарских перчаток, а прежде всего именно латекса, то производить их в России, к сожалению, невозможно. То есть ни одна из компаний не производит. Поэтому производим за рубежом. В данном случае я на данный момент в Пакистане произвожу. То есть сейчас, возможно, буду осваивать еще и китайский рынок. Производить в России нерентабельно, к сожалению. В силу того, что, ну, во-первых, латекс, то есть в основном используют немецкий, все производители перчаток. Ставками сюда его будет непросто, если даже невозможно. Это первое. Во-вторых, это абсолютно полностью ручная работа, и, скажем так, шить их нужно тысячами. И это, скажем так, ну, освоить технологию очень непросто. Во-вторых, скажем так, себестоимость именно оплаты труда работников очень сильно повысит стоимость перчатки, поэтому, конечно же, так целесообразнее и экономически более выгоднее, соответственно, для финальной цены, для розничной, производить за рубежом.
13: И вот мы приходим к тому, что некоторые, да, виды экипировки выгоднее производить за рубежом. А, вопрос, почему так происходит?
1: Нет, смотри,
13: да?
1: Смотри.
13: С экономической точки зрения.
1: Смотри, тут есть же ведь простой ответ. Ну, нам надо, условно говоря, 100 комплектов, а выгодно производить их 100 миллионов комплектов.
13: Да.
1: И куда их девать?
13: Ну и плюс ко всему, это все-таки частный бизнес, тоже надо понимать, да. Когда это частная компания, наверное, история такая своя. А когда это, например, производство для олимпийской сборной, условно, это совсем другая история. И вот президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт нам рассказала, как дела обстоят с импортозамещением в санном спорте.
15: Ну, мы уже давно производим сани для олимпийской сборной в России. То есть мы закупаем сани у российского производителя. Вот это что касается олимпийских дисциплин. А кроме женской двойки. То есть женские двойки, там сани регламентированные Международной Федерацией. Пока что они иностранного производства. А для всех остальных, да, это российский производитель. То есть мы перешли на импортозамещение. И плюс еще мы сейчас развиваем массовый вид санного спорта. Это горные сани. И вот как раз производство этих саней тоже находится в России. То есть тоже мы полностью на российском производстве. И специальную экипировку также для наших сборных. Также закупаем все в России, российского производства. Ну, кроме шлемов, вот шлема, перчатки и специальная обувь гоночная, вот это тоже прописано в правилах Международной Федерации, это иностранного производителя. А вот остальное тоже полностью в России производится.
13: Ну и вот обратите внимание, да, Наталья Гарт говорит о том, что есть определенные моменты в экипировке, где нельзя производить самим, потому что есть регламентированные страны, из которых нужно это закупать. И это тоже вопрос к международным федерациям. Молодцы, конечно, устроили качественный бизнес в целом, да, они там где-то у себя сами производят и говорят, что можно только вот такой марки. Будьте любезны, покупайте вот у этого производителя. И мы, получается, вынуждены покупать, а не производить. И в этом отношении тоже, да, как интересно, в некоторых федерациях устроен бизнес, основанный на этой экипировке.
0: Ну, лоббируют и в спорте.
13: Да, да. И здесь опять мы возвращаемся к тому, что спорт высших достижений, он же связан и в том числе с гонкой технологической. И с этой точки зрения мы тоже должны шагать вперед. Мы не должны останавливаться на том, что мы покупаем и надеемся, что нам предоставляют все самое лучшее. Все самое лучшее они оставляют себе для того, чтобы обыгрывать нас на соревнованиях самого высшего сорта. А потом то, что остается, они отправляют нам, естественно. И это нормальный процесс абсолютно для бизнеса и для развития спорта в своей стране, как мне кажется. Поэтому нужно действовать как-то на шаг вперед в этом отношении.
1: Ну что, Викторию подключаем к эфиру.
13: Да? Да, у нас Виктория Колосова на связи, наша коллега, которая расскажет нам подробнее, как дела с спортивной экипировкой, со спортивным инвентарем как раз проходят в художественной гимнастике.
0: Вот.
13: То, о чем ты говорила.
0: Виктория, привет.
16: Добрый вечер. Ну, давайте для начала все порадуемся. Сегодня замечательная новость, что всех наших гимнастов допустили до выступления на международной арене с флагом и гимном. Я безумно рада, что наконец-то справедливость восторжествовала. Ну и хочу сказать, что вся наша олимпийская сборная одета с иголочки и одевается она у российских, у России, в российской фирме, и она называется «Арт-блеск». Да, это недешево, но мечтают одеваться в наши купальники, ну, я думаю, что гимнастки со всего мира. И действительно, это прям вот каждый купальник произведение искусств. То же самое касается и мечей, и обручей, и булав. Да, до определенного момента это все производилось в Японии, Италии и так далее, но, вы знаете, будете удивлены, есть такая фирма «Соло». И вот основатель ее, это было в далеких 90-х годах, он никто иной, как офицер, моряк он. И они основали, да, фирму по пошиву купальников, и в 2008 году они уже переквалифицировались и стали шить для художественной гимнастики и одежду. И сейчас они уже перешли, они делают просто потрясающие предметы для художественной гимнастики, мечи завоевали уже весь мир. И итальянки с нашими мечами выступают, и немецкие гимнастки с нашими мечами выступают. И надо сказать, что на рынке, именно что касается художественной гимнастики, есть и средний ценовой сегмент, есть подешевле, есть, конечно, уровни олимпийской сборной, хай-класс, то есть из чего выбрать.
0: Вика, скажи, пожалуйста, какая разница? Ну, возьми футбольный мяч, пойди с ним выступи.
16: Баскетбольный. Я расскажу тебе сейчас. Когда я начинала заниматься художественной гимнастикой, мы все тренировались с резиновыми мячами. Там до красоты не было вообще, от слова совсем, надежды на красоту не было. В какой-то момент мы решили, что мы их будем красить баллончиками из краски. Действительно, мы красили мячи баллончиками, они теряли центровку, они хуже отскакивали от пола, но ничего, как-то жили. Потом вошла в моду, значит, вот эти ниппельные мячи. Я помню, мой папа едет в командировку за границу, и я ему даю жесткий наказ: купи мне красивучий ниппельный мяч для тренировок. Но папа, как человек военный, оказался в магазине, который был поближе, и он был для водных развлечений. И привез он мне действительно красивый мяч. Да, но, понимаете, дело в том, что он был легкий, и летел он во все стороны, которые только мог, но не туда, куда мне нужно. Это вот была первая история, вот такой мяч.
0: Почти как аленький цветочек, да, история.
16: Да, и вы знаете, я хочу сказать, что, мне кажется, наших гимнасток ничем не испугаешь, по крайней мере, тренерский штаб, потому что я начинала тренироваться, когда еще были деревянные булавы. И я, как сейчас помню, единой формы не было ни у кого, ну, как-то где-то, и я, опять же таки, попросила папу, я говорю: папа, мне нужны булавы. Ну, он примерно представлял, что это такое, где-то на заводе, он их заказал. Уж не знаю, что это было за дерево, но когда папа принес эти булавы, надо понимать, что они были с виду похожи на гранаты, и они были такого размера, что когда я опускала руки, они касались пола. Вот такие у меня были булавы, надо сказать, что я ходила с подбитыми глазами периодически. Но после этого...
0: Амир не досчитался ровно двух Пиноккио после этого. Или Буратино.
16: Вот примерно, примерно так.
0: Что расскажи про лент. Лент.
16: Да, ленты мы покупали. И сейчас, собственно, сейчас они уже готовые есть. И, собственно, девочки выбирают такие, которые им нужны под купальники. Ну, а мы раньше просто покупали атласные ленты, красили их теми красителями, которые, собственно, были везде в продаже. Но самый кайф – это были палочки для ленты. Их мы покупали в рыболовном магазине, и нужно было найти бамбуковую удочку. И самую верхушку от этой бамбуковой удочки мы отрезали, искали карабины. И вот, собственно, вот так сами собирали ленты. Поэтому я думаю, что даже если бы у нас ничего этого не было, мы бы все равно развивали гимнастику.
0: Спасибо. С нами была Виктория Колосова. Про барабанные палочки не успели спросить, но в другой раз, наверное. Виталию Павлову тоже большое спасибо. Ждем вас в гости, а сами вернемся к москвичам через минуту.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир. На связи ГТРК «Дон ТР» и наш радиопроект «Области знаний».
19: Это какое-то волшебство или только технологии?
20: Это волшебство технологий.
3: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
21: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
22: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
21: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
23: Французского композитора Мишеля Леграна знают в России прежде всего как автор музыки к фильму «Шербурские зонтики». Однако мировой славы и премии «Оскар» он удостоился за песню «Windmills of Your Mind» к фильму «Афера Томаса Крауна». В 1968 году режиссер Норман Джуйсон завершал съемки остросюжетной ленты об эксцентричном миллионере Томасе Крауне. В одной из сцен должна была звучать песня Beatles «Strawberry Fields Forever». Однако возникли проблемы с музыкальными издателями, и Джуйсон попросил сочинить песню Мишеля Леграна, музыкой которого к «Шербурским зонтикам» давно восхищался. В тот момент, когда Джуйсон позвонил Леграну в Париж, на проигрывателе композитора была пластинка с концертной симфонией Моцарта для скрипки и альта с оркестром.

слушая Моцарта, Легран и придумал мелодию, которая впоследствии стала песней «Windmills of Your Mind». Он сочинил еще несколько композиций и представил их на суд Джойсона и супружеской пары литераторов Алана и Мэрилин Бергман. Они и сочинили странноватый текст под названием «Мельницы твоего сознания». Для фильма песню должен был записывать Энди Уильямс, однако он, сославшись на занятость, отказался. Первым исполнителем «Windmills of Your Mind» стал британский певец Ноэль Харрисон. Ну а в хит-парады композиция попала благодаря британской соул-звезде Дасти Спрингфилд.

Люди и песни. Песня «Windmills of Your Mind» регулярно входит в рейтинг 100 лучших мелодий в истории кино. Помимо аферы Томаса Крауна, она звучит еще в добром десятке фильмов. Ну а когда в 1999 году режиссер Джон МакТирнан начал работу над ремейком фильма «Афера Томаса Крауна», он сразу же решил, что на финальных титрах должна звучать песня «Windmills of Your Mind», на сей раз в исполнении Стинга.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать раздел на портале госуслуги под названием «Мое здоровье». Эксперты по кибербезопасности говорят, что аферисты копируют внешний вид этого раздела и создают на его основе фишинговые страницы, которые приводят, как известно, к мошенникам кратчайшим путем. Уловка в том, чтобы убедить человека записаться к врачу или получить документы на подобных вредоносных сайтах, и чтобы для этого человек оставил там свой номер телефона, а сразу после назвал код из СМС. Следующий этап очевиден. Будет множество звонков от фальшивой техподдержки госпортала или из банка, или наберут якобы силовики, и все будут убеждать в произошедшей утечке, пугать последствиями, чтобы заставить спрятать деньги или перевести их на безопасный счет, или отдать курьеру на проверку. Или предложат взять кредит, пока его не взяли вместо вас злоумышленники. Не реагируйте, не делитесь СМС-кодами, а если уж взломали или уверяют, что вас взломали, обращайтесь в полицию и в свой банк. Сотовых операторов тоже нельзя забывать. Уже известно, что аферисты покупают данные умерших абонентов, чтобы оформлять на них сим-карты. А еще к номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже госуслуги. Если вы сменили номер или отказались от номера, не забудьте отвязать от него все цифровые ресурсы, которые к нему привязаны. Либо вспомните и отвяжите, замените сами через личные кабинеты, или самый жесткий вариант – обратитесь в техподдержку госуслуг или в Минцифры и подайте заявление на деактивацию аккаунта. Еще мошенники начали связываться с детьми от имени их родителей или близких родственников с помощью голосовых или видеозаписи из мессенджеров. Понятно, что прогресс не остановить. Дипфейки – это уже реальность сегодняшнего дня. Минимальная длина голосового фрагмента, необходимого для создания цифровой копии, сократилась с нескольких минут до 15 или 20 секунд. Дети и подростки – удобная мишень. Они с ранних лет живут в цифровой среде, активно общаются в мессенджерах, быстро осваивают новые форматы коммуникации и легче подаются на контакт, который выглядит привычным и безопасным, говорят эксперты. Так что делать? Обсуждая с детьми, что такое обман, кто такие мошенники, как реагировать. И лучше всего обсуждать не после слов «мне надо с тобой серьезно поговорить», а попробуйте разговаривать, скажем, вечером за семейным ужином, когда родители между собой делятся впечатлениями дня, а дети все слышат и запоминают. Ведь это не то, что им внушает, а что-то интересное, взрослое, важное обсуждают между собой родители, так что обязательно нужно услышать и запомнить. Такая простая мнемоническая хитрость. И не забывайте про доверие семьи. Ребенок должен знать, что в любой непонятной или тревожной ситуации он может сразу обратиться к взрослым и не бояться наказания. Лучшая защита – знание базовых правил. Не сообщать коды из СМС, пароль, банковские данные, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и не продолжать разговор, если собеседник торопит, давит или просит сохранить что-то в тайне от всех. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Беспрецедентный уровень отношений и сотрудничества. Владимир Путин записал видеообращение в преддверии визита в КНР. Российские военные уничтожают технику противника на Октябрьском направлении. США признали превосходство России в зоне специальной военной операции. Подробности далее. Владимир Путин совершит сегодня поездку в Восточную Азию. Президент России посетит Китай с двухдневным визитом. Как ранее сообщалось на сайте Кремля, поездка главы государства в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые лидер нашей страны отходит от традиционного формата и накануне высокой встречи вместо интервью зарубежной прессе записал видеообращение китайскому народу. В нем Владимир Путин отметил в том числе стремление России и Китая делать все для углубления двусторонних взаимодействия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: В ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, обсудят дальнейшее углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Китайский опыт рассматривают наши власти для строительства моста на Сахалин. Проект нужен стране, но для его строительства необходим новый инструмент финансирования. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в преддверии визита президента в Поднебесную. По его словам, Китай построил свою инфраструктуру через денежно-кредитную политику Центробанка, выдавая длинные займы регионам. Вице-премьер считает, что этим инструментом финансовый блок России должен заняться очень серьезно, а его ведомство готово стать опытной площадкой. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на высокую стоимость проекта. Военная хроника далее. Военнослужащие центральной группировки войск уничтожили украинские гаубицы Д-30 «Богдана» на Октябрьском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую технику противника с воздуха разгромили ударные FPV-дроны. Кроме этого, расчеты беспилотников вывели из строя пункт управления БПЛА, пикапы, роботизированные комплексы и гексокоптеры формирования ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки в ходе уничтожения целей противника применяли ударные беспилотники «Князь-Вандал-Новгород». В России могут расширить категорию ветерана боевых действий. Депутаты предлагают расширить данный список и включить в него участников государственной противопожарной службы, работников Министерства по делам гражданской обороны и ЧС, ликвидаторов стихийных бедствий, а также тех, кто принимал участие в ходе СВО в работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов на вновь присоединенных территориях. Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин, будет справедливо распространить на этих людей льготы, которые действуют для других ветеранов СВО. Законопроект поступил на рассмотрение в профильный комитет. Свыше 70 тысяч семей смогут получить детские пособия в текущем году. Это станет возможным благодаря смягчению критериев для многодетных, пояснил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил о поручении президента рассмотреть возможность поддержать финансово семьи, чей доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе продлевается еще на 12 месяцев. Пересматривать поступившие ранее заявления от семей социальный фонд начнет уже на этой неделе с 22 мая, уточнил министр труда. Блок зарубежных новостей далее. В США заявили о превосходстве российских сил в зоне СВО. Об этом, в частности, речь зашла на отчетной встрече представителя Пентагона с членами Конгресса. В своем докладе генеральный инспектор военного ведомства отметил сокращение количества призывников на Украине, а также неважную подготовку боевиков в СВО, что является важным преимуществом для России. Среди прочих проблем, на которые указали в Пентагоне, является растущий дефицит боеприпасов и беспилотников на Украине. Так или иначе, Киев получил от европейских союзников уже около 5 миллиардов долларов на военную помощь. Средства поступили в рамках проекта «Перл», который предусматривает быстрые поставки вооружений через взносы стран НАТО. В докладе генинспектора Пентагона говорится, что поддержка оказывается с самого начала запуска механизма с августа прошлого года. Принцип основывается на отказе штатов напрямую передавать оружие Украине и продаже вооружения НАТО, которое Альянс отправляет Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. США отложили запланированную на вторник атаку на Иран. Инициатива будет способствовать достижению мирного соглашения. Об этом сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, с просьбой взять паузу к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии, а также Объединенных Арабских Эмиратов, которые якобы видят в переговорах возможности для заключения сделки. Вместе с тем, глава Белого дома напомнил Тегерану о необходимости выполнить основное требование Вашингтона – отказаться от ядерного оружия. И вернемся в Россию. Севшего на трон в Эрмитаже посетителя направили на обед обследование. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Врачи разберутся в причинах неадекватного поведения мужчины и вынесут диагноз. Напомню, инцидент в Питерском музее произошел 17 мая. Мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать речь. При задержании полицейские обнаружили в обуви дебошира нож. По данным Фонтанки, нарушителем общественного порядка оказался 45-летний предприниматель из деревни Горбунки. В Эрмитаже он рассказывал о взятках, кредитах и разорении. Синоптик назвал самые жаркие дни на неделе в Москве. Пекло установится в предстоящие два дня. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в среду и четверг воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов. При этом ночные температуры будут также очень высокие. В центре города столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. Синоптик добавил, что такая температура на 8-10 градусов выше нормы для этого времени года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на три предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандры Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химока» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккейно ослабленным отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матча группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 6-8, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. В Хабаровске 19-21. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня без осадков и до 30 градусов. Сейчас в столице около 20.
4: Шорните Сыктывкар, Бурасов, талон одакура тылыш да сыкмасадлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 19 мая, вторник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: ныряет за землей на дно бескрайнего океана и достает откуда-то вот эту вот тину, из которой потом уже делается земля. Вот представьте себе, ничто, бескрайний океан, две птицы, которые из этого ничто что-то достают. Вообще это немыслимое дело, но тем не менее древние представляли все это именно так. Потом появляется, они превращаются в двух божеств, Йен и Омаль, это добро и зло, и создают мир таким, какой он есть. Первый создает все, что маркируется там положительно, то есть какие-то положительные животные, какие-то положительные насекомые, деревья и так далее. Другой все, что отрицательно. Хищные звери, хищные рыбы. Если этот создает город, то тут болото и зыбуны и так далее, и так далее, и так далее. Если этот связан с жизнью, то этот связан со смертью. И потом оба создают уже человека таким, какой он есть. Вот о человеке там вообще интересно. Его, конечно, создает Йен, положительный бог. Но он оставляет его сушиться, он такой вот весь сделан, я не знаю, там кожа у него как ногти, очень такой совершенный. И оставляет собаку сторожить первого человека. Вот подходит Омаль и говорит собаке: слушай, собака, а он допустил холод, собака замерзла, он ей говорит: слушай, собака, тебе холодно? Он говорит: да, давай я тебе дам шерсть, чтобы ты согрелась, а ты дай мне посмотреть этого человека. Собака согласилась, он дал ей шерсть. Дал ей шерстяную шубу, а взял человека, сначала обслюнявил, сморкал, вывернул наизнанку, так что вот эта кожа, которая была как ноготь, она осталась только на ногтях, да? А вся скверна Омаля оказалась внутри человека, поэтому человек отныне до веки веков несовершенен, потому что внутри него и частица вот этого злого бога.
1: В этом же разделе есть интересные истории про Йому и про Войпеля. Многие, наверное, слышали про этих героев. А я хотела бы остановиться на вот этих героях. Кто-нибудь слышал такое слово, как «чуть»? Кто или что это?
2: Миф. Туман, мрак. Нигде не было видно ни живого существа, ни растительности. Один только прекрасный сизый голубь летал. Не раз он подавал голос, надеясь, что его услышит живое создание. Страдая от одиночества, он даже пытался броситься с высоты полета и разбиться. Вдруг он услышал голос, подобный своему. Это был еще один голубь. Они помчались навстречу друг другу, назвались братьями, посоветовались и решили изведать дно мрака и тумана. Один голубь нашел землю, другой нашел тину. Когда первый голубь выпустил из клюва добычу, землю, то около ее частиц стали собираться другие частицы, и скоро она превратилась в остров и зазеленела. А из тины ничего не вышло. Второго голубя одолела зависть, но он затаил ее и попросил своего собрата поработать вместе. Первый голубь был Йен, существо могущественное. Второй – Омаль, существо слабосильное и завистливое. В этом мифе хаос представлен в виде тьмы и тумана, то есть как нечто воздушное. Поэтому братья имеют облик голубей. В мифе, где хаос имеет вид болота, братья-творцы появляются в обличии лягушек. Но чаще всего хаос в мифах Коми выглядит как первозданное море, океан, не имеющий ни конца, ни края. А братья-творцы плавают на его волнах в виде лебедей и гагары или двух утят. Миф. На поверхности первозданного океана плавали гагара и лебедь. Заспорили, чей голос сильнее. Гагара закричала: «Курлык, курлык!» и спросила лебедя, испугался ли он. Лебедь сказал «нет» и тихонько подал голос в отдалении. Гагара снова начала курлыкать. В ответ послышались раскаты грома. Сердце гагары затрепетало. В голосе лебедя чувствовалась большая сила. В третий раз гагара закричала. В это время грянул гром, и молния ударила под самым боком гагары. Она еле спаслась, нырнув в воду.
0: Ну вот это само слово «чуть» этимологически там происхождение, оно немецкое слово. Уровень где-то 6 века нашей эры. Тюоды, готское слово, готы называли так славянские племена. Славянские народы усвоили это вот чуоды как чуть. И чудью стали называть финно-угров, которые жили по соседству. И вот это вот слово чуть, оно пришло в значение чуждый, чужой народ. Оно пришло, ну, наверное, по всему северу. Там в русском языке есть, в нашем языке есть и так далее. Вот

0: чуди называют очень много разных народов. Прежде всего называют это древний какой-то прежний народ. Язычников называют чудью. Много очень легенд таких вот у коми, что вот чуть, когда крестил Стефан Пермский, чуть стала коми. Самая первая версия о чуде, это вот о чуде карлика. Такой мелкий народ, примерно свершок. Он живет в незапамятные времена, когда небо настолько близко, что вот это чуть, оно может касаться рукой неба. Помните, может быть, такое выражение, когда небо было низко-низко, и когда деревья были высокими? Так вот, чуть живет такое время, когда небо было низко-низко, сама она была маленькая, и чуть рождается из земли. Она вот семером, они могут прятаться под грибом. Кстати, художник вот так и нарисовал для гриба. Вы можете параллели провести. Какие вот мифологические народы вы знаете, которые вот такие маленькие? Гномы, эльфы, цверги и так далее, и так далее, и так далее. Все это первые народы, которые появляются на Земле. Но это другая немножко мифология. Может быть, более древняя, чем мифология Йена и Омаля. Но, тем не менее, вот это первые люди, которые появились на Земле, которые вылезли из Земли, вот это как раз чуть. И всегда есть в мифологии такое понятие «золотого века». Адам и Ева жили в Эдеме. Это была эпоха «золотого века». Вот когда они вышли из Эдема, началась современная история, да, история людей. Карликовая чудь, она живет именно тоже в эпоху Золотого века. Она совершенно отличается от нас, она совершенно отличается от нас по разуму, по вот этому, то, что они карлики, то есть они маленькие, да, вот, то, что они черненькие такие, может быть, у них копытца даже есть. И они совершенно неразумны с нашей точки зрения. У них растет совершенно удивительная рожь, она растет кустами, причем каждый стебель колосится от самой земли, представляете, да, вот. Они не жнут и не пашут, но вот эта рожь, она сама по себе растет, и они не знают голода. Они не умеют пользоваться этой рожью. Они там стирают, конечно, муку как-то делают, но чтобы сварить кашу, допустим, они кидают эту муку в прорубь, и она уплывает у них. Они хранят зерно в этих поголенках, то есть они совершенно неразумны. И кончается это тем, что однажды чугенка печет блины, и чтобы их остудить, лепит прямо к небу их там, бумс, прилепила и остудила таким образом блин. А дети тогда у них рождались сразу и начинали говорить с рождения. Она родила там ребенка, он тут же ползал, встал на ноги и начал бегать там. Ну и там какнул немножко. Она взяла блином, подтерла и приклеила блин к небу. И тогда Йен, который вообще-то это небесный бог, он оскорбился, это было первое, наверное, грехопадение, что ли, в чудском мире. И небо взмыло вверх. И чуть, она карликовая, в таком мире она не смогла жить. И вот тогда появляется эта мифологема ухода чуди под землю. Первые народы все уходят под землю. Они открывают нижний мир. Представляете, мир становится таким. Небо, средний мир, на который пришли высокие люди и стали расти высокие деревья. И нижний мир, это мир чуди. Вот это чудо, оно превращается в ту нечистую силу, которая уже живет в нижнем мире. Мир смерти, мир чуди. Кстати, у многих народов есть такие святочные дни. Так вот, святки – это как раз новогодние праздники. У нас святки от Рождества до Крещения. Святочный период – это как раз новогодние праздники. Считается, что вот это чудь на святке выходит из-под воды, из-под земли. И вот эти 12 святочных дней она веселится на суше. Что они только не делают. На своих маленьких санях они катаются. Там справляют свадьбы. Они там веселятся и вот живут полнокровной жизнью в течение вот этих 12 дней. Она знает будущее, эта чудь маленькая. И у нее спрашивают там, девушки гадают, когда, да, они спрашивают у чуди. Это вот у Пермяков записано все. Что со мной будет там в следующем году? Или кто мой жених? И вот это чуть она говорит. Но не опасные тоже. Вот там есть такое гадание, когда возле проруби накрываются скатертью хлебной и спрашивают у чуди, что там произойдет в этом году. Чуть может скатерть передвинуть и сбросить в прорубь. Но вот они уходят под землю, и этим жизнь чуди заканчивается. Кстати, это у всех народов есть такие. Вот, когда я защищал кандидатскую диссертацию еще, вот я рассказывал об этой чуде, у меня диссертация была написана. И у меня был оппонент Николай Путилов, очень известный фольклорист, и он писал как раз о мифологии Новой Гвинеи. И он тоже, он удивился, что вот в Новой Гвинее и в Коми Зырян, и в Коми Пермяков примерно одинаковые мифы о первых людях. Такая вот история.
1: Книга состоит из нескольких разделов. Один из них – эпоха героев. Какого героя народа коми знают школьники? Конечно, в первую очередь они называют Перу богатыря.
2: Минула эра богатырей, ушли они с лица земли. Но остались уже сильные люди, которых земляки называли богатырями. Одним из них был Пьера. Впервые о нем поведал ученый Иван Лепехин в середине 18 века по заданию Академии наук, побывавший в Великой Перми. Он записал предание о том, как один из чудей Пьера за неимоверную силу был призван ко двору Ивана Грозного и пожалован царской грамотой на владение охотничьими угодьями. История маловероятная, потому что едва ли царь Иоанн Васильевич не зашел бы до приглашения ко двору какого-то чудянина из глухой тайги Пармы. Возможно, это только привязка истории о чудянине богатыре к неким якобы реальным событиям, а сам сюжет сложился в незапамятные времена. Согласно преданиям, Пьера и его брат Мизя когда-то давным-давно жили на реке Лупи. Жили-были два брата, Пьера и Мизя. Мизя служил в солдатах, а Пьера охотился на белок. Бродит Пьера целый день по лесу, дойдет до своего чома-шалаша, наломает пихтовых веток, костер нодью разведет, да и спит себе возле ноди. Однажды в столицу пришел очень сильный богатырь, начал людей мучить, колесом их давить. Того, кто осмеливался помериться с ним силой, он бивал на месте. Испугавшись, жители начали посылать людей биться с тем богатырем, а когда очередь дошла до Мизи, он сказал: «Есть у меня брат Пьера, силы он непомерный, не вызвать ли нам сюда его?» Послали солдата на родину, чтоб привез он брата богатыря. Встал Пьера на свои лыжи и за два дня домчал до столицы. Видит, катит богатырь колесо, людей давит. Подъехал богатырь к Пьере, ударил его в поясницу, сорвал с Пьера кожаный ремень. «Ах ты, чертов сын!» – рассердился Пьера. «Да я тебя в грязь превращу!» «Да как схватит того богатыря вместе с колесом! Да как шваркнет его об землю!» На земле только кровавый след от того богатыря остался. Потом позвали к Пьеру к царю. Угощают его, в мягкую постель стали укладывать. Но только не нравится Пьере такое житье. Скучает он по родной Парме, по речке своей Лупье. «Проси, чего хочешь», — говорит царь Пьере. «Ничего мне не надо, лишь свободно охотиться в родных моих местах. Подарил Пьере царь во владение Лупью Парму, да еще шелковую сеть, куниц ловить». Сюжетов о Пьере много, и каждое предание выделяет разные черты его облика, такие как гигантский рост, 3, а то и 4 метра, или его огромную силу.
3: Пьера. Да, и как раз один из героев, который вошел в эту книгу, тоже Пьера, и наряду с ним еще другие герои.
0: Ну, я хочу сказать, что почему эпоха героев? Дело в том, что мифологическая история от сотворения мира до конца света, она как история такая идет. Она у всех народов такая примерно одна. От сотворения мира боги создали этот мир, потом появляются вот эти первые люди, а потом появляются после этих первых людей богатыри. Вот космос, он создан, он молодой еще, да, вот эта вот история начинается просто. И появляются богатыри, которые бросают огромные камни через Уральские горы, могут перекинуть на несколько километров топор друг к другу, потому что вырубают лес таким образом. То есть вот такие огромные люди. Вот первый богатырь один из них. У него рост от 2 до 3, а то и до 4 метров. Он огромный такой человек. У него огромные лыжи. Вот такой Пьера богатырь. То есть он человек эпохи богатырей, эпохи героев. За маленькой чудью, за историей маленькой чуди начинается история богатырей, история людей, которые тоже не вписываются в наш мир. Они слишком большие, слишком сильные, слишком огромные просто такие. Но это история вот как раз о них. Вот эти вот богатыри, это и Пьера богатырь. И Кудымож, они вот связаны именно с этой эпохой. Там их много, Пьера и Кудымож. Если Пьера богатырь там борется с этим колесом, богатырь катается на колесе, то Кудымож, он учит людей, во-первых, сеять хлеб, ковать железо, там, да, он устанавливает норму брака, что же немаловажно, там, потому что брак должен быть, как перед ногами говорят, экзогамным, да, вот нельзя жениться на сестрах там и так далее, а он берет куда-то издалека, привозит ее. То есть устанавливает норму, по которой люди потом живут. Вот это вот как раз герои, потом их чтят люди. Может, они были, а может быть, их не было. Но, во всяком случае, Кудымкар есть. И вот эта гора, на которой жил когда-то Кудымож, построил свое городище, она до сих пор существует. А кто такая Золотая Баба? И откуда она взялась, вообще-то неизвестно совершенно. На самом деле, конечно, Золотая Баба – это вымысел, скорее всего, вот этих западноевропейских историков, которые начали писать об этом с 17 века. Матвея Меховского там был такой историк, который написал трактат о двух сарматиях. А похожая богиня, золотая богиня, которая связана с солнцем, конечно, у великих людей, наверное, была у пермских этих людей. Она, наверное, была, но вряд ли она, конечно, связана была с этими представлениями, которые в этих книгах западноевропейских есть.
4: богиня-мать. В патриаршей летописи в статье о Стефане Пермском отмечается, что крещенные им пермяне прежде молились идолам – солнцу, огню, воде, камням, деревьям, валам, волхвам и золотой бабе. Так впервые было упомянуто об одном из самых загадочных феноменов мировой истории – золотой бабе. В Европе о ней становится известно в XVI веке из сочинения Матвея Миховского «Трактат о двух сарматиях». За областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию стоит большой идол – золотая баба, что в переводе значит «золотая старуха». Соседние племена поклоняются ему, и никто, проходя поблизости или гоняя или преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения. Рассказ о золотой статуе подхватили другие европейские авторы. Многие разыскивали статую, но не нашли. А существовала ли она на самом деле? У этих авторов всегда говорилось только о золотой статуе, и именно она интересовала искателей. Лишь в летописи речь идет не о статуе, а о поклонении золотой бабе как богине. Золото в древних культурах считалось солнечным металлом и напрямую связывалось с почитанием солнца. В мифах оно предстает как то, без чего невозможна жизнь на Земле. Миф. Создал Омыль месяц. Он светил, но не грел. Когда крестьяне посеяли хлеб, ничего не взошло. Люди стали от голода умирать. Видя это, Йен сказал: «Если он месяц сделал, я сделаю солнце». И сотворил солнце. Трава и хлеб начали расти. Скот стал питаться травой, а люди – греться на солнце. В представлениях древних людей солнце – это не просто огненный шар. В одном из мифов оно появляется в виде живой девушки, навеки разлученной с любимым человеком. Миф. Колдун рассердился на парня и девушку и разлучил друг с другом, забросив на горячую и холодную звезды. И приказал звезде, на которой находилась девушка, появляться днем, а звезде, на которой жил парень, ночью. С тех пор солнце восходит и светит днем, а месяц – ночью. Они никогда больше не встречались друг с другом и не встретятся. Совсем не случайно именно девушка превращается в солнце. В пермской мифологии оно было женским божеством. У многих народов мира символом солнца было копытное животное – олень, лось, даже корова или лошадь. Был и общий для многих мифологий Сибири и Севера Европы миф о космической охоте, где рассказывается о копытном животном, за которым по небосклону гонится охотник. Помните предание об Еркапе? Он преследует лосиху, а его лыжи скользят не по снегу, а по небосклону. В основе этого сюжета – древний миф о погоне за солнечной лосихой, объясняющий смену дня и ночи, а также и времен года. Языческая религия ушла в прошлое, и имена ее богов забылись. Охотник-медведь мог быть божеством грома, а, возможно, был родоначальником рода медведя. Ведь не случайно же в преданиях отцом таких героев, как Пера и Кудымош, является медведь. А золотая баба, на коме Зарнянь, вполне могла быть солнечной богиней. И вот тут самое время обратиться к археологии. В середине XIX века ученые обнаружили загадочные бронзовые изделия с изображениями зверей, птиц, различных фантастических существ, которые находили при археологических раскопках Прикамье. Их называли чудскими образцами, шаманскими бляшками. А в XX веке стали говорить о пермском зверином стиле как уникальном явлении мировой культуры. Временем его расцвета считают 3-12 века нашей эры. Ученые полагают, что лоси, олени, медведи, утки, хищные птицы, насекомые, изображенные на чудских образках, отражают представления древних людей о мире. Птицы и головы лосей символизируют верхний мир небесных богов. Крылатая женщина-лосиха – срединный мир. Под ее ногами располагается ящер – символ нижнего мира. Богиня – повелительница мира людей, богиня-мать – связывала воедино мир людей с миром небесных богов. Эта богиня-мать и есть золотая баба – Зарнянь в мифах Коми. С ней ассоциируется и образ солнечной лосихи в древней мифологии.
0: Есть такое в Коми выражение «вырва». Его переводят обычно как «природа». Вот я сам видел, как бабушка одна шла через речку, Она шла в лес за грибами, что ли, она перекрестилась и помолилась вот этой Вырва-матушка, ты разреши мне там собрать грибов. И как бы после этого только перешла эту речку. Понимаете, Вырва и лес вода – это какое-то такое гигантское понятие, когда лес представляется в виде такого женского и очень такого огромного существа. Нам не понять, но люди вот эти древние, они именно так и представляли. Тюрки представляли мир в виде – это земля-вода. Для них это два главных понятия. Они свой космос именно так называли. От коми, которые люди леса, они называли мир вот Вырва. И вот эта Вырва представлялась в виде огромного какого-то божества, женского божества. Вот это и есть, наверное, та самая золотая баба, которая жила в лес. Вот мифы разных народов говорят, что первая женщина, которую похитили с небес, жена небесного бога, она упала на землю и стала покровительницей земли. Вот это и есть, наверное, золотая баба, Зарнивань. Сложно, наверное, говорить, но у всех народов примерно одинаковое представление об этом.
3: Может, у ребят еще есть вопросы? Вот такой маленький, может, вопрос. Книга адресована детям, подрастающему поколению. Павел Федорович, а зачем нашему подрастающему поколению нужно знать мифологию? Кто это дает?
0: Был такой человек, его звали Калистрат Палалеевич Жаков. Один из таких вот мудрых людей, которых родила эта земля. Вот Жаков очень родил за школу. И хотел, чтобы вот школа местная, она начиналась с того, чтобы дети знали сначала мифологию, а потом переходили сразу к философии. Мифология – это какой-то кирпичик, какая-то основа для того, чтобы люди понимали, в каком мире они живут, чтобы были какие-то ориентиры. Мифология дает первое представление о том, что мир сложен на самом деле. Это не просто там взять телефон и уткнуться, и Google там спросить, а это какие-то основы мировоззренческие. Будешь знать мифологию, тебе легче станет перейти уже в философию, а философия объясняет нашу жизнь, наверное, наш мир. Примерно так. А потом уже как-то постигать уже все остальные, наверное, науки. Так что вам и флаг в руки. Начинайте с мифологии, переходите к философии, а дальше уже как Бог на душу положит.
3: И такой еще маленький вопрос к вам, ребята, и Павлу Федоровичу тоже. А рождаются ли мифы сейчас, в современном мире? Если да, то о чем?
0: Самая мифология – это реклама, которую нам пичкают с телевизоров. Самая настоящая мифология. Вот, например, мифы, они рождаются буквально на пустом месте могут быть. Вот я какие-то в 90-е годы собирал тоже какие-то материалы полевые, экспедиции был. И на Ударе есть такое представление о ветре, который посещает людей. Вот человек шел, взял, его закрутило вихрем и куда-то унесло. Я с реальными людьми встречался, с которыми все это происходило. Это может быть мифология, может быть где-то это и правда. Я не знаю. Я до сих пор не могу себе как-то это объяснить, вот эти рассказы. Но люди уже другого поколения, старые так рассказывали, они уже связывали это с инопланетянами. Посмотрели фильмы, да? Инопланетяне утащили там эту бабушку, и вот держали они какое-то время, потом ее выбросило там в речку. Ну, примерно так, это новая мифология какая-то. Таких мифов очень много. И реклама, кстати, она именно на новой современной мифологии так и связана. Вас заставляют верить, что Head & Shoulders – самый лучший там шампунь.
3: Я благодарю Павла Федоровича за интересный сегодняшний рассказ. И, конечно же, будем надеяться, что во все библиотеки эта книга придет, и у каждого из нас будет возможность с нею познакомиться. Я знаю, что она есть уже в продаже.
1: Эта книга не только прибавит знаний юным читателям, она еще воспитает вкус к художественной прозе, научит ценить бесценный опыт множества поколений, живших до нас и выработавших свою собственную шкалу ценностей и взгляда на окружающий нас мир.

0: Вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Коромков зене вельтарьяс. Комиш Котер, Республика Саюралыш Ростислав Гольштейнан вешкедлам улан во из Китая. Сенеж же каналан советан вешкедлыш Александр Макаренко, правительствован юрнодыш Дмитрий Братыненко, омас организация сан вешкедлыш яс. Шорним у нас бытшема йитат йорташем яс пашкедым йылыш. Миян канмуса выставкан петкедлан республикалыш пожанлун яс. Луаны унапанадышлам яс, откамын вылынин пасья Ростислав Гольштейн. Кар район ясын дугдане шетне керкая сашонед. Колем вежон помен сиес кусадисне Сыктывкарын да княж погост. Сеща кулам дин районын. Тая вежон чанин батарея сыс кыджалисне Сосногорск да Сыктыдин район ясын. Ивлас вывты шонед. Езыс жары сламайшашене. Таво бур поводдя пукшис воджик. Шуам Сыктывкарын колем воун ломтышан каца помалисне май кышкы кадлуна. Комис заводитне август помен. А кык восаен шезонца эштадисне май комнада юрте бизнес новости агент. Таво унжи кад ло джунташем ясвелам. Кырткерес шик дорын ыжит поз джунталама джин еш унжик вела. Колем воша арын ыжит вульмадан уржиас бырын воштисны шуйга пылынса. Сеща вуржисны вешкадла дурас. Тывкежлы вылы быть суфтлыны. Посса вылы вычама колем немша как ямыздасыт вояса. Куштаыс километр джин еш унжик. Ета юркаркат кырткерес да куламдин район яс. Машинаясыс йона ветланы. Нодланы уна да шыкыт сыфтас. Вужанене свой спышти кищан выеч. Джойнтауны заводитесне куем восаен. Медвоч бощем компаниялы вылы урчитама вычны ставса эти воон. Эзартмы. Вечкадлышса кыскисны уголовны кывкутама. Сиес ертама джескадына. Вештам шем бергадисны. Соттад на штрап ясан. Выль подрядчикыслы республика куд ешторедама куем шо миллион сая шайт. Ставыс муна урчитам катчерти. Эштадны шома октябрин. Вор ясын волынин медводжа ызилым яс, кыклан ыпнитлыс ягыс Чилимдин районын. Кажалысны космос шэнь да парма аветлыган. Ытисы кусадыс да суджалыш. Вадичысны бытшама эмборын вешек пукшилысны пыжа. Мэдбиса бырыдысны витын. Кыджывылы юртыма лунвыв да шыр район карьясын вырса пыжарясыш витчишан кад завадичыс апрель кыш шижимад луншань. Вочасын панысны и мукадлаан. Парман пожарьяскет вольсащем да дежилитам вылы таво вичмадама как ямыс шо квайтаман миллион сая шайт. Сынат чань дежилитам могыш вынчадама как ямыс авиатуй. Отувья куштаэс вид шур сая километр. Крымалама как ямыс шорничем. Дачтама мата нюоль шурс как ямыс шо шигас техника эмбур кусачишис пышти шурс морд. Оскало ыжит неминуча езыс тырмаман. Би панам сухтадам кужа урджиас ноданы дугдывтык. Таэс кутасны вычны и воджи. Вырвавиджан Печораса район яскосса прокуратура видлалис юга 2 парк да Печора ылычса заповедник. Донялисны, кыджисэнис бульмадыны вырса ызилым ясыш витчишан чыктым яс. Тыдовчис, колана эмбур да техника абу тырмыман. Ызим яс качалым кужашорничам торья омыскат кырымавтым. А тая места ясын ягыс йона дона. Прокуратура чыктис бырадны тырмытым торясым. Сыктывкарса езайын ясын бұрыдыны клеш ясыз. Резаны гыгырсы торья сорас ясын. Юорты Елена Залтарева.
2: Медуш дештіна ци периметринан сорасы шатыр бұрапаштышыны әт химия школы дорийшіні ұджалыша свермасына дурмыны ауткымыны овлай и аллергия.
3: Препарат попадает на клещей, происходит гибель. Препарат имеет остаточное действие, до 14 дней действует, но в зависимости от дождей от клещи погибают.
2: Куим специалист разыче мутас ястеме дым лунтер резны вырса лудиклы панат сорас, а сеча сутудасны ойдан пас яс. Энтомолге сан туелам петкадыс човса шойна анклеш яса боеш, колям вояса езну рачесны мытаны, кыджи и карса мукад язайн ясын кажалысны лёг гагас. Джебанын яс парк яс да карса мукад шойчанын яс бошесны резны химия сорасын май витад лунчань, ужас нюжалас юнь да сойти ад луныч. Сыктывкарын стана средасна ветымынца и гектар, а бырас ныштына туеласна эзы кольны клещ яс турын вечти нудасна ежит дыраан. Юлин каса юзайн ясны обработка нудасна нышта отчуд.
1: Куломдин район савечкадлан котырлан керкан читалысны награды яс Украинака тышкашичаслы оцалыш войтырлы. Медаль да военно-полевой госпиталин бурдат чишяс да ужалышащань ателана гижет читесны Иван Ракинлы. Эти военные частин вешкадышащань ташам же письма Виктор Литвиновлы. Районца администрация ателы став бурвочичас. Кодяс чукартыны да нуоны тышкашинена бычама колонатур яс матыстыны вермам. Комиин отсекшете шиас дугдевтек истане украинакат тышкачичаслы унапылы сывтас. Сыктедин сабур вычичасас медвоч веладисны сыктывкарса мадисткаяс. Они ная ашнеснен отсекшене социальная дорьян эжваса шаринлы.
4: Кыч пуч вычем кычан стан социальная дорьян эжваса шарин вайлыс лы кумишиктыш. Они сия абу музейс экспонат. Сысайен ужаланы. Эзыч волонтерьяс кыны ичитик ковырьяс. Медым торья военная операция сабае часлын блиндажьясын вылы мичаджик да шонаджик. Асеща бочесны вурщины.
5: Начала просто гуманитарную помощь собирали. Захотелось конкретную помощь оказывать. И нам, конечно, помогли. Подсказали, что дальше делать. Вот шьем ветровочки, сейчас будем шить.
1: Оцелесны колона сывтас даштемон сыктыдинсы доброволичес.
6: Я просто привезла вам показать, сможете, не сможете. Вот вам еще две штуки и попробуйте.
1: Флисыч вурам солдат я слышаны дырым яс оскыточны. Юркарса магистка яс выладесны широчны. А сыктыдинса ань яс тудачыны вурны. Но тылса батальонын осшы ивошны. Калинин нема подольска самеханической заводан машинка с тотшады вермам шиясын. Толстовка яс артманы бура. Волонтер яслан бур вычемы снюжала выльгарчань муна Сыктывкарпыр да помощи эжва районца Мир уличен. Куча кым бур вычем лэндырас вотче вечка да тышкачанинач.
7: Лунвыв да шыр район ясын петис медвачат шак. Тусовья тая вотан торгес пырджик быдмала май помочкаман пасяны туялыш яс. Унаан таяр шак яссы остыдны, а гагырвуш яс выладон яланы. Они ёнджикасы номсащаны сморчок ясын. Поводдес шоны давасыд, сои мычичисны. Таво петисны пыршаэш воджик да унджик. Сморчок разалы корья пуавыр ясын, сораса ягдорыш ясын. Аджыны шыкыт джепшеча колем воща ваш корья сулын. Сотта тусов шак ясы спеталаны регыт кежлы, вежан мыд, и сеща он ненаджи. Специалист яс возьяны пражитым воджас пушны, васа видланы ос чыкныны. Туэлы щас шерти, таво гожем вермаслоны чака, талы оцалы поводдялыс. Тикрзэны твильтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 14-19. На северо-востоке 7-12 градусов. В Аркутинском районе плюс 1-6 градусов выше нуля. В южных районах 23-28 градусов тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 17 градусов, а атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов, а атмосферное давление будет расти.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин сегодня начинает двухдневный визит в Китай. Война с Ираном на паузе. США оттягивают сроки нападения на республику. Москва готовится установить мировой рекорд по числу участников настольного тенниса. Когда это случится и где можно будет за этим наблюдать, расскажем в этом выпуске. Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю государственного визита в Китай. По словам президента, особый характер взаимоотношений проявляется в полном доверии, а также готовности оказывать друг другу поддержку, включая защиту суверенитета.
13: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
12: Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время визита Путина в Китай в переговорах с нашей стороны будут участвовать 39 человек, включая вице-премьеров и министров, руководителей Центробанка, госкорпораций, университетов и глав регионов. За два дня визита планируется подписать около 40 важнейших документов, включая два центральных, совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Военная хроника далее. 37 блиндажей с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи Starlink потеряли ВСУ за прошедшие сутки в результате действий южной группировки войск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также уничтожено 4 антенны связи, сбиты 10 беспилотников противника и ликвидировано 7 наземных робототехнических комплексов. Тем временем в США признают превосходство российских сил в зоне СВО. Об этом, в частности, речь зашла на отчетной встрече представителя Пентагона с членами Конгресса. В своем докладе генеральный инспектор военного ведомства отметил сокращение количества призывников на Украине, а также неважную подготовку боевиков ВСУ, что является важными преимуществами для России. Среди прочих проблем, на которые указали в Пентагоне, является растущий дефицит боеприпасов и беспилотников на Украине. Также в Пентагоне возложили на Зеленского вину за провалы в переговорном процессе. По словам докладчика, договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что лидер Украины не идет на уступки в вопросе территории. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил киевский режим о том, что пространство для свободы принятия решений у Киева сокращается по мере наступательных действий российской армии. Трамп взял паузу в войне с Ираном. Президент США прислушался к просьбам лидеров стран Персидского залива и отложил запланированную на сегодня атаку на Исламскую республику. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Вместе с тем, глава Белого дома напомнил Тегерану о необходимости выполнить основное требование Вашингтона – отказаться от ядерного оружия. Кроме этого, американские военные получили приказ подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, уточнил американский президент. Иран, в свою очередь, готов решительно и с полной силой ответить на любое нападение на Исламскую республику. Об этом заявил командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия Али Абдуллахи. Он предостерег США и их союзников от стратегических ошибок и отметил, что вооруженные силы Ирана находятся наготове, и сейчас они еще сильнее, чем прежде. Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО над иранским островом Кешм в Персидском заливе, а также в небе над городом Исфахан на юге Исламской республики. И вновь вернемся в Россию. Школьникам рассказали о нарушениях с последующим отстранением от ЕГЭ. Соответствующий документ Рособорнадзор изучили РИА Новости. Так, участника экзамена могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он общается с другими, имеет при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, калькулятор, а также справочные материалы и шпаргалки. Акт об удалении составляется в двух экземплярах, один из которых вручается нарушителю. И напомню, что основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Мировой рекорд по числу участников настольного тенниса может быть установлен в этом месяце в Москве. 31 числа в Лужниках состоится фестиваль, на котором планируется собрать около 7 тысяч любителей этого вида спорта, сообщает пресс-служба спортивного департамента столицы. Организаторы разместят 200 столов для состязаний, за которыми будут наблюдать 100 судей. Соревнования пройдут в категориях детский и любительский турнир, а также ветераны. Мероприятие начнется в 11 часов и завершится в 19 церемонии награждения победителей и призеров. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте tennisfestsport.mos.ru. Для зрителей вход будет бесплатным. Ну и еще об одном температурном рекорде, который может быть побит уже сегодня в Москве. Столбики термометров в столице пересекут отметку в 30 градусов. Температура на 11 градусов превысит климатическую норму. Последний раз такая жара 19 мая устанавливалась аж 47 лет назад. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: В течение дня характер метеоусловий в регионе не изменится, поскольку будет определяться юго-западной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится погода миллион на миллион, то есть будет малооблачно, с идеальной видимостью и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, не более 2-7 метров в секунду. Ну и в таких условиях воздух раскалится до плюс 29, плюс 31, а это на 11-12 градусов выше климатической нормы. Кроме того, вероятен повтор температурного рекорда, когда в этот день в 1979 году было плюс 30,2. Атмосферное давление немного подрастет, составит 7,5 ровно миллиметров ртутного столба.
12: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
0: Спорт.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты московского ЦСКА. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Каспер Уэйр, который набрал 31 очко в серии до 4 побед. Впереди столичный клуб 2-1. Четвертый поединок противостояния состоится 20 мая в Краснодаре. Московский баскетбольный клуб МБА «МАИ» объявил о назначении Сергея Вознюка на пост главного тренера команды. На сроки контракта 48-летним специалистом не сообщается. Вознюк сменил в должности Василия Карасева. Вера Звонарева не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Рабате. Она уступила хорватке Петре Марчинко со счетом 2-6, 4-6. А на соревнованиях в Страсбурге Людмила Самсонова в первом круге проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной 5-7, 3-6. Полузащитник Краснодара Кевин Линини вошел в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Кабо-Верде. Также в заявке оказался игрок тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Мирослав Киселев и Александр Кедрин одержали победу на чемпионате России по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте. Второе место заняли Виктория Казанцева и Руслан Терновой. Бронзу у дуэта Александр Бондарь, Анна Кононыхина. В прыжках в воду с 3-метрового трамплина у мужчин золото завоевал Никит Шлейхер, серебро у Евгения Кузнецова, тройку призеров замкнул Илья Молчанов. При этом второй результат показал Вячеслав Качанов из Узбекистана, но он выступал вне конкурса. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
12: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 градусов облачно, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке 15-17 градусов, дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 25-27, ожидаются кратковременные дожди. В Мурманске 11-13, в Вологде 29-31, осадки. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе и Ярославле до 32 градусов. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 21 градус, ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме составляет 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 14-19. На северо-востоке 7-12 градусов. В Аркутинском районе плюс 1-6 градусов выше нуля. В южных районах 23-28 градусов тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 17 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 метра в секунду. Температура

0: поощрений за сообщение о пьяных...
1: остается достаточно высоким. Там, если правильно помню, порядка 300 тысяч человек ежегодно лишаются прав за управление в нетрезвом виде. Извините, могу ошибиться, навскидку говорю. Вот. Но их число уменьшается и уменьшается, хотя это достаточно серьезно. Нигде в мире полностью победить пьяных за рулем не удалось. Ни в одной стране мира, даже в арабских странах, где введена смертная казнь за ДТП в пьяном виде, все равно ежегодно фиксируется несколько таких аварий. Человеческие слабости победить до конца не удалось никакими строгими мерами, хотя у нас действительно ужесточались меры наказания. Я не считаю нужным, что дальше надо их ужесточать. Они вот так уже жестче, чем во многих других странах мира. Они серьезные. Сегодня предусматривают и высочайшие штрафы, и лишение прав, и конфискация автомобилей, и уголовные наказания в целом ряде случаев. Вот это сыграло свою роль, безусловно, но тут дальше должна играть роль другое. Собственно, психология, воспитание, обучение. А этот процесс долгий, и он не поддается оценке. То есть сказать, что в результате проведенной пропагандистской кампании пить стали на 2% меньше, невозможно. Даже в Вологодской области, где местный губернатор страшно гордится тем, что у них меньше стали покупать спиртное, почему-то не любит говорить, что больше начали производить самогон.
2: Самогоноварение, там всплеск интереса к этой аппаратуре.
1: Конечно, но это же понятно. Тут показательными мерами ничего не достичь. Еще раз говорю, докладывать, что на 2% меньше стали покупать водки, значит, все меньше пьют, но это несколько, знаете,
2: понятна логика.
0: Но статистически звучит красиво.
2: Конечно, статистические отчеты различных ведомств, да, они безупречные, они четко выверяют картину. Спасибо большое, Игорь, за оперативный выход к нам в эфир. Игорь Маржаретто, автоэксперт. Мы говорили о том, что в различных регионах увеличивают выплату за информацию о пьяных, в том числе за рулем, в том числе в Республике Алтай. 15 регионов занимаются подобным в России. И действительно, нет пока четкого понимания, как сильно это снижает аварийность и смертность на дорогах.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
2: Продолжаем. 8:31, 8 секунд, точное московское. Сигналы точного времени. Утреннее информационное шоу. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и рисков для традиционных морских маршрутов, Северный морской путь вновь оказался в центре внимания мировой логистики. Наша страна рассчитывает превратить этот путь не просто в арктический транспортный коридор, а в масштабную систему перевозок, которая будет связана с железными дорогами, автотрассами и крупнейшими сибирскими реками. Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, арктические порты планируют интегрировать с внутренними транспортными артериями страны, чтобы задействовать экспортный потенциал и Сибири, и увеличить при этом объем грузопотока. На этом фоне интерес к маршруту проявляют не только азиатские партнеры нашей страны, но и другие государства, которые ищут альтернативу перегруженным и политически уязвимым путям через Суэцкий канал.
2: Заметьте, ни разу не сказала слово «Армуз», но сказала «Суэц», и всем понятно, да, что эта транспортная артерия действительно перегружена, по ней транспортируется колоссальное количество товаров, необходимых для быстро растущих экономик, ну, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона. И опять же про Северный морской путь. Первые 4 месяца этого года показывают, что грузопоток по этой транспортной артерии вырос по

0: В сравнении с тем же периодом прошлого года, без малого почти на 12%. То есть данные говорят нам о том, что этот путь, это логистическое плечо становится все более популярным.
1: Продолжаем разговор с генеральным директором проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. С нами на связи. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Насколько реалистичны планы по превращению Северного морского пути в полноценный международный транспортный коридор?
2: Знаете, я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день Северный морской путь, трансарктический транспортный коридор, который, как вы правильно отметили, включает в себя в том числе другие виды транспорта, он уже во многом и обладает потенциалом, и используется как международная транспортная артерия, но, конечно же, в первую очередь, как та артерия, позволяющая вывозить экспортные товары нашей стране, тем самым обеспечивая экономическое благосостояние, экономику тех проектов, которые реализуются на Крайнем Севере в первую очередь. И в этой связи это уже международная транспортная артерия. Да, действительно, у нее есть дополнительный потенциал, связанный с развитием именно международного транзита. То, о чем мы говорим, то, что может потенциально заместить и Суэцкий канал, о котором вы сказали, и Ормузский пролив. Вот. Но здесь важно отметить, что, несмотря на все те преимущества, которые есть у этого маршрута, ждать, что количество льдов сократится до объема в ноль, здесь все-таки нам не стоит. При всем всех климатических изменениях, конечно же, все равно это будет довольно-таки сложный в части ледовой обстановки маршрут даже в ближайшие 100 лет.
0: Поэтому логично выглядит наращивание ледокольной арктической группировки, не так ли?
2: Все верно. И Россия в этом плане очень успешно это все реализует. Но опять же повторюсь, в целях в первую очередь обеспечения экспортных товаров, которые вывозятся из России, ресурсных товаров на рынке. Вот сегодня это Азиатско-Тихоокеанского региона. Но одна из ключевых проблем здесь даже не связана с ледокольной проводкой, а с строительством судов ледового класса. Это суда в снабжении, это грузовые суда, которые как раз эти грузы будут возить. Вот. Но возвращаясь к международному транзиту, я все-таки отмечу, что действительно интерес он сейчас есть. И вот в прошлом году китайское судно прошло из порта в Китае в порт Великобритании. До этого такие истории проходили до 2022 года. Ну и в перспективе мы видим, что действительно интерес он виден. Есть много стран, это в первую очередь, конечно, североазиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, понятное дело, Китай. Но и, я думаю, в случае геополитического потепления страны Северной Европы будут крайне заинтересованы в использовании этого маршрута.
1: Скажите, а вот что, собственно, способствует развитию северных маршрутов? Ситуация на Ближнем Востоке или, в принципе, и так все к этому шло?
2: Ну, во-первых, этому способствует развитие технологий. Мы действительно видим, что возможность осваивать крупные проекты в Арктике, они, то, что было там 50 лет назад, сегодня уже позволяет эти проекты реализовывать. Во-вторых, это, конечно же, в целом изменение геополитического взгляда с зеленой повестки на понимание того, что углеводороды те же самые будут использоваться всегда. Редкоземельные металлы крайне важны для развития новых технологий, а это все есть как раз в Арктике. Вот это тот комплекс, который заставляет проекты делать экономически интересными. А уже логистика, о которой мы говорим, и необходимость развития Северного морского пути, трансарктического транспортного коридора, привязка к маршрутам, это как раз позволяет снизить стоимость реализации этих проектов и тем самым сделать их более эффективными. Вот. Международный интерес здесь также понятен. Мировой опыт говорит о том, что в Арктике проекты одной стране реализовать сложно. Россия на это способна, но тем не менее есть сложные технологические проекты, будь то освоение нефтегазовых месторождений на шельфе, которые требуют технологий, кооперации. И в этой связи, вот, ну, скажем так, все благоволит развитию именно арктического интереса у всех стран мира. Ну а логистика, вы правильно отметили, Ормузский пролив, он скорее идеологически показал и обосновал, что вот смотрите, есть дополнительный маршрут, который безопасен. А безопасен почему? Потому что есть одна страна, Россия, которая контролирует это и которая способна обеспечить безопасность. И в этой связи это тоже подогревает интерес и поэтому страны Ближнего Востока и, понятно, Азиатского и Тихоокеанского региона крайне внимательно сейчас изучают эту возможность. Я думаю, если в прошлом году китайское судно воспользовалось транзитом, то этот год в случае потепления может быть годом таких маршрутов из стран Южной Кореи и Японии.
1: А может ли Северный морской путь стать стратегическим преимуществом нашей страны в мировой торговле?
2: Может. Я вот еще раз возвращусь к началу нашего эфира, что он уже является, поскольку в основе своей Северный морской путь играет на вывоз экспортных товаров на международные рынки, и это ключевые товары из Норильского промышленного района, это сжиженный природный газ с Ямала, нефть, новопортовское месторождение, то уже сейчас это наше стратегическое преимущество. Но тут важно отметить, что изначально СМП для нас играет такую историческую роль, не только связанную с торговлей, но и с безопасностью, с возможностью перевести суда из Тихоокеанского направления на Атлантическое направление. То есть он еще нам позволяет обеспечивать суверенитет наших торговых путей и возможности его защищать. И в этом плане, конечно, это преимущество. Оно будет только усиливаться с нашей стороны.
1: А какие регионы нашей страны могут больше всего выиграть от развития новой логистики? Вот буквально вчера читала одну из публикаций, вроде в «Известиях», которая была посвящена стареющему населению, оттоку из разных городов, потому что, да, люди не могут найти себе у себя работу, и при этом начинается такая миграция в поисках лучшей жизни. Что изменит?
2: Наибольшее преимущество, конечно, будут обладать те регионы, где сформируются такая мультимодальные транспортные узлы, где как раз вот происходит сшивка железнодорожного транспорта, речного транспорта, морского транспорта. Это в первую очередь порты Архангельск, Мурманск, которые уже сейчас играют ключевую роль и на самом деле обладают достаточным потенциалом для заинтересовать, чтобы население туда приезжало, потому что создается много новых рабочих мест. Конечно, это, если мы берем трансатлантический транспортный коридор, то есть чуть шире, чем СМП, то это порт Владивосток. Это потенциально, опять же, в случае потепления с Японией, порты Сахалина. Это, возможно, Камчатка, но тут, конечно, есть дополнительные водные, потому что все-таки это довольно-таки изолированный субъект. Но если там появится регасификация и комплекс для того, чтобы переводить на суда с ледового класса на обычные торговые, чтобы они дальше входили в Азию, то это тоже дополнительно будет создавать рабочие места и интерес населения страны туда приезжать.
0: А у меня вот такой вопрос. Мы знаем, что правительство уже выделило 30 миллиардов рублей на мастер-планы, арктические города, арктическая зона. Да? Всего будет 100 миллиардов с учетом Дальневосточного федерального округа. Я понимаю, что эта сумма может и увеличиваться, разумеется. Но ориентир таков, и масштаб довольно заметный. Я к тому, как будут выглядеть обновленные, модернизированные, реновированные населенные пункты Арктики, опорные населенные пункты? Могут ли они привлечь надолго жителей с материка?
2: Во-первых, я добавлю, что это сумма комплексных планов до 35 года – это вообще 3 триллиона рублей, на что планируется развивать эти территории. Что касается ключевых проектов, которые там будут реализовываться, как они будут менять эти опорные территории, это, конечно, как раз в первую очередь транспортная инфраструктура, которая позволит связывать эти территории с другой остальной частью России, повышать эффективность реализации тех крупнейших проектов. Потому что вообще логика опорного населенного пункта – это в первую очередь опора для реализации крупнейших инфраструктурных экономических проектов. Также, в свою очередь, конечно, это будет реновация городов с точки зрения жилья. Там мало чего строилось с советских времен, точнее, вообще почти ничего не строилось. Уже мы видим пилотные проекты в Норильске, где осваивается программа реновации. Да? И, конечно, появится новое жилье качественное, новая инфраструктура социальная. И это и повлияет на возможность людей приезжать на эти территории. Другой момент, что развиваются технологии, может быть, такого количества работников там не будет нужно, но как раз здесь задача правительства формировать дополнительные экономические, скажем так, стимулы, чтобы люди не только работали там на добычных проектах, но и, быть может, в креативных индустриях, в других сферах. Это задача.
1: Максим, хочу вернуться к началу разговора и спросить, а как решать проблему ограниченности навигации из-за льдов? Потому что большая часть грузов доставляется с августа по октябрь, а это всего лишь четверть года, и даже в этот короткий период погода резко меняется. Как климат-то будет этому способствовать?
2: Ну, смотрите, здесь я отвечу скорее так довольно-таки оптимистично. Эту задачу Россия решает уже с 30-х годов. В 70-е годы развитие ледокольного флота происходило как раз после того, как сначала развивался Норильский промышленный район, потом месторождение на Ямале. Вот. На сегодняшний день Россия единственная страна, обладающая ледокольным флотом и способная обеспечить круглогодичную навигацию. То есть мы уже сейчас-то способны. Тут второй вопрос, он связан скорее с эффективностью этого. То есть мы должны действительно привязывать эти маршруты к рекам, к железнодорожному транспорту для того, чтобы у нас появлялись дополнительные экономические стимулы и проводка в зимний период, в период отсутствия навигации и ледовой проводки непосредственно удешевлять этот процесс. Тогда это повысит и скорость, и эффективность, и стоимость товаров в рамках северного завоза. То есть здесь очень большой комплекс. Но на сегодняшний день мы уже фактически способны обеспечить круглогодичную навигацию, вопрос экономики этого процесса.
1: И в двух словах, а кадры для реализации всех этих проектов готовятся?
2: Важный вопрос. Готовятся, но действительно на сегодняшний день у нас стоит задача для того, чтобы увеличивать количество и вузов, и специалистов в этой сфере. Поэтому это тоже одна из важнейших задач сегодня для нашего правительства.
0: Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с генеральным директором проектного офиса развития Арктики Максимом Данькиным, и все эти проекты, и Северный морской путь, возможно, будет расширяться, чтобы он начинался в Санкт-Петербурге и заканчивался в Находке. Такие перспективы, конечно же, завораживают, требуют пристального внимания правительства.
3: Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
4: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
5: Тут человек на берегу мертвый.
6: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Вопросы без ответа.
6: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
8: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
9: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
10: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Руслан.
13: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
14: 22 единицы, Руслан.
13: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
14: От 120, от советский 120. ГОСТ.
13: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
14: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
13: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
14: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, Это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительно заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
13: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
14: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
13: То есть технология наша получается?
14: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
13: То есть это были оборонные технологии изначально?
14: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
13: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
14: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
13: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
14: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкость у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой. За последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
15: Уставала.
14: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо, в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить Анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно, а работает.
15: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
14: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, сало спилс, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за 1.5 года, кстати, ну не за 1.5 дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
15: Ну, потому что выбрали причину болезни.
14: Да, и также позаботился о своих родственниках.
15: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
14: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
13: Да, я про иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
14: С праздником!
3: Радио России. От детдома к дому.
16: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
3: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
17: Там по синим цветам бродят пони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
18: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
19: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимира Путина сегодня встречают в Китае. Российское ПВО отражало ночную атаку беспилотников почти в 20 регионах России. США активно вовлечены в расследование коррупции на Украине. Подробности далее. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работает на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Западные аналитики подчеркивают, что в отличие от недавнего визита Трампа, который сопровождался публичной символикой и залпом салюта, переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сосредоточены на сути, координации позиций по ключевым международным вопросам и энергетической безопасности. И действительно, за два дня планируется подписать около 40 важнейших документов, включая два центральных, совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. 315 дронов сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Беспилотники сбивали над 19 регионами, включая московский. Тем временем бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замаскированные укрытия противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Вычислить скрытые позиции вражеских операторов удалось по выносным антеннам и фиксации точек регулярного взлета дронов. Координаты объектов передали артиллерии. Расчет гаубицы Д-30 нанес точные удары по заданным позициям боевиков. В правительстве отмечают отставание от графика объемов строительства жилья. Причин этому несколько. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
3: Жилье у нас идет спад, причем у нас по многоквартирному жилью мы идем лучше, чем в прошлом году. У нас произошел спад по ИЖС. Мы сейчас детально разбираемся в причинах. Ну, вот как ни странно, одна из причин – холодная и снежная зима. Зимой не строилось. Это одна из причин таких тактических. Но в то же время есть, конечно же, причины стратегические. Мы начали охлаждать ипотеку с 2024 года. То есть, так как инвестиционное строительство, цикл это в среднем 3 года многоквартирка и 1,5-2 года ИЖС. Вот то, что с 2024 года идет охлаждение, мы в 2026 году видим результаты.
1: По словам Хуснуллина, по итогам года в России должны ввести минимум 100 миллионов квадратных метров жилья. Для реализации задачи необходимо будет поднять строительство индивидуального жилья. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы успеть подготовить пункты приемов экзаменов. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. По его словам, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников. Кроме того, родители и дети не будут расстраиваться, что в какой-то школе каникулы наступят раньше. Россиян предупредили о мошенничестве с визами. Это одна из популярных в преддверии отпуска схем обмана граждан. Как рассказал в интервью РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин, мошенники используют утечку данных и под видом сотрудников посольств, визовых центров обзванивают потенциальных жертв для дальнейших манипуляций. По словам депутата, злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра, поэтому звонок не вызывает у жертвы подозрений. В подобных случаях парламентарии советуют сохранять критическое мышление и помнить, что ни госорганы, ни банки никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета или передавать наличные курьерам. США активно вовлечены в коррупционные расследования преступлений на Украине. О связке в работе Национального антикоррупционного бюро с Соединенными Штатами рассказал в докладе конгрессмен-госинспектор Пентагона. В отчете, на который ссылается РИА Новости, говорится о более полусотни совместных расследований, результатами которых стало вскрытие фактов хищения выделенных Украине на вооружение средств. В качестве примера взаимодействия с НАБУ приводится первый в истории арест украинского коррупционера-беглеца на территории США в штате Нью-Джерси и совместное раскрытие коррупционной схеме при закупке беспилотников на сумму 120 миллионов долларов. Также в отчете упоминается расследование незаконной международной сделки с оружием на более чем миллиард долларов. Границы молодежного возраста изменились. Люди до 39 лет считаются молодыми с биологической точкой зрения. Такое мнение высказала в интервью агентству ТАСС главный внештатный гериатор Минздрава России Ольга Ткачева. По ее словам, причиной расширения возрастных рамок стало увеличение продолжительности жизни. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны, долго, хорошо выглядят, объяснила Ткачева. И напомним, что сейчас в России к молодежи официально относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет. А к 36 году, полагают специалисты, показатель может достичь отметки в 78-81 год. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, баскетболисты московского ЦСКА. На выезде обыграли краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Каспер Уэйр. У него 31 очко. В серии до 4 побед впереди столичный клуб 2-1. Россиянин Илья Симакин не смог пробиться во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он в стартовом раунде отбора уступил канадцу Лиаму Драслю со счетом 4-6, 7-6, 2-6. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и его одноклубник, полузащитник Луис Энрике вошли в состав национальной сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Серб Алекса Брджович назначен главным тренером мужского волейбольного клуба «Оренбуржье» в сезоне 2026-2027. Об этом сообщает пресс-служба команды. Антон Вольвич, который ранее возглавлял команду, займет должность старшего тренера. Россияне Ксения Татаринова и Денис Дубинин завоевали бронзовые медали в упражнении «Трап-дуэт» на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет в Хорватии. В матче за третье место российский дуэт одержал победу над соперниками из Кипра 6-0. Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэк Хоукс» может обменять права на российского нападающего Илью Михеева. Об этом сообщают североамериканские СМИ. У 31-летнего форварда истекает контракт с клубом с зарплатой в 4 миллиона 750 тысяч долларов в год. В этом сезоне Михеев забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 градусов облачно, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени 27-29, в Челябинске плюс 28-30. В Мурманске от 11 до 13 градусов, в Архангельске и Петрозаводске 21-23. В Туле 30-32 градуса. В Ростове-на-Дону 25-27. Ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 23. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
6: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
8: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Прямо сейчас.
11: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
12: Передаем сигналы точного времени.
13: 9 часов 12 минут и 18 секунд показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 19 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
14: Доброе утро всем. Пишите, читаем все. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к нам в наших соцсетях на платформе Смотрим.ру и на суперпортале Вести.

0: такой формы увольнения клиника не стала.
1: Ситуации. И это связано...
2: Наследники престола выполнила...
3: И других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об учениях о применении ядерных сил. Трамп взял паузу в войне с Ираном. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Подробности далее. Вооруженные силы России сегодня начинают трехдневное учение по подготовке ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили в Минобороны, войска отработают вопросы применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. К учениям привлекут свыше 64 тысяч военных, около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подлодок. В учениях задействуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Владимир Путин совершит сегодня поездку в Восточную Азию. Президент России посетит Китай с двухдневным визитом. Как ранее сообщалось на сайте Кремля, поездка главы государства в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые лидер нашей страны отходит от традиционного формата и накануне высокой встречи вместо интервью зарубежной прессе записал видеообращение китайскому народу. В нем Владимир Путин отметил в том числе стремление России и Китая делать все для углубления двустороннего взаимодействия. Действия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: В ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, обсудят дальнейшее углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Трамп взял паузу в войне с Ираном. Президент США прислушался к просьбам лидеров стран Персидского залива и отложил запланированную на сегодня атаку на Исламскую республику. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Вместе с тем глава Белого дома напомнил Тегерану о необходимости выполнить основное требование Вашингтона.

0: Вашингтона отказаться от ядерного оружия. Кроме этого, американские военные получили приказ подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, уточнил американский президент. Иран, в свою очередь, готов решительно и с полной силой ответить на любое нападение на Исламскую республику. Об этом заявил командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия Али Абдуллахи. Он предостерег США и их союзников от стратегических ошибок и отметил, что вооруженные силы Ирана находятся на готове, и сейчас они еще сильнее, чем прежде. Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО над иранским островом Кешм в Персидском заливе, а также в небе над городом Исфахан на юге Исламской республики. И вернемся в Россию. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Фальшивые веб-страницы выглядят как официальные сайты страховых фирм, заманивают людей привлекательными ценами, а затем выкачивают деньги. С таким предупреждением в разговоре с РТ выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, мошенники получают доступ к информации о человеке, его автомобиле, водительских правах, контактных данных и банковской карте. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для кражи денег или оформления фиктивных услуг. Автомобилистам советуют внимательно изучать страницы компании, пользоваться только проверенными официальными ресурсами страховщиков. А жителям Пензенской области стала доступна качественная онкологическая помощь. В региональной столице открылся новый лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера, который сменил устаревшее здание больницы, рассказали в Совете Федерации. В пятиэтажном здании разместились лаборатории, УЗИ и два дневных стационара. Чтобы обеспечить пензенцам своевременную и качественную помощь, закупили более 3000 единиц современного оборудования. Корпус сдали с опережением графика. Как рассказал в РИО министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, с введением нового центра увеличилась выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях. Высокотехнологичную помощь уже начали получать тысячи пациентов со всего региона. Температурный рекорд почти полувековой давности может быть побит сегодня в Москве. Столбики термометров в столице пересекут отметку в 30 градусов. Температура на 11 градусов превысит климатическую норму. Последний раз такая жара 19 мая устанавливалась 47 лет назад. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Центральная Россия окажется на юго-западной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до плюс 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие два дня в Москве опять будет около плюс 30. А значит, возможны новые температурные рекорды. Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну и с четверга в небе появятся отдельные башенки кучи дождевых облаков, а в пятницу, возможно, гроза. На термометре плюс 27-30. Ну и предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без очаговых дождей. Днем посвежеет до плюс 20-23. В общем, температура плюс 30 – это зона экстремального теплового дискомфорта, при котором необходимо соблюдать меры безопасности.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, защитник Лукас Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом заявил «Спортэкспресс» председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Строительство нового стадиона для Воронежского футбольного «Факела» обойдется примерно в 20 миллиардов рублей. Работы планируют завершить в 2029 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Воронежской области Александр Гусев. «Факел» спустя год вернулся в российскую премьер-лигу. Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. Армейцы ведут в серии до 4 побед 2-1. Федерация хоккея России думает над тем, чтобы со временем организовать на новой арене в Нижнем Новгороде турниры среди молодежных и юниорских сборных, включая Кубок будущего. Об этом заявил ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Дворец «Волга-арена», который вмещает свыше 12 тысяч зрителей, должен быть сдан летом до начала нового сезона континентальной хоккейной лиги. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в 11-м сезоне Национальной хоккейной лиги подряд. Это стало известно после того, как Монреаль Канадиенс обыграл Баффало Сейберс со счетом 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Ван Демидов, станет Каролина Харрикейн, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалиста Кубка Стэнли определят Колорадо Эвеланж, форвардов Валерий Нечушкин и Захар Бардакова и Вегас Голден Найтс, чьи цвета защищают нападающие Иван Барбашов и Павел Дорофеев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: В Магадане сегодня от 6 до 8 тепла, облачно и без осадков. В Екатеринбурге 29-31. В Тюмени 27-29, ожидаются кратковременные дожди. В Мурманске 11-13 градусов. В Архангельске и Петрозаводске 21-23. В Калининграде 17-19 градусов. В Воронеже до 31 тепла. В Краснодаре 20-22, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков и до плюс 29, в Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 26 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Побудем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
2: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
7: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
6: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
8: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
6: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
9: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
10: От безысходности.
6: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
11: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши – это Дмитрий Стухинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем ручками, передаем приветы, демонстрируем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, в ваших ушах, без подлога, никакого мошенничества, ловкость рук и всего такого. Да, Дим?
12: Да, абсолютно верно.
11: Абсолютно верно. Сегодня мы поговорим про футбол, разумеется. Про хоккей,
12: Нет, почему очевидно? Сегодня очередной матч в финале Кубка Гагарина. Но не про... Кубок Гагарина.
11: Но не про Кубок Гагарина, про чемпионат, где на самом деле определяется чемпион России-то по хоккею.

0: Про что?
1: Перед началом
2: чемпионата. Снимать игроков, вот оно пропадает с годами, на мой взгляд. И нужен взгляд со стороны на себя, на свой клуб, на свою работу, чтобы понять, куда идти дальше и что в этой работе менять. Но уйти с поста главного тренера «Зенита» тоже, в общем, нужно иметь
1: не только мотивацию, но и характер, что-то такое более крепкое.
3: Иван, вопрос как представителю Санкт-Петербурга.
0: Да, у нас
3: полминутки остается. Уходить Симаку или мы нафантазировали тут?
4: Ну, я категорически не согласен, на самом деле, вот сейчас с мнением Константина, потому что, как тренер, могу сказать, что победы не приедаются. То есть ты хочешь выигрывать еще, взгляд со временем эволюционирует. То есть сказать, что игрок точно такой же, нет, тренер тоже свой взгляд пересматривает. Поэтому никуда уходить не надо. Вот если бы Краснодар выиграл, и было бы два подряд не чемпионство, да, то можно было бы подумать.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
3: Это были Иван Канаев и Константин Клещев. Через минуту снова с вами.
5: Трибуна. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Наша трибуна.
3: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши Дмитрий Схинин и Юрий Варкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите по номеру 8-925-222-9992. С итогами чемпионата России по футболу разобрались. Правда, мнения наших гостей Константина Клещева и Ивана Канаева разделились, вот когда они отвечали на вопрос Димы, стоит ли уходить Сергею Симаку в поисках нового вызова. Из «Зенита» Константин Клещев считает, что действительно такое может быть, что приелось уже все в Санкт-Петербурге Сергей Богданович. А вот Иван Канаев, как тренер, нам сказал, что такого не бывает, что победы приедаются. И тренерский взгляд на игроков эволюционирует. Но у нас еще будут поводы поговорить и про «Зенит», и про другие футбольные клубы. А давайте-ка мы сейчас поговорим все-таки про хоккей.
5: Наша трибуна. Хоккей.
0: Во всероссийской, я по привычке называю высшей хоккейной лиги, финал плей-оффа идет. Уже два матча между «Югрой» и «Химиком» сыграны. Пока счет ничейный 1-1. Как раз вот, по-моему, накануне, вчера же 18 число было, да, «Химик» на выезде зацепился за второй матч и одержал победу со счетом 4-3. Серия теперь в Воскресенск переезжает.
3: А «Химик» решил издалека зайти, да?
0: Да, нет, давай сразу напомним, что «Химик» — это, более или менее уже благополучная команда, потому что является фармом «Спартака».
3: Так. Ты решил вот так вот через фарм-клубы вот так издалека зайти?
0: Да, потому что другой фарм, «Торпедо Горький», это команда, фарм-клуб Нижегородского.
3: «Торпедо».
0: «Торпедо», да. Слушай, все, что-то я...
3: Так, все короче, так... я сокращу дорогу к инфоповоду. Обладатель Кубка чемпиона России «Торпедо Горький».
0: Прошлого года.
3: В этом году они вышли в плей-офф, но на первом этапе вылетели. Покинул Всероссийскую хоккейную лигу, которую деды называют «Вышкой».
0: Спасибо.
3: Пожалуйста. Довольно печальное известие, но лига заняла уже эту пустоту благодаря Калуге, но тем не менее. Клуб, который год назад становился чемпионом, покидает лигу, потому что несколько недель назад в «Торпедо» сказали, что содержать фарм — это дороговато. Несколько сот миллионов рублей. Но при этом якобы «Торпедо» сейчас ищет какой-то другой клуб, самостоятельный, который будет как бы обмениваться игроками с «Торпедо» и не жить на... Я даже не знаю, иждивение, наверное, это не назвать, когда большой клуб создает себе клуб поменьше.
0: Нет, это называется...

0: так называемое взаимовыгодное сотрудничество, потому что как бы спускаются игроки, которые на контракте в Нижегородском «Торпедо», зарплата там практически этим клубам ВХЛ не ложится бременем на их бюджет, ну, есть возможность подэкономить, получить качественных молодых хоккеистов.
1: В общем, свой фарм закрыли и ищут теперь самостоятельную команду. Что это говорит про состояние дела Всероссийской хоккейной лиги? Мы сейчас обсудим это вместе с Михаилом Зислисом, спортивным обозревателем «Спортэкспресса». Михаил, доброе утро, очень рад вас слышать.
2: Дмитрий Юрьевич и ваши слушатели, доброе утро. Конечно, так необычно, да, после чемпионства «Зенита» сразу мы отправляемся во Всероссийскую хоккейную лигу, которую не только «Диды» называют «Вышкой», я думаю, название оно... прицепилось давным-давно, и в ближайшие годы так все и будут называть, несмотря на то, что там поменялось теперь. Не высшее, а всероссийское. В общем, предлагаю придерживаться вот таких воззрений. А в целом, если говорить по ситуации, ну, во-первых, насколько я знаю, будет сотрудничество с Пензенским «Дизелем», и это не такая не первая история, и у многих клубов нет своего фарма, потому что это действительно накладно. Кто-то считает, что это не лучший способ развивать игроков, опять же, соотношение там, вложений. Ну вот, например, Ярославский «Локомотив», у него давно партнер – это «Молот» из Перми. Ну, не могу сказать, что идеально происходит взаимодействие, но несколько игроков, которые сейчас играют в финале Кубка Гагарина, они как раз... прошли там какой-то этап в своей карьере, съездив туда, почувствовав, что такое мужской хоккей после молодежной лиги. Поэтому я не могу сказать, что это однозначно плохой вариант. Наверное, лучше иметь свой фарм, когда ты у тебя все можешь контролировать, там, начиная с финансов, логистики и там, тренерским составом в первую очередь, потому что по договору о партнерстве клуб КХЛ может отправлять, по-моему, 10 игроков, если правила не поменялись. Ну и, как правило, там свой тренерский штаб, у которого собственные задачи и команды, ну, там, свои цели. Это часто приводило к тому, что молодым игрокам, ну, можно много примеров вспоминать, да, не давали развиваться так, как если был собственный фарм. Но цена, по-моему, сейчас 300 миллионов содержания фарм-клуба, это еще так по-божески. Давайте не забывать, что у «Торпедо» открывается новая арена с следующего сезона. Это тоже требует денег, чтобы ее содержать, там, благоустраивать и доводить до ума. В общем, тут жесткая экономика, она сказывается в свое дело. Ну, тут ничего, ну, как, ничего не изменишь, как бы надо жить по средствам. Все это прекрасно понимают, и мы видим, какие проблемы есть, там, например, у Тольяттинской «Лады» в КХЛ. И я не уверен, что если вот ситуация не будет меняться в лучшую сторону, мы увидим все клубы в той же ВХЛ, да, через год. Там есть проблемы у некоторых, там, более известен всего это Ростов, где... там задолженность, по-моему, перед игроками до сих пор, причем это, ну, по меркам в целом, у хоккея это не самые большие деньги. Поэтому здесь все оправдано, в «Торпедо» очень меняемый руководитель, знакомый там со всеми, и могли бы и в прошлом году уже закрыть, но команда стала чемпионом, поэтому еще год вот такая история продолжилась.
0: Но, Миш, я...
2: рассматривали давно.
0: На самом деле, я тоже, наверное, согласен с тем, что бить в колокола и кричать, ой, как расформировали фарм, тоже излишество, потому что, ну, согласись, есть главная команда в континентальной хоккейной лиге, есть у каждой команды КХЛ обязана иметь команду в МХЛ, да, и у тебя в городе третий клуб, ну, который будет, в принципе, не востребован так сильно болельщиками, да, ну, на молодых своих воспитанников придут посмотреть, на команду КХЛ придут посмотреть, команда, которая играет во втором по статусу дивизионе, ну, такое себе развлечение, ну, да? Погоди, есть... при этом, подожди, Юр, смотри, континентальная хоккейная лига, клуб, он достаточно богат, он заключает договор, он может заключить договор чуть о более широком сотрудничестве, он там может быть не просто вот 10 игроков, как говорит Миша, по регламенту отправить, он еще там денежку какую-то им сплавит или передаст воспитанников на сезон молодых, да, которым, в принципе, вот уже выходят за рамки МХЛ, а в мужском хоккее повариться ему очень-очень даже будет полезно, да? При этом география хоккея расширяется и сохраняются бренды на местах, которые, в принципе, есть. Ну, тот же «Молот» при Каме. Ну, вот, Миш, он выжил бы без сотрудничества с Ярославским «Локомотивом» нормально?
2: Ну, я не знаю, выжил, не выжил, но ведь важно быть конкурентоспособным, и мы все равно держим в уме, что в обозримом будущем все-таки будет введена в строй в Перми новая арена, которая там и по вместимости, и по другим требованиям она в большей степени соответствует КХЛ. Может быть, вот такой долгосрочный план вернуться в элитный дивизион тоже существует, надо об этом не забывать. Еще бы я добавил, по-моему, если не ошибаюсь, есть есть такая идея отправить в тренерский штаб Дизеля, да, кого-то из представителей Торпеды, я уж не знаю, там, или они будут на контракте с Торпедой. Ну, в общем, одного или двух человек, которые могли бы контролировать вот эту адаптацию молодых хоккеистов к взрослому хоккею. Давайте не забывать, что Торпеда, наверное, самая динамично развивающаяся школа и система, ну, то есть не только свои, там есть и приглашенные ребята, Чайка, ну, то есть сейчас играла в полуфинале, достаточно высоко она заходит каждый год, в общем, там есть интересные ребята, несколько лет назад вообще они выиграли Кубок Харламова, там есть ну, просто несколько очень интересных игроков, я думаю, через два, может, там даже раньше, да, три года они будут заметными на уровне КХЛ, это 100%. Поэтому, я думаю, там, наверное, лучше знают, что делать и как развивать. Поэтому я не вижу в этом, ну, никакой драмы, да, кроме того, что, да, у нас чемпион России, да, у нас вручается вот это звание победителю Всероссийской хоккейной лиги, что, ну, вот теперь нету. Ну, такие обстоятельства, я думаю, что ну, все должны это понимать. Я думаю, все ходят там магазины, читают новости и все понимают, как происходит. И тут иногда ставится вопрос о выживании в целом, поэтому здесь драматизировать произошедшее я вообще бы не стал.
1: Ну что ж, ладно, долечка оптимизма от Михаила Зислиса. Mm-hmm. Михаил, спасибо.
0: Спасибо.
1: Это был спортивный обозреватель «Спортэкспресс» Михаил Зислис. Но вот у «Лады» еще были проблемы, у «Ростова» проблемы, поэтому, глядишь, через сезончик у нас и высшая лига, и континентальная могут...
0: Что могут?
1: Сократиться.
0: Ну, КХЛ там уже, по-моему, некуда вообще сокращаться.
1: Вот именно, поэтому «Ладу» всеми силами удерживают. Потому что поднимать тоже из ВХЛ некого.
0: Ну,
1: все, кто
0: знаю,
1: хотел,
0: быть...
1: как-то внезапно слились.
0: Слушай, ну, ты не забывай, у КХЛ достаточно жесткие требования по полу зарплат.
1: Ну, да.
0: Так что там все достаточно. 520, по-моему, 550 миллионов.
1: Ну что ж, еще вернемся к этой теме, а пока поедем в Карачаево-Черкесию.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
0: Вот я представляю Юру в папахе, с кинжалом в зубах и на коне. Ну, ты бы круто смотрелся.
1: Ох, спасибо. Спасибо. И вот с такой комплиментарной ноты начнем рассказывать про то, что в Карачаево-Черкесской республике 16 мая стартовали всероссийские соревнования по джигитовке. 30 спортсменов из 7 регионов. Соревнования проходили в 2 этапа. Владение оружием, специальная джигитовка. Да что я вам рассказываю. Давайте лучше человек, который в этом больше разбирается, расскажет, наш коллега Умар Тикеев. Умар, доброе утро, всегда рады вас слышать.
4: Юрий, Дмитрий, здравствуйте, я вас тоже рад слышать. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да вообще, джигитов может не только физическую подготовку человека наладить, но и показать вот эти элементы шоу, которые мы так любим. Можно сказать о том, что программа вот этого всероссийского мероприятия проходила и была поделена на два этапа. Первый этап был посвящен владению оружием и специальной джигитовке. То есть там, где участники демонстрируют свои умения овладеть пикой, шашкой, пистолетом и ножом. Нож они втыкают, пистолетом стреляют, естественно, пикой они повреждают футбольные мячи, кстати, потому что это тоже вот атрибут такой, что-то нужно.
1: То есть джигитовка это прямой конкурент футбола, и баскетбола, и волейбола.
4: Есть такой момент. Второй этап это вольная джигитовка, вот что мы видим обычно в шоу, это трюковые элементы, которые оцениваются по категориям сложности, их 4 вида, ну и также по красоте исполнения. В этом плане можно отметить, что конно-спортивный клуб «Абанат» в последние годы заинтересовался тем, чтобы привить джигитовку, распространить ее, вот эти все лучшие традиции. Естественно, мероприятие стало всероссийским. И здесь хочу отметить Волгоградскую область, потому что там есть очень шикарный конно-спортивный клуб имени генерала Бакланова в городе Суровикино. И вот первое место среди девушек заняла как раз-таки воспитанница казачьей конно-спортивной школы имени генерала Бакланова. Софья Милешина. Давайте послушаем ее впечатление от мероприятия.
5: Я приехала уже во второй раз. В том году также приезжала на соревнования, заняла первое место в женском зачете. В этом году я уже поехала в составе сборной Волгоградской области. Мне очень понравилась организация турнира. Каждый раз, каждый год хочется ехать в Карачаево-Черкесию. Соревнования для меня прошли очень хорошо. И оружие, и джигитовку я проехала очень достойно, на скорости, с положительными баллами, что принесло мне первый спортивный разряд. В общем, в зачете 8-е место. К сожалению, деления в джигитовке на женщин и мужчин нет, поэтому слабые девчонки вынуждены тягаться с действительно сильными спортсменами.
1: Но ну, очень вот прогрессивный вид спорта, что...
0: Слушай, ну это прям мечта всех феминисток. Ну, слушай, наравне с мужчинами.
1: 30 спортсменов выступали, и Софья заняла 8-е место, значит, она достаточно много парней опередила. Более 20 парней.
4: Это точно. К слову, Софья уже 8 лет занимается джигитовкой. У нее уже есть тренерский стаж. Она 5 лет вывозит, готовит учеников для этих мероприятий. Ну и очень важный момент, который хотел сказать. Вот вначале говорили, представим Юру в папахе и на коне. Сегодня в джигитовке может принимать участие спортсмены без ограничений. Советуют начинать с 12 лет. Но есть, например, Роман в клубе «Аманат». Он занимается. Пришел в 3...
1: Умар, я прошу прощения, уже буквально 5 секунд остается. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Это был Умар... Юру отдаем в джигитовку.
1: Это был Умар Тикеев. До пятницы.
3: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Вопросы без ответа.
8: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
7: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
10: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
15: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
15: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
13: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
15: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
15: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
14: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
15: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
14: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
15: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
15: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
14: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
15: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
13: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
15: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло Таволги.
15: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
15: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
15: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
11: Радио России.
16: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
10: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские спецслужбы пресекли диверсии на военных объектах. В Госдуме назвали ограничения по срокам отключения горячей воды. Финансовую пирамиду обрушили иркутские полицейские. Подробности далее. Российские спецслужбы пресекли серию диверсий на объекте Минобороны. Взрывы готовили двое приезжих из ближнего зарубежья. Как сообщили в ФСБ, агенты прибыли в Воронежскую область по заданию украинских спецслужб. В задачу входило подорвать начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Преступникам удалось совершить один подрыв на территории воинской части. В ходе подготовки второго их задержали силовики. В отношении украинских агентов возбуждены уголовные дела. Диверсанты находятся под стражей. Подготовку и применение ядерных сил отработают в рамках трехдневных учений Вооруженные силы России. Как сообщили в Минобороны, с 19 по 21 мая войска проведут тренировки по применению ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. К учениям привлекут свыше 64 тысяч военных, около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок. В учениях также задействуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, авиацию, а также силы Ленинградской и Центрального военных округов. Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Россия и Китай, по словам президента, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам. Об этом глава государства рассказал в видеообращении китайскому народу.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития нашего государства. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь.
1: Добавлю, в ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. 315 дронов сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Беспилотники сбивали над 19 регионами, включая Московский. Массированная атака на Ярославскую область привела к возгоранию на промышленном объекте. По словам губернатора области Михаила Евраева, пострадавших нет. В целях безопасности временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. А в Белгородской области при ударе дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавшего направили в больницу. Правительство России направит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
3: Наступает летний сезон, когда путешественников на крымских курортах становится больше. Миллионы туристов со всей страны посещают исторические, культурные достопримечательности или проводят время в Травницах полуострова. Для таких поездок можно воспользоваться любым из направлений. Это федеральная трасса Новороссия, протянувшаяся вдоль северного побережья Азовского моря. От Ростова-на-Дону до Симферополя. Она является частью Азовского кольца, пути вокруг этого внутреннего Российского моря, который вместе с железнодорожной магистралью проходит и по Крымскому мосту, а также, кстати, бесплатными для пассажиров, автомобильными и железнодорожными паромами через Керченский пролив. На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ.
1: Мишустин отметил, что президент Владимир Путин всегда уделяет особое внимание вопросу обеспечения эффективной работы транспортных маршрутов Крыма и Севастополя. В Госдуме назвали ограничения по срокам отключения горячей воды. Коммунальные службы не имеют права без оснований продлевать график планового ремонта. Превышение установленной нормы в 14 суток допускается лишь при наличии объективных причин и согласования с местными властями. Об этом сообщил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что если ресурсоснабжающей организации требуется больше времени для проведения ремонта, то такая необходимость должна быть согласована с местными властями. Якубовский отметил, что плановые отключение горячей воды летом является неприятной, но технически необходимой мерой. В качестве примера он привел здание Госдумы на Охотном ряду, где в июне также запланировано отключение горячей воды на 10 дней. Хроника происшествий далее. Следователи назвали причину аварийной посадки Ан-2 в Якутии. У самолета отказал двигатель. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении. Борт выполнял патрулирование пожароопасной обстановки. В ходе полета командир принял решение о возвращении в аэропорт поселка Теплый Ключ, после чего на связь не выходил. Позже спасатели установили, что все 8 находившихся на борту людей самостоятельно покинули самолет и вышли из леса. По факту ЧП проводится следственная проверка. Финансовую пирамиду обрушили иркутские полицейские. На скамье подсудимых оказалась жительница Иркутска, которую обвинили в хищении 180 миллионов рублей у граждан. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 47-летняя мошенница организовала некую фирму и через вебинары рассказывала об успешных прибыльных инвестициях в различные проекты. За 3 года жертвами преступницы стали 250 человек из 62 регионов. Суд признал аферистку виновной и приговорил к более чем 12 годам лишения свободы, а также выплате компенсации пострадавшим. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщает пресс-служба организации. Торжественная церемония состоится в США 17 октября. 45-летняя россиянка завершила карьеру в 2016 году. Помимо 2 титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах, 2 золота чемпионата Европы. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник команды Луис Энрике в своих соцсетях выразили удовлетворение попаданием в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу. Состав был объявлен накануне на специальной церемонии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Бразилии сыграет в группе «Си» с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 181 в 3-м матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. Армейцы ведут в серии до 4 побед 2-1. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится 4-й поединок другого противостояния 1-2 финала между петербургским «Зенитом» и казанским «Униксом». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 тепла, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке плюс 15-17, осадки. В Омске 20-22 градуса, в Петрозаводске 21-23, столько же и в Архангельске. В Калининграде плюс 17-19, в Оренбурге 28-30, в Уфе до 31 градуса. Во Владикавказе сегодня плюс 13-15 и дождливо. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 28 градусов. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России начинает сегодня, во вторник, 19 мая, свою работу на страже информационных фронтов, как говорится. Ну и сразу же хочу, приветствуя вас, напомнить вам, друзья, что есть номер 8-925-222-99-92. Уверен, он вам пригодится, потому что сегодня мы... во-первых, вчера забыли, сегодня давайте проведем нашу перекличку еженедельную. Где вы нас слышите, какая у вас погода, в двух словах напишите, расскажите. Мы будем понимать, где действительно сегодня слушают Радио России в эти самые минуты. Ну и не забывайте, самое главное, подписываться, указав свой населенный пункт. А я же давайте пока коротко расскажу вам о том, о чем будем мы говорить в ближайшие два часа. Способна ли некая экономическая модель обеспечить экономическое чудо в России? Об этом сегодня мы поговорим с нашим экспертом, деканом факультета международной экономики Финн-университета Павлом Селезневым в следующем часе. Потому что есть надежда на такое вот развитие событий. Сколько, так сказать, еще нам ожидать, если все пойдет так, как предсказывает наш эксперт? Подготовка к ЕГЭ с репетиторами по трем предметам может стоить более 1 000 000 рублей. Дожили, хочется сказать. И здесь, безусловно, мы тоже поговорим сегодня с нашим экспертом на эту тему. А Минздрав тем временем утвердил рекомендации для будущих родителей. Стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка в том числе. Что за стандарты, для чего нужны такие

0: В закрытых интернет-сообществах продают по заниженным, очень сильно заниженным ценам. У нас будет тема про, в том числе и часто упоминаемые регионализмы, так называемые, растыка, пышка и вихотка, и многие-многие другие слова, которые применяются в различных регионах. Составили здесь эксперты вот такую вот карту этих самых регионализмов, обсудим. Ну а начнем мы вот с чего, с удивительной истории на самом деле. Удивительной своей, наверное, сложной решаемостью, в кавычках, конечно. Блогер Иван Черкашин. Есть такой блогер, знаменитый, у него 300 тысяч подписчиков, и делает он очень полезное дело, он публикует контент, призывающий молодых людей, особенно из сельской местности, работать на различных предприятиях, идти на заводы. Ребята его читают, подписано на него очень много молодых людей. Благодаря его призывам предприятия, как сам блогер утверждает, уже заполучили за последние годы около 3000 молодых специалистов. Дело в том, что блогера Ивана Черкашина могут депортировать из России. Ему грозит запрет на въезд в страну сроком на 5 лет, а причина – ошибка в документах, возникшей по вине сотрудников миграционных служб, сообщает об этом МЭШ. В декабре 2025 года Иван выехал из России, заехал обратно, так как не успел вовремя обновить миграционную карту. Ну, как вы понимаете, живет он в Казахстане, у него казахский паспорт. Он переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятии в Санкт-Петербурге, и вот там начал публиковать, значит, весь этот контент, призывающий молодых людей следовать его примеру, работать на завод. В общем, все интересно очень, и на самом деле, самое главное, в ногу со временем, в ногу с требованиями. Так вот, выехал из России, заехал обратно. Сотрудник миграционной службы, как Иван рассказывает, сообщил ему, что проблем у него никаких не будет с обновлением миграционной карты. Но позже, когда Иван попытался продлить регистрацию, сотрудники по ошибке оформили блогера-заводчанина как вновь прибывшего, несмотря на то, что у него уже был оформленный трудовой договор. Теперь попасть в миграционную службу он не может из-за огромных очередей. Оспорить решение тоже невозможно, и вот сейчас он обратился за помощью к своим подписчикам с просьбой найти специалиста для решения проблемы. Русский парень Иван Черкаш. С нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, приветствую вас. Вам слово, ваш комментарий. Хотелось бы услышать. Да, здравствуйте.
1: Ну, только комментарий. Мы с вами, наверное, за последние несколько лет нашей совместной дружбы, да, мы много таких примеров видели. А раньше мы эти примеры решали очень быстро, потому что у нас был прямой контакт с бывшим руководством. Сейчас не решается медленнее, но я думаю, что не то, что когда есть
0: человек. Кирилл Викторович, очень плохая связь, очень плохо слышно. Давайте попробуем вас перенабрать, может быть, будет лучше, потому что, ну, важный разговор, важная история. И знаете, в чем здесь основная, как мне кажется, проблема? Вот эта фраза «сотрудники по ошибке оформили блогера как вновь прибывшего», несмотря на то, что у него уже был оформлен трудовой договор, да, хочется здесь сказать, ну и что? То есть перепроверьте оформление, исправьте ошибку, все будет хорошо. Насколько вот эта система неповоротлива, да, удивительное дело. По словам самого Ивана Черкашина, он не нарушил ни одного закона, он очень любит нашу страну, хочет и дальше трудиться на заводе в Петербурге, популяризировать рабочие профессии у молодежи и все вот в таком духе. В общем, в правильном ключе. Но кто-то, допустив ошибку, не может признать, видимо, насколько я могу судить по всей этой истории, да, как это часто у нас бывает, особенно в таких вот кабинетах. Признать ошибку очень сложно. А если ее признать, что делать? Нужно же каким-то образом, значит, вот эту систему немножечко переизогнуть, как говорится, и попытаться исправить ситуацию. А это означает, в свою очередь, взять на себя ответственность. А что такое взять на себя ответственность за ошибку? Лишиться премии, лишиться возможностей каких-то там карьерных и так далее. Но это немножко другой уже разговор. Кирилл Викторович к нам вернулся. Кирилл Викторович, вот, да, возвращаясь к истории.
1: Да, Дмитрий, сейчас нормально слышно?
0: Да, сейчас в порядке, ага.
1: Да, ну давайте в порядку. Пока мы с вами, мы с вами за наши многие лет уже сотрудничества, да, мы сами такие.

0: примерами, когда наших сограждан выдворяют из России, сталкивались не раз, к сожалению. Причем позитивно настроены к стране, и это связано, как правило, с просрочкой документа, с некими бюрократическими проволочками. Угу. Это огромная проблема, потому что мы до сих пор не определились с нашими соотечественниками, даже которые не поменяли паспорт, даже которые пускают с казахским паспортом. Но человек приносит пользу, это же понятно, публичную пользу приносит. И вот эта вот история, которая сегодня развивается, раньше мы, конечно, решили там заключение с прошлым руководством миграционной службы там за день, да, мы помним, как нам помогали в ручном режиме. Но сейчас эта проблема, к сожалению, затягивается, хотя мы с коллегами пытаемся обратить на нее внимание всячески. Надеюсь, что нам будет решена. Да, я надеюсь, что МВД отреагирует, и парень продолжит работать на пользу России. Да, и я почему говорю, мы вообще, в принципе, вот эта вот бюрократическая история, она, по сути, стоит в миграционных центрах. Она почему-то совершенно негативно настроена к нашим реальным соотечественникам. Вот попробуйте выставить кого-то вот на реального выходца из Средней Азии, который никакого отношения к России не имеет. Больше того, который негативно высказывался о России, еще что-то. Там целая проблема. Там случай говорит, это так сложно. А вот выставить русского человека оказывается очень просто. Мы с вами даже сталкивались с историей, когда мы с вами обсуждали с участниками СВО. Вопрос заключается в том, что, слушайте, ну на самом деле, ну, давайте в голову включим, в конце концов. Не вот бюрократическую машину, а голову.
1: Ну вот это.
0: Я надеюсь, что эта проблема будет решена. Очень надеюсь, но в каком случае мы этим занимаемся.
1: Да, кстати, Кирилл Викторович, смотрите, вопрос у меня вот такой. Жалуется Иван Черкашин, то есть, ну, как бы казалось, да, что ну что простого, там, пойди в миграционную службу, пусть исправят ошибку. Хотя они, конечно, не признают того, что они эту ошибку допустили, и вряд ли признают. Но это другой разговор, как я уже сказал. Вопрос в другом. Он жалуется на большое количество, там, огромные очереди. Они, естественно, там
0: это
1: есть, особенно
0: бизнес.
1: Учитывая это Сахарова и так далее, да. Вопрос вот в чем. Можно ли сделать вот в этих самых кабинетах, в этих самых организациях отдельную очередь хотя бы для наших бывших соотечественников? Это очень просто доказывается. Вот в чем дело.
0: Это очень сложно, к сожалению. Мы большим трудом добились отдельной очереди для участников СВО. А вопрос в том, что они все называют себя соотечественниками. Они все бывшие граждане Советского Союза называют себя соотечественниками. Поэтому это очень крайне сложно сделать. А сделать вопрос, определить, это как русских, отказывается, это этническое притеснение. Мы же прекрасно понимаем, да, что вот сегодня мы постоянно из своей толерантности идем в угоду не российских, не русских интересов.
1: Очень
0: вот
1: странно.
0: В этом огромная проблема.
1: Очень странно. Казалось бы, да плевать на это, на все. Русские люди страдают сейчас, в данном контексте страдают, и очень серьезно. И вот этот вот парень, Иван Черкашин, блогер, я надеюсь, да, что и в том числе наша с вами беседа
0: тоже, да,
1: поможет. И вы поможете, и все, кто нас сейчас слышит, ответственные за эту историю, подключаться к решению вопроса. Большое вам спасибо, Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами напрямую связи. Возмутительные истории должны быть озвучены всегда, как мы часто говорим, для того, чтобы просто найти хоть какой-то способ. Друзья, ну, вы понимаете, человек работает на заводе. Молодой человек приехал из другой страны, устроился на завод, открыл свой блог, призывает молодых людей. Молодые люди его слушают, слышат его, приходят также работать на заводы. Пойдите сегодня, заставьте парней просто так вот, молодых, после колледжа на завод пойти. Получится у вас? Вот тоже большой вопрос. Ну, а тем временем в теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты. Вот это новость тоже, да? А, казалось бы, такая новость с приставкой «старость». Нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Создаются, оказывается, как выясняют, значит, эксперты и журналисты об этом пишут, и в частности издание «Известия» вновь открывает людям на это глаза. Создаются закрытые группы в интернете, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. То есть продают целыми лотами. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. И цены приводят известия, значит, такие цифры. Вот, ну, чтобы вы понимали. Замороженные куры по цене 75 рублей за килограмм, как, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляла 220 рублей. Сыр бри по 50 рублей за кило. Безымянный сыр по 170 рублей за килограмм. Объем партии 20 тонн, например. Или вот, например, еще один лот в 65 тонн. Просроченные курино-говяжьи сосиски. Замороженные. Ну, то есть, учитывая размах, учитывая размер, учитывая тоннаж, мы понимаем с вами, что покупатели — это явно не бабушки с дедушками, которые, так сказать, пытаясь сэкономить, частенько приобретали различную просрочку, как это было, скажем, в конце 90-х годов. Так, у нас и будет на связи чуть попозже Анатолий Тихонов. Мы поговорим про просрочку. А сейчас я хотел бы, вот, друзья, еще к одной новости перейти. Про утверждение рекомендаций. Ага, так, да, ладно, давайте. Про утверждение рекомендаций по здоровому образу жизни граждан. В России они утверждены. И в них приводятся общие рекомендации по коррекции образа жизни. Очень любопытно, на самом деле, учитывая, что не так часто на государственном уровне такие рекомендации появляются, но вот нельзя не пройти мимо, нельзя не рассказать об этом. Например, завтракать – рекомендации. Следует в течение часа после пробуждения, в идеале с 7 до 9 утра. Утренний прием пищи должен быть самым плотным, это 40% дневных калорий максимум. Ужинать стоит за 3 часа до сна, ну и так далее, и так далее. Все перечислять не буду, все это вы можете легко сами в интернете прочитать. А с нами на связи глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вот как предполагается, эти рекомендации должны работать в жизни эффективно? Вот как, для кого они? Кто их будет, так сказать, соблюдать? Где и как это все работать должно?
2: Ну, во-первых, они для людей, для наших граждан, эти рекомендации. Во-вторых, для врачей, которые консультируют граждан, пациентов на приеме. Есть у нас кабинеты здорового образа жизни в поликлиниках, и те сотрудники, и медицинские врачи, и медицинские сестры, которые там работают, тоже действуют согласно этих рекомендаций. Поэтому они нужны, это документ, который является стандартом, он неоспорим, потому что он подготовлен ведущими специалистами в этой сфере, в сфере здорового образа жизни, профессионалами, которые занимаются и в научной деятельности этими вопросами, и в практике. И он нужен особенно для того, чтобы те люди, которые дают рекомендации, ну, сейчас это модно в социальных сетях, не имея никакого образования,
1: да, кстати,
2: я имею в виду близкого, да, к медицинскому, да, и выдают, так скажем, свои рекомендации, которые, ну, зачастую противоречат тому, что есть в официальной позиции, так скажем, нашей страны, и нашей науки и нашего Министерства здравоохранения. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому если вы хотите довериться тому или иному человеку, зачастую без всякого медицинского образования, которое он советует, правильно, как правильно питаться, как правильно там заниматься спортом, какие нагрузки, еще что-то в этом духе, то нужно сверяться с рекомендациями, которые есть в Минздраве.
1: Вот если разделить эти самые рекомендации, ну так условно говоря, да, здесь рассказывается о том, как нужно питаться, сколько воды выпивать и как правильно соблюдать график сна, да. Вот что из этих трех рекомендаций, условно, конечно, очень, вот на ваш взгляд, самое важное для того, чтобы поддерживать себя в здоровой такой форме?
2: Ну, самое важное — это сон. Без сна никуда. И нормальный, здоровый, полноценный сон – это залог хорошего настроения, залог работоспособности и залог стрессоустойчивости, так скажем. А если не будет, будет меньше стрессов, будет нормальный сон, то это залог здоровья. потому что стресс и отсутствие нормального сна провоцирует заболевания. Не обязательно это какие-то неврологические заболевания, ну, да. Это и любые заболевания, абсолютно. Ну и второе, конечно, это питание, потому что без питания и правильного, полноценного питания никуда, и в этом плане нужно ориентироваться на эти рекомендации.
1: Спасибо большое. Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов при полной темноте. А за 1-2 часа до сна рекомендуется избегать экранов. Это очень важное, между прочим, напоминание. Вернусь через минуту.
3: Радио России.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Слушаем.
1: 8-925-222-99-92. Друзья, это Радио России, это канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. Где вы нас сейчас слышите, слушаете радиостанцию нашу? В каком населенном пункте? Напишите. Какая, кстати, у вас погода? Тоже интересно знать. Вот в Воркуте, например, пишет Татьяна, на улице плюс 4 пасмурно. Вчера была солнечная погода и плюс 14. А Радио России слушаем всегда. И, Татьяна, большое вам за это спасибо. Вот Любовь Георгиевна прислала сообщение. Я, Любовь Георгиевна, мой вам просто дружеский совет. Перечитайте, что вы написали. О чем вы? Хочу понять. Попробуйте его переписать внятно. А то даже зачитывать как-то неприятно. И город укажите, где вы проживаете. Любовь Георгиевна, к вам обращаюсь. Ну и, между прочим, в разных городах у нас есть, знаете, разные словечки, которые присущи именно исключительно вот этой местности. Называются они регионализмы. И сейчас в социальных сетях набирает популярность тренд «Мы так говорим». Это такой хэштег. «Мы так говорим», можете в соцсетях поискать. Пользователи делятся словами и выражениями повседневной речи, понятными жителям отдельных этих самых вот регионов. Специалисты «Грамоты.ру» и социальные сети ВКонтакте проанализировали более 1000 публикаций в рамках тренда и составили список самых часто упоминаемых регионализмов. Например, на юге страны часто встречается слово «растыка». От глагола «растыкать», беспорядочно размещать что-либо. Так называют неуклюжего человека. На Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии. В Москве вряд ли сразу поймут, что кукса, например, это лапша быстрого приготовления. А чифанька – небольшое китайское кафе или закусочное. Вообще название вот это чифанька, оно связано с китайским выражением «чифан». То есть принимать пищу. И часто это слово в своем лексиконе используют именно жители Владивостока. Моего родного, кстати, города. Анна Котик, основатель школы интуитивной лингвистики и педагог, с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: Любопытно, почему вдруг такое внимание вот этим самым регионализмом стали уделять? Как думаете?
6: Я считаю, что здесь очень все просто. Использование специфической лексики помогает людям выделять себя как часть определенной группы или субкультуры. И это просто создает ощущение эксклюзивности, защищенности внутри такого сообщества. И мне кажется, что это такая психологическая защита, чтобы создать кокон, внутри которого все понятно и защищено.
1: А могут ли слова, которые употребляют в одном регионе, вдруг неожиданно перекочевать в какой-то другой? И были ли такие примеры? И как это работает вообще?
6: Знаете, тут я могу сказать, немножко отойдя от русского языка, например, в английском языке, потому что я преподаватель английского, нет такого слова, как «лунная дорожка». И когда я спросила своего приятеля, он говорит, ну как, мы называем это «лунный свет». Я говорю, а у нас это «moon way». И он сказал, о, ничего себе, теперь я буду все время это употреблять и расскажу всем своим друзьям. Поэтому я думаю, только вот таким образом какие-то выражения могут перекочевать. Кто-то это взял, рассказал друзьям, и если оно прижилось и понравилось, поэтому если вдруг в английском языке возникнет «moon way», то знаете, откуда это пришло.
1: А в таком случае, наверное, так ведь и происходит, да? Как вообще регионализмы появляются? Человек что-то сказал, где-то там, может быть, удачно пошутил, да, соединив несколько смыслов в одно слово. И так они выходят в народ. Или сейчас, вот когда интернет, когда у нас все это вот доступно, возможно, люди просто видят, читают и используют эти слова. Получается, такие они очень живучие, да?
6: Я думаю, и то, и другое. Раньше, конечно же, это передавалось из уст в уста. Сейчас в основном кто-то где-то увидел написанное, перепечатал, и иногда вот то, что я вижу, какое-то слово используют в тексте, даже не особо понимая его смысл. Ну, просто оно как-то красивенько выглядит, просто видели уже, что кто-то его таким образом использовал.
1: Да, есть еще какие-то слова, ну, вот то, что, кроме того, что я упомянул, да, чифанька, растыка, вихотка, кстати, есть еще такое слово.
6: Да, вихотка — это мочалка.
1: Есть такие слова еще? Можете какие-то нам назвать сейчас в эфире, в прямом?
6: Знаете, я, как коренная москвичка, очень мало знаю таких вот региональных слов. И почему? Потому что я борюсь за чистоту языка, и просто не позволяю себе какие-то слова перенимать. Например, у меня была знакомая, она говорила слово «трусить». «Трусить» от слова «трясти». И мои дети, она приходила к нам в гости, мои дети переняли это, и я прямо строго-настрого запретила им говорить. Почему? Потому что такие слова, в основном, они очень милые. Mm-hmm. Их очень хочется употреблять. То есть мне очень нравится это слово, в нем от него веет какой-то домашностью, уютом. Но говорить это, например, в прямом эфире невозможно, да, на мой взгляд.
1: Ань, ну и последний вопрос. А вам не кажется, что такие слова, они как-то немножечко засоряют язык русский? Может быть, они его, наоборот, так, да, скажем, немножечко делают его грязноватым, что ли? Вот есть такое мнение. Согласны или нет?
6: Вы знаете, они его, на мой взгляд, не засоряют, они его упрощают. А упрощение – это всегда про расслабление. Поэтому я думаю, что то, что уместно в обыденной речи, неуместно будет, например, на конференции. Но так люди с этой лексикой и не читают доклады. И я думаю, что умение лавировать между такой простой лексикой, я бы сказала, и высоким слогом – это показатель уровня и образованности человека.
1: Спасибо большое. Анна Котик, основатель школы интуитивной лингвистики и педагог, была с нами на прямой связи. Мы говорили про тренд, набирающий популярность в соцсетях. Хэштег «Мы так говорим». Ознакомьтесь, почитайте, удивитесь. Ну а возвращаемся мы к теневому сегменту интернет-торговли просрочкой. Нелегальный вот этот рынок, который оценивается в огромные объемы, тоннами продают просроченные продукты. С нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Читаю я объемы, которые, значит, вот эти граждане в интернете выставляют как лоты. И я уже слушателям рассказывал, здесь речь идет о тоннах, да, то есть, допустим, сыр продается безымянный по партии 20 тонн, еще один лот в 65 тонн, это какие-то просроченные курино-говяжьи сосиски можно купить, ну и так далее, и так далее. Огромное количество в различной вот этой вот самой просрочки. Интересуюсь. Спрашиваю у коллег, здесь у слушателей у наших, никто не может ответить на вопрос, а кто заинтересованный оптовый покупатель вот этих самых лотов, как вы считаете?
7: Ну, понятно, что здесь речь идет о тех, кто собирается их в дальнейшем использовать как сырье для производства каких-то продуктов питания, то есть, например, там мясных полуфабрикатов, где испорченное мясо там сдабривается активным большим количеством специй, либо специальными химикатами, которые на первое время как бы отбивают этот запах и неприятный вкус, но все равно последствия остаются, как будто употребление испорченных продуктов. То есть в любом случае, конечно, это нелегально делается. Значит, у нас в принципе преследуется по кодексу административных правонарушений розничная продажа просроченных продуктов питания. Даже сейчас вот та продукция, которая подлежит обязательной маркировке, она блокируется на кассах и продажа. Но существует там масса проблем, таких как, ну, во-первых, сами эти продукты питания, их срок годности устанавливают производители, и они могут быть установлены, ну, чрезмерно жестко. То есть, тут, с одной стороны, производитель заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее назад от торгующей организации, и сроки годности увязаны по закону о торговле к срокам платежей. То есть, вот, если товар годен 7 дней, то через 7 дней должна торгующая организация считаться поставщиком. То есть, естественно, производитель заинтересован в том, чтобы быстрее получить деньги назад свои, да, за реализованный товар. С другой стороны, на 8-й день те же самые продукты молочные, допустим, они могут быть еще вполне пригодны для пищи. Но продавать их уже нельзя. И вот здесь вот как бы такая пограничная наступает проблема в том, что с одной стороны, их даже бесплатно раздать нельзя торгующим организациям, потому что им придется платить налоги как за реализацию, в том числе НДС, например. Да. И об этом ведутся там разные споры. С другой стороны, ну, сама утилизация стоит денег. То есть это нужно как минимум собрать, загрузить, отвезти куда-то. То есть это все это связано с логистикой. И ну, то есть, вот я думаю, что вот эту вот сферу реализации использования просроченных продуктов питания нужно обусловить дополнительно, потому что практически законодательство, которое прописывает детально, что делать в таких случаях, нет. Мало того, вот просроченные продукты питания не могут серьезно загрязнять окружающую среду. То есть,
1: смотрите, да, у нас по закону их положено утилизировать. По крайней мере, на это ссылаются авторы статьи в «Известиях». То есть сжигать или закапывать на полигонах, да, по соответствующему регламенту. Судя по вашему рассказу, получается, что в общем, как будто бы в этом-то нет ничего.
7: Нерационально.
1: Плохого. Нерационально.
7: Нет, да. Нерационально. То есть хотя бы их можно использовать на корм живот, во-первых.
1: Но мы-то с вами
7: есть
1: понимаем.
7: Те же самые свиньи, которые едят все.
1: Да, но мы-то с вами понимаем, что те, кто покупает, вот, допустим, там сыр, там сосиски и все такое, это вряд ли он их для свинюшек и собачек там прикупил. Я так полагаю, что это идет в переработку, и в конечном счете это вновь поступает в свежую, вкусно пахнущую поначалу продукцию, которая потом, возможно, будет пахнуть не так вкусно на следующий
7: день. Но это уже криминал, то есть для этого существуют нормы и Уголовного кодекса, и кодекса административных правонарушений, производства продукции, которая не соответствует установленным требованиям безопасности. То есть за это, ну, грозят очень серьезные санкции. Поэтому, конечно, вот каждый такой случай должен выявляться. И в том числе основанием для возбуждения или административного, или уголовного дела должны быть вот эти объявления.
1: Вот.
7: Должны вот как вот правоохранительные органы на них реагировать. То есть, если есть специальные платформы, то, конечно, этим нужно серьезно заниматься.
1: Контрольная закупка, это раньше называлось.
7: Да, да, да. То есть, прийти, разобраться, кто это закупает, в каких количествах, для чего, и, соответственно, уже...
1: А кто этим должен заниматься?
7: Роспотребнадзор, во-первых. Во-вторых, Росгвардия. Естественно, если речь идет там об уголовном деле.
1: А могут они сейчас ссылаться на вот этот вот знаменитый мораторий и сказать, что у нас сейчас мораторий, мы ничего делать пока не будем?
7: На уголовку нет моратория никакого, сами понимаете. То есть тогда... нет моратория на то, чтобы привлечь воров, например, да?
1: Конечно. Конечно. Тогда возникает масса других вопросов. Вам большое спасибо за рассказ, за комментарий. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Удивительное дело, друзья, мы с вами только что выяснили. Просрочка совершенно спокойно тоннами продается в интернете. К контрольных закупок, ну, я, по крайней мере, не слышал, не знаю, может быть, вы читали, слышали что-то такое про какие-то такие истории. Но вот хочу зачитать сообщение от Татьяны из Москвы. Продукты часто мешают новые со старыми, просроченными. Ужас, есть невозможно, нет контроля, откуда возьмется здоровье. Даже хлеб мешает. Вечером пару кусочков съела, а на утро пропал вкус, он стал горьким, сыр стал как резина, и все в таком вот духе. Означает ли это, что в свежий вкусный сыр накануне кто-то подмешал давно не свежий и уже невкусный? Но теперь, друзья, уже и не вопрос. Вернусь через минуту. Московский блок впереди.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
9: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
10: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
11: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
8: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на «Радио России». Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
3: «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
13: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
14: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
13: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
14: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
13: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
14: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
13: От чего возникает эта болезнь?
14: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
13: А в каком возрасте обычно это начинается?
14: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
13: 45? Так рано!
14: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
13: Какие главные признаки начало угасания мозга?
14: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
13: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
14: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
13: О чем вы говорите?
14: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
15: Они реально настолько успешны?
14: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
15: И в чем разгадка?
14: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
15: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
14: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
15: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
14: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
15: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
14: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапии, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
15: Отлично. А как насчет побочных явлений?
14: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
15: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
14: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
15: А если перевести с научного на обычный язык?
14: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
15: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
14: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
15: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
14: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
15: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
14: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
15: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». #2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного #2203.
14: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
15: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
14: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
15: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
14: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного #2203. Звонки по России бесплатные.
15: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
14: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
15: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные. #2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
17: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
18: Тут человек на берегу мертвый.
19: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Вопросы без ответа.
19: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
20: В кустах было какое-то существо.
21: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
22: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина готовит удары по России с территории Латвии, предупредила служба внешней разведки России. Школьники новых российских регионов смогут влиться в проект «Университетские смены». У берегов Байкала ищут людей. Подробности далее. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА против России. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможным. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем, российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении службы внешней разведки. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, указали в ведомстве. Отмечу, что накануне глава литовского МИДа Кестустис Будрис призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете. По его словам, страны Альянса должны показать русским, что, цитирую, способны проникать в небольшую крепость, построенную ими в Калининграде, и у Альянса есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. В Москве неоднократно подчеркивали, что угрозы Запада по отношению к Калининградской области чреваты крупномасштабными вооруженными конфликтами. Усилить давление на Москву призывает и канцлер Германии Фридрих Мерц.
2: Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США.
1: Между тем, вооруженные силы России сегодня начинают трехдневные учения по подготовке ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили в Минобороны России, войска отработают вопросы применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. В учениях задействуют около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, больше 70 надводных кораблей и 13 подлодок. Россия и Китай уверенно развивают контакты в политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом Владимир Путин рассказал в своем видеообращении в преддверии официального визита в КНР. Как подчеркнули в Кремле, программа визита будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Из Пекина репортаж корреспондента «Вести» Александра Христенко.
3: Пекин готовится к визиту российского президента. Он прибудет в столицу КНР сегодня вечером. Известно, что по этому случаю в аэропорту пройдет торжественная церемония встречи, организованная министром иностранных дел Китая Ван И. 20 мая визит официально начнется с торжественной встречи с председателем КНР на площади перед Домом народных собраний. Переговоры пройдут в различных форматах, в том числе традиционное чаепитие лидеров практически с глазу на глаз и общение в широком формате с участием делегаций. Наша уже прибывает в Пекин. Возле гостиницы машины с номерами российского посольства. Из Москвы самый представительный состав. Помощники президента, вице-премьеры, министры, руководители регионов, главы госкорпораций, банкиры. А по результатам должен быть подписан увесистый пакет из примерно 40 документов. Среди ключевых – совместная декларация лидеров об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. К слову, впервые визиты президента России и США практически совпали по времени. Только что в Китае был Трамп. Но взаимосвязи здесь нет. У Москвы и Пекина своя повестка. Еще один стабилизирующий фактор – энергетическое сотрудничество России и Китая. В разгар кризиса на Ближнем Востоке и глобального дефицита топлива поставки российских энергоносителей удалось значительно нарастить. Объемы, проданные в Китай нефти за первый квартал, выросли на 35%. Александр Христенко, «Вести», Китай.
1: Школьники новых регионов смогут влиться в проект «Университетские смены». Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с членами правительства. Глава Кабмина вкратце рассказал о преимуществах проекта, который в свое время поддержал президент.
4: Об инициативе «Университетские смены», которую правительство реализует в большинстве регионов страны. В ней участвует свыше 100 высших учебных заведений, в том числе педагогических. Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества, познакомиться и с процессами обучения, с программами, пообщаться с преподавателями. преподавателями, найти себе друзей. Многим молодым людям такие смены помогают выбрать профессию. И, конечно же, вуз, где они ее смогут получить. Большое внимание там уделяется образовательным и культурным мероприятиям. О том, насколько это важно, интересно, президенту рассказывали сами ребята. Глава государства, вы знаете, поддержал инициативу расширить ее для молодежи из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
1: По словам Мишустина, для выполнения поставленной задачи правительство направит свыше 150 миллионов рублей. Глава Кабмина призвал замов не затягивать с организацией работы и проконтролировать своевременный запуск новой смены. У берегов Байкала ищут людей. Накануне в районе скалы Черепаха перевернулась аэролодка, на которой находились 14 человек. По данным республиканского МЧС, к этому часу спасли 10, включая подростка. Поиски остальных продолжаются. К месту ЧП прибыла водолазная группа спасателей. О причинах крушения судна пока ничего не известно. Мировой рекорд по числу участников настольного тенниса может быть установлен в этом месяце в Москве. 31 числа в Лужниках состоится фестиваль, на котором планируется собрать около 7 тысяч любителей этого вида спорта, сообщает пресс-служба спортивного департамента столицы. Организаторы разместят 200 столов для состязаний, за которыми будут наблюдать 100 судей. Соревнования пройдут в категориях детский и любительский турнир, а также ветераны. Мероприятие начнется в 11 часов и завершится в 19 церемонией награждения победителей и призеров. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте tennisfest.sport.most.ru. Для зрителей вход будет бесплатным. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИИФХ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли определят Колорадо, форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова и Вегас, чьи цвета защищают нападающие Иван Бурбашов и Павел Дорофеев. Защитник Лукс Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом «Спортэкспрессу» заявил председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева получат звание мастеров спорта международного класса. Об этом рассказала член Президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. Напомню, Коростылев и Непряева выступали на Олимпийских играх 2026 в статусе нейтральных спортсменов. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо двух титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 20 мая. В Петропавловске-Камчатском от 7 до 9 тепла, облачно, утром ожидается дождь. В Хабаровске 23-25 без осадков. В Екатеринбурге 21-23 ожидаются временами дожди. В Тюмени 18-20, синоптики обещают кратковременные осадки. В Новосибирске 15-17 со знаком плюс, в Архангельске 23-25. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле 30-32, в Сочи и Нальчике до 21 и дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 21-23 градуса. В Москве в среду без осадков, воздух раскалится до 32 градусов. Сейчас в столице 30, ветер восточный, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
6: Театр на радио России представляет.
7: Этого еще не хватало.
8: Извините. Согласна.
9: Простите.
6: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
10: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
6: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
11: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
6: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
12: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
14: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
16: Радость или грусть нас ждут потом.
15: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
17: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Второй час работы, друзья. Второй час вещания. Меня зовут Дмитрий Чернов. И в ближайшие 50 минут мы будем с вами обсуждать еще целый ворох различных интересных историй, новаций, тем, которые, я уверен, интересны и важны каждому нашему слушателю. Возвращаясь к теме прошлого часа, к истории, о которой я вначале рассказывал, о том, что депортировать грозят блогера Ивана Черкашина, который, напомню, из Казахстана и призывает российскую молодежь идти работать на заводы. У него огромное количество подписчиков, несколько сотен тысяч. И вот вдруг из-за ошибки в миграционных документах его сейчас грозят депортировать обратно в Казахстан, что, конечно, возмутительно, мы об этом говорили. Вот и Госдуме возмутились угрозой депортации. Депутат Михаил Матвеев обратился в МВД, чтобы блогера не депортировали. Эта история сейчас получила серьезную огласку, в том числе благодаря и нашей работе, и Кириллу Кабанову, который у нас выступал по этой теме в прошлом часе. Инцидент говорит о равнодушии правоохранительных органов к реальным соотечественникам, сказал депутат Госдумы Михаил Матвеев, а за привилегии которых необходимо бороться. Вот такое вот прозвучало заявление в стенах Государственной Думы, и мне показалось важным как раз на это обратить и ваше внимание тоже. Сценарий экономического чуда в России реален. Об этом заявил изданию «Новое известие» декан факультета международной экономики Финн-Университета России Павел Селезнев. Это возможно при правильной экономической модели, согласованной с политикой Центробанка. Цитата. «Если и когда будет выбрана правильная экономическая модель, работающая в связке с проводимой Центробанком денежно-кредитной политикой, наш экономический рост вполне может составлять и 7% в год, и 11%, и даже больше. Феномен экономического чуда для России абсолютно реален», заявил господин Селезнев. Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев с нами на прямой связи. Павел Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
18: Дмитрий, я вас приветствую. Добрый день.
17: А вот кроме этого экономического роста гигантского, о которых вы говорите в статье, что-то еще подразумевается под понятием экономического чуда? Ну, там, внезапный рост доходов населения, там, доступность многих товаров. Я не знаю, что еще может быть.

0: как этот...
1: Подводу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
5: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
6: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
6: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, ача

0: Анкотрава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. части. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам доктор Хорошев для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам доктор Хорошев с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российская армия установила контроль над Волоховкой в Харьковской области. На Байкале продолжается спасательная операция. И подделок на маркетплейсах должно стать меньше. Подробности далее. Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Волоховка Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Это позволило взять под контроль дорогу, которая соединяет населенные пункты на этом участке фронта. За сутки войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Средства ПВО уничтожили свыше 650 украинских дронов. Далее к трагедии на Байкале, где накануне перевернулось пассажирское судно. По уточненным данным, на борту аэролодки находились 18 человек, а не 14, как сообщалось ранее. К этому часу удалось спасти 13 человек, остальные пятеро, включая судоводителя, числятся погибшими. Все пассажиры являлись туристами из Подмосковья. Об этом сообщили РИА Новости в Восточной Сибирской транспортной прокуратуре. Причины крушения судна у берегов Байкала еще предстоит установить. По факту оказания неотвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено уголовное дело. На месте трагедии продолжают работать 30 человек и 11 единиц техники. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. Об этом говорится в документе российского ведомства. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении СВР. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувству самосохранения, указали в ведомстве. Российская делегация начала работу в Китае в преддверии визита президента. Первый зампред правительства Денис Мантуров обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном металлургию, машиностроение, транспорт, лесную и аграрную промышленность. Все эти вопросы находятся в кругу внимания Российско-Китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
2: Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитие двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота. Не менее важным считаем стимулирование контактов между предпринимательскими кругами наших стран. В этом контексте не могу не отметить 10-е юбилейное российско-китайское экспо, которое проходит в эти дни в Харбине.
1: Добавлю, что президентский борт приземлится в Пекине сегодня в 5 вечера по Москве, а основные переговоры и подписание документов запланированы на завтра. Российские спецслужбы пресекли серию диверсий на объекте Минобороны. Взрывы готовили двое приезжих из ближнего зарубежья. Как сообщили в ФСБ, агенты прибыли в Воронежскую область по заданию украинских спецслужб. В задачу входило подорвать начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Преступникам удалось совершить один подрыв на территории воинской части. В ходе подготовки к следующему их задержали силовики. В отношении украинских агентов возбуждены уголовные дела. Диверсанты находятся под стражей. Подделок на маркетплейсах должно стать меньше. Продавцов хотят штрафовать за обман покупателей. Ответственность планируют ввести за торговлю непроверенными товарами без сертификатов. Об этом пишет парламентская газета. Издание ссылается на итоги состоявшегося накануне круглого стола на тему защиты потребительских прав на цифровых платформах. Участники встречи из числа депутатов, сенаторов и представителей правительства согласились с тем, что необходимо и дальше развивать уже наработанную законодательную базу в сфере онлайн-торговли. В частности, эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять продавцов на наличие сертификатов на продукцию и выкладывать гарантийные документы в карточках товаров. В противном случае ответственных ждет административное наказание. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Фальшивые веб-страницы выглядят как официальные сайты страховых фирм, заманивают людей привлекательными ценами, а затем выкачивают деньги. С таким предупреждением в разговоре с РТ выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, мошенники получают доступ к информации о человеке, его автомобиле, водительских правах, контактных данных и банковской карте. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для кражи денег и оформления фиктивных услуг. автомобилистам советуют внимательно изучать страницы компании, пользоваться только проверенными официальными ресурсами страховщиков. США подключились к расследованию коррупции на Украине. Только за первый квартал специалисты совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины провели 56 антикоррупционных расследований, по итогам которых вскрыты факты кражи 120 миллионов долларов при закупке беспилотников. Об этом говорится в отчете инспекции Пентагона. По данным ведомства, 4 дела переданы в Министерство юстиции. В результате расследования вынесены 2 обвинительных заключения с арестом 3 человек, отмечается в документе. Также США и НАБУ провели параллельное расследование в отношении международной сделки по продаже вооружений на сумму свыше миллиарда долларов, которая нарушала закон о контроле за экспортом вооружений и правила международной торговли оружием. Напомню, что в рамках расследования украинские антикоррупционеры обвинили экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Накануне Ермак вышел из-под стражи под залог в размере 3 миллиона долларов. Администрация Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Издание подчеркивает, что сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти, утверждает американская газета. Таиланд вдвое сократил безвизовый режим. Вместо 60 дней туристы смогут находиться в стране по упрощенной форме 30 дней. Об этом сообщает Минтуризма. РИА Новости со ссылкой на Минтуризма Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. Пойти на такой шаг правительство вынудило рост преступности среди иностранцев, а также злоупотребление туристическим режимом.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляции в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли определят Колорадо форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова, и Вегас, чьи цвета защищают нападающие Иван Бурбашов и Павел Дорофеев. Защитник Лукс Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом «Спортэкспрессу» заявил председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева получат звание мастеров спорта международного класса. Об этом рассказала член Президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльби. Напомню, Коростылев и Непряева выступали на Олимпийских играх 2026 в статусе нейтральных спортсменов. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщается в пресс-службе организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 20 мая. В Магадане плюс 7-9 без осадков. В Челябинске 24-26 ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске 15-17 градусов. В Красноярске до 22 небольшой дождь. В Вологде 27-29. В Калининграде плюс 20-22 кратковременные дожди. В Уфе 29-31 градус. В Ростове-на-Дону 23-25 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Ставрополе 16-18. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 21-23. В Москве в среду без осадков воздух раскалится до 32 градусов. Сейчас в Москве 31 градус.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала жаркая погода с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. В отдельных северных районах порывами до 14 метров в секунду. Температура в северных районах ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 9, плюс 14. На крайнем северо-востоке ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 2, плюс 7 градусов. В южных районах ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 17, плюс 22. На крайнем юге до плюс 26. В Сыктывкаре без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23 градуса. 21 и 22 мая по республике будет преобладать теплая погода. 21 мая преимущественно без осадков. 22 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами.
0: Вести Кумигор.
1: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В рамках 10-го российско-китайского экспо состоялась встреча главы Куми Ростислава Гольштейна с секретарем горкома Коммунистической партии Китая города Тунцзян господином Джаном Давэем. Стороны обменялись предложениями по сотрудничеству в торгово-экономической, туристической, культурной и образовательной сферах. Джан Давэй предложил поставлять из Китая бытовую технику и машины, а из Коми импортировать нефть, газ, уголь. В лесопромышленном комплексе предложено наладить прямую связь между поставщиками и потребителями, сократив излишнюю цепочку посредников. Начался отбор заявок на возмещение части затрат, связанных с развитием объектов сельского туризма. Участвовать могут субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства и некоммерческие организации. Сроки до 24 мая включительно. Подробности на сайте регионального Минсельхоза. Через час в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему «Как принять участие в предварительном электронном голосовании». Ваших звонков ждут по телефону 28 52 98. Лесопожарные Коми приступили к авиапатрулированию. Практически ежедневно летчики-наблюдатели исследуют все районы республики на предмет возгораний в тайге. Работа особенно актуальна после гроз, которые прошли накануне. Полностью заменить человеческий взор техника пока не в силах. Если позволяет погода, ежедневно с аэродромов Карткироса и Ембы в небо взмывают легкие одномоторные самолеты. Оперативные данные – сигнал к действию отрядов на земле, подчеркивает начальник летно-производственного отдела Кумилесопожарного центра Александр Нисанелис.
2: Все будет в зависимости от местоположения. Если можно добраться наземно в кратчайшие сроки, то по земле. Если на самолете Ан-2, то парашютистов сразу будем выбрасывать. Опять же, все, и площадка должна быть соответствовать, безопасность приземления. Если нет возможности уже на Ан-2, тогда вертолет.
1: В республике немало заброшенных деревень, сел и городских поселений. Местные жители в надежде обрести лучшую жизнь уезжают из опустевшего гнезда и зачастую оставляют мебель, книги и другие предметы быта. Такие города-призраки нередко посещают любители индустриального туризма – сталкеры, историки, фотографы. Наибольший интерес, по мнению урбаниста Дмитрия Махова, вызывает Воркута.
3: Мы ездили по всей республике Коми, и последней точкой у нас была Майорная Воркута. Можно встретить на поселке Комсомольском, который сейчас расселен, он заброшен в здании бывшего дома пионеров, советскую мозаику про пионеров. Причем в хорошем состоянии, качественно. Конечно, хочется такие элементы сохранять, но пока вот нет таких возможностей.
1: Новости культуры. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает завтра в 18 часов на отчетный концерт хореографических коллективов «Радуга», «Солнышко» и «Топотушки». Вы увидите, как под чутким руководством опытного педагога раскрываются юные дарования, рождается

0: Вчера прошла первая премьера опереты «Цыганский барон». Это яркая история всепобеждающей любви, наполненная искрометным юмором, страстью и коварством. Я получила очень большое удовольствие от участия в этой оперете. Это незабываемые ощущения, это очень волнительно, тревожно и, конечно же, прекрасно.
1: В Иркуте открылась ежегодная итоговая выставка детской художественной школы «Цветные импровизации». Экспозицию посвятили современному искусству. Среди представленных работ как новые полотна, так и те, что уже успели завоевать признание на престижных конкурсах и фестивалях, в том числе международных. Директор школы Сергей Гагаузов приглашает посетителей погрузиться в мир авторских замыслов и оценить более 80 работ в разных техниках – коллаж, цифровая фотография, графика.
2: Представлены два направления. Первое направление – современная выставка, потому что я современник. Я живу сегодня в 21 веке. Второе направление – это неординарный подход к искусству, это свое видение, своя мысль. Как когда-то сказал Пабло Пикассо, что многие художники превращают солнце в пятно, в желтое пятно. А некоторые художники превращают желтое пятно в солнце. Вот мне кажется, что на нашей выставке как раз-таки представлено солнце.
1: Выставка будет работать все лето и завершится к началу нового учебного года.
3: Радио России. Комигор. Спорт.
1: В Выборге завершился второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Выступили представители Северо-Западного и Приволжского федеральных округов 2009-11 годов рождения. Победителем стал Виктор Линушкин. Иван Нефедов и Артем Панцев заняли второе место. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Замкнули тройку призеров ижимские атлеты Владислав Канев и Анжелика Егорова. Команда «Транснефть-Север» заняла второе место на чемпионате Коми-хоккейной лиги среди любительских команд. Соревнования объединили игроков из Усинска, Печоры, Сосногорска и Ухты. В Ухте прошел республиканский фестиваль ГТО среди общеобразовательных организаций. Участвовали 8 команд из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Инты, Усинска, Сосногорска, Сысельского и Книжпогодского районов. За звание сильнейших боролись 68 претендентов. Среди городов победу одержала команда Ухты. На втором месте представители Сыктывкара. Обучающиеся Сосногорска замкнули тройку призеров. В зачете районов сильнейшей стала команда Книжпогодского района. Спортсмены Сысолы вторые. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала жаркая погода с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. В отдельных северных районах порывами до 14 метров в секунду. Температура в северных районах ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 9, плюс 14. На крайнем северо-востоке ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 2, плюс 7 градусов. В южных районах ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 17, плюс 22. На крайнем юге до плюс 26. В Сыктывкаре без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23 градуса. 21-22 мая по республике будет преобладать теплая погода. 21 мая преимущественно без осадков. 22 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами.

0: Друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Доброе утро. В студии Галина Ведерникова. В прошлый раз мы много рассказывали о том, как ученый Павел Федорович Лимеров написал книгу «Пермские мифы для детей», о чем хотела рассказать учащимся, да и взрослым также интересно послушать эти истории. Сегодня мы продолжим разговор о новом издании, который состоялся в Республиканской детской библиотеке имени Маршака. В презентации также участвовала сотрудник этого учреждения Людмила Камбалова.
3: Я тогда пролистывала эту книгу, читала. Там про Степана Пермского очень много интересного и истории разные. Но хотелось бы вернуться еще к одному разделу. Сотворение Пермского мира, мы уже немножко о нем начали разговор. Есть ли какая-то особенность, уникальность именно в мировоззрении Коми, как создавалась Земля?
4: Старые люди верили, что где-то хранится книга, в которой записаны древние тайные знания. Рассказы о том, как создавалась Земля, осколки этой тайны. Христианство принесло на древнюю Пермскую землю веру в единого Бога, Творца неба и земли. А во что верили сами пермяне в те давние времена? Язычники верят, что есть боги неба и земли, лесов и рек. Даже любой ручей, впадающий в малую речушку, имеет своего бога. Йен – небесный бог, главный, потому что он выше других, ведь небо так высоко. В языке коми небо называется Йенеш, что буквально переводится как «божий лук». Это небесная твердь, по которой на своей колеснице катается Илья Пророк, бог грома и молнии.
5: Самый главный, наверное, вопрос для всех народов. Как, откуда все это произошло? Дело в том, что человек вот древний, он не мыслил так же, как мы. Мы с вами мыслим немножко не так. Вот, например, стул. Для чего нужен стул? Это устройство для того, чтобы на нем сидеть. Так ведь? Это вот наша такая вот логическая, мыслительная завершенность какая-то в этом мире. А древний человек думал совершенно иначе. Когда у него спрашивали, для чего нужен стул, он мог бы ответить, вот когда-то было такое время, когда стульев не было, а был некий бог, который создал вот это устройство и вот таким образом его сделал. И с тех пор стулья делают именно так, как когда-то их создал бог. Но мифологическое мышление, оно совершенно другое. Вот, например, подбросим камень вверх, камень падает вниз. От чего камень падает вниз? Силой притяжения, да ведь? Вот, например, философ Шопенгауэр сказал бы так, камень падает вниз, потому что так хочет камень. Потому что его философия такая. А в мифологии камень падает вниз, потому что такова воля Зевса, там, допустим, бога. Или какого-то другого бога. То есть мифологическое мышление, оно немножко другое. Поэтому вот мифология, она оперирует совершенно другими понятиями. В коми мифологии есть два противоположных начала. Йен и Омель. Боги добра и зла, жизнь смерти, там добра и зла, там правды и неправды, дня и ночи и так далее. Вот смотрите, два этих бога, они создают мир таким, какой он есть. Первоначально они как бы встречаются друг с другом в виде птиц. Там птицы могут быть совершенно разные. Два утенка там, или это лебеди Гагара, могут быть два голубя, могут даже быть две лягушки, но тем не менее вот они встречаются друг с другом, и с этого начинается какое-то движение в мире. Вот смотрите, еще такой вопрос. Как обозначить мир до того, как что его не было еще? Мир до того, как его еще не было никогда. Ничто. Как обозначить ничто? Обозначает вообще-то в мифологии греческим словом хаос. Первоначальное ничто. Мир до того, как он стал еще существовать. И вот древние мифы, вот это ничто, этот хаос обозначают с разными символами. Первый символ – это вот бескрайнее, безраздельное море-океан. Без конца и без края. У него ни дна, ни каких-то краев. И вот на этой поверхности появляются две птицы, лебеди Гагара там или два утенка. И вот они ныряют за землей на дно бескрайнего океана и достают откуда-то вот эту вот тину, из которой потом уже делается земля. Вот представьте себе, ничто, бескрайний океан, две птицы, которые из этого ничто что-то достают. Вообще это немыслимое дело, но тем не менее древние представляли все это именно так. Потом появляются, они превращаются в двух божеств, Йен и Омаль, это добро и зло, и создают мир таким, какой он есть. Первый создает все, что маркируется там положительно, То есть какие-то положительные животные, какие-то положительные насекомые, деревья и так далее. Другое, все, что отрицательно. Хищные звери, хищные рыбы. Если этот создает город, то это болото и зыбуны и так далее, и так далее, и так далее. Если этот связан с жизнью, то этот связан со смертью. И потом оба создают уже человека таким, какой он есть. Вот о человеке там вообще интересно. Его, конечно, создает Йен, положительный бог. Но он оставляет его сушиться. Он такой вот весь сделан, я не знаю, там кожа у него как ногти. Очень такой совершенный. И оставляет собаку сторожить первого человека. Вот подходит Омаль и говорит собаке: слушай, собака, а он допустил холод, собака замерзла, он ей говорит: слушай, собака, тебе холодно? Он говорит: да, давай я тебе дам шерсть, чтобы ты согрелась, а ты дай мне посмотреть этого человека. Собака согласилась, он дал ей шерсть, дал ей шерстяную шубу, а взял человека, сначала обслюнявил, обсморкал, вывернул наизнанку, так что вот эта кожа, которая была как ноготь, она осталась только на ногтях, да? А вся скверна Омаля оказалась внутри человека, поэтому человек отныне до вовеки веков несовершенен, потому что внутри него и частица вот этого злого бога.
3: В этом же разделе есть интересные истории про Йому и про Войпеля. Многие, наверное, слышали про этих героев, а я хотела бы остановиться на вот этих героях. Кто-нибудь слышал такое слово, как «чуть»? Кто или что это?
4: Миф. Туман, мрак. Нигде не было видно ни живого существа, ни растительности. Один только прекрасный сизый голубь летал. Не раз он подавал голос, надеясь, что его услышит живое создание. Страдая от одиночества, он даже пытался броситься с высоты полета и разбиться. Вдруг он услышал голос, подобный своему. Это был еще один голубь. Они помчались навстречу друг другу, назвались братьями, посоветовались и решили изведать дно мрака и тумана. Один голубь нашел землю, другой нашел тину. Когда первый голубь выпустил из клюва добычу, землю, то около ее частиц стали собираться другие частицы, и скоро она превратилась в остров и зазеленела. А из тины ничего не вышло. Второго голубя одолела зависть, но он затаил ее и попросил своего собрата поработать вместе. Первый голубь был Йен, существо могущественное. Второй – Омаль, существо слабосильное и завистливое. В этом мифе хаос представлен в виде тьмы и тумана, то есть как нечто воздушное. Поэтому братья имеют облик голубей. В мифе, где хаос имеет вид болота, братья-творцы появляются в обличии лягушек. Но чаще всего хаос в мифах Коми выглядит как первозданное море, океан, не имеющий ни конца, ни края. А братья-творцы плавают на его волнах в виде лебедя и гагары или двух утят. Миф. На поверхности первозданного океана плавали гагара и лебедь. Заспорили, чей голос сильнее. Гагара закричала: «Курлык, курлык!» и спросила лебедя, испугался ли он. Лебедь сказал «нет» и тихонько подал голос в отдалении. Гагара снова начала курлыкать. В ответ послышались раскаты грома. Сердце гагары затрепетало. В голосе лебедя чувствовалась большая сила. В третий раз гагара закричала. В это время грянул гром, и молния ударила под самым боком гагары. Она еле спаслась, нырнув в воду.
5: Ну вот это само слово «чуть», этимологически там, происхождение, оно немецкое слово. Уровень где-то 6 века нашей эры, «чуоды», готское слово, готы называли так славянские племена. Славянские народы усвоили это вот чуоды как чуть. И чуди стали называть финно-угров, которые жили по соседству. И вот это вот слово чуди, оно пришло в значение чуждый, чужой народ. Оно пришло, ну, наверное, по всему северу. Там в русском языке есть, в нашем языке есть и так далее. Вот чуди называют очень много разных народов. Прежде всего называют это древний какой-то прежний народ. Язычников называют чудью. Много очень легенд таких вот у Коми, что вот чуть, когда крестил Стефан Пермский, чуть стала Коми. Самая первая версия о чуде – это вот о чуде карликов. Такой мелкий народ, примерно свершок. Он живет в незапамятные времена, когда небо настолько близко, что вот этот чуть, оно может касаться рукой неба. Помните, может быть, такое выражение, когда небо было низко-низко, и когда деревья были высокими? Так вот, чуть живет такое время, когда небо было низко-низко, сама она была маленькая, и чуть рождается из земли. Она вот семером, они могут прятаться под грибом. Кстати, художник вот так и нарисовал для гриба. Вы можете параллели провести. Какие вот мифологические народы вы знаете, которые вот такие маленькие? Гномы, эльфы, цверги и так далее, и так далее, и так далее. Все это первые народы, которые появляются на Земле. Но это другая немножко мифология. Может быть, более древняя, чем мифология Йена и Омаля. Но тем не менее, вот это первые люди, которые появились на Земле, которые вылезли из Земли, вот это как раз чуть. И всегда есть в мифологии такое понятие «золотого века». И Адам и Ева жили в Эдеме. Это была эпоха «золотого века». Вот когда они вышли из Эдема, началась современная история, да, история людей. Карликовая чуть, она живет именно тоже в эпоху золотого века. Она совершенно отличается от нас, она совершенно отличается от нас по разуму, по вот этому, то, что они карлики, то есть они маленькие, да, вот, то, что они черненькие такие, может быть, у них копытца даже есть. И они совершенно неразумны с нашей точки зрения. У них растет совершенно удивительная рожь, она растет кустами, причем каждый стебель колосится от самой земли. Представляете, да, вот? Они не жнут и не пашут, но вот эта рожь, она сама по себе растет, и они не знают голода. Они не умеют пользоваться этой рожью. Они там стирают, конечно, муку как-то делают, но чтобы сварить кашу, допустим, они кидают эту муку в прорубь, и она уплывает у них. Они хранят зерно в этих поголенках, то есть они совершенно неразумны. И кончается это тем, что однажды чугинка печет блины, и чтобы их остудить, лепит прямо к небу их там. Бумс, прилепила и остудила таким образом блин. А дети тогда у них рождались сразу и начинали говорить с рождения. Она родила там ребенка, он тут же ползал, встал на ноги и начал бегать там. Ну и там какнул немножко. Она взяла блином, подтерла и приклеила блин к небу. И тогда Йен, который вообще-то это небесный бог, он оскорбился. Это было первое, наверное, грехопадение, что ли, в чудском мире. И небо взмыло вверх. И чуть, она карликовая, в таком мире она не смогла жить. И вот тогда появляется эта мифологема ухода чуди под землю. Первые народы все уходят под землю. Они открывают нижний мир. Представляете, мир становится таким. Небо, средний мир, на который пришли высокие люди и стали расти высокие деревья. И нижний мир, это мир чуди. Вот это чудо, оно превращается в ту нечистую силу, которая уже живет в нижнем мире. Мир смерти, мир чуди. Кстати, у многих народов есть такие святочные дни. Так вот, святки – это как раз новогодние праздники. У нас святки от Рождества до Крещения. Святочный период – это как раз новогодние праздники. Считается, что вот это чудь на святке выходит из-под воды, из-под земли. И вот эти 12 святочных дней она веселится на суше. Что они только не делают. На своих маленьких санях они катаются. Там справляют свадьбы. Они там веселятся и вот живут полнокровной жизнью в течение вот этих 12 дней. Она знает будущее, эта чуть маленькая. И у нее спрашивают там, девушки гадают, когда, да, они спрашивают у чуди. Это вот у Мепельников записано все. Что со мной будет там в следующем году? Или кто мой жених? И вот это чуть она говорит. Но они опасные тоже. Вот там есть такое гадание, когда возле проруби накрываются скатертью хлебной и спрашивают у чуди, что там произойдет в этом году. Чуть может скатерть передвинуть и сбросить в прорубь. Но вот они уходят под землю, и этим жизнь чуди заканчивается. Кстати, это у всех народов есть такие. Вот, когда я защищал кандидатскую диссертацию еще, вот я рассказывал об этой чуде, у меня в диссертации было написано. И у меня был оппонент Николай Путилов, очень известный фольклорист, и он писал как раз о мифологии Новой Гвинеи. И он тоже, он удивился, что вот в Новой Гвинее и в Коми Зырян, и в Коми Пермяков примерно одинаковые мифы о первых людях. Такая вот история.
2: Книга состоит из нескольких разделов. Один из них – эпоха героев. Какого героя народа Коми знают школьники? Конечно, в первую очередь они называют Перу богатыря.
6: Минула эра богатырей. Ушли они с лица земли. Но остались уже сильные люди, которых земляки называли богатырями. Одним из них был Пера. Впервые о нем поведал ученый Иван Лепехин в середине 18 века по заданию Академии наук, побывавший в Великой Перми. Он записал предание о том, как один из чудей Пера за неимоверную силу был призван ко двору Ивана Грозного и пожалован царской грамотой на владение охотничьими угодьями. История маловероятная, потому что едва ли царь Иоанн Васильевич не зашел бы до приглашения ко двору какого-то чудянина из глухой тайги Пармы. Возможно, это только привязка истории о чудянине богатыре к неким якобы реальным событиям, а сам сюжет сложился в незапамятные времена. Согласно преданиям, Пьера и его брат Мизя когда-то давным-давно жили на реке Лупье. Жили-были два брата, Пьера и Мизя. Мизя служил в солдатах, а Пьера охотился на белок. Бродит Пьера целый день по лесу, дойдет до своего чома-шалаша, наломает пихтовых веток, костер нодью разведет, да и спит себе возле нодью. Однажды в столицу пришел очень сильный богатырь, начал людей мучить, колесом их давить. Того, кто осмелился помериться с ним силой, он бивал на месте. Испугавшись, жители начали посылать людей биться с тем богатырем, а когда очередь дошла до Мизи, он сказал: «Есть у меня брат Пьера, силы он непомерный, не вызвать ли нам сюда его?» Послали солдата на родину, чтоб привез он брата богатыря. Встал Пьера на свои лыжи и за два дня домчал до столицы. Видит, катит богатырь колесо, людей давит. Подъехал богатырь к Пьере, ударил его в поясницу, сорвал с Пьера кожаный ремень. «Ах ты, чертов сын!» – рассердился Пьера. «Да я тебя в грязь превращу!» «Да как схватит того богатыря вместе с колесом! Да как шваркнет его об землю!» На земле только кровавый след от того богатыря остался. Потом позвали к Пьеру к царю. Угощают его, в мягкую постель стали укладывать. Но только не нравится Пьере такое житье. Скучает он по родной Парме, по речке своей Лупье. «Проси, чего хочешь!» – говорит царь Пьере. «Ничего мне не надо. Лишь свободно охотиться в родных моих местах. Подарил Пьере царь во владение Лупью Парму, да еще шелковую сеть, куниц ловить». Сюжетов о Пьере много, и каждое предание выделяет разные черты его облика, такие как гигантский рост, 3, а то и 4 метра, или его огромную силу.
3: Пьера, да, и как раз один из героев, который вошел в эту книгу, тоже Пьера, и наряду с ним еще другие герои.
5: Ну, я хочу сказать, что почему эпоха героев? Дело в том, что мифологическая история от сотворения мира до конца света, она как история такая идет. Она у всех народов такая примерно одна. От сотворения мира боги создали этот мир, потом появляются вот эти первые люди, а потом появляются после этих первых людей богатыри. Вот космос, он создан, он молодой еще, да, вот эта вот история начинается просто. И появляются богатыри, которые бросают огромные камни через Уральские горы, могут перекинуть на несколько километров топор друг к другу, потому что вырубают лес таким образом. То есть вот такие огромные люди. Вот первый богатырь один из них. У него рост от 2 до 3, а то и до 4 метров. Он огромный такой человек. У него огромные лыжи. Вот такой первый богатырь. То есть он человек эпохи богатырей, эпохи героев. За маленькой чудью, за историей маленькой чуди начинается история богатырей, история людей, которые тоже не вписываются в наш мир. Они слишком большие, слишком сильные, слишком огромные просто такие. Но это история вот как раз о них. Вот эти вот богатыри, это и Пьера богатырь, и Кудымож, они вот связаны именно с этой эпохой. Там их много, Пьера и Кудымож. Если Пьера богатырь там борется с этим колесом, богатырь катается на колесе, то Кудымож, он учит людей, во-первых, сеять хлеб, ковать железо, там, да, он устанавливает нормы брака, что же немаловажно, там, потому что брак должен быть, как Пивет Нагафи говорит, экзогамным, да, вот нельзя жениться на сестрах там, и так далее, а он берет куда-то издалека, привозит ее. То есть устанавливает нормы, по которым люди потом живут. Вот это вот как раз герои, потом их чтят люди. Может, они были, а может быть, их не было. Но, во всяком случае, Кудымкар есть. И вот эта гора, на которой жил когда-то Кудымож, построил свое городище, она до сих пор существует. А кто такая Золотая Баба? И откуда она взялась, вообще-то неизвестно совершенно. На самом деле, конечно, Золотая Баба – это вымысел, скорее всего, вот этих западноевропейских историков, которые начали писать об этом с 17 века. Матвея Меховского там был такой историк, который написал трактат о двух сарматиях. А похожая богиня, золотая богиня, которая связана с солнцем, конечно, у великоми людей, наверное, была у пермских этих людей. Она, наверное, была, но вряд ли она, конечно, связана была с этими представлениями, которые в этих книгах западноевропейских есть.
4: Богиня-мать. В патриаршей летописи в статье о Стефане Пермском отмечается, что крещенные им пермяне прежде молились идолам – солнцу, огню, воде, камням, деревьям, валам, волхвам и золотой бабе. Так впервые было упомянуто об одном из самых загадочных феноменов мировой истории – «Золотой бабе». В Европе о ней становится известно в XVI веке из сочинения Матвея Миховского «Трактат о двух сарматиях». За областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию стоит большой идол – «Золотая баба», что в переводе значит «золотая старуха». Соседние племена поклоняются ему, и никто, проходя поблизости или гоняя или преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения. Рассказ о золотой статуе подхватили другие европейские авторы. Многие разыскивали статую, но не нашли. А существовала ли она на самом деле? У этих авторов всегда говорилось только о золотой статуе, и именно она интересовала искателей. Лишь в летописи речь идет не о статуе, а о поклонении золотой бабе как богине. Золото в древних культурах считалось солнечным металлом и напрямую связывалось с почитанием солнца. В мифах оно предстает как то, без чего невозможна жизнь на Земле. Миф. Создал Омыль месяц. Он светил, но не грел. Когда крестьяне посеяли хлеб, ничего не взошло. Люди стали от голода умирать. Видя это, Йен сказал: «Если он месяц сделал, я сделаю солнце». И сотворил солнце. Трава и хлеб начали расти. Скот стал питаться травой, а люди – греться на солнце. В представлениях древних людей солнце – это не просто огненный шар. В одном из мифов оно появляется в виде живой девушки, навеки разлученной с любимым человеком. Миф. Колдун рассердился на парня и девушку и разлучил друг с другом, забросив на горячую и холодную звезды. И приказал звезде, на которой находилась девушка, появляться днем, а звезде, на которой жил парень, – ночью. С тех пор солнце восходит и светит днем, а месяц – ночью. Они никогда больше не встречались друг с другом и не встретятся. Совсем не случайно именно девушка превращается в солнце. В пермской мифологии оно было женским божеством. У многих народов мира символом солнца было копытное животное – олень, лось, даже корова или лошадь. Был и общий для многих мифологий Сибири и Севера Европы миф о космической охоте, где рассказывается о копытном животном, за которым по небосклону гонится охотник. Помните предание об Еркапе? Он преследует лосиху, а его лыжи скользят не по снегу, а по небосклону. В основе этого сюжета – древний миф о погоне за солнечной лосихой, объясняющий смену дня и ночи, а также и времен года. Языческая религия ушла в прошлое, и имена ее богов забылись. Охотник-медведь мог быть божеством грома, а, возможно, был родоначальником рода медведя. Ведь не случайно же в преданиях отцом таких героев, как Пера и Кудымош, является медведь. А золотая баба, на коме Зарнянь, вполне могла быть солнечной богиней. И вот тут самое время обратиться к археологии. В середине XIX века ученые обнаружили загадочные бронзовые изделия с изображениями зверей, птиц, различных фантастических существ, которые находили при археологических раскопках Прикамье. Их называли чудскими образцами, шаманскими бляшками. А в XX веке стали говорить о пермском зверином стиле как уникальном явлении мировой культуры. Временем его расцвета считают 3-12 века нашей эры. Ученые полагают, что лоси, олени, медведи, утки, хищные птицы, насекомые, изображенные на чудских образцах, отражают представления древних людей о мире. Птицы и головы лосей символизируют верхний мир небесных богов. Крылатая женщина-лосиха – срединный мир. Под ее ногами располагается ящер – символ нижнего мира. Богиня – повелительница мира людей, богиня-мать. Связывала воедино мир людей с миром небесных богов. Эта богиня-мать и есть золотая баба – Зарнянь в мифах Коми. С ней ассоциируется и образ солнечной лосихи в древней мифологии.
5: Есть такое в Коми выражение «вырва». Его переводят обычно как «природа». Вот я сам видел, как бабушка одна шла через речку, она шла в лес за грибами, что ли, она перекрестилась и помолилась вот этой «вырва». «Вырва, матушка, ты разреши мне там собрать грибов». И как бы после этого только перешла эту речку. Понимаете, вырвал. И лес вода — это какое-то такое гигантское понятие, когда лес представляется в виде такого женского и очень такого огромного существа. Нам не понять, но люди вот эти древние, они именно так и представляли. Тюрки представляли мир в виде земля-вода. Для них это два главных понятия. Они свой космос именно так называли. От коми, которые люди леса, они называли мир вот вырва. И вот эта вырва представлялась в виде огромного какого-то божества, женского божества. Вот это и есть, наверное, та самая золотая баба, которая жила в лес. Вот мифы разных народов говорят, что первая женщина, которую похитили с небес, жена небесного бога, она упала на землю и стала покровительницей земли. Вот это и есть, наверное, золотая баба, Зарнивань. Сложно, наверное, говорить, но у всех народов примерно одинаковое представление об этом.
3: Может, у ребят еще есть вопросы? Вот такой маленький, может, вопрос. Книга адресована детям, подрастающему поколению. Павел Федорович, а зачем нашему подрастающему поколению нужно знать мифологию? Что это дает?
5: Был такой человек, его звали Калистрат Фалалеевич Жаков. Один из таких вот мудрых людей, которых родила эта земля. Вот Жаков очень родил за школу. И хотел, чтобы вот школа местная, она начиналась с того, чтобы дети знали сначала мифологию, а потом переходили сразу к философии. Мифология – это какой-то кирпичик, какая-то основа для того, чтобы люди понимали, в каком мире они живут, чтобы были какие-то ориентиры. Мифология дает первое представление о том, что мир сложен на самом деле. Это не просто там взять телефон и уткнуться, и Google там спросить, а это какие-то основы мировоззренческие. Будешь знать мифологию, тебе легче станет перейти уже к философии, а философия объясняет, ну, нашу жизнь, наверное, наш мир. Примерно так. А потом уже как-то постигать уже все основные, наверное, науки. Так что вам и флаг в руки. Начинайте с мифологии, переходите к философии, а дальше уже как Бог на душу положит.
3: И такой еще маленький вопрос к вам, ребята, и Павлу Федоровичу тоже. А рождаются ли мифы сейчас, в современном мире? Если да, то о чем?
5: Самая мифология – это реклама, которую нам пичкают с телевизоров. Самая настоящая мифология. Вот, например, мифы, они рождаются буквально на пустом месте, могут быть. Вот я какие-то в 90-е годы собирал тоже какие-то материалы полевые, экспедиции был. И на Ударе есть такое представление о ветре, который посещает людей. Вот человек шел, взял, его закрутило вихрем и куда-то внесло. Я с реальными людьми встречался, с которыми все это происходило. Это может быть мифология, может быть где-то это и правда. Я не знаю. Я до сих пор не могу себе как-то это объяснить, вот эти рассказы. Но люди уже другого поколения, старые так рассказывали, они уже связывали это с инопланетянами. Посмотрели фильмы, да? Инопланетяне утащили там эту бабушку, и вот держали они какое-то время, потом ее выбросило там в речку. Ну, примерно так, это новая мифология какая-то. Таких мифов очень много. И реклама, кстати, она именно на новой современной мифологии так и связана. Вас заставляют верить, что Head & Shoulders – самый лучший там шампунь.
3: Я благодарю Павла Федоровича за интересный сегодняшний рассказ. И, конечно же, будем надеяться, что во все библиотеки эта книга придет, и у каждого из нас будет возможность с нею познакомиться. Я знаю, что она есть уже в продаже.
2: Эта книга не только прибавит знаний юным читателям, она еще воспитает вкус к художественной прозе, научит ценить бесценный опыт множества поколений, живших до нас и выработавших свою собственную шкалу ценностей и взгляда на окружающий нас мир.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльтырьяс. Июнь медвод джалун шэнь Ущинск районын ылы шик дгрездясы кудасны ветлэны теплоходяс. Ыне юяс вылас сутадаланы туйсы индалан пасяс. Кыджи и колем воун ессы пундасны нолыны Николай Горный да светлый нима пыжясын. Наын ужалышаса смедалама. Регат теплоходяссы лыджасны ваа. Ветлэлан кадяссы стычмадыны матасса кады езадасны. Бичишана мэй Николай Горный кудас мунны шэмандрэй шиктыч сэне ужмачаман. Куломден районыш пожыкса ведьму омысын вульмадесны ев переработытанын. Шымсы тавылы шададесны кывкудыш министерствылыш, оцалыс и район. Эс эча ведьны и асна живитымыш. Талунья эмбур оцыгын пожасылэджны дассы шикастор, вешек лымвы и мороженой. Омысас переработытаны и яй, ушкада тыдвылы. Некамын во сайын шерпасыз омысас вылы зев шекыд. Выль вешкадлыш некамын воон тычымын бурмадес. Выль пыртымыс свечишана ныштана сымадас предприятиесы. Комин кудасныз бүлмадны ашгум бұрыдым кужа ұрштас. Урчытыма кік шүрс комыны двоыч. Шуыма джика жвесавны тая лёг бүдмагыш кік ямыс шо гектар муяс. Урчас вылаз бүд во кысыны вичмадны дас миллион шайтын. Таво кудасны вадичыны и дрон ясын. Дашыш вочсашны чырш химия сорас ясын. Талын вылы боршевикыз пачкалыма нёль шүрс гектар кымын. Сыш нёлед юкан муясын кучым шуры урчас нуыдыманин. Пасыны вичму овмас министерствуын. Тавыша март шэн канмуса олан пас шерти, му кутыш яслы чыктыма бұрыдны ажгумсы да му кад лёг бұдмыг. Кулитайыз озвыч пондасны кыскыны кывкутыма. Бір якады рашиян содыс нэштаэти шикас сорас, мэй оцыган лэджама тышкашны ажгумкад. Специалист яс вызесны удараса вырвавиджанынын и воджи дугадны черикыем да юты из кывтым катым. Таэс кысены нюжадны кык шурс комыны двоэч. Шорнеес муна мозым юлан юкан да сетче пырыш вожяс елыш. Оспоч кышыны да ветлдыны вавывтыез бэдво сымын кульман кады. Март чыршань май помыч. Шентябр медво джалуншань октябр помыч. Заказникы слышадама абу сымын шымга чырчмича вырваса виджан могыш. Туэлэм яс шерти гыр чересыны коли вывтыеч. Дожер кутышес оз верманы тырбура вечны быдлаты, торенин ылы ю вожясын, улыс да вылыс пузладорын. Вырвавичан министерствылы вызема йонмадны уршса, воджа документыстан выныс помащыс мартын. Вылыс оска пыртны бала свешшим яс, завдитас ужавны шентябр медва джалунчань, уршитама нёль вовылы. Республикаса вешкадлан кутырлан индадын Кырткерес районса аджырымыш велычынын интернат доры етама кулымдынса таршым школа. Таршым ногын зилены вичтыны шым. Комин такужа учтасыз урчитама локтан воч. Аджырымын велычы нелямы нықмыз челядин валид. Кызвыныз олыны интернатас. Пышти тамандажы нывзон кулымдынсаын. Бір яс бұрыдыма вешкадлыш. Сиес вежіш яс да шыр бухгалтерыс. Утухтыма сейджі сықты в районыш катыт гресса да луздырыш читаев шикца таршым школа яс. Воркута да печораса челядь керкаяс. Бір ясас пышти отмандажы нывзон, батьмамтам яс. Олан велычан ногыз озверши эскадыны чина яс. Воркутаса челядь керкаан вешкадлышаслы вазясны печораан ужаланын яс. Республикаын вош во чина кагалыд. Табыша нёль тылышын чужис маты шурс шижимшо ветымын ладенеч. Во помоч вечишана ло вид шурс кыкшокымын. Колем да воджа вояса вылы унжык, а дасыш унжык восаен вефтертиз дас кыкшурс. Войтырсы комин быд ногыс ышыданы чуштыны челядес. Отсагыз шетше мам ныбышымшанес. Вичмыданы кагалы кулана бытчама кылуй, кожен чукар, ставнас да сыкмыс шикастор. Эти наборы сулалы квайд да джин шурс саяшайд. Дашты миян регионыш вуршан фабрика, республика куд еш торедыны вель ыжытшым. Земская культура ан ужалыш канмуса программа талун кежлы комиен пырычыны окутетеші сымын витна. Программа сымиян республика ан завдетесныз бүлмадны колем вошань. Бір ямаяслы вичма 8 миллион шайт, медешаснакы ветымын шурс мортыч омычыминса культура учреждения. Быт зильны сыны вит во, мунаска воджык шымса бір бергадасны, но медыджыт мога скольны специалистса пыр кежлы. Колем воон шорничымса крымалысны вид морткад, табовылы эм пожанлун медавны даскак ямысыз. Арлыцы тыдвылы озбочны, сымын мед вылыны вылыс либо шыр урчикаса тыдымлун яс. Мед йона колыны хорын вешкадлыш яс, балетмейстер яс, шылада школа ясын велдыш яс, да небагайнесын ужалыш яс. Лышычыны шетны и оланын. Челядь да Томуловлын республикаса шырынын боштыны гожымын ужыштыны окытыш войтырыс, медаласны нывзон ясыс Йонмадан ас регионса да Краснодар крайса лагерьяса. Ужын могыдышяс вазыны кыкшыыш унжык ваканшия, тая важатый, беладыш, бурдыдыш, кружокын вешкадлыш, пелькачыш, звукомеханик да мукат специалист яс. Шереда кадровой шырынын нуадасны быргим яс, медашны окытышяслы пожас шорнитыштыны мыршынынын могыдышяс кыд. Ушинск районца шикт грездияс бара шедадысныщы мушыр перьеш да переработайтыш ыжыт омасыш. Сыоцыган пондасныз бульмадны комынати учтас. Квайтыш аймудорьеш да тылын зелемаяслыш память виджем кужа. Меттыцыз усылым сатышкашишлы памятник, шиема проектыс ыжыт вермамшань комын волы. Колым воа вульмадысны, мичмадысны, таво гагырсы югждасны. Таршым коджа уржияс кудасны нодны орчан навикбы шиктца паздорын, коды шиема воин кыр виджешяслы. Югатло и колван, а парма да вашкин грездесын ташым пасесыз эзвавны пондасны вычны, мутны материкын айму дорищаслы мемориал пелькадасны мичмадасны, таво таящиктыслы тыры шо ветымын битво, вульмадам пас дора пуктасны джориджес.
0: Радио России, Комигор, спорт.
1: Сыгдывкарса микрорайонын улышеслен кынеем стадион быд асыв заводича зарядка чань. Миян уржерт я светысны давпана да тыдмашесны спорт радитышескад. Кыв Ольга Макаровалы.
2: И ты вигожем, как вонин, Ирина Леонидовна, волы владав панца стадион вла подан АТП район чань. Кыть шуачи, скыпадны джонь, виджалон да пычка савын яс.
3: Зарядка повышает тонус, потом всегда в движении, это же жизнь. Чем лежать на диване, лучше прийти сюда, пробежаться немножко, проходить, сделать упражнения и с хорошим настроением идти домой.
2: Инструкторка зарядка, куим швежон нас, выльну на щередая до пекнича. Как мы сейчас, комун минута совещань, нюжала до свет минут. Быден, вече, ас джонь, виджал на черте, но сыч кычкола.
4: Комплекс стандартный для утренней зарядки, сверху вниз, начиная от шеи, плечи, руки, туловище, ноги. Все как положено.
2: Спортсмен я сыщу на заводит из неволу в натаче. Ваш стадион вылы на кор вылы с купедом елышцем на мы впалось на. От кумынлан бурочтан и панчи с хунавоща йорташем, да нюжалы ыныч.
5: Вообще нам это очень нравится, очень полезно. Утром встаешь, вроде бы все болит, выходишь сюда, уже все забываешь. Мы очень дружим, вместе праздники празднуем. Здесь вот мы друг друга все дела знаем, то есть мы стали подругами.
2: А с я зарядка быт приепрычена не команда сморт. Кот корчен, ворса мачен, а котка тренажер я свылын вынчатче, котрала, либо ниж емуна. Но быт прие, та еще те пыльза, быт арлыден, волан быт. Каде.
1: Ты как взяли твильтер яс?
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала жаркая погода с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. В отдельных северных районах порывами до 14 метров в секунду. Температура в северных районах ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 9, плюс 14. На крайнем северо-востоке ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 2, плюс 7 градусов. В южных районах ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 17, плюс 22. На крайнем юге до плюс 26. В Сыктывкаре без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23 градуса. 21-22 мая по республике будет преобладать теплая погода. 21 мая преимущественно без осадков. 22 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья. ВОЗ располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Российские войска после взятия села Волоховка в Харьковской области установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья, сообщили в ведомстве. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и общего процветания.
4: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
3: Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министра федерального правительства, главы нескольких российских регионов, а также руководители госкорпораций, представители крупнейших банков России и представители крупного бизнеса. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. Об этом говорится в документе российского ведомства. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении СВР. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, указали в ведомстве. 5 человек погибли в результате опрокидывания лодки на Байкале, сообщила пресс-служба МЧС. По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек, спасено 13 человек, в том числе ребенок. Отмечается, что одна из пострадавших получила рваную рану ноги, ее госпитализировали в медучреждении. Все туристы, находившиеся на борту опрокинувшегося на Байкале аэролодки из Московской области, сообщили РИА Новостям в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее сообщалось, что аэролодка «Север» Север-750 перевернулась в районе скалы Черепаха. По предварительным данным, причиной стал перегруз. На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола и более чем 500 случаях с подозрением на это заболевание в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По его словам, эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций на местах, включая усиление эпиднадзора, отслеживание контактов и лабораторное тестирование. Служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки Эболы провинции Итури 5 мая. В ДРК и соседней Уганде немедленно было объявлено о вспышке лихорадки Эбола. Несмотря на период охлаждения, в России создаются условия для устойчивого экономического роста и поддержки предпринимательства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями бизнеса в Красноярске. Выступая на форуме по повышению производительности труда, он отметил, что за последние 5 лет в среднем год к году уровень производительности труда в нашей стране рос почти на 1,5%, а уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме, чуть больше 2%, отметил Новак.
5: Компания «Сибурт» у нас одна из наиболее эффективных и самых высокопроизводительных. Мы и так видим цифры какие. От 76% коллеги стремятся к 87%. Это очень высокий уровень. Мы бы хотели от вас, может быть, каких-то рекомендаций для того, чтобы ваш опыт можно было распространять в целом по промышленности. У нас почти 250 тысяч предприятий и порядка 10 миллионов человек работает в промышленности. Но не все используют современные методы повышения производительности труда.
3: Локализация китайского автопрома в России идет интенсивно. Об этом информационной службе «Вести» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что местами локализация идет с опережением графика. По его словам, у нас есть бальные системы. Это требование предъявляется для всех зарубежных партнеров, которые совместно с российскими бенефициарами создают или заходят на площадки, которые ранее осваивались теперь уже недружественными партнерами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
6: Спорт.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В сезоне 25-26 тольяттинская команда заняла 10-е место в западной конференции и не попала в плей-офф. Только что разговаривала с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжит играть в КХЛ, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовала в мессенджере «Макс». Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первый переходный матч за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Копленников. Игры пройдут в среду 20 мая. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо 2 титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Погода.
3: холодам центров области 20 мая. В Петропавловске, Камчатском и Магадане ожидается переменная облачность без осадков и до 9 тепла. В Хабаровске плюс 25, также будет без осадков. В Екатеринбурге и Красноярске завтра днем 22 градуса, небольшой дождь. В Мурманске плюс 17, кратковременные осадки. В Петрозаводске и Вологде до 29 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дождь, днем до 23 градусов максимум. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется, в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы для российской столицы.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть вторая. Второе мая. Среда.
1: Привет, Глеб.
2: Ну, привет.
1: Почему-то нет никого. Никого из 6 А, и кабинет географии заперт на ключ.
2: Ой, да придут они, куда они денутся? Еще 10 минут. Чего ты уставился-то на меня?
1: А где... У тебя вчера была болячка, через всю щеку.
2: Ну и что?
1: Теперь ее нет.
2: Как нет? Ты чего заливаешь? Хотя... И правда, гладкая щека. Чудеса прям.
3: Эй, вы почему здесь?
2: А вы-то куда?
3: На контрольную.
1: По алгебре, что ли? Мы же ее позавчера написали. Надо сходить на алгебру, проверить.
2: Чего ходить? В дневнике четко же написано. География.
3: Ах, вот они где. Елизаров, Карасев, Зюзина. Хотите мне годовую контрольную сорвать? Быстро в кабинет.
2: Чего? С чего это мы еще раз пишем эту контрольную?
3: Елизаров, хватит умничать. Бегом в класс.
4: Правда странно.
1: Непонятно.
2: Ну да. Ладно, пошли.
3: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня мы пишем годовую контрольную по алгебре. Так что приготовьте ваши ручки и двойные листочки.
2: Так, Зюзина и Карасев в недоумении. Остальные все пишут. Нормальных только трое. Остальные, значит, чокнулись. Массовое помешательство, не иначе.
3: Елизаров, думаешь, у тебя слишком много времени?
2: Ну ладно, ладно. Очень интересно во второй раз решать те же самые примеры. Так, тут x, тут подставляем. Так, ага. 7 на 8. Так, ага, да. Тогда, ну, угу. Ну и что это было?
1: Может, розыгрыш?
4: Да? И кто кого разыгрывает?
2: А теперь они все бегут на русский. Обалдели, что ли?
5: Рубцова выучила? Только половину.
1: Ты посмотри на них, они же что-то учат. Обалдеть. У меня было сколько? 4 двойки. Го, еще раз. Я тебе точно говорю. Рекорд идет. Толстяк, да булками шевелить. И Саре идет. Перевал туда.
6: Начинаем урок. Сегодня я вам задавал выучить стихотворение замечательного русского поэта Николая Рубцова «Звезда полей». Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Все сошли с ума. Эй, Ткачук! Ткачук! Неужели ты и правда ничего не помнишь?
7: Чего не помню?
2: У тебя учебник открыт на стихотворение Рубцова. Его весь класс уже ответил. Ты же тогда запнулась на строке «Она горит над золотом осенним». Овчаренко тебе подсказывал. Ты же четверку получила.
7: Ты обкурился, Елизаров? Когда я отвечала?
2: На литературе, в среду.
7: Сегодня и есть среда.
6: Так, к доске пойдет Зюзина.
4: Сергей Сергеевич, сегодня пятница. Среда была 2 дня назад, и в среду я уже получила за этот стих 3. Почему меня опять вызвали к доске? Почему мы учимся по расписанию среды?
6: Зюзина, ты думаешь, это смешно? Посмотри в журнал. Вот видишь выделенный столбик? Здесь должны быть ваши оценки за стихотворение «Звезда полей». Ты видишь, что он пустой? А какая дата над этим столбиком? Читай вслух.
4: 22 мая. Но ведь это невозможно. 22 мая уже было. Сегодня 24 мая.
1: Вот эффективный даешь, а?
8: Соседка работала. С катушек съехала со своей малышней.
4: Зюзина, ку-ку.
3: 22 сегодня.
9: Сергей Сергеевич, я на минуточку. Надо сделать объявление. 6А! Напоминаю всем о завтрашней экскурсии в Гаргиппию.
2: Опять эта экскурсия. Ну что, какие будут идеи? Кто-нибудь что-нибудь понимает?
10: Понятно только одно, что мы каким-то образом перепрыгнули обратно в среду.
4: Ерунда какая-то. Раз вчера был четверг, значит, сегодня пятница.
2: Тогда куда делась моя болячка? Когда я ложился спать, она была. Если сегодня среда, то щеку мне Мухин поранит только вечером.

0: Когда до конца учебного года всего 3 дня.
1: А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино.
2: Он полностью изменился. Стал совершать добрые поступки, помогать людям и все такое.
1: Тогда Елизарову это не грозит. Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова.
0: Ой, слушай, Зюзина, да катись ты.
1: Да с удовольствием, недоумок.
0: Психопат.
2: Ребята, ну куда же вы?

так. Отца опять нет. Неужели даже домой не зашел перед работой? Вообще ничего не понятно. Какая-то чепуха. Ого, пазл? Я же его рассыпал, а он снова целый. Вот это да. Ну конечно. Сегодня же не тот день. Сегодня среда, которая уже прошла. А в холодильнике у нас... кастрюля с недельным борщом и 3 сосиски. Странно как-то есть еду, которую ты уже съел 2 дня назад. Но вообще, везуха. Я ведь знаю весь сегодняшний день. Теперь можно не налепить ошибок. Не пойти за котлетами, не встретить Мухина и не сцепиться с ним. Или наоборот. Пойти и дать ему в бубен. Классно. Как прикольно знать будущее. Если завтра все закончится, даже жалко будет.

0: Это на месте. Так, а если я... Так, а если...
1: Лен, а ты перегрелась? Чего ты все бегаешь туда-сюда?
0: А что такое, Андрейк?
1: Ну, ты, например, уже в третий раз спрашиваешь меня, где Анютка.
0: Да? И где она?
1: Опять забыла. Она в саду на пятидневке.
0: В саду? Но ее же не пустили из-за ветрянки. То есть я хотела сказать, ну, неважно. А какой сегодня день?
1: И это ты уже спрашивала. Среда. Слушай, может, тебе не хотеть на работу?
0: Я не заболела, все в порядке. Просто спала мало, плакат для Вовы рисовала.
1: Лен, ты что? Какой плакат?
0: Не могу никак собраться. В голове все перепуталось. Сегодня, завтра. И дни так похожи друг на друга, особенно в последний месяц, когда мама попала в больницу, а я тут кручусь с вами. Да мне уже пора в салон на работу, а по дороге надо вам фруктов купить.
2: Чего пришла? Не твоя ж смена.
0: Как не моя? Тетя Мила, ну хоть вы признайтесь, что сегодня пятница. Что с вами всеми происходит?
2: Лена, тебе нехорошо?
0: Это вам нехорошо. Это вы сошли с ума и думаете, что сегодня среда.
2: Переработалась, переутомилась. Виданное ли дело, чтобы 12-летний ребенок работал так, как и некоторые взрослые не работают. Моет, прибирает. Да ты присядь, присядь.
0: Нет, этот день сурка мне вовсе не нравится. Неужели я теперь так и проживу в этом ужасном дне несколько лет, как тот парень из фильма? И каждый день буду писать контрольную по алгебре, убирать бардак, а вечером варить рассольник. И мне никогда не выдадут зарплату. И мама никогда не вернется от папы. Может, я и вправду сошла с ума, и мне все это кажется. На самом деле я сижу в психушке в смирительной рубашке и брежу. Или, может быть, я в коме? Лежу под капельницей, вся утыканная трубочками, а мозг подбрасывает мне ужасные картины. Нет, нет.
2: Ой, переработала девчонка. Водички, водички ей дайте!

0: 21 мая, вторник.
1: Атака на женскую раздевалку!
2: Мухин, кидай!

0: Гарри Зинова! Гарри!
1: Откуда в одном месте столько чокнутых сразу?
2: Сейчас, сейчас, погоди, я сейчас покажу, я снимаю носки. А это непросто.
1: Ты что ты мне суешь под нос свои грязные лапы?
2: Ногти, посмотри на ногти. Я постриг их вчера вечером и искупался. А сегодня они снова выросли.
1: Ой, да не выросли они. Просто ты постриг их в среду вечером, а сегодня еще только вторник, утро. Кстати, твоя теория не сработала.
2: Какая теория?
1: Насчет того, что мы застряли в одном дне. Дни-то меняются, только почему-то не в ту сторону. После четверга наступила среда, а теперь вот вторник. А завтра что будет? Понедельник?
2: Как-то это все кошмарно и неестественно.
1: Ну еще бы. Ты каждый вечер будешь приводить себя в порядок и мыться, а просыпаться грязный и с когтями. Пошли.
2: Пошли.
1: Ой, смотри, Зюзина идет. Давай к ней.
3: Слушайте, сегодня вторник, 21 мая.
1: Да ты что? А без тебя никто и не понял. Спасибо, добрая девочка, что просветила.
3: Ты клоун, Елизаров. Тут совершенно не до смеха. Неужели вас не беспокоит, что с нами происходит?
2: Меня беспокоит. Лишняя физра на неделе – это перебор. Судя по всему, мы катимся назад.
3: Но почему?
1: Неправильный вопрос. Не почему, а почему только мы? Ведь все остальные, как я понимаю, живут вперед и ни о чем не догадываются. Почему именно мы, именно в таком составе, угодили в какую-то мистическую западню?
2: Получается, нас что-то связывает друг с другом.
3: Да что нас может связывать?
1: Действительно. Да вы мне вообще не нужны, я и один все распутаю. Угораздило же связаться с такой компанией. Одна слишком деловая, другой от бабкиной юбки отлепиться в 6 классе не может. Ай, ладно, пошел я. Пока.
2: Пока.
1: Нет, ну в самом деле, почему все так скверно? Нет, чтобы застрять, например, в лете. Оттолкнуться от 1 сентября и назад, в август, по второму кругу. Так нет же. Лето и каникул теперь не видать, как своих ушей. А в напарниках заполошная дылда и трусливый хомяк. Где справедливость?
3: Так, пообедать не успею. Нужно уже бежать в салон красоты, чтобы не схлопотать, нагоняя за опоздание. Юра, до свидания.
2: Пока.
3: А, до перехода слишком далеко. Да и долго. Перебегу.
4: Эй, девочка, ты куда? Осторожно, машина! Стой!
5: Зарина Марков, вы видели? Кто-нибудь писал номер?
6: Скорую надо, скорую. В больницу.
4: Живая хоть?
5: Да куда ж она смотрела?

0: зовут?
1: Чью сестру?
0: Медицинскую сестру, деточка.
1: Почему так кружится голова? А почему я не чувствую ноги?
0: Ты в городской больнице, в хирургическом отделении. А я, стала быть, твоя соседка, тетя Роза.
1: В какой больнице? Почему?
0: Тише ты, тише, не вертись. Ты ничего не помнишь? Тебя ж машина сбила. У тебя ноги и руки переломаны. Хорошо еще, что водитель успел на тормоз нажать. А то бы тебе, девка, о, совсем хана. Ничего, кости срастутся, ты ж молодая. Месяца через 3 будешь как новенькая. Я тут единственная ходячая. Стану помогать тебе.
1: Нет, этого не может быть. Меня не сбивала машина. Я точно помню тот вторник, этого не было.
0: Ну, тихо. Сестра!
1: Да я никак не могу остаться в больнице. Мне срочно надо на работу, а потом в сад на собрание. Мне домой надо кормить детей, а потом мыть подъезды.
2: Да успокойся ты. Никуда тебе не надо, девочка. Ты головой ударилась.
0: Какие подъезды? Какие дети? Тебе же всего 13 лет, и работы у тебя нету.
2: А в школу мы сообщили, ты не переживай.
0: Успокоительное дайте.
2: Сейчас укол сделаем.
1: Мне надо. Что ж так язык заплетается? Это все ошибка. В настоящий вторник такого не было. Не было такого. Меня не сбивала машина.
2: Да, крепко девочка головой приложилась. Как бы умом не поехала.
1: Это конец.

0: И о чем Толстый так долго болтает со своей бабкой, я не понимаю. Будто дома не могли наговориться. Ну что за детский сад? Сколько лет этому пухлому тушканчику, чтобы он ходил в школу с бабушкой? Эй, Юрасик, ты за 6 лет дорогу в школу не выучил?
1: Да я... Ой, Лена бежит. Что это с ней?
2: Давайте не пойдем на первый урок.
0: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: А что случилось? Еще вчера ты так не торопилась.
2: Пойдемте за школу, пока нас не увидели. Там поговорим.
0: Ладно. Тем более, что сегодня в школе делать нечего. Понедельник. Не помните? Бомба, паника, МЧС. Не хочется снова участвовать в этом представлении.
2: Точно. Уроков-то и не будет. Может, надо было пойти предупредить кого-нибудь? Пойти и сказать завучу, что никакой бомбы нет?
0: Ты совсем рехнулась? Нет, Зюзина, я тебе поражаюсь. Как объяснить, откуда мы это знаем? Ты хочешь, чтобы во всем нас обвинили? Что ж ты за бестолочь такая?
1: Стоп! Раз уж мы втроем оказались в такой ситуации, предлагаю больше не звать друг друга по фамилии. И не обзываться. У нас одна цель – придумать, как выбраться. А если мы будем постоянно ругаться, у нас ничего не выйдет.
2: Я согласна. Надо объединиться. Я не думала, что опасности могут подстерегать нас еще и в прошлом. Представляете, меня вчера сбила машина. Еще вчера мои руки и ноги были в гипсе. Я не могла даже пошевелиться. Я была в больнице среди таких же коллег. А утром проснулась целая и невредимая и у себя дома.
0: Потому что авария была не вчера, а будет только завтра, во вторник. А сегодня понедельник, и ты еще здорова.
2: Но в настоящий вторник никакой аварии не было.
1: Может, ты что-то сделала по-другому? Что-то изменила?
2: Ну, да. Я не зашла домой после школы, а сразу побежала на работу. Я не хотела опоздать, как в прошлый раз.
0: Ну, все понятно. В настоящий вторник ты задержалась дома, и та машина успела проехать. А вчера, то есть завтра, ну, в общем, в параллельный вторник, ты подошла к тому самому месту раньше и встретилась с ней. Так что все логично.
2: Что же получается? Если я не повторю в точности весь день, я не могу быть уверена в своей безопасности? Не нравится мне это. Давайте думать, как все вернуть назад.
0: Ну, найдем причину, найдем и выход.
1: Я вчера весь день размышлял. Причина может крыться только в последнем дне. То есть в последнем нормальном дне. А это 23 мая, четверг. Что-то произошло именно в тот день. То, что касается нас троих.
2: 23-го мы ездили на экскурсию. Но и весь класс тоже ездил, а у них все в порядке.
0: Ну, мы втроем сидели на одном сиденье. Но я не думаю, что именно это сиденье в автобусе было аномальной зоной.
1: Да нет. Тут наверняка дело в раскопках. Мой дед бывал в разных экспедициях. Он мне рассказывал, что с раскопками связано очень много аномальных явлений. Иногда такое происходит, что и поверить невозможно. Вы же слышали о проклятии фараона Тутанхамона? В течение 8 лет один за другим умерли 20 ученых. Практически все, кто исследовал гробницу.
0: Но мы-то ничего не исследовали, а никакой гробницы там и в помине не было.
2: Знаю. Древняя стена. Этот вандал испоганил стену, которой 3000 лет, и она теперь ему мстит.
0: Ты бредишь, Зюзина. Стена не может мстить.
2: Мстит и правильно делает. Потому что нельзя так по-варварски относиться к древним цивилизациям. Тем более к майя.
0: Ой, да с чего ты взяла, что это майя? Это не доказано.
2: Считай, что доказано. Ты испортил стену и сразу получил урок на следующий день. Тебе же сказали, что это самая загадочная цивилизация на планете. Они-то знают, как обращаться с такими варварами.
0: Ну, а ты чего помалкиваешь, внук профессора? Ты тоже думаешь, что все из-за этой дурацкой стены?
1: Очень может быть. Мне дед рассказывал такой случай. Один археолог в экспедиции отколол кусочек от стелы древнего храма. И у него через некоторое время поехала крыша. Он на полном серьезе утверждал, что по ночам переносится в этот древний город. Видит людей, которые жили там раньше. Разговаривает с ними, причем на их языке.
0: Да фигня все это. Страшилки для детей.
2: А то, что с нами происходит, не страшилки? Для всех остальных мы тоже тронулись, если наш календарь пошел в обратную сторону. Только одно непонятно. Если виноват ты, то почему мы с Карасевым тоже пострадали?
0: Потому что вы меня не остановили. Что же вы молчали, если такие умные?
2: Интересно, как бы мы могли тебя остановить? Ты же никого не слушаешь.
1: Да заткнитесь вы оба! Ой, скорее всего, мы просто находились рядом, когда ты писал. Из раскопа все уже выбрались, кроме нас. Поэтому получилось, будто мы втроем заодно.
2: Обалдеть. Вот попали, так попали.
3: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и напоминаю, на чем мы остановились в прошлый раз. Разговаривали с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом, ассистентом кафедры русского языка и литературы Артемом Распоповым. Его диссертация посвящена вертикальным видео, которые для многих сейчас заменяют собой традиционные средства массовой информации. И делаются они, в частности, так.
3: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. Это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация.
2: Простая-то она простая, но к чему может привести?
4: Что касается нарезок, иногда во всем разговоре шла речь об этом. А если вынуть только один кусочек, то получится, что вроде как совсем и о другом. Ведь это же подтасовка.
3: Мы это тоже анализируем в нашей работе. Там есть изменение функции цитирования. Если исходный текст развернутая цитата, подводка к ней, новость полноценная, то видео выстраивается вокруг одной цитаты, причем яркое, что-то эмоциональное, зачастую действительно вырвано из контекста. Из-за этого это более охватно.
5: Но происходит деформация информации.
4: Кто-то оно-то. А какой итог вы хотите подвести в вашей диссертации? Или просто анализ ситуации?
5: Нет, это не ситуация, а языкового материала.
3: Если чуть-чуть подняться над языковым материалом, что бы я хотел сказать как журналист? Нужно СМИ адаптироваться, потому что иначе они просто потеряют эту часть аудитории, и она никогда уже не будет доверять традиционным медиа.
2: Для меня так и остается загадкой этот посыл. Упрощение, нарезки, адаптация, порой за счет извращения сути того, о чем шла речь в целом. Все это, чтобы завоевать молодую аудиторию, сползая вниз самим? Ну а людей постарше за ненадобностью просто не замечать.
4: Вернусь к огромному количеству англицизмов. Иногда я смотрю или слушаю радио или телевидение. И там говорят так, что я без конца хватаюсь за телефон, посмотреть, что означает слово. Это обязательно? Без них никак нельзя? Креативный везде. Кванториум, мониторить, квадробер, трансформеры, флагманская школа, квадрокоптер, хостинг, стартап, коворкинг, иммерсивный опыт, мультимедийный.
3: Я видел уже много видео, где само молодое поколение шутит над таким количеством.
5: Это уже хорошо.
4: Но они хотя бы пытаются найти замену этим словам.
3: Ну, некоторые слова, которые вы перечислили в русском языке, просто нет аналогов. Квадробинг. Как вы замените чем?
4: А квадробинг это что такое?
3: Когда дети переодевались в животных и вели себя как животные.
4: А кванториум что такое?
3: Это, наверное, Сергей Сергеевич.
5: Нет, я не знаю.
4: Отлично.
2: Так вот, кванториум.
6: Происходит от латинского наречия квантум. Сколько? С прибавлением суффикса ориум.
2: Английский ученый эпохи Возрождения Фрэнсис Бэкон говорил:
6: «Тантум посумус, квантум сцимус».
2: Мы можем столько, сколько знаем. Дальше читаю на одном из сайтов.
6: И действительно, кванториум – место действия, уникальная среда для развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение реальных кейсов.
2: Слов у меня после этих кейсов и компетенций, причем рядом с навыками, просто нет. Между тем, словом «кванториум» называют
6: детский центр дополнительного образования, который готовит будущих специалистов в различных научно-технических областях.
2: И вот как реагируют на это пользователи интернета.
6: Delirium deliratio, что на латыни «бред бредовый». Вообще-то в свое время было хорошее русское, советское название «клуб юных техников». Можно было бы сказать «клуб юных талантов», а то всякого барахла нахватались из чужого стада.
4: А что такое флагманская школа?
5: Передовая.
4: А что, передовая не подходит?
3: Хорошее слово «передовая».
4: По-моему, есть и флагманские квартиры или что-то в этом роде. Зачем? Почему?
5: Вот здесь я полностью согласен. Передовая, передовики.
4: Нет, флагманская. У меня просится ненормативная лексика, но я воздержусь. Иммерсивный опыт. Объясните мне, вы молодые, умные.
3: Ой, как это сказать-то? Погруженческий, что ли? Когда мы погружаемся во что-то. Иммерсивная экскурсия, например.
5: Да, иммерсивная экскурсия, когда вы уходите в это историческое прошлое, о котором рассказывают.
4: Скажите, пожалуйста, а не предполагает ли экскурсия, что если я на нее пошла и там слушаю, я уже погружаюсь?
5: Не вот просто слушаете, а представляете себя одним
4: это
5: из детей.
4: Это же зависит от конкретного человека. Я могу просто так ходить и глазами водить по стенам, а могу внимать этому экскурсию. экскурсоводу и таким образом погружаться. Это зависит конкретно от меня.
5: Ксения, ну вы можете себе представить Екатерину Великой. Тогда это уже другое.
4: Это надо обязательно назвать словом «иммерсивный»?
5: Ну, типа того.
4: А-а-а.
5: Себе представить Екатерина Великой или Елизавета Петровна.
4: Не получив внятного объяснения, лезу в словарь. На грамоте.ру это слово есть только в орфографическом словаре. Вики-словарь дает его с пометой «специальный».
6: Иммерсивный, обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в виртуальную среду.
4: Кстати, со словом «виртуальный» отдельная история. Поинтересуйтесь, кому интересно. А у меня вопрос. Мы так и будем изъясняться словами, которых не понимаем? Зато звучат-то они ого-го, не то что всякие там...
6: Погружающий, захватывающий, обеспечивающий полный эффект присутствия, вовлекающий, обволакивающий, окунающий.
4: Тут, правда, коллеги по работе поведали мне об иммерсивных спектаклях. Это, мол, такие, где зрители вовлекаются в само его действие, могут и на сцену подняться. А на подобных экскурсиях вроде как можно экспонаты потрогать, корону примерить. И вообще, дескать, это слово говорит о некой технологии.
6: Иммерсивность от английского immersive – присутствие, погружение. Может означать создающий эффект присутствия, например, в компьютерных играх.
4: А сказать «спектакль» или «экскурсия с погружением» никак нельзя? Англоговорящие пользуются своим словом, им оно понятно, а мы берем чужое, и каждый понимает его по-своему.
3: Слово «day off» сейчас любят. Знаете, что означает?
5: Свободный
4: выходной
5: день.
4: Наверное.
3: Отгул.
4: Отгул – короткое слово. Как-то раз разговаривала с филологом. Они короткие, я говорю, далеко нет. Почему все говорят «каденция» вместо «срок»? Срок короткое и понятно. Нет, зачем-то каденция.
5: Ну, чтобы все думали, какой я умный, какой я передовой.
4: Я так и сказала. Вот это именно мое такое же мнение. Какой-то срок еще дурацкий. Он в своей первой каденции сказал то-то и то-то.
3: Да, я думаю, что это для того, чтобы отстроиться. Некая такая языковая отстройка происходит.
4: Отстройка. Какое верное определение.
3: Самый популярный жанр среди молодежи — это русский рэп. И он насыщен англицизмами. Из него не вываливаются, я бы так сказал. Зачем они это делают? С одной стороны, наследие западной культуры, которую они пытаются копировать. С другой стороны, это попытка отстроить себя, как будто бы ты, ну, не русский, что ли, на
4: Отлично.
3: Русской почве.
5: Думаю, даже не столько русский, а какой-то особый относишься к касте. Вот, наверное, вот это
4: вот,
5: ближе.
4: Но можно назвать слово «мода», можно в другой касте, как угодно. Раньше дворяне отстраивали себя от народа французским языком. Теперь особые касты изобрели некий, скажем так, «ру-инглиш». А может, им лучше где-то там осваивать чужое наречие? Мы же здесь будем говорить на родном языке, хотя... Можно ли говорить «главные приоритеты»?
5: Нет, это то же самое.
4: Так вот, бесконечно. Я слышу на федеральных каналах «главные приоритеты», «амбициозные планы», если раньше это слово было с негативным
5: оттенком,
4: а то теперь «амбициозные» — это хорошие. Предпринял волну хейта.
5: Волну ненависти.
3: Тут какое-то несогласование
5: да.
3: с глаголом. Предпринять
4: вот
3: волну хейта нельзя.
4: Очень часто, к сожалению, но это уже давно, вместо «у него есть» он имеет. Все-таки по-русски «у него есть что-то». А это... «он имеет» — это с европейских языков
5: дословная калька,
4: скажем так.
5: Это калька.
4: Играет важное значение. Не важную роль, а играет важное значение.
5: Это
4: вот
5: уже...
4: это очень часто. Еще сейчас просто какая-то болезнь. Он может объяснить о причинах.
5: А.
4: Мы показали о том, что...
6: Когда обсуждали о компенсациях, о чем нас призывает президент. Это показывает о глубоких разногласиях.
4: Все это из теле- и радиоэфира. И еще.
6: Столтенберг наконец признался то, что... Я очень рад то, что... Решили то, что это очень опасно.
4: Это просто заполонило все. Редко кто скажет правильно. У меня уже уши вянут.
5: Я с вами согласен об этом. Галина Николаевна Трофимова писала в своей монографии о языке интернета еще 20 лет назад.
4: Это не в интернете, это говорится на федеральных каналах.
5: А теперь перешла эта болезнь на федеральные каналы.
4: Откуда это «о» зачем-то возникшее? И вот это «то», которое не нужно.
3: Мне кажется, это из бюрократического языка, которому мы во многом наследуем. Мы всегда пытаемся усложнять.
5: Канцеляризм.
3: Канцеляриты, да.
4: Детально разберемся с этим в следующий раз. До встречи, друзья.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Театр на радио России представляет.
7: Этого еще не хватало.
8: Извините.
9: Согласна.
10: Простите, бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
11: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
10: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
12: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
10: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
13: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
14: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
13: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
14: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? топоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
14: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
14: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
14: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
14: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
14: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
14: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
14: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. – Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
14: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
14: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
14: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
10: 009-31-59. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
15: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
10: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
17: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Волоховка. Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Об этих и других событиях далее подробно. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка. Российские военные в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. Наибольшие потери ВСУ за сутки понесли в зоне действия группировки «Восток», сообщили в Минобороны. Подразделения Запада нанесли поражение живой силе и техники в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман, ДНР, Шейковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Минобороны сообщило, что с 8 до 14 часов сегодня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА были нейтрализованы в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской областей, а также Московским регионом, Республикой Крым и еще над 7 регионами России. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя государствами. Страны, по словам Путина, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. При этом китайского лидера Си Цзиньпина наш президент назвал давним добрым другом.
2: Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: Видеоролики с обращением президента Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Ранее Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Фрагменты из видеообращения российского президента с субтитрами на китайском языке во вторник опубликовали многие китайские СМИ в своих аккаунтах. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляя крепкую дружбу между народами двух стран. Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях последних обстрелов с ЗАЭС со стороны ВСУ, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом будет бить во все колокола и в контактах с МАГАТЭ и с партнерами по ЕС, что киевский режим своими действиями против Запорожской атомной электростанции играет с огнем. Ранее глава Росатома заявлял, что секретариат Международного агентства по атомной энергии фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Вооруженные неизвестные в масках и в камуфляже ворвались в здание редакции МК на улице 1905 года в Москве, сообщает издание. Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию. Цель визита неизвестных пока. Главный редактор МК Павел Гусев в беседе с газетой «Ведомости» сообщил, что неизвестные ворвались на третий этаж, где находится некая фирма. Высокоскоростной стабильный интернет планируется сделать в 135 поездах, в том числе в Сапсанах, Москва-Санкт-Петербург и Ласточках, в Нижний Новгород, Иваново, Минск, Псков, сообщили в РЖД. Специализированный абонентский терминал обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута. Ранее компания «Сакстово испытание» широкополосной передачи данных на Сапсанах и Ласточках начнутся уже в этом году и продлятся до конца следующего года. Температура в московском регионе приближается к плюс 30 градусов. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Центральная Россия останется на юго-западной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие два дня в Москве опять будет около плюс 30, а значит, возможны новые температурные рекорды. Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. И в пятницу, возможно, гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Календарное лето в Москве начнется с дождливой прохладной погоды, сообщила главный специалист метеоновости Татьяна Позднякова. Последняя декада весны будет прохладной, задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но и окажется ниже ее на 2-3 градуса, отметила специалист. На Солнце зарегистрировано 3 мощных вспышки класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, отметили в лаборатории. 18 мая ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен. По их данным, сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они могут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между Уралом и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Копленков. Игры пройдут в среду 20 мая. Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 20 мая в Хабаровске ожидается переменная облачность без осадков до 25 тепла. Во Владивостоке до 22 градусов и также будет сухо. В Челябинске плюс 26 градусов, кратковременные дожди, грозы, в Тюмени плюс 20 и также возможны осадки. В Ханты-Мансийске завтра плюс 14, без осадков, в Новосибирске до 17, также будет сухо. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем температура завтра поднимется максимум до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в городе плюс 31.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Последние, как минимум, два десятка лет у нас страна живет в общем и целом в режиме периодических реформ, периодического улучшения и повышения качества жизни. И при этом повышении качества жизни, при этих реформах, мы регулярно вспоминаем наше историческое прошлое, наше наследие и, конечно же, позитивные исторические примеры, связанные в том числе с великими реформаторами, одним из которых, безусловно, является фигура Столыпина. Есть памятник Столыпину, который стоит около здания правительства Российской Федерации. Есть несколько наград, которые учреждены правительством, точно медаль Столыпина. Фигура неоднозначная. С одной стороны, великий реформатор, один из самых эффективных премьер-министров, известный министр внутренних дел. А с другой стороны, в народе-то он остался как автор Столыпинского вагона для перевозки, в том числе и заключенных, и автор Столыпинского галстука. Мы не имеем права в силу ограничений законодательства объяснять, что это и зачем это, в силу законов, но народ-то помнит, что это и для чего это. Вот такая странная и противоречивая фигура. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь любой человек, который занимает высокие государственные посты и который пытается продвигать реформы, он же верит в то, что он делает. Он хочет, чтобы его реформы приносили пользу обществу. А вот как себе представлял результат своих реформ Столыпин, вот сегодня мы это и обсудим. И нашим экспертом, который проведет нас через тернистый путь Столыпинской реформы с объяснением, что хотел, что получилось и что не получилось, будет заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Константин Ильич, добрый день.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Что хотел Столыпин?
6: Вы в своем коротком, емком вступительном слове упомянули два из трех самых таких распространенных мифов о Столыпине. Не сказали только, что Столыпин был автором аграрной реформы, которая потерпела крах. На самом деле, за последние 25-30 лет, в течение которых активно работали историки, изучали Столыпинские реформы, реконструировали замыслы Столыпина, инструментарий, которым он пользовался, и анализировали полученные результаты, мы узнали о Столыпине гораздо больше, чем за все предыдущие годы, прошедшие после его трагической гибели в 1911 году.
5: Неужели в советские годы его не изучали? Ну, хоть как-то. Ну, можно его, позитивно, можно негативно.
6: Его, конечно, изучали, но здесь нужно понимать, что советская историография здесь действовала почти вся в русле ленинских оценок и оценок левой прессы дореволюционного времени. А это, конечно, значительно сужало исследовательское поле. Столыпин говорил, отечество наше должно превратиться в государство правовое. Он говорил сначала граждане, потом гражданственность. Его мечта и, собственно, меры, которые он принимал, находясь во главе правительства, были направлены на то, чтобы человек получил возможность реализовать себя. Естественно, поскольку 85% населения России того времени были сельскими жителями, 80% были крестьянами, так или иначе, эти меры были направлены на сельское население России. Но аграрная реформа – это только часть из них. А, например, переселенческая политика Столыпина, с которой связан вот этот термин «столыпинский вагон», а почему он такую негативную коннотацию приобрел? Потому что позже уже, значительно позже, лет на 25, примерно позже гибели Столыпина, эти вагоны стали использоваться для перевозки заключенных. Они не Столыпину для этого использовались. А в столыпинские времена была разработана, или вернее, усовершенствована, разработанная ранее программа освоения Сибири. И у нас целый ряд регионов современной Сибири, в том числе Алтайский край, например, являются в чистом виде продуктом столыпинских реформ. Вот говорят, вот смотрите, о мифах поговорим. Народ запихивали в эти столыпинские вагоны, чуть ли не насильно отправляли в Сибирь, кто-то оттуда умудрялся забежать, кто-то там погибал, немногие выживали. Да нет, нет, это была важнейшая государственная программа, направленная, первое и главное, на улучшение качества жизни людей, а второе – на освоение огромных малонаселенных территорий. За 6 лет столыпинских реформ население Сибири выросло в полтора раза. У нас мощность вот этой всей переселенческой инфраструктуры железные дороги, переселенческие пункты, землеустроительная комиссия составляла, по оценкам экспертов, где-то 100 тысяч человек в год. У нас на пике ехало за Урал 700 тысяч. Что двигало людьми? Поиски лучшей доли. Столыпинское правительство прямо говорило, выпускались такие маленькие брошюрки, они полкопейки стоили, так назывались «Переселение за Урал» и на Кавказ, там часть переселенцев туда двигалась. Там сразу предупреждали людей. Переселение – это очень ответственный жизненный шаг, требующий и энергии, и здоровья, и наличия каких-никаких сбережений. Если вы видите другую возможность улучшить свою жизнь, пожалуйста, воспользуйтесь ей. Если нет, если вы все продумали и решили, то вот вам вся раскладка, начиная, там, не знаю, от расписания поездов и заканчивая адресами землеустроительных комиссий. Это была очень продуманная программа, когда правительство пообещало гражданам определенные условия и тщательно следило за выполнением этих условий. Мы в сегодняшней своей работе вдохновляемся, в том числе вот этими выдающимися успехами Столыпинского правительства.
7: Я боюсь сейчас навлечь на себя гнев сверху, но что-то у меня очень прямые ассоциации с нынешней программой дальневосточного гектара.
6: Я знаю, что коллеги, которые работали над этой программой, учитывали в том числе и опыт

0: бабушка, она маленькая была, когда они сюда переехали. Я говорю, слушайте, ну вот вы расскажите мне, что люди говорят, какая была мотивация. Но так-то более-менее понятно все, но все-таки мир крестьянина очень узок. Вот, ну, что, вот деревня, вот поле, вот речка, вот лес, вот кладбище свое. Ну, что, куда еще? Зачем ехать за 3-9 земель? Он говорит, а я вам скажу, мне бабушка рассказывала, это очень просто. Она говорит, мы здесь наконец-то наелись. Вы понимаете, нам трудно себе представить, что право на покос травы для скотины было сильно ограничено. Если ты покосил траву, значит, где она есть, а это могла оказаться помещичья земля, то большие штрафы и очень-очень негативные последствия для человека. Дрова нельзя из леса принести. А здесь большие площади, десятина, это чуть больше гектара, на члена семьи. Бери, обрабатывай, причем земля временно в аренду, потом при выполнении условий обработки этой земли в собственность. У нас в результате этих мер себестоимость произведенного за Уралом сельскохозяйственного продукта, хлеба, масла, оказалась настолько ниже себестоимости сельскохозяйственных товаров, производимых в центральной части России и в южной, малороссийских территориях, что пришлось вводить внутренний таможенный тариф, так называемый Челябинский перелом, чтобы не обессмыслить полностью занятия сельским хозяйством в старых, так сказать, российских губерниях.
1: Если я правильно помню, в советские годы одной из ключевых претензий, с одной стороны претензий, с другой стороны заслуг, которые ставили Столыпину, это системное разрушение или попытка разрушения крестьянской общины.
0: Вот еще один миф. Столыпин разрушал общину. Он ее не любил, и он говорил о том, что она тормозит развитие крестьянской инициативы, но вместе с тем ничего он не разрушал, ему вообще не свойственно была деструктивная деятельность. Он говорил, там, где община не жизненна, там, где она не дает инициативе человека развиваться, там она должна прекратить свое существование. Там, где она эффективна, пусть будет. Людям дано было право выйти из общины. Вы понимаете, нельзя было человеку уехать в город учиться. Нельзя было принять какие-то решения по земле, которую человек обрабатывал, потому что община раз в какое-то количество лет, ну, классически раз в 12 лет, устраивала передел земельных участков. И вот вопрос стоял о том, чтобы предоставить людям право выбора. Это право было предоставлено, и многие действительно этим правом воспользовались, из общины вышли и стали строить свою жизнь.
1: Для аудитории, которая не имеет профильного исторического образования и которая только что-то где-то слышала, а чем принципиально в таком случае крестьянская община отличалась от советского колхоза?
0: Ну, в каком-то смысле советский колхоз воспроизвел некоторые общинные практики, но, скажем так, крестьянская община была в большей степени такой самоуправляющейся единицей, но порядок этого управления был, конечно, очень архаичным. Ну, что, если уж говорить вот об аграрной реформе Столыпина, это часть его большой программы по модернизации России. Что это? Право выделить свою землю из общинной земли, то есть это так называемый отруб, или уйти на хутор. Это ликвидация через полосец, когда у человека кусочек земли здесь, кусочек рядом, кусочек там еще через полкилометра, потому что здесь хорошее место, здесь так называемое неудобие, здесь вообще болото. Вот выделить отдельный кусок земли, обрабатывать его и там даже из болота делать уже цветущий сад. Поэтому вот в чем было дело. Или вообще возможность выйти из общины, уехать в город, заняться каким-то другим делом. Поэтому, конечно, это огромные такие тектонические изменения в жизни деревни, которые назрели, давно назревали, с как минимум 1861 года. Крестьян освободили, но освободили не до конца. Там остались выкупные платежи, которые только в 1905 году отменили. И главное, вот община вот эту народную энергию и мощь, как говорил Столыпин, она, конечно, придавливала. Поэтому нужно было людям дать возможность жить своим умом, зарабатывать, богатеть. Результаты этого оказались видны сразу. Современники вспоминали, что крыши домов стали крыть черепицей вместо соломы. Возник интерес к культурной жизни. В деревнях стали открываться избы читальные. Люди стали учиться грамоте, развивалось начальное образование.
1: Это при том, что к началу 20 века подавляющая безграмотность.
0: Подавляющая безграмотность. И, кстати говоря, вот если мы почитаем воспоминания тех,

0: кто реализовывал проект ликбеза, ликвидации безграмотности, то они как раз пользовались наработками Столыпинского правительства. Это было задумано тогда, и надо отдать должное, что многие ограничения, которые сковывали действия Столыпинского правительства, например, после революции они ушли. Ну как, у Столыпина была большая оппозиция справа, помещики. Так называемый вот этот феномен испуганного помещика, который сначала испугался, а потом попытался взять реванш. И поэтому, конечно, большие были препятствия для реализации задуманного. Поэтому очень важно, правильно сформулировали следующую задачу, реконструировать образ России будущего, каким Столыпин его представлял, смотреть, что он предлагал, как пытался это сделать, какие получились результаты и почему.
1: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
2: Журналист Алексей Штейнбух и заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Мы продолжаем разговор про реформы Столыпина. Давайте продолжим. Вот с ситуацией ограничений мы как-то более-менее разобрались. Да, есть испуганный помещик с одной стороны, есть реакционное движение той же самой общины, которой, конечно же, не хочется, чтобы из нее уходила движущая сила в виде рабочих рук. С третьей стороны, плюс, учитывая должность и премьера, и министра внутренних дел, там еще и левый блок социалистов что-то там бузит. Как выглядела идеальная мечта Столыпина, как он хотел видеть Россию будущего?
0: Столыпин много говорил об этом. Не зря он говорил: дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Да и нам в помощь подсказки европейских аналитиков того времени, известный французский экономист Эдмон Терри, когда пустил Россию, проанализировал меры, предлагаемые, реализуемые Столыпинским правительством, и те результаты, которые уже удавалось получить, он сделал прогноз, что Россия к середине 20 века будет первой экономикой Европы с населением, превышающим население остальных европейских стран. И, конечно, неудивительно, что многие увидели в этом, кстати говоря, угрозу. А Столыпин видел Россию страной комфортной для проживания, государством правовым, там, где права человека, труда, его интересы защищены законом, где закон исполняется. Столыпин увидел Россию государством безопасным.
2: Безопасным для кого?
0: Для всех. Вот его меры, такие жесткие, репрессивные меры, мы упомянули, столыпинский галстук. Знаете, кому принадлежит выражение? Выражение принадлежит члену, как тогда говорили, Государственной Думы, Федору Измайловичу Родичеву. Родичев был человеком достойным, лично смелым, участвовал в русско-турецкой войне, был очень популярным депутатом, яркий оратор, трибун. И вот он сказал, выступая с думской трибуны, когда упоминал о вот этих мерах антитеррористических, были введены военно-полевые, военно-окружные суды, это временные меры, направленные против разгула терроризма в России.
2: Тоже идея Столыпина.
0: Это идея, за которую Столыпин взял ответственность. Идея и Столыпина, идея Николая II – это противодействие вот этим потрясениям, которые потом назвали революцией 1905 года, вытаскивали Россию с пучины, в которую она могла скатиться еще тогда, хирургическими методами. Столыпин, конечно, он очень сожалел об этом, но говорил, что нужно уметь отличать кровь на руках врача от крови на руках палача. Так вот, Родичев говорит, что вот у нас по всей стране то, что потомки назовут, возможно, потом Столыпинским галстуком. Родичев сошел с трибуны, и к нему подошли секунданты от Столыпина, который в это время находился в правительственной ложе в Думе. Он вызвал его на дуэль. И больших трудов стоило эту ситуацию успокоить, потому что еще не хватало, чтобы премьер-министр дрался с членом Государственной Думы на дуэли.
2: Оба-то не последней смелости были персонажи.
0: Абсолютно верно. И оба по-своему, конечно, желали России блага. У нас были подсчеты, если я не ошибаюсь, порядка 3000, там чуть меньше, человек были казнены в результате решения военно-полевых, военно-окружных судов.
2: Очень немного, по всей стране. Объективно.
0: Немного, очень много, если иметь в виду, что на протяжении 19 века смертная казнь в России практически не применялась, там декабристы, по-моему, чуть ли не единственное исключение, но жертвами революционного террора стало в 10 раз больше человек.
2: с самого конца 19 века и до 1914 года почти 30% управленческого аппарата империи пострадало от революционного террора.
0: Поэтому, конечно, безопасность — это один критериев России будущего, один из важных. Но знаете, что еще? Столыпин, вот ему приписывают тоже такое выражение, он не произносил его. Сначала успокоение, потом реформа. Не просто не произносил, а это противоречит его подходу. Потому что, по его мнению, реформа и создание условий для реализации людей, для самореализации, для улучшения условий их жизни, они были необходимым условием, одним из необходимых, наряду с репрессивными мерами, для того самого успокоения.
2: А история по поводу того, что вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия?
0: Абсолютно верно. Многие его яркие выражения, в том числе это, были сказаны с трибуны Государственной Думы в полемике с депутатом.
2: Аграрная реформа направлена на то, чтобы повысить производительность труда или того, чтобы дать людям уровень жизни на селе?
0: В конечном счете для этого, для развития экономики и для того, чтобы дать возможность человеку трудиться, воспользоваться результатами своего труда, чтобы богатели люди и тем самым богатела страна.
2: А как это укладывается с идеей технологической модернизации страны, с переводом ее на технологические рельсы и с превращением ее из аграрной страны в технологическую?
0: Легко. Это было требование времени. Это был, естественно, экономический процесс. Его не Столыпин придумал. И не он был, можно сказать, его главным проводником. Ну, смотрите. 61 год. Крестьяне получают личную свободу.
2: Без земли.
0: Без земли. Землю они должны выкупить у помещика, государство им дало на это кредит, с помещиками расплатилось векселями, которые быстро обесценились, а крестьяне, наоборот, живыми деньгами до 1905 года платили проценты по вот этой ипотеке тогдашнего времени за свою землю, вот эти выкупные платежи. Конечно, многие стремились так или иначе, с разрешения общины, без разрешения ее, уйти в город, влиться вот в это движение индустриализации России. И Столыпин, другая часть его программы реформ, конечно, это и улучшение условий труда рабочих, и приведение нормативной базы для экономического развития в соответствии с требованиями того времени. Там масса законодательных актов была принята об акционерных обществах, о развитии нефтепромысла, кстати, в Баку. Это
2: в том числе товарищество братьев Нобелей.
0: Конечно, да. Поэтому индустриализация страны шла полным ходом при Столыпине, и нужно было в том числе для этого освободить руки в деревне, сделать сельское хозяйство более эффективным, чтобы получить рабочую силу в городах в том числе.
2: Ту же производительность при меньших трудозатратах?
0: А помещики в это время беднели. И это тоже был естественный процесс, потому что потихонечку центр экономической жизни из деревни переходил в город. Ну и что, крестьян у них бесплатного этого крестьянского труда не осталось. Они испугались в 1905 году, многие испугались. И когда Столыпин предложил наряду с аграрной реформой реформу местного управления и самоуправления, то есть дотянуться государством до самой земли. У нас власть государственная, между прочим, заканчивалась в губернии. Уездная власть, ну, районы по-нынешнему, это сословное управление. Предводитель дворянства уездные все вопросы решал. Там и землеустройство, и дорог, и школы, и так далее. Конечно, Столыпин хотел сделать жизнь русского человека, подданного русского царя, лучше. И много на этом пути удалось ему сделать. Много не удалось.
2: У нас сейчас 172-й федеральный закон о стратегическом планировании, основы госполитики в области стратпланирования нам дают ход по стратпланированию России на 6 лет, 12 лет, 3 года среднесрочный прогноз. Мы четко понимаем, исходя из документов стратуровня, о том, как должна выглядеть Россия к 2030, 2036 году, 2050 году и так далее. У Столыпина на сколько лет было рассчитано все это замечательное действие?
0: Ну, вот он говорил, дайте нам 20 лет покоя. Это он имел в виду, конечно, должно было смениться поколение. Но я должен вам сказать, что когда вот этот феномен испуганного помещика стал потихонечку растворяться, этот испуг начал проходить, они стали понимать, что столыпинские идеи реформ местного управления направлены на то, чтобы отобрать у них единственное, что оставалось – местную власть. Деньги они и так теряли. А без власти остаться не хотелось даже без, вот, без формальных таких привилегий, преимуществ. Поэтому у них были возможности через съезд объединенного дворянства сбегать, пожаловаться царю. И они этим пользовались. И в результате, капая ему на мозги, они стали добиваться результата. И если мы смотрим, сохранились камерфурьерские журналы, запись, кто когда к царю заходил, мы видим, что с 1909 года количество, а Столыпин, напомню, министр внутренних дел с 906-го и председатель правительства с 906-го, погиб в 11-м. Вот с 909-го года сокращается интенсивность речи царя со Столыпиным. Столыпин не в опалу, конечно, попадает, но он, кстати, поднадоел царю, которому на Столыпина все время жаловались. Поэтому Столыпин понимал, что времени у него мало. Он понимал, что здоровье его сдает. Он погиб, ему не было 50 лет, 49 лет. Но организм его был полностью изношен. Вскрытие показало, да и сам он говорил своим соратникам, что боится долго не прожить, говорит, уже были обмороки, сердцем плохо. Он всего себя отдал России. Поэтому он понимал, что лет много ему не отведено. И он в 11-м, по-моему, году он говорил, что они, вот он про своих оппонентов говорил, они думают, что я революцию победил, что угроза эта исчезла. Она не исчезла. Она просто отодвинулась. Лет на 5 я ее отодвину. Он ошибся на 1 год. В 11-м году он говорил про 5 лет.
2: Ну, по сути, ты не ошибся. Февраль 17-го, истоки-то его в 16-м, в 15-м годах.
0: Он очень точно это спрогнозировал. Он говорил, вот его там подают тоже как такого противника представительной власти, парламентаризма. Он разогнал две государственных думы.
2: 3 июля, да.
0: Но он создал третью государственную думу, с которой правительство работало. И он говорил тогда же, там, в 10-м году, что как ни плохи наши представительные учреждения, как их не ругают, но Россия под их влиянием изменилась в корне. Когда придет час, встретит врага сознательно. Я хочу сказать, что вот эти населенные пункты, которые созданы столыпинскими переселенцами, потомки переселенцев, а между прочим, потомки переселенцев – это сибирские дивизии, которые в 1941 году отстояли Москву, это дети переселенцев. Благодаря столыпинской переселенческой политике в Сибири появились люди, которые родили детей, и вот эти дети в 1941 году оказались под стенами Кремля и откинули нацистскую заразу отсюда. Он резерв создал стратегически для нашей страны. Поэтому населенные пункты, здания, люди, потомки столыпинских переселенцев, потомки тех, чья жизнь тогда стала лучше, получила в перспективу, это и есть живое столыпинское наследие сегодня.
2: Ну вот на этой вот позитивной ноте мы сегодня и закончим. Тем более, что время наше подошло к концу. Мы разбирали, что же хотел сделать один из величайших реформаторов России Петр Аркадьевич Столыпин. Глава правительства, министр внутренних дел. На протяжении длительного времени человек, который строил во многом фантастическую уникальную карьеру, прыгая через чины и звания, как мало кто в его годы. А помогал нам в этом разобраться заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Татьяна Ильич, спасибо.
0: Спасибо большое вам.
2: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Впереди тоже будет много интересного. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
1: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Приветствую вас, дорогие друзья. Это Радио России. Меня зовут Дмитрий Таиров. И это программа главным лицом и фигурой, которой сегодня является замечательный психолог, всеми нами любимая Ольга Ивановна Маховская.
4: Добрый день, дорогие.
3: Ну и я, конечно, Дмитрий Таиров, тоже не в последнюю очередь появляюсь.
4: Без вас я никогда бы не смогла раскрыть ни одну тему.
3: Поэтому
4: так интересно.
3: Спасибо большое за комплименты, равно как и мы без вас тоже как без рук. Давайте сегодня, с вашего позволения, выясним, что такое законы привлекательности.
4: Ой, это некоторые, это некоторые такое, закономерности, да, которые объясняют, почему нам кажутся симпатичными одни люди, а другие кажутся неприятными.
3: Парадоксально можно, да, заметить, что бывает человек фантастически красивый, а привлекательности в нем ноль.
4: Да, вот в эту ловушку чаще всего попадают молодые режиссеры, между прочим, когда они берут на главные роли красивых актеров, а фильм прогорает. Опытные актеры знают, что законы привлекательности работают по-другому, и как раз красивые люди не заражают аудиторию. Это должны быть люди обаятельные, люди с такими детскими инфантильными реакциями, спонтанные, с неправильными лицами и так далее. Но главное, они должны быть искренними, потому что в вопросах межличностных отношений, симпатия, любовь и так далее, мы больше всего ценим искренность и очень внимательно к подобным Подлянки. Так вот, таким тестом привлекательности является простая улыбка. Вот она искренняя или нет? Ну, вы знаете эти разговоры там у американцев, неискренние улыбки. Мы к этому внимательны просто. Мы точно так характеризуем своих друзей, что она улыбается, глаза злые, да? Или скалится, как будто бы волк.
3: А да? Может, она только что операцию себе сделала косметическую?
4: Ну, может быть, она...
3: Пластику какую-то, улыбаться нельзя.
4: Да, ну, на губы удочкой, а то лопнут, да. Но это уже искусственность, насколько усугубленная, понимаете? Там уже у них там свои какие-то законы привлекательности уже наступают, неизученные. Но то, о чем я говорю, это же экспериментально подтверждено. Людям предъявляли фотографии, где были прекрасные симметричные лица с большими глазами, пышными губами, ну, классические красавцы и красотки, и полный рост, и только лицо. Тем не менее, статистически более привлекательными оказывались не очень красивые люди, но они улыбались хотя бы слегка. Потом оказалось, что те, кто улыбается широко, как, не знаю, как Юрий Гагарин, да, те вообще выбивались в лидеры, да. Это подсказка тем, кто думает, что то счастье зависит от качества косметики, оно все-таки зависит от качества вашей реакции, неподдельной.
3: Неподдельной.
4: Ее надо не потерять, это да.
3: Неподдельной. Ведь научиться скалить зубы и широко так улыбаться, как Юрий Гагарин, потренировавшись у зеркала, можно, можно. Другое дело, что вы за этой улыбкой таите.
4: Вот эти эксперименты мне напоминают еще одна серия экспериментов про привлекательность уже женской фигуры. Вот есть же был, по крайней мере, стандарт 90-60-90, да. Потом его проверяли тоже на большой выборке. Именно таких женщин отобрали вживую, их предъявляли. И рядом с ними ставили там 1:5 женщин нестандартной внешности, широкими бедрами. А большинство, 9 из 10, выбирали эту толстушку. Да, все понимали. До эксперимента все говорили, что они не хотят никаких толстых, они хотят худую, да, стройную, да, да. Элегантную. Да.
3: Идеал.
4: То, что называется социально ориентированное поведение, а в реальности выбирали женщину нестандартную. И бог его знает, как теперь под эту женщину себя, ну, как имитировать. Вот. Но это другая тема. Да. Мы говорим сейчас просто о законах, которые определяют привлекательность вот с первого взгляда. Там, другое дело, как там будут складываться отношения, они зависят уже от других законов. Но если вы в толпе и вам нужно выделиться, то мало надеть красную шапочку,
3: красную рубаху,
4: да, или что-нибудь громкое спеть, или, не знаю, упасть, ну, как-то смешно.
3: Громко, ну, не хотя... хохочи, это дурость. Помните, Пашка Колокольников говорил?
4: Да-да-да. Вот, кстати, где развилка Пашка Колокольников в 60-е годы, где произошла развилка.
3: Как можно улыбаться, когда столько проблем и кругом враги?
4: Вы знаете, есть психологи кросс-культурные, которые считают, что вот эти браки, в том числе в экранизациях, они особенность советского и постсоветского периода. Проанализировав даже такой трагический роман, как «Анна Каренина», обнаружили, что улыбка и смех упоминаются более 500 раз. То есть почти на каждой странице кто-то выдает живую радостную реакцию. А экранизации такие, как будто бы это такая развернутая реклама бюро ритуальных услуг.
3: Да, да,
4: мы знаем, что все, да. все будет плохо, и что героиня обречена 1.5-2 часа.
3: То есть искусство по-прежнему в большом долгу.
4: Но веселей нужно, товарищи. Да. Но, кстати, комедии ведь у нас тоже появились где-то в 60-е годы. Вот. Слетали в космос, и как-то груз с плеч, да, стали вдруг оживать, веселиться, и почувствовали прилив сил.
3: Как
4: и
3: на Луне зажили, смея. Полегче, да, отталкиваясь от грешной земли, немножко приподнимаясь над ней, да, действительно.
4: Ну, да.
3: Чем больше в наших эмоциях и реакциях искренности и, конечно же, доброго задора, тем больше мы привлекательны, говорит нам специалист-психолог Ольга Ивановна Маховская. Прислушивайтесь, друзья, учитесь.
4: Еще, вы знаете, есть такая особенность. Нам нравятся люди, которые с интересом и восхищением смотрят на нас.
3: Слушают при этом или нет? Или только смотрят?
4: И слушают. А, но и если слушают. Они еще слушают, то мы считаем, что они еще и умные. Умные, да. Мы оцениваем привлекательность других в терминах собственной привлекательности. И те люди, которые к нам благоволят, и нас и слушают, и смотрят на нас, и помогают, кажутся нам особенными. Поэтому понравиться очень легко.
3: Но означает ли это, что люди такого более сурового, сдержанного темперамента и вида, они выбирают в себе в собеседники, в спутники, в их представлении привлекательность как раз в том, чтобы будет быть более сдержанным, британцы, скажем, да?
4: Ну, вот это сдержанное британское поведение, аристократическое, оно, в общем-то, является пропуском в высший свет.
3: Mm-hmm. Это там уж признак... точно нельзя хохотать.
4: Там нельзя хохотать, да, mm-hmm. там нельзя ронять лицо, и людей учат выдерживать как боль, так и радость.
3: Да, давайте в нашу реальность, к нашим людям. Ну вот человек такой вот много думает, очень серьезный. На него произведет впечатление улыбающий человек? Скорее всего, да. Но близость, как вы сказали, мы стараемся смотреться в зеркало, да, вот. И в этом зеркале нам приятнее видеть все-таки что-то похожее на себя, или это тоже не всегда?
4: Да, да, конечно. Да, конечно. Сходство, не только симпатия к нам, но и сходство двух людей.
3: С вашими взглядами, вашими ощущениями.
4: Да, и даже лица. Старое наблюдение, что нам нравятся те, кто похож на наших родителей. Но это узнавание родного лица или своего.
3: Но
4: или...
3: тоже вспоминаю ваши слова, что, как правило, люди двойников своих недолюбливают, побаиваются. И, а вдруг этот двойник лучше меня?
4: Это когда они находятся в конкурентных отношениях, конечно, они терпеть не могут. И некоторые люди просто других отношений не знают. Они все время
3: конкурируют. Да,
4: они все время конкурируют там, где, ну, надо расслабиться и вообще получать удовольствие. Вот. Ну, это их проблемы, и есть люди, к слову сказать, которым никто не нравится, никогда не поверит, что они кому-то нравятся, они не хотели бы вообще полагаться на критерии «нравится, не нравится». Это все тот же нарциссизм, да, шизоидность и так далее, это вообще не про людей. Мы же с вами говорим о том, как оказаться в какой-то приятной, эмоционально поддерживающей среде, где просто тепло и уютно. Ну, надо действительно как-то друг друга поддерживать и вызывать теплую улыбку. И потому что нам несколько часов проводить иногда рядом с человеком. Если он вызывает напряжение, то вы придете домой измотанным, уставшим, злым.
3: Из вагона, простите, выйдете из купе. Попутчики, да, ведь тоже это очень важно, с каким...
4: Да, так
3: кто-то
4: просто
3: начинает болтать, кто-то начинает пить, кто-то сидит с каменным лицом. Друзья, ну, самое важное вы услышали, как всегда. Вы же очень внимательны, умны и не менее нас интересны. Но, конечно, не интереснее, чем наши гости, хотя не знаю, кто тут из нас.
4: Да, ладно.
3: Гость Ольга Ивановна Маховская, наш специалист.
4: Спасибо, что были с нами. Да.
3: Слушали вы внимательно, за это вам большое спасибо. Меня зовут Дмитрий Таиров, и мы с Ольгой Ивановной Маховской прощаемся с вами на некоторое время. Говорю вам до свидания.
4: Счастливо.
1: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен. Эти композиции очень разные, но их объединяет дата издания – 1970 год. Первая песня – это известные композиции группы Led Zeppelin «Immigrant Song», а вторая – «Let It Be», вошедшая в последний одноименный альбом «Beatles». Начнем по порядку. Песня «Immigrant Song» была написана музыкантами Led Zeppelin, Джимми Пейджем и Робертом Плантом летом 70-го года в ходе европейских гастролей группы, которые открывались концертом в Рейкьявике. Но за день до концерта чиновники объявили забастовку. Шоу оказалось под угрозой срыва, однако музыканты не сдались. Концерт перенесли в здание университета, и зал был переполнен. Вокалист Роберт Плант позже вспоминал: «Реакция публики была феноменальной. Мы были гостями в стране льда и снега». Именно из этой поездки родилась строчка, ставшая визитной карточкой трека. «Мы прибыли из страны льда и снега». Уже через 6 дней после выступления в Рейкьявике песня была исполнена на следующем концерте. Несмотря на название «Песня иммигранта», лирика композиции рассказывает о древних викингах, путешественниках и первооткрывателях. Роберт Плант вложил в текст свою любовь к истории. В момент написания он думал о первооткрывателях и о том, что они чувствовали в своих экспедициях. В ноябре 70-го песня вышла в качестве сингла, хотя участники группы и были против. Но композиция получила хорошие отзывы и открывает альбом, который мы знаем как «Led Zeppelin 3». Долгое время Led Zeppelin открывали свои концерты именно «Immigrant Song». Однако в 73-м году песню переместили на бис, а после 74-го и вовсе убрали ее из сет-листа. Но сегодня, спустя более 50 лет, песня продолжает оставаться популярной. Ее много раз использовали в различных фильмах, например, в ленте «Школа рока».
6: Саммер заслужила 50 золотых звездочек!
7: Не для того старалась.
5: А также исполняли много раз другие музыканты. Одна из самых необычных версий была представлена вокалисткой Тарией Турунен в концерте с симфоническим оркестром.

Осенью 1970-го, когда Led Zeppelin представили «Immigrant Song», поклонники другой группы были расстроены новостями о распаде своей любимой команды и слушали последний альбом в дискографии Beatles «Let It Be». Пластинка вышла в мае 70-го и стала 13-м номерным альбомом в рок-багаже знаменитой «четверки». Однако большинство песен для последней работы было записано еще в январе 69-го, еще до записи предыдущего релиза «Abbey Road». В это время в группе уже был раскол. В 1969 году двое участников «Битлз» Джордж Харрисон и Джон Леннон уже запустили сольные проекты. В коллективе начали возникать финансовые затруднения, которые не помогла решить даже смена менеджера группы. А процесс распада неумолимо продолжался. В такой обстановке и шла работа над диском «Let It Be». На созданием альбома работал продюсер Фил Спектор. Ему отдали все фонограммы из предыдущего, так и не выпущенного диска «Get Back». И продюсер использовал эти материалы, разбавив их новыми песнями, в том числе и одноименным хитом «Let It Be». 7 апреля, менее чем за месяц до релиза пластинки, Маккартни выпустил собственный сольный альбом и дал прессе интервью, в котором рассказал о распаде коллектива. Поклонников шокировала эта новость, ведь о том, что происходило внутри группы на тот момент, знали только сами музыканты. 8 мая 70-го поступил в продажу последний, 13-й альбом легендарной команды. Спустя неполные две недели, 20 мая, вышел документальный фильм «Let It Be» о жизни коллектива. Правда, на премьеру не пришел ни один из его героев. А в 71-м лента получила «Оскара» за лучшую запись песни к фильму. Сама песня «Let It Be» была написана Полом Маккартни. Идея композиции пришла к Полу во сне, в котором он увидел свою покойную маму. Это произошло в очень сложный для него период, когда он переживал из-за взаимоотношений в группе, и явление мамы приободрило его. Музыкант вспоминал: «Одной ночью во время этого напряженного периода мне приснился сон, в котором я увидел маму. Это было так удивительно для меня, и она очень меня обнадежила. В том сне она сказала: «Все будет в порядке». Я не уверен, что она использовала слова «Let it be», но суть ее совета была именно в этом, а именно: «Не переживай так сильно, все будет хорошо». Песня заняла первые места в хит-парадах многих стран. Это был последний сингл «Битлз», выпущенный за время их официального существования. Он и завершит нашу радиовстречу с двумя популярными, но с разной историей песнями. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
3: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
1: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. В ходе визита президента Владимира Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике. ЕС в марте заплатил за российский СПГ максимальную сумму более чем за год. Об этих и других событиях далее подробно. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, за сутки силами группировки также нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Рубежного, Рясного и Бударок. По данным Минобороны, южная группировка в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в районе 6 населенных пунктов, в том числе Краматорска и Константиновки, уничтожила до 160 боевиков. Россия и Китай не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. На это обратил внимание Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Более того, как отметил Путин, Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Видеоролики с обращением президента Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Визит лидера России приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Владимира Путина будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпорации и представители крупного бизнеса. В ходе визита президента Владимира Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, это соглашение о работе в сфере термоядерных исследований, соглашение о работе в передовых прорывных направлениях. Китай также проявляет все больший интерес к сотрудничеству с Россией по Северному морскому пути, заявил глава Росатома. По его словам, есть формальные показатели этого интереса. Рост объема перевозок между Россией и Китаем по Северному морскому пути по итогам прошлого года составил более 5 миллионов тонн. Военно-политического фундамента для диалога России-Запада по безопасности элементарно нет. Для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также отметил, что стратегические риски, лобовые шибки НАТО и России возрастают. Замминистр отметил эскалационный нарратив европейских столиц о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности с Россией. Как подчеркнул Рябков, в результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой шибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями. Власти Бурятии проверят на безопасность все туристические объекты в республике после того, как на Байкале перевернулась аэролодка с 18 туристами, сообщил глава местного правительства Алексей Цыденов. Аэролодка «Север-750», салон которой, согласно характеристикам, вмещает до 10 человек, перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии во вторник. По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК. Глава республики пообещал принять самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Россия по итогам марта заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз с долей 26%. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. ЕС закупил у России СПГ примерно на 933 миллиона евро, что на 12,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это максимальный показатель с января прошлого года. США с поставками своего СПГ заняли первое место 43,5%. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро. В пятерку европейских покупателей газа из России также вошли Франция, Бельгия, Венгрия и Греция. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году. Тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса, а самая холодная температура для 19 мая была зафиксирована в 1893 году. В тот день она опустилась до минус 2 градусов. В связи с аномальной жарой в Москве в Подмосковье действует оранжевый погодный уровень, который предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он будет действовать до конца суток пятницы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Федерация хоккея России подала апелляции в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев» Советов Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Поленков. Напомню, игры пройдут в среду 20 мая. Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных соревнованиях во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров области, 20 мая в Владивостоке ожидается перемены облачность без осадков и до 22 градусов. В Сургуте плюс 11 кратковременные осадки, в Омске до 21 градуса и также возможны дожди. В Новосибирске до 17 будет сухо, в Красноярске и Екатеринбурге до 23 градусов возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без без осадков. Днем воздух может прогреться в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в городе плюс 31 градус.
0: От детдома к дому.
4: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. А в ближайшие 2 часа на Радио России прозвучит программа «Разное время», которую ведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
12: Всех приветствуем, действительно так, 2 часа. И по традиции вторник и пятница, напоминаем, 2-й час у нас в обязательном порядке. Анализируем события, которые происходят сейчас на наших новых территориях, ну или исторических, кому как ближе. Поэтому Луганск, Донецк, Запорожье и Херсонская область будут с нами на связи. Завершим интересным, содержательным, ну, практически репортажным материалом, который тоже, надеемся, вам будет приятен. Этот час?
11: Да, этот час.
12: Делам большой земли?
11: Да, мы начинаем с визита в Белгород. Ну, во-первых, повод: мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщает региональный оперштаб. Ну и вообще мы всегда заглядываем в Белгород, узнать, как там люди живут сейчас, тем более, что там изменилось после замены руководства, какие-то, может быть, решения уже приняты. Ну, в общем, за все это отвечает Александр Сердюк. А, Саша, здравствуйте.
12: Добрый день, Саша.
13: Здравствуйте, Борис, Наталья. Действительно, за несколько минут охватить представленное сложно, но я постараюсь. Угу. Обстановка напряженная, продолжают у нас гибнуть люди, получать ранения. Сообщение, с которого вы начали, это штаба. Трагедия произошла в селе Добром Шебекинского округа. Да, атаковал дрон ВСУ легковой автомобиль. Водитель получил ранение. Там же сегодня, ну, в самом районном центре, в центре округа, в городе Шебекино, в результате детонации в пиве дрона ранение получил тоже шебекинец. У него диагностировали акубара травму. Вот, доставили в больницу. Но от госпитализации он отказался. Ну, в целом за суд. Каждый день кто-то получает ранения. 2 человека погибли. Это в Борисовском округе. Да, точно так же детонация взрывоопасного предмета. Были за эти дни подрывы на ВОПах. Вот. Ну, ситуация действительно сложная, очень сложная. Противник выбирает своими целями, если вот, знакомиться со сводкой оперштаба, легковые, грузовые автомобили, коммерческие объекты, целенаправленно бьет как их ПВ-дронами, так и сбросы осуществляет по частным жилым домам. Я предлагаю послушать жительницу Белгородского округа об ударе по ее дому.
14: Во время перелета я была на первом этаже у себя в спальне. Услышала стрельбу, потом резкий хлопок в виде взрыва и как посыпались стекла. Я не стала, это получается, что прилетело в крышу, я услышала, что это в крышу, но я убежала сразу на улицу, потому что побоялась, что, ну, наверное, могу пострадать.
13: Да, то вот такая есть. Еще, конечно, у нас за последние... вот 2026 год, да, у нас 37 несовершеннолетних получили ранения. С начала СВО цифра по несовершеннолетним это 267 детей. Сейчас вот из Москвы пришла информация, где наша девочка, которая в начале мая в Губкине пострадала, получила тяжелую травму, переломы конечностей, костей черепа. Ну, лечение предстоит, тяжелая травма предстоит. Большое наш вот сенатор Жанна Чифранова встретилась с ней, провела с врачами. Надежда есть, что, в принципе, у девочки все возможное, чтобы обеспечить ей и качественную помощь, и социальную поддержку в перспективе. Вот. Я также предлагаю послушать Ирину Кизилову, главного врача нашей Белгородской областной детской клинической больницы, о детях, которые какие травмы получают и как получают лечение.
15: На сегодняшний день у нас в больнице на лечении находится 6 детей, которые получили миновзрывные травмы различной степени тяжести. Начиная от акубаротравмы, это повреждение слухового аппарата, и заканчивая повреждением конечностей, где дети имели обширные раневые поверхности, и состояние детей оценивалось как тяжелое.
13: Да. Коллеги, ну вот Борис, исполняющим обязанности главы региона Александр Шувалов, да, он провел в понедельник первое совещание с правительством, обозначил приоритеты, но мы понимаем прекрасно, что у него сейчас надо познакомиться, узнать регион. То есть, в первую очередь, конечно, решение есть, указы. Тут вот тоже такая обсуждаемая новость, что прекращаются выплаты.

0: крови, сейчас их 6 с Калиакомного флота.
1: Ну вот этот катер РК-950 разработан с учетом специфики эксплуатации в Северных морях, и его главная задача — это, конечно же, перевозка персонала и грузов между берегом и судами, а также между различными объектами на воде. Тут мы сюда включаем и нефтяные, и газовые платформы. Помимо этого, вот это судно может использоваться для патрулирования акватории, оказания помощи при нештатных ситуациях на воде. А особый здесь акцент инженеры Кингисеппского машиностроительного завода, конечно же, уделили возможности круглогодичной эксплуатации.
2: Ледовая проходимость, да, у него предусмотрена?
1: Да, да, да. И вот именно, вот, наверное, его основная эта особенность этого проекта является возможность круглогодичной конкретно, да, вот его использования. Я думаю, что о технических характеристиках подробнее нам расскажет управляющий директор военно-промышленного холдинга Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Демиренко. Давайте послушаем.
3: 9-метровый катер РК-950 обеспечивает перевозку людей и небольших грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий. При необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде. Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелковитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса.
2: А шуга — это как раз вот практически замерзшая вода, но еще не превратившаяся в лед в чистый, да?
1: Да, да, да, вот это шуга и, можно сказать, такой мелкобитый лед. Вот. Благодаря вот этой усиленной конструкции днища, специальной защите винтов, и катер как раз-таки способен работать вот в этих акваториях, где встречается эта шуга и мелкобитый лед. Корпус выполнен специального сплава, что уже позволило добиться сочетания такой и прочности, и легкости, а также, конечно же, повысить устойчивость коррозии, что немаловажно. Также отмечу, вот когда разбирался в технических характеристиках, для этого катера два топливных бака по 250 литров, они позволяют судно работать автономно на значительных расстояниях. Это тоже немаловажный факт здесь. Конечно же, запуск вот испытаний РК-950, вот этого нового катера, важный шаг для развития инфраструктуры ледокольного флота нашей страны. В последние годы в стране активно строятся новые атомные ледоколы, проекты типа «Арктика». Появление современных вспомогательных судов становится таким логичным продолжением, можно сказать, этой программы. И интересно, что в других отраслях региона также наблюдаются значительные изменения. Скажем, вот недавно специалисты отмечали рост доходов у инженеров и водителей, что также подтверждается данными определенными. Ну, а судно РК-950 уже вызвало интерес у представителей портовых служб, компаний, работающих на шельфе.
2: Да, очень интересно.
1: Универсальным, можно сказать, он может стать таким решением для транспортировки людей и грузов в сложных климатических условиях.
2: Алексей, а какая-то мелкосерийная или крупносерийное производство планируется? Так, подобного рода.
1: Хочу отметить, что да, здесь вот важна, как я сказал, еще безопасность, да, транспортировки людей, повышение безопасности, эффективности вот этих всех операций на воде. В ближайшее время Кингисеппский машиностроительный завод планирует завершить испытания и приступить уже к серийному производству катеров этого типа. Ожидается, что вот эти суда будут востребованы не только в Арктике, но и на других направлениях, о которых мы с вами говорили, где необходима такая надежная техника для работы.
2: Ну да, наши ледовых условиях. Сибирские реки наши, вот.
4: Да, и Дальний Восток,
2: да,
4: весь практически тоже может
2: Дальний
4: быть заинтересован.
2: Восток. И действительно, вот мы обратили внимание на появление этого маленького, скажем так, 9-метрового катера, но сколько он проблем позволяет решать. И главное, конечно, свое, это вот для атомных ледоколов, но это просто реально можно на этих катерах наладить спасение людей из затопленных районов.
4: В том числе, кстати говоря, тема последних дней. Алексей, действительно очень интересная тема, особенно ценно то, что вы были допущены до этой информации, скажем прямо, знаем, как тяжело вообще найти контакт с любыми военными и полувоенными структурами, а здесь со всех сторон интересная новость.
1: Да, но не все, понятно, данные мы можем рассказать.
4: Конечно, мы не претендуем на все, мы просто хотим в очередной раз порадоваться разработке отечественной.
2: Призвать, скажем так, внимание к этому проекту, действительно очень интересно, потому что он универсальный, он и как и для военных, конечно, целей, возможно, использоваться может. Но главное...
1: Небольшой размер, как вы отметили.
2: Да. И вот он может работать на определенных, ограниченных территориях, и это тоже очень важно. Алексей, спасибо. Алексей Русанов был у нас на связи, рассказал, что в Петербурге провели

0: испытание катера РК-950 для атомных ледоколов.
1: Большая страна, разное время.
2: Ну вот от устройства малых судов дальше по реке.
0: Будь готов.
2: Всегда готов. Ты обнаружил в зоне пионера? Да, пожалуйста, это так.
0: Ну, так или иначе, можно ко всему этому относиться по-разному. Ну, со времен уже прошло много, и сейчас, наверное, это больше такая ностальгическая история, которая возвращает нас в детство.
2: А мне кажется, сейчас к этой теме возвращаются, пусть не все называются пионерами, кто-то является орленком или что-то еще совершенно замечательное для организации, созидания, бодрости и патриотизма.
0: Но детям в этом возрасте это просто необходимо.
2: Конечно, как играть в зорницу. Ну так вот, а в Ярославле, в городе на прекрасной русской реке Волге, дворцу пионеров в этом году 85 лет. Ну, собственно, со всеми подробностями, и чем славен именно этот дворец пионеров, мы обращаемся к нашей коллеге Ольге Шалаевой из Ярославля. С нами уже на связи. Оля, здравствуйте.
0: Ольга, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, приветствую всех. Ну и, конечно же, всех тех, кто поностальгируем.
0: Кто может уверенно ответить на вопрос «Готов?» Всегда готов.
3: Всегда готов. Вот всех с праздником, с этим детства своего поздравляю.
2: Взаимно.
3: Нашего детства. Да. И вот этот дворец пионеров, он сейчас немножечко по-другому называется, но в народе его называют дворец пионеров, он так и остался. Вообще он располагается в самом центре города, недалеко от нашей главной Советской площади, на Советской улице, в большом трехэтажном здании. Здание начала, постройки начала прошлого века. Там по объемам, сейчас расскажу, после революции находились педагогический техникум, художественное училище, спортшкола, просто средняя школа, детский сад. Вот это огромное здание, оно было где-то в конце 39-го года, было принято решение о том, что там должны находиться пионеры, развиваться, творить.
0: Кружки разные, там,
3: да. Вдохновляться, потому что на лето 40-го года насчитывалось 40 тысяч школьников в городе, и не было ни одного учреждения, ни дома пионеров, ни детского театра, ничего не было, чтобы детей
2: как-то занять в досуговое время, мы понимаем. Как сейчас это называется, учреждение дополнительного образования, наверное.
0: Тем более дети были другие совсем, дети были коллективизм, дух коллективизма и прочее, прочее, они все...
2: А гаджетов не было.
0: Гаджетов тоже не было.
2: Ну, библиотеки, наверное, были, и
0: были
2: это спасало.
0: Только,
2: а потом у вас
0: книги.
2: Там Волга, там было чем заняться.
3: Вы знаете, так. У нас много всего было, и в этом дворце пионеров, ну, вот так вы лодку назовете, так она, собственно, и поплывет. Настоящий дворец был. Были различные, значит, и авиамодельный кружок, и автодело, и фотографии, и водного транспорта, и железнодорожного транспорта. Тракторный кружок был, который в годы войны готовил трактористов и танкистов. Вот. Потом были художественные.
0: А еще мне петь охота.
3: Да, литературный, драматический. Там даже ребят учили, ну, в общем, был духовой оркестр свой создан. Вот. На втором этаже располагался большой временный зал на 600 мест. Был огромный зал для танцев и для различных, ну вот, мероприятий, скажем так, массовых мероприятий. Но одна из самых любимых, самых ярких комнат в этом дворце называлась «Комната сказок». И вот об этом рассказала педагог-организатор, педагог дополнительного образования городского центра внешкольной работы Надежда Бурдихина. Давайте послушаем.
0: Слушаем.
3: Я думаю, такого, наверное, нигде не было.
4: Когда открывался дворец пионеров, вместе с ним открывался сказочный терем. Он до сих пор является единственным в России. Создавалась как комната сказок. В 41-м году здесь был кружок сказителей. И была первая бабушка Арина, Артемьева Лидия, которая занималась с детьми, и она рассказывала сказки вот в этом замечательном тереме. Он был оформлен сюжетами из сказок Пушкина. Затем воспитанница Артемьевой, Лидия Степановна Кузьмина, была Василисой Прекрасной. А затем уже Смирнова Ирина Николаевна пришла во дворец подростком. И затем она закончила институт, и она осталась здесь работать. Это была уникальная бабушка Арина, которая знала более 500 сказок народов мира. Во дворце пионеров роспись Палихская не только в комнате сказок, она была по всему дворцу. Весь второй этаж был расписан палихскими художниками. Огромная группа палихских художников работала над созданием. У нас хранятся в музее эскизы тех картин. Все холлы были в шикарных фресках.
3: В общем, вот такое великолепие.
0: Ольга, и все это погибло, да?
3: Нет, значит, комната сказок сохранена, часть вот этих вот фресок. Рисунков, фресок, да, тоже контуры есть. Но, в общем-то, в 90-е годы не пощадило дворец этот пионеров время. Но хотелось бы сказать, что вот как раз самая вот бабушка Арина, одна из них, я вот прекрасно помню, сама очень любила в Новый год ходить, мы слушали с удовольствием эти сказки у нее. Вот говорят, они закрылись изнутри этой комнаты, они никого не пускали. Угу. Ну и, в общем, как-то потом было все принято решение вернуть здание
2: Дворца то есть
3: пионеров.
2: Это так отстаивали, чтобы да, не
0: да,
2: да,
0: да,
2: прикоснулись.
0: Героическая история была, да.
3: Она существует до сих пор, эта комната, дворец до сих пор существует. Во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь. И уже с первых дней войны было создано 17 тимуровских отрядов, команд, которые следили за светомаскировкой. Вообще детей вот на момент открытия открылось незадолго до Дня пионерии у нас в 1941 году, вот дворец пионеров открылся, 4000 в день приходило туда ребят, занимались в различных кружках и секциях. Ну и во время Великой Отечественной войны тут же буквально была создана агитбригада.
0: Да, выступали перед больными,
3: выступали,
0: перед ранеными.
3: Да, они не только они ездили на заводы, перед эвакуированными из Ленинграда детьми выступали, в колхозы, значит, в военных частях выступали. Вообще вот есть такая статистика, что за годы войны эта бригада дала около 3000 концертов. У них выпускались листовки, стенгазеты. И самой младшей, самой маленькой участницей этой агитбригады на момент, когда она туда пришла, было 5,5 лет. И вот за это время в агитбригаде 30 человек всего было, ребят. Вот. Ну и наставники. И после войны вот она, Ирочка Суворова, Пуговка ее называли, она в числе вот этих вот ребят из агитбригады получила медаль за доблестный труд.
0: Замечательно.
3: Годы Великой Отечественной войны.
0: Оль, спасибо большое. История, конечно, интересная. Рассказывать можно много, но времени нет. Ну, всех, кто считает себя как-то причастным к этому, я поздравляю с Днем пионерской организации, что бы это ни значило.
1: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
7: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
8: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
7: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
8: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
7: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
8: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
7: Но вот как это работает?
8: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
8: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
7: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
8: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
7: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
8: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
7: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
8: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
7: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
8: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777-20-82, 8-800-777-20-82. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8-800-777-20-82, ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Не переключайтесь.
1: Радио России. Театр на Радио России представляет.
10: Этого еще не хватало.
11: Извините.
12: Согласна.
1: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
13: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
1: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
14: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
1: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
16: Это волшебство технологий.
17: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин сегодня начинает двухдневный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Об этих и других событиях далее подробно. Москва и Пекин сообща делают все, что служит углублению двустороннего взаимодействия и всемирному развитию двух государств. Об этом отметил Владимир Путин в своем видеопослании гражданам КНР. По его словам, добрые дружеские контакты двух стран помогают намечать и воплощать в жизнь самые смелые планы на будущее. Путин также заявил, что искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Рассказал ранее помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту его встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР, рассказал Ушаков. Южная группировка войск в течение суток в зоне проведения спецоперации улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в районе 6 населенных пунктов, в том числе Краматорска и Константиновки, уничтожила до 160 человек. В зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, отметили в Минобороны. В ведомстве также рассказали, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 40 украинских военных, нанесла удары по трем бригадам ВСУ. Кроме того, российские войска взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. После его освобождения российские войска установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья, сообщили в военном ведомстве. Иранские военнослужащие откроют новые фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель армии Мохаммад Акраминия. Накануне президент Дональд Трамп утверждал, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, отсутствие у Исламской Республики ядерного оружия. Комментируя это, военный источник в Тегеране заявлял РИА Новостям, что военные подготовили новые тактические шаги на случай очередной атаки. Накануне агентство ФАРС сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул 5 своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны. Истребитель F-16 ВВС Румынии, по уточненным данным, сбил украинский беспилотник во время патрулирования воздушного пространства Эстонии, сообщили в румынском Министерстве обороны. По данным ведомства, были подняты 2 самолета F-16 из отряда «Карпатские гадюки» и состава миссии НАТО. Для уничтожения беспилотника была использована ракета класса «Воздух-воздух». Ранее глава Минобороны Эстонии сообщил, что эстонская система противовоздушной обороны впервые сбила над территорией страны дрон, который был запущен с территории Украины. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физической культуры, стартовавшей сегодня в Тульской области. Также утверждена единая программа обучения физкультуре в школах. Минспорт, между тем, поддержал идею страхования участвующих в соревнованиях школьников, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев на проходящем съезде.
3: Сегодня подпишем соглашение о единой школьной спортивной лиге. Пора было упорядочить тоже этот вопрос, потому что клубы созданы почти во всех школах, охват очень большой, но единого координационного центра нет. И тут мы только вместе можем действовать, два министерства по смежной теме. Потому что вопрос и предмет один. Это физическое воспитание, физическая культура, спорт и здоровье детей.
1: Около 9000 педагогов физической культуры пройдут профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в текущем году, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. По его словам, также планируется активное внедрение диджитал-спорта в школах России. Минэнерго на текущий момент сохраняет прогноз по убыткам угольных предприятий по итогам года в объеме 570 миллиардов рублей. Однако по итогам первых трех месяцев оценка будет пересмотрена и скорректирована, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Минэнерго также внесло в правительство России программу развития угольной отрасли до 2050 года и сейчас завершает работу над документом. По словам замминистра энергетики, на данный момент в красной зоне находится 65 угольных предприятий. Дополнительные меры поддержки угольных компаний были введены по поручению президента с 1 июня прошлого года. Позднее правительство продлило до апреля текущего года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносом для угольных компаний. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий хоккейного «Локомотива» Георгий Иванов пропустит остаток финальной серии против «Ак-Барса», сообщает «Спортэкспресс». 27-летний форвард получил травму по ходу четвертого матча. Напомню, счет в серии 2-2. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA 500 в Страсбурге. Со счетом 6-4, 4-6, 3-6 она уступила представительнице США Энн Ли. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили и многократная чемпионка страны Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами сезона в России. Во вторник в Москве прошла торжественная церемония вручения индивидуальных призов по итогам сезона 25-26. Международная федерация ассоциации Муай-Тай восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: План центра Фобос. 20 мая в Омске ожидается облачная погода, возможны дожди и до 21 градуса тепла. В Новосибирске плюс 17, без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 14, и также будет сухо. В Сыктывкаре завтра днем до 23 градусов, без осадков, в Перми плюс 26 и также будет сухо. В Кирове плюс 28, без осадков, в Казани плюс 33, сухо. В Ростове-на-Дону днем завтра до 25 градусов, возможно, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дождь, днем до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, днем воздух может прогреться в столице до 30-32 градусов. Сейчас в Москве около плюс 30 градусов.

0: мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
1: 16+.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
4: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
5: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
6: Из Иваново, столицы текстильного края.
7: Из самого сердца Алтайских гор.
4: Большая страна. Разное время. Время новой России.
8: Именно так, второй час вторника, выпуск «Разного времени» в обязательном порядке. Вот в таком формате «Время новой России», и мы этому всегда рады. Новости из нашего исторического региона открывают вести из Донецкой Народной Республики. Из столицы региона наша коллега Виктория Цыпленкова. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
10: Здравствуйте.
8: Чем последние дни наполнены? Да, не слышали мы новостей с пятницы, собственно говоря.
9: Да, я думаю, что стоит начать с освобождения территории, потому что произошло тоже в этом деле изменение.
10: Да, за минувшие дни стало известно об освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Это Николаевка, Краматорский район. Этот населенный пункт примыкает к реке Грузская и также находится у дороги, которая ведет из этого города в Константиновку. Здесь, из этого населенного пункта, наши военнослужащие будут дожимать и отталкивать, вытеснять противника далее для того, чтобы освобождать силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Также ранее была освобождена Кривая Лука, также Краматорский район находится. Это село непосредственно на берегу реки Северский Донец. И, соответственно, благодаря такому выравниванию на этом участке линии фронта, группировка «Юг» уже сейчас проходит по линии Ямпа, Лиличевка, Калиники, Никифоровка. В общем-то, это такой ключ к Славянску для того, чтобы окончательно вот этот замочек открыть. Это село Рай Александровка, впереди еще стоит наш военнослужащий. Уверен, в ближайшее время этот населенный пункт также освободят и приблизится к Славянску, стратегически важному населенному пункту для Донецкой Народной Республики. Также активно идут бои в Красном Лимане, крупный город. Там находится уже 85% территории под контролем наших военнослужащих. И, соответственно, уже идут бои непосредственно в самом городе. Также наши военнослужащие уже уничтожают формирование ВФУ на территории национального парка Святые Горы, это Святогорск. Угу. Если говорить о мирной жизни в Дебальцево, в недавно восстановленном хабаровчанами бассейне, прошел первый турнир по плаванию. Напомню, этот бассейн был разрушен еще в результате боев в 2015 году. И сейчас первые соревнования среди воспитанников этого бассейна, среди местных жителей, возрастной категории, спортсмены возрастной категории 2015 и 2016 годов выступали, были выбраны лучшие победители, призеры получили грамоты и подарки, и, соответственно, сладкие призы. Вот этот бассейн, который восстановили, там не только тренируют спортсмены, также могут приходить жители города, семьями, тем, кому нужно восстановить здоровье, например, с помощью плавания или насладиться этим процессом. Вообще Хабаровск очень много объектов в Дебальцево уже восстановил. Например, за 4 прошедших года всего 87 таковых объектов, бассейн только один из них. К новостям.
9: Да, давайте к гастрономическим новостям перейдем. Да. Да.
10: Стартовал первый гастрономический фестиваль в Донецкой Народной Республике. 18 числа он был открыт, продлится до 24 мая. Называется он «Солёна». И в этом фестивале принимают участие и другие регионы. Москва, Воронеж, Абакан, Нижний Новгород. Всего более 1000 человек. Здесь проводится ряд мероприятий, разные программы, рестораны, деловые, конкурсные, культурно-просветительские. Организаторы собрали это мероприятие, собственно, для того, чтобы регионы поделились между с другом опытом, посоревновались. Также будет соревнование производиться с призовым фондом в 1,5 миллиона рублей. Вот, разные номинации будут также проходить. И по итогам также будет создан гастрономический гид. В нем будет предоставлена информация о лучших местах для отдыха и гастрономического опыта. Это все будет касаться и как ДНР, так и...
9: Виктория, в Донецке планируют открыть фестиваль донбасской кухни. Что такое донбасская кухня?
8: Да, вот специалитет, главный специалитет, несколько блюд назовите, пожалуйста, что считаете исконно своим и вот готовы ратовать за лучший вкус.
10: Да, если быть точнее, ресторан донбасской кухни, здесь немного я опечаталась, ресторан

0: майданчанами Бурабур.
1: Борьбу. Давайте лучше о хорошем. Все-таки давай. У нас давайте. Действительно заканчивается учебный год, заканчивается. Угу. Наши дети готовятся к выпускным экзаменам. У нас в общей сложности более 100 человек в этом году будут сдавать ЕГЭ. Значит, у нас до сих пор до 28 года продлили льготный период, когда дети наши могут не сдавать ЕГЭ, а сдавать квалификационные экзамены, уже по результатам этих экзаменов поступать в высшие учебные заведения. Но вот с каждым годом все больше и больше школьников присоединяется к сдаче единого государственного экзамена, все-таки решаются проверить свои знания, и я вам хочу сказать, достаточно успешно. Я разговаривал с сотрудниками Министерства образования, они говорят, что в прошлом году не было у нас школьников, которые не сдали бы ЕГЭ, ну или сдали на там низкий балл, там, значит, 20-30 баллов. Нет. Средние баллы у нас у наших школьников здесь, которые впервые, да, с этим, они не сталкивались ни с ОГЭ, ни
2: они даже не готовились. Не знают, как это работает, да.
1: Да. И сейчас нашим учителям приходится для начала их хотя бы ознакомить с самой процедурой сдачи ЕГЭ и научить их, как это делать правильно. Ну вот более 100 детей, значит, будут сдавать ЕГЭ. Пожелаем им с вами удачи. На следующей неделе у нас уже все-таки пройдут последние звонки и начнутся экзамены.
2: Угу. Ну, тут тоже при проведении последних звонков, наверное, тоже будет дополнительные меры предприняты безопасности.
1: Конечно. У нас дело в том, что в такие дни у нас массовые мероприятия запрещены, и, к сожалению, детям не удастся здесь провести последние звонки в той форме, в которой они будут проходить на материковой России. Но все равно это праздник, который наши учителя постараются сделать все возможное, чтобы этот день запомнился детям. Потому что, ну вот, я уверен, что и вы свои последние звонки помните. Я помню, как у меня проходил последний звонок. Поэтому пожелаем ребятам хороших праздников. Но расскажу вам еще, надеюсь, время у нас есть немножечко.
2: Да, 2 минуты есть.
1: Расскажу вам о том, что у нас начался капитальный ремонт дорог. Но в этот раз у нас дошли, как говорится, руки и очередь до дорог районного значения. Так как федеральные трассы у нас все в отличном состоянии, они отремонтированы были еще в 2022-2023 году. Но сейчас постепенно делается полный капитальный ремонт с полной заменой полотна дорожного по районам. И межрайонные проезды теперь становятся похожи на нормальные дороги, а не направления, что здесь было в течение 30 лет. Здесь многие дороги не ремонтировались с 89-го года. И сами понимаете, что там от дорог практически ничего не осталось. Кое-где можно встретить, знаете, как следы асфальт предыдущей цивилизации. Вот.
2: Да, ну то есть это...
1: Теперь, наконец-то, дороги будут сделаны.
2: Не ямочный ремонт планируется, да?
3: Это нет, направление нет, это полная... дорогу, да. Пока одно направление.
1: Да, это полная замена дорожного полотна с подготовкой, с подготовительной, там будут класть подушку, как положено. То есть эти дороги, которые сейчас сделают, они прослужат не одному поколению херсонцев и жителей Херсонской области. Это очень хорошо, это делает наш регион еще более доступным для туристов, которые хотят посетить нашу область. Давайте не забывать, что у нас здесь находится заповедник, знаменитый на весь мир заповедник Асканья-Нова.
2: Да, один из первых заповедников, да.
1: Конечно, это тот самый заповедник, благодаря которому удалось восстановить популяцию лошади Пржевальского. Угу. И это то место, где единственное место в России, где можно понаблюдать антилоп и зебр в дикой природе. У нас здесь, значит, в Асканье-Нове, это еще до революции были завезены антилопы, зебры, у нас есть здесь буйволы африканские, индийские, и они живут в дикой природе.
2: И они пережили все вот эти сложности и трудности вот этих лет последних, да?
3: Это то, о чем мы говорили с коллегой из Луганска, есть дети войны, а это вот звери войны, можно сказать.
2: Животные войны.
3: Сергей, благодаря вашим, да, красочным опусам мы всегда помним о том, что Херсонщина – это еще и курортный практически край, где можно лечиться, восстанавливаться, наслаждаться, и вот как только мы начали с вами разговор, пришла совершенно потрясающая новость, которая как-то вот подсвечивает

0: весь наш с вами ход разговора. Яхтсмены Херсонской области завоевали призовые места на регате Севастополя. Произошло это в минувшие выходные, 16-17 мая. В бухте Казачьего Севастополя прошла регата, посвященная Дню Победы. Участие приняли воспитанники Херсонской спортивной школы номер 2. Тренируются они под руководством Дмитрия Андреевича Поповиченко. Мы должны знать своих героев. И это все, соответственно, юные яхтсмены в классах «Оптимист», «Илка-4», по-моему, это швертбот, да, с выносным килем, и «Мини-луч». Первое место Дмитрий Ротанов, второе место Иван Чуприн, «Оптимист», юноша до 12 лет, и третье место Виктория Решетниковой. Замечательно. Мы теперь знаем, что на Херсонщине еще и яхтинг процветает.
1: Да, Сергей, спасибо.
0: Место.
1: До пятницы продолжим наш разговор обязательно.
0: Спасибо.
2: Время новой России.
1: Ну и традиционно Максим Сергеевич Степанов отвечает у нас за Запорожье, и к нему мы и обращаемся. Максим Степанович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть Максим Сергеевич, извините. Все, уже буквы уже, да, отказывают.
0: Максим, спасибо вам большое, что вы опять с нами.
1: У нас в Москве жара случилась, да, такая, что прям вот...
0: А первая майская жара навсегда неожиданно действует.
1: Что гораздо теплее, чем у вас, я так понимаю.
3: Да, да, получается, что да.
1: О чем расскажете?
3: Ну, к сожалению, нельзя не сказать по уже сложившейся традиции о тех ударах, которые наносят укронацисты по региону. И в этот раз очень сильно бьют по Энергодару. И город находится недалеко совсем от линии боевого соприкосновения. И часто, да, прилетают туда и снаряды, и дроны. Но последние несколько дней они, в общем-то, беспрецедентны по интенсивности ударов. И вот выходила сводка вчера, что только за ночь с воскресенья на понедельник 40 прицельных ударов дронами нанесли укронацисты, не считая ударов артиллерии. При этом вышло также обращение администрации города с рекомендацией избегать поездок на транспорте собственном, да, потому что именно автомобили в этот раз становятся мишеней ударов. И буквально десятки, то есть день 20 автомобилей, припаркованные в момент движения, становятся мишеней ударов. Также бьют по блокпостам на въезде в город. И вот, в частности, в конце прошлой недели там погиб офицер Росгвардии на одном из блокпостов.
0: Максим? Ну, как мы понимаем, связь нас подводит. Дело не хитрое, даже в центре Москвы. И то сейчас
1: тем более,
0: да,
1: там
0: собеседников.
1: Постоянно,
0: а здесь мы, конечно
1: пропадает,
0: поэтому пробуем восстановить ее,
1: да,
0: безусловно.
1: Мы сейчас перезвоним. Но, тем не менее, вот не менее циничными были удары укронацистов по другим населенным пунктам. В Михайловке был нанесен удар по гаражам скорой помощи. Опять вот цель нашли. Да, продолжайте, Максим Сергеевич.
3: Отключился, да? Но
1: да,
3: вот эти...
1: да,
0: мы уже подчеркнули, что еще и Михайловка пострадала. Можете, да, дальше продолжить мысль.
3: Да, ну вот также, да, там по скорой помощи, по детской площадке ударили в Днепрорудном. Буквально накануне в Каменке-Днепровской ударили по зданию школы. Ударили в то время, когда детей нет, но также там и получило повреждение и фасада, и остекление. В общем-то, как бы непригодно для занятий становится это здание в данный момент. Ну и также уже, как обычно, по энергоинфраструктуре прилетает. И, в общем-то, и с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник достаточно длительное время не было света. Но это то, что касается ударов. Теперь перейду к новостям развития, да, которые у нас есть. И здесь, прежде всего, хотелось бы сказать о новом проекте по поддержке пожилых людей-инвалидов. Это проект системы долговременного ухода. То есть смысл в том, что сейчас создается централизованный орган, да, при профильном министерстве, который начал уже в 9 муниципальных округах принимать заявки на оказание ухода на дому. Да, это маломобильные граждане, инвалиды, пожилые люди. И, соответственно, вот эта вот единая база обработки заявок и контроля качества оказания социальных услуг сейчас с мая запустилась, уже несколько десятков человек стали благополучателями этого проекта, и, соответственно, в ближайшие месяцы сейчас проект этот развивается. Вообще, Хотелось бы сказать, что именно сфера социальных услуг, да, социальной поддержки, она сейчас переживает, в общем-то, очень бурное развитие в Запорожской области. Но здесь и эффект низкой базы, да, то, что ничего не делают
1: для пожилых. Уж не знаю, что Украина предпринимала хотя бы какие-то меры для этого в Запорожской области. Но мне кажется, нет.
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет. И, во-первых, конечно, это и качество оборудования, да, на котором сейчас работают с людьми. Но и, кроме того, качество, конечно, системность оказания самой помощи. Да, то есть увеличивается и количество автомобилей скорой помощи, как бы ни били по ним укронацисты, увеличивается и просто количество эксперимент по внедрению социального такси проходит. Ну и вот сейчас через централизацию именно обработки заявок на оказание помощи адресно она будет оказываться, уже оказывается.
1: Она бесплатная.
3: Да, и абсолютно бесплатная. Причем, что действительно, да, даже как-то умело маневрируют теми ресурсами кадровыми, которые имеются. Ну и, в принципе, в общем-то, никто сейчас из пожилых людей не чувствует себя здесь обделенным и, скажем так, покинутым. Ну и если есть время, хотелось бы сказать еще об одной новости.
1: Уже, к сожалению, практически нет. Так что...
3: Ну вот, да. В следующий раз.
1: Да. В следующий раз обещаю с этого начать. Честное слово, мы так и сделаем.
0: Да, и я напомню, если вдруг забудет, встречаемся в пятницу в том же составе. Большое спасибо. На связи с нами был из Запорожья и Максим Степанов, наш постоянный собеседник и, как Борис сказал, ответственный за этот регион.
2: Радио России.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
2: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Большая страна. Разное время. Все для фронта. Все для победы.
1: Именно так. Это тоже такая подрубрика нашего специального часа, когда мы посещаем все наши замечательные регионы, а после этого обязательно в конце рассказываем о деятельности волонтеров, которые, собственно, уже на протяжении долгих лет плетут сети, собирают помощь, покупают разного рода оборудование и прочим-прочим, занимаются... Просто мы каждую, два раза в неделю перечисляем вот эти все виды занятости, которыми занимаются эти люди совершенно бесплатно и совершенно свободное время.
0: Хочу тебя поправить, мы с радостью берем эти темы в эфир не только два раза в неделю.
1: Нет,
0: практически в каждом выпуске, если есть возможность рассказать о тех, кто помогает.
1: И сегодня мы отправимся в Свердловскую область. Организаторы швейного производства одежды для бойцов СВО получили премию «Мы вместе». Губернатор Денис Паслер наградил победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе». Все подробности у Альберта Мусина. Здравствуйте, Альберт.
11: Да, Борис, Наталья, здравствуйте.
0: Добрый день. Удалось ли вам познакомиться с этим доблестным швейным производством, а может быть и с другими победителями конкурса?
11: На самом деле, вот мне как журналисту удалось познакомиться с огромным количеством волонтеров, и это речь не только в рамках подготовки к нашему эфиру, и вообще, в принципе, на протяжении всего того времени, что неравнодушные и волонтеры, и предприниматели, как вы уже верно сказали, поддерживают наших бойцов. Сначала это была поддержка только фронта, а сейчас это еще и поддержка вернувшихся бойцов, потому что вопросы социализации, вопросы устройства, что вообще делать им дальше, они такие же актуальные, как и помощь фронту. Собственно говоря, вот о чем мы сказали, что вот эта премия «Мы вместе» — это вообще международная премия, которая вот вручается именно тем проектам, которые себя наиболее так вот ярко показали в качестве помощи фронту. И вот последняя премия, да, она была разыграна, кстати, еще вот буквально вот в конце еще прошлого года. Там вручили самое-самое вот первое место, вручили Елене Колмаковой и ее команде, которые отправили в зону СВО больше 2000 маскировочных сетей. Это вот как раз...
1: Ничего себе.
11: Это все, да, это все... организовала Мария Бочкова. Вот это швейное производство, где волонтеры изготавливают, в том числе, одежду для бойцов СВО. Также еще есть медцентр реабилитации доктора Волкова, которые обеспечили комплексную медицинскую помощь 380 раненым военнослужащим. Ну и также есть молодые волонтеры, вот, допустим, 14-летняя Юлия Чугунова, которая разработала экспресс-тест для диагностики шевелярного рефлюкса.
1: Ой.
0: И... А чем этот рефлюкс опасен, вы не выясняли?
11: Uh-huh. А вот в детали я не вдавался, но думаю, это будет интересно, конечно, почитать, потому что uh-huh. на самом деле это всего лишь такие точечно отдельные примеры, uh-huh. которых сотни, 400 заявок было всего на этот конкурс. В центре вот работает, в Екатеринбурге работает центр «Мы рядом». Также предприниматели и НКО реализуют программу вот как раз обучения и переобучения ветеранов, чтобы uh-huh. помогать им с поиском работы. А также еще есть инициативы по поддержке бизнеса, создаваемого участниками СВО. Им дают гранты или льготные условия для стартапов. И точно так же вот волонтеры и специалисты проводят консультации, организуют группы поддержки для ветеранов и их семей, помогают справиться с посттравматическим стрессом, а это очень-очень распространенная конечно, проблема, конечно. О которой говорят очень многие. И вот если говорить про совсем-совсем свежую инициативу, она произошла сегодня. В области Свердловской учредили знак отличия, вернее, дополнен перечень заслуг, за которые сейчас будут вручаться знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Теперь эту награду смогут получить волонтеры, угу. оказывающие как раз вот эту весомую поддержку участникам СВО, независимо от наличия почетной грамоты от высших органов, там, госвласти, региона. Эта инициатива была выдана губернатором и поддержана заксобранием, потому что одно из самых активных волонтерских движений в России, оно именно в Свердловской области. Там студенты, работники предприятий, пенсионеры помогают.
1: Ну, Татарстан с вами бы поспорил.
11: Нет, я же не говорю, говорю что сразу, самое. Да. Говорю, одно из активных. Одно
1: нет,
11: из активных.
1: Нет, это очень...
11: Понятно, что вся Россия сейчас встала на поддержку.
1: Очень, очень приятно, что действительно вот в этом критерии соревнуются волонтеры. Кто больше сделает для войск, кто больше доставит, у кого лучше организация. И главное, что кто-то всегда чего-то придумывает. Всякого рода дополнительные моменты. Кто-то печет что-то свое, отправляет ребятам. Кто-то, да, действительно вяжет носки или еще чем-то занимается. Но в основном сегодня уже волонтеры это при помощи обратной связи они общаются с бойцами и знают уже, что кому будет направлено.
0: Ну, а я хотела бы отметить, что, наверное, вот одно из таких ярких новостей последних, ну, недель, наверное, теперь уже, по-моему, это где-то было в середине мая, о том, что на Урале запустили именно в Екатеринбурге, по-моему, первую линию помощи по розыску раненых бойцов специальной военной операции. И семьи могут обращаться, и, соответственно, будет оказана помощь в поиске, в каком госпитале сейчас находится. О многом говорили, но вот об этом, именно об этом нюансе впервые услышал именно в контексте такой прямой линии, которая создана у вас в Екатеринбурге, Альберт.
11: Да, вы все правильно говорите, что на самом деле такая линия была запущена. Информацию, собственно говоря, могут предоставить жителям 29 субъектов России, которые входят в состав именно вот Центрального военного округа. И если говорить точнее, то, собственно говоря, вот это как раз и работает на ЦВО, как тоже один из самых крупных вообще военных округов. И здесь сработали все, и органы власти, и военные органы, и амбуция, также региональная, которая, да, она обратилась вот в окружное военно-медицинское управление с помощью вот поспособствовать в более эффективном взаимодействии с семьями военнослужащих. И благодаря этому была налажена вот такая линия. То есть родственники бойцов могут узнать, в каком госпитале находятся,
1: да,
11: можно ли с ними повидаться, также там важно. Могут дать информацию о том, в какой день поступил военнослужащий на лечение. Ну и другие сведения, там, либо по телефону, либо уже при личном приезде.
1: Нет, действительно, массовое движение, и если на первом этапе это были такие неорганизованные, скажем так, группы неравнодушных людей, которые собирались, то потом со временем они стали получать поддержку, и насколько мы так понимаем, что губернатор Паслер тоже имеет непосредственное отношение к этим волонтерским объединениям, поскольку он лично награждал победителей регионального этапа.
11: Там и губернатор Паслер, и я еще хочу тем слушателям, кто, возможно, не знает, представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, он сам непосредственно участник СВО. У него сын, который, к сожалению,
0: отец
11: погиб
0: герой, конечно,
11: в Спарте, да, возглавлял Спарту. И сам Артем Жога возглавлял отряд Спарта, который у нас просто гремит на всю Россию. И естественно, что он сам очень горячо сразу включился в эту работу и, соответственно, и заставил это тоже делать и органы власти, которые не сопротивлялись и тоже активно в это включились.
1: Несомненно, это действительно важный критерий, потому что наши чиновники иногда требуют некоторого такого, скажем так, Да, именно так. И после этого они вдруг прозревают и начинают работать, и все более-менее налаживается. И действительно, а здесь мы еще можем сказать, что это награждение, это просто как бы один из этапов. Вся деятельность будет продолжаться, будут появляться новые волонтерские объединения в Свердловской области, как мне кажется. И действительно есть возможности такие, потому что предприятий много мощных, промышленных в регионе, и тоже, опять же, трудоустройство ветеранов СВО тоже здесь немаловажная история. Поэтому мы с надеждой смотрим на развитие волонтерского движения.
0: И в том числе на Урале, конечно же, тоже. Альберт Мусин, наш коллега из Екатеринбурга, был с нами на связи. Говорили мы о замечательном завершении очередного этапа международной премии «Мы вместе». И губернатор Паслер наградил победителей, собственно говоря, да, из своей родной области.
1: Вот такие вот новости на сегодня пришли, на сегодня подобрались, и как бы завтра будут другие новости.
0: И разное время в обязательном порядке расскажет вам в эти часы с 4 до 6 по Москве. Ну, вот,
1: всего
0: говоря,
1: доброго.
0: Обязательно подготовим.
1: Берегите себя.
0: До свидания.
2: Разное время.
12: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и «Мы вместе» – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе» РФ.
2: В центре внимания специальная военная операция.
13: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
17: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
17: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России».
18: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
19: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
20: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские бойцы в зоне СВО взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Россия и Китай не дружат против кого-либо, заявил президент Путин в видеопослании гражданам КНР. Об этих и других событиях далее подробно. Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер пресс-центра войскового объединения Василий Межевых.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России также нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1170 военнослужащих. Средствами против воздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеопослании гражданам КНР. Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. В видеообращении перед визитом в КНР российский лидер подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Видеоролики с обращением президента России Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Количество студентов по обмену между Россией и Китаем планируется довести до 100 тысяч с каждой стороны к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, у нас растут обмены, сейчас уже это 56 тысяч. Вице-премьер также выразила надежду, что в дальнейшем показатели будут только расти. Она отметила, что КНР и Россия уже утвердили соответствующие планы. Эмиссары Варшавы отправились в Брюссель и Вашингтон добиваться отмены сокращения количества американских войск, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу 2-й британской бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая насчитывает 4000 военнослужащих и соответствующее оборудование. Премьер Польши Туск заявил, что Польша является наиболее лояльным и эффективным союзникам США. Большие затраты, большие инвестиции в американскую технику. Польша отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность всего континента, заявил премьер. По последней информации, в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Законопроект о регулировании рынка криптовалют в России предполагает, что участникам внешнеэкономической деятельности будут доступны любые виды операций и сделок с криптовалютами, заявила директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Но также напомнила, что новое регулирование позволит совмещать деятельность банков-брокеров с криптообменниками. Кроме того, ЦБ получит право расширять перечень цифровых валют, доступных для неквалифицированных инвесторов. Отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ увеличение лимита на сделки с криптовалютами для неквалов до 600 тысяч рублей, представитель регулятора сказала, что нынешний лимит закрывает потребности инвесторов. Температура воздуха в Москве поднялась сегодня до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году. Тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. И в пятницу, возможно, гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Отмечу, что на следующей неделе жары в столичном регионе уже не ожидается. Температура будет в диапазоне 18-23 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина состоится пятый матч. Локомотив Ярославля принимает Акбар. Сначала через 53 минуты. Напомню, счет в серии до 4 побед пока что равный 2-2. Тем временем Тольяттинская Лада продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Лада заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским футбольным «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко примет участие в открытии чемпионата страны по смешанным единоборствам вместе с главой организации Сергеем Фатеевым и чемпионом промоушена PFL в тяжелой весовой категории Вадимом Немковым. Турнир состоится в Сочи с 21 по 23 мая. Мужчинам предстоит определить сильнейших в 10 весовых категориях. Женщины будут соревноваться в 6 весовых категориях. В завершении новости тенниса. На этой неделе проходят последние подготовительные турниры ко второму в сезоне турниру «Большого шлема» Ролан-Гаррос. На мужском турнире ATP 500 в Гамбурге сегодня Карен Хачанов в матче первого раунда играет с Юго Гастоном. Идет решающая партия. Француз ведет со счетом 2-1. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором раунде 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 20 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, возможен дождь и до 9 тепла. В Магадане такая же погода, но без осадков. В Хабаровске плюс 25 и тоже будет сухо. В Челябинске 26 градусов, кратковременные осадки, грозы. В Сургуте до 11 градусов, возможные осадки. В Новосибирске до 17 градусов, без осадков. В Мурманске завтра днем до 17 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснением. Кратковременный дождь, температура воздуха в городе на Неве днем составит от 21 до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и, прежде всего, об истории кавказских войн 18 века и века 19, которые до сих пор вызывают вопросы и по-прежнему активно изучаются учеными, историками, этнографами, кавказоведами, другими специалистами и экспертами. Сегодня гостем нашей московской студии будет ученый-историк, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю 19-го, начала 20 века» Амиран Урушадзе. Амиран Тарелович прямо сейчас присоединяется к нам из питерской студии. И на связи Санкт-Петербург. Амиран Тарьелович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели.
6: Амиран Тарьелович, я так понимаю, что сегодня мы будем не просто говорить о кавказских войнах 18 и 19 веков, а поведем беседу о месте и значении кавказской войны в российской публичной сфере первой половины середины 19 века. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему разговору, я посмотрел довольно много материалов и был, мягко говоря, удивлен тем, что кавказская война, как и все проблемы интеграции южной окраины Российской империи, довольно долго были почти, скажем так, обделены вниманием российского общества. Все происходившее на Кавказе преподносилось общественности, или точнее сказать, общественность узнавала о событиях на Кавказе по остаточному принципу. И у меня сложилось впечатление, что Кавказ находился в некой информационной блокаде. Или я ошибаюсь?
7: Нет, это очень справедливое замечание, безусловно, очень справедливое замечание, и вы правы. А если мы все-таки берем за время начала Кавказской войны 1801 год, как полагал автор знаменитой книги «60 лет Кавказской войны» генерал Ростислав Андреевич Фадеев, 1801 год как момент присоединения Восточной Грузии, что в итоге Российскую империю привело к необходимости установить суверенитет и на территории Северного Кавказа, то действительно мы видим, что по крайней мере до середины 19-го столетия российское общество очень мало, образованное общество, прежде всего читающая публика, очень мало знало о Кавказе. И здесь можно даже с сожалением сказать, что до какого-то момента оно и, в общем-то, и мало интересовалось Кавказом. И тому есть несколько понятных, вполне, как мне кажется, прозаических объяснений, которые несколько снимают, да, сглаживают эту вину с российского общества за такое невнимание к Кавказу, к региону, который, конечно же, заслуживает внимания и который в итоге он получил. Но прежде всего нужно понимать, что российское образованное общество в начале 19-го столетия — это, в общем-то, довольно немногочисленная группа людей. Если мы вспомним контекст истории начала 19 века, то, конечно же, все были увлечены и поражены событиями европейскими. Это и революция во Франции, а затем антинаполеоновские коалиции, наполеоновские войны. Ну, достаточно вспомнить абсолютно хрестоматийные строки из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, как он описывает чувства молодого князя Николая Болконского, когда он думает о Наполеоне, и как все буквально офицеры русской армии в начале 19-го столетия, они были увлечены этим корсиканцем, да, этим гениальным корсиканцем, такая маленькая фигура которого на самом деле буквально завораживала умы и, в общем-то, составляла главный предмет дискуссий при европейских дворах, и в том числе и в России. И, конечно же, все именно поэтому следили прежде всего за событиями в Европе, за событиями, за войнами, за наполеоновскими войнами, и, конечно же, еще очень многое здесь было продиктовано тем, что Российская империя активно участвовала в антинаполеоновских коалициях. Это первый момент. А второй момент здесь, он сугубо такой логистический, технический, вот как я уже говорил, такой инфраструктурный. Дело в том, что Кавказ был очень слабо связан с Российской империей, со столицами Российской империи. В общем-то, единственной такой надежной, ну, более-менее, да, относительно надежной такой ниточкой, которая связывала Кавказ с остальной Российской империей, это была военно-грузинская дорога. Но состояние военно-грузинской дороги в начале, да, в общем-то, и во всей первой половине 19-го столетия было далеко от идеального. То есть это далеко не та военно-грузинская дорога, которую мы видим сейчас, да. И то, несмотря на это, и сейчас, как мы знаем, зимой, например, военно-грузинская дорога и сейчас, она превращается в довольно рискованное путешествия. А в первой половине 19-го столетия движение по дороге могло останавливаться на несколько месяцев, не только в зимний период, но и в осенний, и в весенний период. Пропускная способность самой дороги была крайне низкой. И, конечно же, все это затрудняло доставление каких-то важных новостей, информации о Кавказе в российские столицы. А именно российские столицы, ну, прежде всего, светские салоны, это именно те точки сборки публичной сферы и те точки сборки общественной дискуссии, где и обсуждались наиболее важные новости и события из жизни страны и международной жизни за пределами Российской империи. И к тому же здесь можно сказать, что каких-то собственных корреспондентов, как сейчас принято говорить, ни одна из крупных российских газет в начале 19-го столетия не имела. То есть вот какие-то новости, они поступали совершенно обрывочно, да, и очень часто, даже вот такое причудливое такое переплетение, очень часто российские газеты, которые даже и хотели бы что-то напечатать о событиях на Кавказе, они перепечатывали сообщения зарубежной прессы, а при этом сообщения зарубежной прессы, они отличались колоссальной недостоверностью. То есть там были зачастую прямые выдумки. Но об этом очень хорошо написал Грибоедов в письме к издателю известного журнала «Сын Отечества». Вот Грибоедов писал, что открыл я газету, Грибоедов в тот момент находился в Тифлисе, открыл газету, кажется, он писал о русском инвалиде, открыл газету, а тут сообщается о каком-то восстании, которое вдруг вспыхнуло в Грузии, еще о каких-то событиях, но Грибоедов знает, что ничего такого не происходило, что никаких восстаний не было, никаких мятежей не было, что совершенно другие события занимали умы жителей Тифлиса и жителей российского Закавказья. Ну и Грибоедов в письме к издателю журнала «Сына Отечества», Гречу, он даже так в сердце пишет, что господа петербуржцы, если вы так мало интересуетесь Кавказом и считаете его глухой окраиной, которая не заслуживает внимания, то вам лучше вообще забыть о нем, чем сочинять эти небылицы.

0: Бендорф писал, что только на Кавказской линии, но и из лекций.
1: Прям биваться с целей СВО, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов. Область атак вооруженных сил Украины в пределах территории ЗАЭС и Энергодара значительно расширилась за последние две недели, сообщил директор станции Юрий Чернищук. По его словам, за четыре года персонал ЗАЭС подготовился ко всем вариантам развития событий, в том числе к самым негативным сценариям. Он также подчеркнул, что руководство Запорожской АЭС приложит максимум усилий, чтобы гарантировать безопасность персонала, хотя вооруженные силы Украины создают угрозу ротации и перемещению. Представители МАГАТЭ, по-видимому, ослепли и оглохли, поэтому от них не последовало реакции в связи с атаками по Запорожской АЭС 16 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дополнительная потребность в работниках для экономики России составит более 3 миллионов человек, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на форуме по повышению производительности труда в Красноярске. Вице-премьер в своем выступлении напомнил, что сейчас уровень безработицы в нашей стране находится на историческом минимуме.
2: По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели, фактически мы приблизились к структурному пределу. Что это означает? Это означает, что дефицит кадра сегодня является одним из ограничителей экономического роста. И по прогнозу Министерства экономического развития, Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек.
1: Александр Новак также отметил, что несмотря на период охлаждения, в России создаются условия для устойчивого экономического роста и поддержки предпринимательства. По его словам, за последние 5 лет в среднем год к году уровень производительности труда в нашей стране рос почти на 1,5%. Оранжевый уровень погодной опасности действует в настоящее время во всех регионах Центральной России из-за аномальной жары и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также на территории столицы оранжевый уровень действует до конца суток пятницы 22 мая. Ранее в гидрометцентре пояснили, что причиной аномальной жары яркая погода в Центральной России стала распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который обеспечивает высокий температурный фон. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина 5-й матч. Локомотив Ярославля принимает Акбар. Самое начало поединка. Счет пока не открыт 0-0. Напомню, счет в серии до 4 побед равный 2-2. Российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». Московская футбольная «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, пишет «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление «бело-голубых» являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла сегодня в Москве. Лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября в Холиоке. Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Теннис. Карен Хачанов вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге, обыграв Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире WTA 500 в Страсбурге Екатерина Александрова во втором круге проиграла Энн Ли 6-4-4-6-3-6. И пока это все новости спорта.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы на канале

0: Радио России. Обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центров ФОБОС, 20 мая в Магадане ожидается облачная погода, без осадков и до 9 тепла. В Владивостоке плюс 22 градуса, также без осадков. В Тюмени плюс 20, возможно, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 11, возможно, небольшие осадки. В Новосибирске будет сухо и до 17 градусов. А в Архангельске завтра плюс 25 днем, без осадков. В Кирове 28, и также будет сухо. В Казани плюс 33 градуса, без осадков. В Ростове-на-Дону днем до 25 градусов, возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем до 23 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице от 30 до 32 градусов.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и готовы подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А ваши возможности прокомментировать все, что вы слышите в нашем эфире прежние, 8-925-222-9992. Вот мессенджеры, и сюда пишите, если что-то вас заинтересовало, и вы хотите поделиться мыслями. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас. И вот планы на предстоящие 45 минут.
9: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. ВОЗ объявила вспышку эболы в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. Будем разбираться, что это за эпидемия эпидемии свалилась на планету Земля. Нам кажется, что раньше было спокойнее. А Франция начала расследование против наследного саудовского принца Бен Салмана. Ну, в общем-то, уважаемый во всем мире человек, вспомнили ему грехи, которые неизвестно ему ли принадлежат, или просто на него кто-то пытался повесить. Причем здесь Франция? Будем разбираться с этим. Редкие и редкоземельные металлы. Что это такое? Об этом сейчас много говорят. И вот каждая страна, уважающая себя, пытается получить либо контракт на добычу где-нибудь редкоземельных металлов, либо у себя открывает там месторождение. Ну, как Россия, например.
8: Либо облизывается на чужое.
9: Либо ее обманывают по поводу наличия чужого. Ну, расскажем по ходу, кого там кто обманул. Ну, и начало визита Владимира Владимировича Путина в Китай позволяет нам об этом в ближайшие два дня поговорить подробно. Сегодня и завтра наш президент в Китае, и что в связи с этим говорят, к чему это должно нас привести, какие результаты ожидаются. Об этом сегодня и завтра, я думаю, будем говорить. Ну, а сегодня об этом будем говорить через несколько секунд.
0: Наше время.
9: Ну что, Путин записал прямо аж видеообращение в этот раз. Обычно дают интервью перед такими поездками, а сейчас почему-то, вот, кстати, надо будет спросить эксперта, почему решили так обратиться к китайцам?
8: Ну, я думаю, что об этом нужно по-хорошему спросить было бы помощника президента,
9: думаешь, так,
8: Юрия Ушакова, да, но боюсь, что он сейчас очень сильно занят.
9: В Китае.
8: Действительно, наш президент записал видеообращение к гражданам Китая. Это, кстати, вот нечастая история, чтобы президент
9: одной страны обращался к гражданам другой.
8: в преддверии своего визита или во время визита. Ну, согласитесь, вы когда-нибудь о таком слышали? И в этом году это замена статьи или интервью в честь поездки в Китай. 19 и 20 мая официальный визит по приглашению Си Цзиньпина. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для двусторонних связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вот что интересно, это состав делегации. Давайте-ка посмотрим. Войдут туда вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, и говорят, что у Москвы самые серьезные ожидания от этого визита. А еще Ушаков сказал, что внешнеполитические позиции наших стран во многом совпадают, отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин наращивают партнерство в ООН, БРИКС, в других международных организациях и выступают друг для друга важными торговыми партнерами. И тут вот еще нельзя не упомянуть о том, что очень нервная реакция на Западе. Guardian вот о чем написал, что Запад обеспокоен крепкими отношениями между Россией и Китаем. Лидеры, даже подсчитали, встречались более 40 раз, а это значительно превосходит количество встреч Си с западными лидерами. Ну, а на фоне провального саммита Трампа с Си Цзиньпином плотность экономического и политического взаимодействия Москвы и Пекина кажется западным политикам просто пугающим. И вот еще подчеркивается, что объем торговли между странами достиг рекордного значения с 2022 года, причем четверть российского экспорта топлива приходится на Китай.
9: Но, тем не менее, есть куда развиваться. Мы, на самом деле, для Китая всего лишь пятые. Китай для нас первый экономический партнер, а мы всего лишь пятый. И как-то оказаться в списке после Вьетнама, ну, не очень хорошо. Поэтому, я думаю, развиваться есть куда еще.
8: А ты знаешь, еще хотелось бы вспомнить вот о чем. Когда подводились итоги китайско-американских встреч, вот этого визита, речь шла о том, что Китай закупает самолеты. А мы же ведь тоже, в принципе, рассчитывали, что, возможно, мы подобную продукцию Китая когда-то сможем.
9: Но когда-нибудь. Но или вместе будем делать.
8: Да.
9: У нас была такая идея.
8: Но, тем не менее, вот сейчас уже стало известно, что самолетов-то Америка рассчитывала 500 продать, а продала всего 200.
9: Ну да, это еще неизвестно, продала ли это, их надо еще произвести, потом купить, время пройдет. Сергей Маркелов, политический советник, будет отвечать на наши вопросы, и мы будем его сейчас мучить вопросами по российско-китайским отношениям. Сергей Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Игорь.
9: Сергей Николаевич, ну вот действительно всех интересует состав делегации, точнее, ну как, что значит интересует состав делегации? Он известен нам, а вот почему он именно такой, о чем это говорит, и почему мы вообще как-то без особых фанфар, то есть не особо кричим по поводу этого визита. Помните, как Трамп улетал в Китай? Ну, я не знаю, он только, наверное, пролетающий мимо Воронине рассказал о том, что вот он собирается в Китае что-то сделать, спасти мир и заодно решить все проблемы.
8: Какая великая это будет встреча судьбоносная.
9: Да. А вот здесь как-то вроде о судьбоносной не говорят, но, похоже, визит-то серьезный. Давайте вот об этом поговорим.
10: Хорошо, давайте. Ну, смотрите, мы действительно, вот чем интересна сама конструкция российско-китайская, в том числе вот подтвержденная вот этим визитом, который сегодня и завтра, это тем, что мы на какие-то вещи смотрим одинаково, в том смысле, что, я имею в виду Россия и Китай, ну, в смысле, вот на пиар,

0: анонсу Дмитриева, судя по всему, Кирилла, у нас будет часть вещей, которые там будут появляться, то есть по запросу двух сторон. Это тоже такая необычная история, так сказать, когда как бы, чтобы были все на месте, да, как, так сказать, сегодня-завтра, для того, чтобы оперативно решить любой вопрос на максимальном уровне и компетентно, и максимально с точки зрения иерархии, так сказать, людей, принимающих решения. Это очень важный момент. Вот поэтому мы без фанфар, мы, безусловно, это анонсируем только в рамках тех слов, которые и на визите Трампа тоже никогда не на визитах американских президентов, да и вообще всех президентов США, в смысле, да, США, они не используются. То есть, например, ну, например, банально, там, как бы, Трамп все использует в виде, там, сделки, в виде, там, клиенты, в виде рынка, а вот давайте рынки объединять, а вот давайте выгоды на рынке делать. И у нас глобальные длинные вопросы, стратегическое партнерство, многолетние длинные расчеты, то, что называется в политике длинная воля экономическая. Вот наш язык, да, совсем другой. И Китаю такое ближе. Как ни странно, и России такое ближе, потому что, условно говоря, нам не надо делать ни Китаю, ни нам не надо делать свои страны снова великими, понимаете? Мы как бы, мы держим.
1: Мы такие и есть. Это... Сергей Николаевич, а вот смотрите.
0: Да, мы такие есть, да.
1: Да, Сергей Николаевич, да, но тем не менее, важно все-таки, стало ясно, что будет, ну, обсуждаться и решаться, видимо, вопрос такой важный и экономический, и политический, но в нашей нынешней ситуации это уже и политика, да. Это строительство второго газопровода в Китае.
0: Сила Сибири,
1: да. Да, Сила Сибири-2, который пойдет уже через Монголию. Вроде бы там затянулось с этим, да, делом. Но это, опять же, затянулось, потому что третий участник есть, Монголия. И там были, наверное, много-много нюансов. Но вроде прорыв теперь произошел. И, наверное, вот это ведь важно, да, когда вот эти решения такого, казалось бы, в свое время простые решения. Ну что, еще один трубопровод. Но в тех условиях, когда Россию ограничивают в продаже энергоносителей, наверное, это ведь, ну, прорыв, я уверен, что Трамп говорил Си, не надо подписывать никаких договоренностей с Россией, мы тебя сжиженным газом этим завалим, зачем ты у них там берешь этот газ. Как вы думаете, так это было?
0: Да, нет, Игорь, вы как бы правильно строите как бы эту систему оценки экономического, как бы, экономических результатов этого визита. Безусловно, Россия, мы понимаем с вами, да, Россия важна для Китая именно, что редко используется на сегодня, именно стратегически, то есть как безопасный северный периметр, как ресурсы, которые находятся вне контроля. И чем интересна Россия? Наши отношения с Китаем находятся на 99% вне контроля коммуникаций США. Это очень важно, и вообще Запада. То есть мы работаем напрямую. Это очень серьезно в условиях сегодняшнего, так сказать, развала мира через санкции. А нам тоже есть о чем поговорить. Китай тоже под санкциями. И нам, как и двум санкционным странам, так сказать, есть о чем и здесь поговорить. Более того, Россия находится в положении таких жестких санкций, таких активных санкций, а Китай находится в положении там бумажных всяких и так далее. Ну, то есть, условно, и тут есть что обсудить, потому что Китай, глядя на Россию, понимает, что что может быть, если вдруг начать капризничать, Запад начнет капризничать. И поэтому по силе Сибири совершенно очевидно, поэтому Китаю интересно, стратегическая глубина надолго, не на 200 Боингов, не на там, 3 миллиона тонн сои, понимаете, с которыми Маск улетел вместо, так сказать, каких-то там «сохраните мне завод Тесла в Шанхае». Не сохранит он уже, как бы все очевидно, что у китайцев уже заводов, таких как Тесла, штук 5, по-моему, по Китаю разбросано, поэтому Тесла, к сожалению, сгорит с большой вероятностью. Ну и так далее. Плюс мы понимаем, что у нас как бы сила Сибири, она еще включит просто новую логистику экономическую и ресурсную энергетическую логистику мира. Китай – это здорово, потому что Китай готов аккуратно, без нервотрепок, без всяких, так сказать, военных как бы союзов и всего прочего, аккуратно создать свою сетку экономическую, видя, что те, кто держали эту сетку раньше, уже ее держать не могут. Слишком цена вопроса высока, а денег-то у США особо немного.
1: Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну да, это даже вот «Сила Сибири-2», например, это толчок развития юга Красноярского края, через который пройдет газопровод, и где можно будет, в общем-то, газификацию осуществить наконец-то. Ну и включение Молдавии, простите. Много говорили просто о Молдавии. Монголии в этот процесс, это тоже действительно новый такой, новый маршрут.
2: Я думаю, что завтра будет повод вернуться к этому разговору. Да что значит, я думаю? 100% будет, поэтому продолжим.

0: российско-китайскую тему. А сейчас благодарим Сергея Маркелова, политического советника, за его интересный комментарий. А сами переходим к следующей теме.
1: Наше время.
0: А говорить мы будем о редких и редкоземельных металлах.
2: Да, это мы с Ольгой Владимировной просто спорили на тему о том, что есть такие, другие. И это на самом деле важно, потому что один бывший участник КВН, одного человека, стремящегося сделать свою страну снова великой, недавно обманул по этому поводу. И подписали они очень серьезный, но, видимо, ни к чему не обязывающий одну из сторон договор. Это договор о редкоземельных металлах, которые практически все у Украины купили. Купила Америка, правда, на Украине их нет.
0: То есть купили редкий металл, но мы сейчас узнаем, в чем различие. А может быть, никто никого не обманывал, а президент Америки занимался самообманом. Возможно, и такое. Учитывая, что у него какие политические советники об этом сейчас говорят, вполне допускаем. Почему мы решили об этом поговорить? Ну, во-первых, наш президент на днях обсудил с Совбезом развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. И зашла речь о том, что потенциальное сотрудничество с Китаем по их добыче или добыче, как говорят в этой сфере, в странах Центральной Азии имеет широкие перспективы. А сотрудничество с Китаем на этом направлении взаимовыгодно. Что касается Китая и Америки, в последнее время речь идет о том, что даже редкоземельные металлы хотят добывать на Луне. И вот это вот запуск Артемиды, помните, да, ракета, которая отправилась на разведку к спутнику Земли, она в том числе будет и зондировать один из полюсов, где, возможно, есть эти самые редкоземельные металлы. И тут уже Америка даже в космосе конкурирует с Китаем. Боюсь, потому что Китаю тоже это очень интересно.
2: Боюсь, придется их переименовать в редколунные.
0: Ну, да, ты прав. Действительно. А в последнее время, согласитесь, мы стали очень часто слышать про редкоземельные металлы, хотя еще пару десятилетий назад, я думаю, что вряд ли настолько на слуху это было. Но вот как Игорь сказал, и США заключали сделку, непонятно, правда, какую. На Луну летят, в том числе с разведкой. Есть там редкоземельные металлы, и кто их будет добывать. Ну и говорят о том, что наши редкоземельные металлы вызывают обильное слюноотделение очень многих хищников западного мира. Вот давайте пораспрашиваем нашего уважаемого эксперта о том, что же это такое, какая разница между редкими и редкоземельными, и какое отношение они имеют к национальной безопасности.
2: Да, это очень нам нужен ликбез. Иными словами, пояснительная бригада, как сейчас говорят. Кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов с нами. Аркадий Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите нам, да, малограмотным в этой сфере людям, что, во-первых, что это такое редкоземельные металлы и редкие металлы, и в каких отраслях они используются, что за ними сейчас так все гоняются страны мира?
3: Это очень просто. Редкоземельные металлы – это строгое академическое такое научное понятие. Это группа из 17 элементов таблицы Менделеева, которые расположены там с 57 по 71 ячейку этой таблицы. Ну, к ним же еще примыкает скандий и иттрий. А редкие металлы – это более широкое понятие, оно не совсем научное. Ну, считают, что редкие металлы – это все те, у которых концентрация в земной коре меньше, чем 0,01%. Вот в эту группу металлов, гораздо более широкую, их там около 50 по разным счетам, туда входят там индий, галлий, селен, теллур, все что угодно. И в современной технологической экономике и редкоземельные, и редкие металлы нужны практически всюду, без преувеличения, можно сказать.
2: А всюду это где? Куда? Вот чтобы мы понимали на пальцах.
3: Да вот куда ни взгляните. Вот мобильный телефон, который у вас есть, он там содержит в себе и редкоземельные металлы, ну, в небольших количествах, там, по-моему, 0,1 грамма, что ли, содержится. И редкие металлы содержатся, например, Для того, чтобы усиливать сигнал, необходим не кремний в интегральных схемах, а арсенит галлия.
2: Давайте мы на
3: галлия
2: минуту,
3: это редкий металл.
2: На минуту прервемся, да? И потом уже подробно поговорим после рекламной паузы об этих интересных металлах.
0: Аркадий Валерьевич, у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Вы, уважаемые радиослушатели, тоже дождитесь. У нас есть еще несколько важных вопросов, которые мы хотим нашему эксперту задать. Все это ровно через 60 секунд, когда мы вернемся.
1: Театр на радио России представляет.
4: Этого еще не хватало.
5: Извините. Согласна.
6: Простите.
1: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
7: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
1: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
8: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
1: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
9: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым продолжаем говорить о редкоземельных и редких металлах. С нами Аркадий Наумов, кандидат технических наук, специалист по этой теме. Аркадий Валерьевич, мы вас прервали, вынужденная у нас пауза была. Давайте продолжим наш разговор.
2: Вы нам сказали, да, составе о некоторых металлах, которые присутствуют в том же мобильном телефоне, который у каждого есть. А вот вы сказали, что там условно 0,1 грамма некоего металла. А что их так еще при всем этом не так много, да, и их очень незначительное количество, ну, условно говоря, много значит для этой промышленности, ну, условно, добывают там, я не знаю, железную руду десятками тысяч тонн, да, там ее... А вот здесь да, какие да. объемы?
3: Если говорить вот именно о редкоземельных металлах, то в прошлом году во всем мире их было добыто порядка 390 тысяч тонн.
2: Ну, это немало.
3: То есть нельзя сказать, что немало. Это страшно редкий элемент, что это страшно редкие элементы. Некоторые из них там достаточно распространены в земной коре. Но достать их довольно трудно. Они среднее содержание РЗМ в земной коре, ну, по-моему, порядка 100 грамм на тонну. Но они распределены неравномерно, собираются в месторождения в совершенно определенных местах. И добывать их по-настоящему трудно.
2: А где
3: как
2: они?
3: Добывать, так и выделять.
2: Где они на земле присутствуют?
3: В значимых количествах они присутствуют в Китае. В России, в Бразилии недавно открыли гигантские месторождения, в Австралии. Ну, вообще говоря, Украина в этом смысле похвастаться ничем не может. Все ее редкоземельные месторождения достаточно скромные по мировым меркам.
0: То есть это триумфальная сделка Трампа, это мыльный пузырь, да, по сути, получается так?
3: Ну, они оба получили, что хотели.
0: А тогда еще вот такой вопрос, а самые вообще, в принципе, богатые страны мира на редкоземы?
3: Самый богатый по-прежнему Китай. На втором месте по-разному считают разные источники. Это либо Бразилия, либо Россия. Но это зависит от методики подсчета. Индия, Австралия. Вот как-то первая пятерка так.
0: Если Китай такой богатый, зачем им на Луне еще редкоземельный металл?
3: Я не думаю, что с Луны привезут именно редкоземельные металлы. Это совершенно не дефицит на Земле. Уж если что-то привозить с Луны, то, наверное, какой-нибудь гелий-3. А с редкими землями надо разбираться на Земле.
0: Ну и последний вопрос. Вот вы нам сейчас рассказали про мобильные телефоны. Очень хороший, простой, понятный каждому пример. Гаджеты – это штука полезная, популярная. А вот все-таки, что касается национальной безопасности, может быть, еще про вооружение в разработке разработках различных видов, ну, производстве различного вида вооружений тоже, может быть, используется?
3: Конечно. Это настолько важный компонент всех вооружений, что именно вот эти трения между Китаем и США, они в первую очередь затрагивают вопрос вооружения и вызывают обеспокоенность у США, например, когда им перекрыли доступ к китайским редким землям.
0: Спасибо большое, Аркадий Валерьевич. С нами был кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов. Ну а вы теперь, уважаемые радиослушатели, про редкие земли, как их называют специалисты, знаете значительно больше. А мы к следующей теме.
9: Наше время.
0: Очень громкий был скандал, если это можно назвать скандалом, потому что, конечно, история шокирующая. И вот она имеет сегодня продолжение. Франция начала расследование против наследного саудовского принца. Это Мухаммед бен Салман. По делу об убийстве журналиста Джамаля Хашоги в 2018 году в Стамбуле. И несколько правозащитных организаций обвинили его в возможной связи с пытками и исчезновением журналиста. Мы сейчас напомним вам эту историю. А решение французского суда о начале расследования произошло на фоне, ну как поговаривают, будем сейчас уточнять, ухудшения отношений между Парижем и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Администрация США в последние месяцы регулярно обвиняет европейские страны в том, что они ограничивают свободу слова и давление на политических оппонентов при этом оказывают. Так вот, представители команды Трампа критиковали Евросоюз за уголовные дела против правых политиков, за ограничения в соцсетях, за усиление контроля над медиа. И вот на этом фоне расследование против саудовского принца выглядит еще и как политический сигнал со стороны Франции. И Париж пытается показать самостоятельность своей внешней политики. Это при том, что, между прочим, Саудовская Аравия поставляла им 600 тысяч баррелей нефти в сутки до иранского вот этого кризиса. И у них достаточно плотные экономические связи. Давайте напомним вам немножечко про дело журналиста.
2: Ну, это дело, в общем-то, тогда очень серьезно прозвучало. Речь шла о том, что в посольстве Саудовской Аравии в Турции был обнаружены останки журналиста.
0: Ну, они не то, что там были обнаружены, но была прослушка, журналист пропал.
2: Ну, они обнаружены были таким образом, через вот, условно говоря, информация об этом была получена.
0: Говорят о том, что его расчленили
2: и вывезли в каких-то там бочках там и так далее.
0: В сумках.
2: Да. Нет, была обнаружена, я имел в виду, что была получена информация о том, что это случилось, то есть он был убит и был расчленен и вывезен из Турции.
0: Но надо начать с того, что это оппозиционный был журналист, который критиковал саудовские власти. Потом он эмигрировал в Америку и вынужден был получать документы в консульстве саудовском, потому что он собрался жениться.
2: Да, вот это важный момент, что его там как раз... То есть это не был случайный заход в это посольство или консульство, да?
0: В консульство.
2: А он зашел за документами и не вернулся.
0: Нет, он зашел, вернулся, а во второй раз зашел и не вернулся. А в промежутках между этими двумя событиями произошло еще третье. Неожиданно вылетел борт из Саудовской Аравии с военными специалистами или даже с судмедэкспертом. И вот, по версии следствия, это была спланированная операция по убийству и расчленению журналиста.
2: Которая якобы была по личному распоряжению бен Салмана осуществлена. Это прозвучало уже тогда. И все это восприняли, кто наблюдает за международной политикой более внимательно, восприняли, конечно, как выпад против бен Салмана, как будущего короля Саудовской Аравии. Это ведь наследный принц.
0: И самые леденящие душу и кровь детали, конечно же, мы тоже сейчас хотели бы вспомнить, потому что турецкие службы публиковали и вообще получили аудиозаписи из здания консульства, где слышны подготовки к преступлению и самоубийству.
2: Ну, вот это я
0: то
2: имел...
0: есть там застелили целлофаном полы.
2: Да. Вот это я имел в виду, когда сказал, что получили, ну, как бы, были обнаружены доказательства определенные, то есть это посчитали доказательствами. Вот. И с тех пор это, ну, как бы, тема присутствует на самом деле только в медиапространстве, потому что, по-моему, все судебные, вернее, все следственные действия, они, ну, во-первых, они невозможны как таковые.
0: Ну, в любом случае, конечно же, эти записи, они ужасные, потому что там слышны разговоры участников группы, которые обсуждали расчленение тела, говорили, что обычно включают музыку во время подобных процедур, но и после того, как он вошел в здание, его начали удерживать силой, потом задушили, а затем расчленили, а затем вышли с сумками и затем улетели. И так, в общем-то, концы в воду, никто ничего не нашел, но скандал был страшный. Мы решили поговорить с нашим экспертом о том, зачем же Франция инициирует столько лет спустя новый международный скандал, новый виток, который вроде бы как-то со временем сам собой подзатух.
2: Юрий Светов, политолог, публицист, на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга. Конечно, история жуткая про нашего коллегу, но вызывает вопрос, а вот эти все годы, 8 лет, что вы делали?
0: Вот.
6: Почему не расследовали? И отсюда, конечно, четкое ощущение, что возникла какая-то политическая потребность, и история с несчастным нашим коллегой понадобилась не для того, чтобы выяснить истину, что же случилось, а для того, чтобы решить какие-то свои текущие политические задачи для Франции.
2: Ну да, то есть Франция, по идее, сейчас из себя пытается выставить такой второй Америкой, которая может законодательство своего государства использовать на территории другого и решать какие-то вопросы, ну, до которых, по большому счету, ей это дело нет. Там нет граждан Франции в этих процессах. Это не касается буквально интересов Франции и так далее.
6: Тем более, что мы можем вспомнить сейчас историю, что они там против Маска пытаются возбуждать какие-то дела, тоже предъявляя ему претензии, угрожая, что ежели он не ответит на их заявление, то его там силком в суд приведут. Историю, которая была с Павлом Дуровым и так далее, такие странные взгляды на защиту свободы прессы. Но я полагаю, что это связано именно с текущим моментом. Появилась информация, что Саудовская Аравия все-таки поддерживает американцев, поддерживает Трампа в их войне против Ирана, и даже звучат призывы будто бы со стороны Саудовской Аравии, чтобы американцы не останавливались, а довели эту войну до конца. А так как французы, ну, Макрон, как и все европейцы, ну, всей душой желают хоть как-то, но нанести поражение Трампу, не позволить ему добиться его целей, то вот этого нашего несчастного коллегу сейчас, как мне кажется, разыгрывают в этих же целях.
0: Тем более, что Трамп неоднократно поддерживал саудитов вообще в целом, и именно конкретно в этой истории тоже выступал на их стороне. То есть получается, что это такая попытка укусить Трампа через третье лицо, да?
6: Да, к сожалению. И это вот гнусность именно заключается в том, что действительно жертву жуткого преступления подтягивают к истории, я повторяю, не для того, чтобы найти виновных, а для того, чтобы вот, ну, для себя разыграть вот эту историю. Я говорю, через 8 лет, что вам мешало все эти 8 лет поучаствовать действительно в расследовании, помогать, найти какие-то доказательства. Ведь вот когда мы с вами слышим, коллеги, там же ничего нового не приводится, опять снова пережевываются те пленки, те записи, которые были 8 лет назад озвучены.
2: А вот, на ваш взгляд, все-таки Бен Салману-то с этого что-то будет? Ему чем-то грозит попытка Франции себя такого
0: полицейского представить? Вообще, репутационные последствия какие?
6: Думаю, что нет. Для Саудовской Аравии эта история была и забыта. Ну, может быть, в какой-то противоборстве принцев за тем, кто будет во главе государства, когда король уйдет в мир иной. Я не очень верю в то, что это даст какие-то результаты. Хотя вот давайте сопоставим еще с интересной ситуацией. Когда вы упомянули, Игорь, что Франция вдруг пытается себя продемонстрировать страной, юрисдикция которой может распространяться за ее пределы, одновременно ведь появилась информация, что будто бы президент Трамп призвал Россию и Китай объединиться в противодействии Международному уголовному суду, который, юрисдикцию которого ни мы, ни китайцы, ни Соединенные Штаты не признают. А этот Международный уголовный суд ведь против президента Путина, там дело завел против нашей уполномоченной по правам детей, против разных других людей, пытаясь доказать, что они обладают неким правом судить весь мир. А ведь МУС находится в Европе и под влиянием европейцев.
2: Большая игра. Иными словами, это большая игра, элементы которой мы увидели вот в деле Хашоги. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. Обсуждали странные требования, странные заявления, которые звучат из Франции.
0: А в Уганде запретили рукопожатие. Какое нам до этого дело? Об этом через минуту.
10: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
11: 16+.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Итак, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса Эбола в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. В Уганде, как мы уже сказали, временно запретили рукопожатие в рамках мер борьбы с этой лихорадкой. А новый штамм тем временем привел к смерти уже 88 человек в Конго и в этой самой Уганде упомянутой. А больше... ожидают, что, наверное, большее количество жертв предполагаемых, учитывая, что заражений уже больше 330, получается, вот так, да. Ну так вот, и ВОЗ предупредили, что реальные масштабы вспышки могут оказаться значительно больше официальных данных. Вот то, что я пыталась вам сейчас сказать. И надо оговориться, что режим чрезвычайной ситуации международного значения представляет собой высший уровень тревоги ВОЗ. То есть организация вводит этот режим при угрозе, которая выходит за пределы одной страны и требует срочной координации между государствами. Вот, честно говоря, в последнее время нас опять начали пугать пандемиями, эпидемиями, хантавирус, теперь Эбола. Это что, нас просто пугает или мы действительно в опасности? И зачем объявлен режим чрезвычайной ситуации? Уверена, что наш эксперт знает об этом достаточно много. Это Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Андрей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
12: Ольга.
2: Здравствуйте, Андрей Константинович.
12: Здравствуйте.
2: Да, ну вот хочется понять, да, все-таки вам там, вы ближе к этой теме гораздо, чем мы, и вы нас можете, наверное, или напугать, или все-таки успокоить. Это... обычное явление, в общем-то, вот все эти эпидемии, той же Эбола, которые периодически возникают. Нам, например, кажется, что вот как мы сейчас слышим слово «вирус», нам сразу кажется, ну все, это вот что-то, либо продолжение истории с пандемией, и непонятно, где там правда, а где конспирология, или это все обычно вот для этого региона?
0: И самое главное, что этот регион, когда вот были советские времена, у нас такое ощущение, что там постоянно были наши специалисты.
2: Которые там
0: жили и работали, и боролись с этими опасными заболеваниями, и все там было в те времена гораздо лучше. А вот сейчас из-за нашего отсутствия или по какой-то иной причине все стало гораздо хуже. Но вот видите, сколько вопросов, и все они адресованы вам.
2: Да, мы можем ошибаться, поэтому помогите нам.
12: Действительно, вот это беспокойство, оно обосновано, потому что 21 век – век возвращения старых инфекций, которые оказались уже побеждены, век появления новых инфекций. Что касается Эбола, так она вообще была описана впервые относительно недавно. Это только было идентифицировано впервые, он был в 1976 году. То есть какие-то происходили вспышки, но никто не знал. То есть, с одной стороны, прогресс наших технологий, науки, разработок, и я должен здесь отметить особый успех, это искоренение натуральной оспы. И надо сказать, что наша страна, Советский Союз, в то время сыграла очень важную роль в искоренении оспы на планете, поскольку было разработано и изготовлено огромное количество доз вакцины, которые были необходимы для этого. С другой стороны, мы видим тяжелейшие последствия COVID-19. COVID-19, по отдельным оценкам, унес жизни преждевременно 20 миллионов человек на планете. И огромное количество пострадавших только в европейском регионе на сегодняшний день тоже по оценкам около 17 миллионов человек нуждаются в очень серьезной реабилитации в связи с последствиями ковида. Ну уж я не говорю о том, что дети очень долго школу не посещали, и там экономика пострадала и все такое прочее. Поэтому вот сейчас очень серьезное отношение к этим вопросам и даже такая выдвинута концепция некого вируса X, который может появиться и который будет более смертельным, чем даже COVID-19.
2: Слышали об этом? Но это не Эбола. Это не провокационный вопрос.
12: Да, совершенно верно. Да. И в связи с этим необходима мобилизация ресурсов. И что очень важно, как вот вы правильно отметили, необходимо международное сотрудничество очень активно, которое координирует Всемирная организация здравоохранения. Она собирает всю информацию, анализирует, мониторинг осуществляет, помогает всем. Но здесь надо отметить, что ВОЗ сейчас нуждается во всяческой поддержке, потому что переживает непростые времена. Другого координационного механизма на сегодняшний день нет. С другой стороны, некоторые по-прежнему пребывают люди в такой уверенности, что вот границами страны можно каким-то образом защититься. А с другой стороны, еще вот есть очень интересная информацию от ученых, что если бы был объявлен согласованный международный карантин, двухнедельный всего лишь навсего, в начале вспышки COVID-19, то всех этих тяжелейших последствий удалось бы избежать. Вот вам, так сказать, на сегодняшний день иллюстрация того, насколько важно координировать эти работы.
2: Если бы люди не перемещались, скажите, а это какой-то природный очаг?
12: Да, надо сказать, какие тут самые опасные. Конечно, на сегодняшний день мы говорим с одной стороны, практически исчерпана защита антибактериальная в связи с антибиотиками, с тем, что они резистентно распространяются, поэтому здесь прогноз тоже достаточно серьезный, и нужны новые разработки. С другой стороны, касательно вирусов, постоянно меняется картина, они мутируют, и все больше отмечается ситуация, когда вирусы старства животных, как говорится, перескакивают к людям. Где это происходит в основном? Есть природные очаги, где плохо развита система здравоохранения, где гигиена и то, что называется социальные детерминанты здоровья, очень в плохом состоянии. Вот есть, например, такое явление, называется открытая дефекация, да, которая крайне распространена, и очень часто она является, так сказать, одним из факторов распространения этих эпидемий. А потом еще надо говорить, какие самые опасные, конечно, вирусы. В частности, мы уже с этим сталкивались. Да, это был птичий грипп, свиной грипп, этот SARS-CoV, 19-й. И сейчас мы говорим о хантавирусе и Эбола. Эбола тут особая история. Совсем недавно, 14-15 год, была тяжелейшая вспышка. Большое количество было заболевших и погибших людей. И там даже армейские подразделения привлекались для того, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию. Что еще здесь надо назвать? Конечно, этот международный туризм, который сейчас получил колоссальное развитие. И туристы, они идут по самыми, как говорится,
0: Андрей Константинович, извините, ради бога, что перебиваем, очень мало времени остается, хотелось бы очень получить ваш комментарий по теме, которая уже прозвучала в подводке нашей. Да. Во времена СССР наши представители практически безвылазно находились в Африке, вроде бы там в те времена не было такой критической ситуации. Вы с этим согласны? И почему сейчас в таком случае мы свое участие в помощи этим странам снизили, что ли, получается так?
12: Ну, это, конечно, да, роль СССР, она была чрезвычайно велика. Я уже упоминал борьбу искоренения оспы. Кстати, стоила вся эта кампания меньше, чем один военный самолет, как посчитали специалисты. То есть здесь и ресурсы-то особые как говорится, они нужны, конечно, большие, но тем не менее это не так дорого, как может показаться. На сегодняшний день наши специалисты участвуют в этих разработках. Надо сказать, что это еще и находится на стыке с оборонными интересами каждой страны, поэтому здесь большое количество биолабораторий привлечено. И здесь надо еще упомянуть об опасности не только вот этих вот эндемичных районов, где все дела плохи, и там еще какие-то вооруженные конфликты на фоне этого все происходит. Так вот, очень важное значение могут иметь случаи лабораторного заражения, когда недостаточно защитные меры предпринимаются. А в целом я с вами согласен. Конечно, в нашей стране, имея те ресурсы, которые у нас есть, и тот опыт тех специалистов, конечно, надо более активно участвовать, потому что мир настолько сегодня взаимозависим, что надо не только о себе заботиться, но и о других странах мира. Если у тебя есть технология, разрабатываемая вакцина, кстати, такие разработки у нас ведутся, они испытывают, в частности, вот и по Эболе тоже есть целый ряд вакцин уже разработанных на сегодняшний день. Но дело в том, что этот вирус мутирует постоянно, поэтому надо здесь быть. Ну и готовиться вообще, так сказать, к такому согласованным действиям, потому что с ковидом, в общем, что-то получилось, а что-то...
0: Андрей Константинович, вот прям коротко, 10 секунд, да. До нас докатится Эбола?
12: Какие-то завозные случаи докатываются по разным, так сказать, углам планеты, но чтобы массово, я
0: не думаю, что это может случиться. Спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ. Вернемся к вам после рекламы и будем говорить о том, что мы будем печатать. Печатать мы будем авиационные двигатели на принтере. Подробности после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Дождитесь, очень скоро мы к вам вернемся.
9: Наше время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
14: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
9: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
15: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
16: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я, Долгополов Алексей Викторович, горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
9: Радио России.
18: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
9: Премьера на платформе «Смотрим».
19: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
20: Тут человек на берегу мертвый.
21: Мог ему кто-то смерти желать?
9: Вопросы без ответа.
21: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
9: Подозрение без алиби.
20: В кустах было какое-то существо.
21: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
20: Ты не виновата. Я тебе верю.
9: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
22: И
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Российские войска освободили в зоне проведения спецоперации село Волоховка в Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. В аэропорту состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула, оркестра и детей, которые держали российские и китайские флаги. Когда президент России вышел из самолета, у трапа его приветствовал глава МИД Китая Ван И. Затем он проводил Владимира Путина до его автомобиля «Аурс». Президент в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер пресс-центра войскового объединения Василий Межевых.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формирование механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как уточнили Минобороны, подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1170 военнослужащих. Западные страны наращивают объемы поставок вооружений Киеву и переносят их производство в свои страны, при этом закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи.
4: Обращаюсь сейчас к здравомыслящим членам Совета Безопасности. Вас не должны обмануть причитания о страданиях мирных украинцев. На самом деле зашкаливающий накал русофобии в заявлениях европейских так называемых лидеров, старательно родящихся в тоге миротворцев, не оставляют сомнений в том, что они ведут ускоренную подготовку к войне с Россией, внушая населению своих стран, что мирное урегулирование на Украине будет означать неизбежное нападение России на Европу. Эта безрассудная риторика используется для того, чтобы оправдать финансирование киевского режима в ущерб насущным потребностям рядовых европейцев.
1: Василий Небензи также заявил, что киевский режим уже никогда не сможет отмыться от тех коррупционных махинаций, о которых стало известно в ходе операции «Мидас». В ноябре прошлого года на Украине объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с приближенным к Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем. Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован, сказал пресс-пред-прион Василий Небензи. Президент США заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Однако, как признался Дональд Трамп, пока в этом он не уверен. Он также отметил, что накануне отменил решение нанести новый удар по Ирану за несколько часов до него. Вместе с тем, Трамп сказал, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Иран и США придерживаются разных точек зрения на формат соглашения сторон, причем Тегеран хочет положить конец боевым действиям до работы над ядерной проблемой. проблематикой, а Вашингтон намерен разобраться со всей совокупностью вопросов, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источник. В свою очередь, как утверждает командующая Сетком США, операция «Эпическая ярость» ликвидировала значительную часть запасов баллистических ракет и беспилотников Ирана, уничтожив при этом 90% его оборонно-промышленной базы. Страны Евросоюза в марте не ввезли из России ни нефти, ни нефтепродукты. Поставок обоих видов энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, выяснила РИА Новости по данным Евростата. В феврале российскую нефть из стран Евросоюза купили только Словакия на 147 миллионов евро и Нидерланды на 34 миллиона. Нефтепродукты из России в феврале импортировала среди ЕС только Латвия. В декабре 2022 года, напомню, Евросоюз запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года и нефтепродуктов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей сегодня в финальной серии Кубка Гагарина. Пятый матч «Локомотив» в Ярославле принимает «Ак-Барс». Идет второй период, счет не открыт, 0-0. Напомню, счет в серии до четырех побед пока равный 2-2. Футбол. Немецкий тренер Сандер Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньше, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в шести финальных турнирах чемпионата мира. Теннис. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас сообщил о том, что пропустит не только Ролан-Гаррос, но и Уимблдон этого сезона. «Мое восстановление идет хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я все еще не готов соревноваться. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее», — сообщил Алькарас. Напомню, 14 апреля Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне и с тех пор не принимал участие в турнирах ATP. На мужском турнире ATP 500 в Гамбурге сегодня во второй раунд пробился Карен Хачанов. Пятой сейной обыграл Юго Гастона 3-6-6, 3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 20 мая в Тюмени ожидается облачная погода, возможен дождь и до 20 градусов тепла. В Уфе, Оренбурге днем 31 градус, будет сухо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе и Ярославле на 1 градус выше, также без осадков. В Сочи и Нальчике днем 21 градус, возможны дожди. В Севастополе и Ялте 22 градуса и также возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется, в российской столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

0: Кроме того, по данным центра ФОБОС, в Магадане завтра также ожидается облачная погода без осадков и до 9 тепла. В Сургуте плюс 11, возможно, небольшой дождь. В Иркутске также переменная облачность, но будет без осадков и до 20 градусов тепла. В Мурманске 15-17 градусов, кратковременные дожди, облачно. В Архангельске до 25 градусов, будет без осадков. В Сыктывкаре завтра ожидается переменная облачность без осадков до 23 тепла. В Великом Новгороде днем 30-32 градуса, возможны также небольшие дожди и грозы. В Калининграде завтра днем переменная облачность до 22 градусов тепла.
1: От детдома к дому.
2: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
1: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
3: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще 45 минут мы будем обсуждать достаточно интересные события, в том числе позитивные, которые происходят в наших краях. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь, но прежде хотелось бы напомнить о том, что есть у нас мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, если есть желание высказаться сюда. Ну, а вот наши планы.
9: С москвичами мы поговорим о температурных рекордах мая. У нас сейчас такой июльский май на дворе. Вот будем разбираться, всерьез ли это и надолго, или скоро закончится. С Андреем Кудряшовым, как всегда, поговорим об интересном из мира спорта. В данном случае речь будет идти о возможности введения обязательного предмета в школах. Еще одного мало в школах предметов. Да, вот шахматы называются. Нет, ну, кстати, это серьезно, это на самом деле не без улыбки, тема интересная, куда только это все предлагают ставить. Передвижные аптеки предложил в свое время Владимир Владимирович Путин вернуть вообще вот как бы в наш быт, потому что, ну, есть регионы, микрорайоны, города, поселки там, ну, в общем, там, где с аптеками проблемы, не все, как в Москве. У нас аптеки на каждом углу, такое ощущение, что москвичи в основном болеют, их основное занятие – болеть. Вот, а вот в стране не так, люди болеют, а негде обслуживать им свои, решать свои проблемы. И вот мы поговорим о том, что получится из аптек на базе «Газели». Это способ решения проблемы или просто для галочки. А вот об этом сейчас во всеуслышание говорят, что проблема решена. Ну и о печати авиационных двигателей. Представьте себе, на 3D-принтере прямо сейчас расскажут люди, которые в этом деле знают толк.
1: Наше время.
8: В России создали технологию, которая позволяет печатать авиационные электродвигатели на принтере. Вы не ослышались. Хотя, в принципе, мы, конечно же, все привыкли, что печатать на принтере можно какие-то документы, какие-то тексты распечатывать или любая нужная вам печатная продукция может оттуда вылезти. А вот чтобы оттуда вылез целый авиационный двигатель, вот это, конечно же, удивительно. Но не то, чтобы мы вчера об этом услышали. Нет, конечно же, далеко не вчера. И слышали мы о том, что и органы будут печатать на принтере. И уже частично уже печатают. Уже частично.
9: Органы человеческие имеются в виду.
8: Конечно. И я имею в виду, что органы, например, печень смогут в ближайшем, уже обозримом, наверное, будущем распечатать. А отдельные какие-то ткани, уже кожи, фрагменты, уже сегодня далеко продвинулись в этом наши медицинские специалисты. Разработки, что касается авиационного двигателя, разработка в разы сокращает трудозатраты и сроки производства. При этом двигатель остается мощным и компактным, и подойдет он для дронов, для небольших самолетов, для электромобильной техники. А прототип агрегата планируют напечатать уже в нынешнем году. Но, однако, такие технологии достаточно дорогие, поэтому при их внедрении, наверное, будут учитывать какую-то экономическую целесообразность. Вопросов тут много. Например, вопрос в том числе, а не проще ли по старинке руками все это делать?
9: Ну да, ну понятно, что речь идет все-таки об электродвигателях, а не двигателях там на самолеты класса суперджет. Но тем не менее, все равно это звучит как чудо и фантастика. Мы побеседовали с человеком, который знает действительно, как все это делается, и задали ему несколько вопросов. Вначале я представлю человека, а потом уже вопросы, а потом мы дадим запись этого разговора, потому что, ну, не получилось в прямом эфире у нашего собеседника поучаствовать в программе. И поговорим после этого с еще одним экспертом. Итак, с нами инженер научно-исследовательского отдела Института номер 3 системы управления информатика и электроэнергетика МАИ Илья Качанов. И мы спросили его вот о чем. Как можно напечатать на принтере целый двигатель самолета? Ну, как вообще такое возможно? Спросили, что еще можно там напечатать? Самолет же целиком пока нельзя, предположили мы. Ну, и спросили также о том, не дороже ли эта технология обойдется в сравнении с классической. И вот что рассказал нам Илья.
10: Во-первых, важно уточнить, что мы планируем печатать все-таки не весь двигатель целиком, а отдельные его компоненты, такие как магнитопровод статора и корпусные элементы. Во-вторых, речь идет про электрический двигатель. Дело в том, что сегодня активно развивается направление электрических силовых установок летательных аппаратов. И это так же, как на авто. Есть бензиновый двигатель, а есть авто с электроприводом. На текущий момент применение электродвигателей рационально в силовых установках небольших летательных аппаратов. Пример беспилотников. Но в перспективе их применения возможно даже на самолете местных воздушных линий. Что касается самого оборудования, мы используем промышленный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного сплавления, или SLM. Внешне это закрытая камера с рабочей платформой и системой подачи порошка. Вместо бумаги и чернил здесь используется мелкодисперсный металлический порошок. Процесс печати происходит послойно. На платформу наносится слой порошка, после чего лазерный луч избирательно сплавляет частицы в соответствии с цифровой моделью детали. Затем платформа опускается, наносится новый слой, и процесс повторяется до полного изготовления изделия. Для печати можно использовать довольно большой спектр материалов, например, порошки из сплавов алюминия или разнообразных сталей. Что касается ответа на вопрос, полностью напечатать целый самолет действительно нельзя. Но и в этом, по большому счету, нет никакой практической необходимости. Но аддитивные технологии уже широко применяются для изготовления отдельных компонентов. Кронштейнов, корпусных деталей, теплообменников и так далее. Аддитивное производство или по-простому 3D-печать особенно востребованы там, где требуется сложная геометрия, оптимизация масс или глубокая интеграция различных устройств друг с другом. Что же касается стоимости, это действительно хороший вопрос. И ответ здесь зависит от контекста. При выпуске крупных серий традиционные методы получения деталей, такие как литье, штамповка и разные виды механической обработки, обычнее выгоднее за счет эффекта масштаба. Однако для прототипирования и изготовления малых серий аддитивное производство часто оказывается быстрее и экономичнее, поскольку здесь не требуется дорогостоящие оснастки, а также просто существенно меньше времени проходит от заказа до получения готовой детали. Ну и кроме того, для деталей со сложной геометрией или детали из труднообрабатываемых материалов, аддитивное производство может быть фактически единственным технологически реализуемым вариантом.
9: Вот, ну вот так, вот такой рассказ, подробный, детальный, много технических подробностей, ну, нам кажется, не должен был утомить наш гость вас, это был Илья Качанов, инженер научно-исследовательского отдела

0: Да, конечно. Если мы говорим про 3D-печать именно в авиастроении, то здесь говорить можно и про интерьер, и экстерьер. Понятное дело, что крылья печатать не имеет никакого рационального смысла, а вот какие-то крепежи, которые периодически выходят из строя, пластиковые элементы, я даже недавно летал тоже на одном из самолетов, где видел часть элементов, изготовленных с помощью 3D-печати. Здесь очень важно отметить, что традиционный вот способ изготовления действительно хорошо применимы, когда детали достаточно простые. Но ключевая особенность 3D-печати позволяет переосмыслить подход к проектированию. И если раньше мы изготавливали тот же самый двигатель, например, из 20 отдельных деталей, то с помощью 3D-печати мы можем создать одну единую деталь, в которой будут внутренние каналы, внутренние пустоты. И таким образом мы как сократим цикл производства, так и сократим издержки на сборку, на подгонку, и таким образом вплоть до 90% мы можем сократить на издержках, если говорить про обработку, например, металлических изделий, то есть стружка, которая оказывается отходами, в 3D-печати вплоть до 10% мы можем сократить вот такие вот расходы, потому что есть поддерживающие элементы и так далее. Вот, поэтому здесь 3D-печать позволяет переосмыслить подход, и, к сожалению, важно понимать, что современным инженерам важно не просто создавать от 3D-печать, ну и переосмыслять подходы и технологическую цепочку производства в целом.
1: Никита, а вот тоже для понимания, а что может быть, господи, как же это правильно сказать-то, элементами, из которых создается некий новый объект? Ну, условно говоря, что можно, чем может наполняться этот 3D-принтер, если обычный принтер, там, краска, чернила и так далее? Ну, не знаю, там, камень, металл.
2: Бумага.
1: Да, камень, металл. Там, да, какие материалы могут использоваться в 3D-печати? Вот наверное, так, да.
0: Да, спасибо за вопрос. Сегодня, на самом деле, 3D-печать ушла достаточно далеко. Вот, помимо классических металлических порошков, о которых сказал Илья, да, есть порошки, которые уже сразу вытягиваются в металлическую нитку. Представьте себе классическую сварку, да, либо электродами, либо непрерывной проволокой, вот, которая подается, и мы навариваем объект, и таким образом сварку тоже можно назвать аддитивными технологиями фактически.
1: Ого!
0: Помимо металла, можно применить и композиты на основе угленаполненных пластиков, стеклонаполненных пластиков. И порой вот такие современные композиты даже выгоднее использовать, нежели, например, металлические изделия. Вот. А если мы говорим про то, где еще можно использовать 3D-печать, а не только в авиа, то это и бетонная печать, вот, да, в том числе, да. Дома сегодня
2: стоят. Посмотрю, дома, 3D-дома на 3D-принтере 2 700 000 рублей. Вот можно купить.
0: Да, то есть мы делаем несъемную опалубку из бетона, и фактически она становится стенами, внутрь которых мы уже заполняем утеплителем, и таким образом у нас становится необычный, интересный объект, который строится в течение 48 часов.
2: Вот ниф-нифу, наф-нафу и нуф-нуфу 3D-принтер, конечно, бы очень пригодился.
1: Слушай, а ведь сказка об этом, наверное, и была, просто тогда не могли это описать современными технологиями. Другие технологии были.
2: Спасибо большое, Никита, очень интересно, и я думаю, что отличный повод вот ваш рассказ продолжить наш разговор как-нибудь поподробнее. Никита Востров, технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «Рокетс» был с нами, а мы хотим поговорить еще об одной позитивной такой новости, которая, наверное, будет очень радостна для многих жителей наших российских глубинных регионов.
1: Аптеки могут стать передвижными.
3: Наше время.
2: Не то, что могут ставить, они станут обязательно, потому что наш президент уже об этом говорил, и уже принят новый закон. Давайте обо всем по порядку. В России, во-первых, представили передвижную аптеку на базе «Газели» с колесной формулой 4x2. И такая «Газель» оборудована специальной надстройкой. Надстройка разработана для фармацевтической торговли. Внутри холодильный шкаф, витринный стеллаж, стол, прилавок, места для хранения товара – автономное водоснабжение, электроснабжение, отопитель, кондиционер, вентиляция, санузел. Ну, в общем, красота. Мы посмотрели на эту газельку, и, конечно же, все выглядит очень здорово. Вопрос только один. А сможет ли она проехать в отдаленные различные селы?
1: Ты же обещала положительно только говорить, а вот, оказывается, много вопросов.

0: даже и здесь. То есть есть решение, но насколько это решение, ну, что ли, отвечает всем тем задачам, которые ставились. Снабжение населенных пунктов, удаленных, может быть, малонаселенных лекарственными препаратами.
1: Потому что, да, населению теплоизолированные панели и армированная облицовка, в общем-то, наверное, что называется, по барабану. Им надо, чтобы лекарства привезли. Но вот, тем не менее... Инициатива будет реализована в 11 регионах России, продлится 3 года с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029. Это эксперимент. И принятие нового закона о передвижных аптеках, который подписал президент, открывает дополнительные возможности для развития доступной лекарственной помощи в удаленных и малонаселенных территориях. Вот давайте у нас несколько минут об этом поговорим с нашим экспертом Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Вадим Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вадим Иванович, ну мы о положительных нюансах этого вопроса уже рассказали. Нам кажется, что вы хотите поделиться какими-то вопросами и проблемами, которые еще остались нерешенными, правда?
2: Ну, хорошо. Ну, во-первых, сегодня у нас день фармацевты, поэтому все-таки пользуясь случаем надо поздравить всех коллег по отрасли.
1: Присоединяемся.
2: Желать дальнейших успехов. Вот, поэтому сегодня уж такой день. Вот, теперь, что касается передвижных аптек. Ну, здесь надо понимать, что это компромиссное решение. Компромиссное решение, потому что... Конечно, очень сложно обеспечить в автомобиле температурный режим для хранения лекарственных средств. И здесь сейчас, в общем-то, ищется среднее решение. То есть должно получиться на вот этих газелях. Сказать, что этот бизнес будет сильно выгодно, и он сильно выгоден будет для бизнеса, ну, я все-таки бы затруднялся. Потому что речь идет о достаточно... о поселениях, в которых нет стационарных точек торговли. То есть, понимаете, там невозможно сделать аптеку в принципе. Туда, в общем-то, и продукты доставляются примерно схожим образом. Это не даст сильно большого потока, поэтому это все-таки скорее будет такой социальной задачей, но такие поселения, безусловно, должны быть обеспечены лекарствами. Как общественный совет, мы, безусловно, приветствуем это решение и считаем, что оно должно помочь именно для удаленных пунктов. Понятно, что такие, собственно говоря, машины по Москве ездить не будут. Здесь все-таки идет о удаленных территориях.
0: Но вопрос в том, все ли решено, что необходимо было решить, когда ставилась задача. Да? Ну, то есть, условно, мы знаем, например, что вот вы сказали о температурном режиме. Мы знаем, что ряд лекарств просто уже по определению не попадут в эти передвижные аптеки. И почему они не попадут?
2: Ну, во-первых, смотрите, там есть ограничения, связанные с термолабильными препаратами, достаточно, которые хранятся при низкой температуре. Вот. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что вот обычно как принято говорить, что разрешено все, что не запрещено законом. Так вот, в фармацевтике это не так. В фармацевтике законодательство оно определяет, как могут продаваться лекарственных средств. И такого механизма, как продажа с колес, там нет. Вот этот закон сейчас, он разрешает, то есть он дает возможность это реализовать. Поэтому это как бы некое расширение возможностей. Должен сказать, что во время дебатов там в Госдуме там были и другие предложения, почему, собственно говоря, эти передвижные пункты не могут быть беспилотниками или еще чем-то. Вот, то есть, ну, до этого, в общем-то, до такого еще не дошло, но, тем не менее, это как бы это новое предложение, и почему мы, собственно, приветствуем ее? Потому что появляется легитимная возможность. До этого момента такие передвижные пункты были невозможны. В какой степени они будут реализованы и в регионах, в которых проходит эксперимент, пока сказать сложно. Возможно, постепенно будут вноситься коррективы, связанные с требованиями к таким передвижным пунктам.
0: Понятно. Понятно. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, был с нами.
1: Ну а далее будем говорить о шахматах в школе. Ход конем будет осуществлять Андрей Кудряшов, который уже пришел в эфирную студию. И мы его представим нашей почтенной публике ровно через минуту.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым. И вот он, Андрей Кудряшов.
0: Привет, Андрей.
5: Е2, Е4. Здрасте.
0: Я посчитал. Посчитал интернет.
1: Можно сказать, ферзь нашего вечернего спортивного сегмента с нами.
0: Да.
5: Нет, королевская пешка, может быть.
0: Ну да. Сейчас все нам вспомнишь. Через 10-15 минут ты ферзя все-таки превратишься.
5: Вне всякого сомнения.
1: Давай лошадью ходи уже.
5: Ну, тема сегодня действительно интересная, и можно ее попробовать обсудить. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
0: Почему не сразу ГО? Вот в Китае, по-моему, они ГО изучают.
5: Вот,
0: еще, да?
5: Примерно тот же вопрос. Можно что-то еще придумать на самом деле. Нет, инициатива сделать шахматы обязательным предметом в школе, но на данный момент пока такая. Это просто исключительная инициатива, причем на словах, может быть, даже ее можно назвать декларацией намерений каких-то, чем какое-то отношение, имеющее к реальности. Но здесь, на самом деле, все очень просто, потому что Общественная палата, она не принимает законы, она не утверждает школьные программы. Этим занимается исключительно Минобразование, Минпросвещение. И на текущий момент, собственно говоря, никаких официальных нормативных актов со стороны Минпросвещения о ведении обязательных уроков шахмат по всей стране нет. И, собственно говоря...
0: Слушатели могут подумать, что ты противник. Потому что так началось.
5: Я не противник. Но сейчас, если мы, все вот эти законодательные штуки оставим в сторону, вот я просто представлю себя в школе. Да?
0: Давай, кто... вот интересно.
5: Ну, я даже не знаю, какой класс. Ну давайте 11 класс. 11
0: Почему 11? С первого начинать?
5: Нет, ну, 11-классникам, нет, это самый интересный возраст, мне кажется, им вообще на 6 все разделить, и поскольку у них абсолютно другие задачи, и в шахматы...
0: Слушай, если они с первого класса учатся шахматам...
1: Мне кажется, что это нужно гораздо раньше начинать делать. Меня папа научил играть в шахматы. Я, правда, все забыла благополучно, потому что эта практика не продолжалась. Мне было лет 6.
0: Так надо, 5-6 лет. С первого класса надо.
1: У моей подруги сын ходил... заниматься шахматами прям вот по выходным, как кружок. Вот. Очень умный парень.
5: Нет,
1: вырос.
5: Ключевое слово – ходил заниматься шахматами в кружок. Это не в школе происходило, это не в рамках школьной программы. То есть куда-то идти, куда можно пойти и там занятия там 2-3 часа.
1: Я с тобой согласна.
5: Куда? А здесь, здесь 40 минут. Ну какие
1: шахматы? Но с другой стороны, понимаешь, это тогда вот будет такой обязательный хотя бы для кого-то небольшой тренажер для мозга.
0: Да, дополнительный
5: 40-минутный, просто... ну для этого надо уметь играть
1: нет,
5: в шахматы.
1: Андрей, у меня тоже вот очень большие сомнения на эту тему, но с другой стороны, ведь гораздо лучше, если дома там папа и дети сядут и будут играть в шахматы,
5: нет, никто не говорит,
1: чем будут играть приставку.
5: У нас определенно совершенно четкое понятие. Шахматы в школе. Как это возможно? Да вот мы сейчас оставляем в сторону все разговоры и начинаем рассуждать, как это возможно. Пока мы приходим к мнению, что это, в принципе, не очень возможно. Не
1: а
5: очень
1: если
5: получается.
1: Вместо физкультуры, это
5: спорт? Вася друг, да, который там, я могу сидеть за шахматной доской в третьем или там 5-5 классе, но Вася друг, он может ее взять, эту шахматную доску,
1: и разбить об
5: ради
1: голову?
5: Прикола, да, стукнуть тебе по голове.
0: Ну и что,
5: подожди. Или, например, ткнуть меня слоном
0: в спортзале?
5: В спину.
0: Ну,
1: а в спортзале это может быть картонное.
5: Это не шахматы. Это...
0: Слушай, а в спортзале он может на тебя прокинуть козла
5: но
0: или
5: это
0: коня.
5: Это не шахматы. Шахматы надо думать, надо размышлять.
0: Ну...
5: Да. Надо понимать, надо учить это. Это все снимает огромное количество времени.
0: Как учат в других странах?
5: В других странах, мне кажется, все идут и занимаются как бы отдельно.
0: В Китае, мне кажется, этим в школе занимаются. Го? Да, даже го. А шахматы там раньше были.
1: А у нас...
5: Так, внимание,
1: внимание,
5: экспертное мнение, так. Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, как он к этому относится?
6: Как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется мнение, что шахматы нужно сделать обязательным предметом в школе. Причем все это на фоне действительно значительно массового подъема интереса к шахматам. Но в Советском Союзе, кстати, обязательного обучения не было. Всякие были кружки, факультативы, то есть достаточно разветвленная сеть вне школьной учебы. Я хочу сказать, что попытка-то сделать в школе что-то, связанное с шахматами, уже была. Был третий урок физкультуры. Как я понимаю, проблема уперлась в то, что как бы в дальнейшее развитие, что нужно все-таки готовить специальных педагогов. Просто взять человека из школы и поставить на урок шахмат не получается, потому что, видимо, недостаточно квалификации, в общем, нужны специальные знания. А если говорить о самой идее, то я, как и профессиональный в прошлом шахматист, и математик по образованию, только за. На мой взгляд, точно это не будет бесполезным предметом. Плюсы очевидны. Минусов вообще не вижу. Единственное, конечно, это некая нагрузка на школьную программу. Непонятно там, куда их эти уроки вставлять. Но по опыту и своему, и своих детей, и внучки хочу сказать, что вот в младших классах это было бы чрезвычайно полезно. Особенно если ставить вообще глобальную задачу подъема именно технологического уровня в стране. Ну, то есть нечто подобное было, кстати, в 30-х годах в Советском Союзе. Вот прямо вот можно... полистать материалы и аналогии, ну, просто прямые. Тогда из различных кружков, связанных с развитием, с логическим мышлением, вышло колоссальное количество технических специалистов, кандидатов наук, которые стали профессорами, академиками. То есть, как бы, все это такое хорошо забытое старое.
5: А мы не хотим обратиться к непосредственному участнику, да, и попросить нашего... Нет, не хочет. Ну, ладно. Нет, ну...
0: Кого вот... ты хотел?
5: Прекрасного редактора.
1: Наши коллеги, да. Вот наш редактор возражает Андрею, что в четвертом классе занимался шахматами, да, и никто не бил доской.
5: Никто не бил.
1: Вот
5: видишь? В школе? В школе, да.
1: В школе. Слушай, а потом, понимаешь, это может быть картонная доска. Это не обязательно деревянная, классическая, как в детстве у нас. Короб,
0: да,
1: доска, ферзи с конями.
0: Что вы к материалу к этому привязались? Из чего сделано? Я говорю, у нас в спортзале там много тоже предметов, которые можно ударить. И ничего. Люди занимаются в спортзале спортом, они бьют друг друга гантелями, извините.
1: Или скакалкой.
0: Скакалкой, например.
5: Ну, да? Если нет, если с точки зрения даже статистики, может быть, какой-то какого-то, ну, размышлять по поводу этого подхода, по поводу этого предложения, можно сказать, что в России 40 тысяч школ, и просто физически, наверное, не будет такого количества квалифицированных преподавателей, которые там не то, что там играть, да, а профессионально могут обучить детей теории шахмат, да, то есть, ну, здесь надо же там не только Е24, да, вот я, видите, там зашел, сказал, что там я знаю все фигуры, там, ну, я, может, там...
0: Чисто по учебнику учить, погоди, написать учебник.
5: Ну, переподготовка обычных учителей, это все равно переподготовка,
0: понимаешь,
5: повышение квалификации. Для этого нужно время.
0: Вот смотри, это как...
5: Можно я так говорю? Да. Смотри, одна история, да, чтобы повысить квалификацию, нужно как бы заинтересовать человека. Для чего он это делает, да? То есть здесь, скорее всего, вопрос возникает оплаты рабочего, как бы, труда учителя.
0: Оплата труда,
5: хочет
0: да.
5: он учиться шахматам и учить детей шахматам, да. Это одна история, но за это должны какие-то, не знаю, там, плюшки.
0: Учитель физкультуры просто один урок физкультуры.
5: У нас
0: будет
5: есть.
0: Один урок.
5: У нас есть. Мы же не просто так, да, работаем в спортивной редакции. Мы дозвонились сегодня до учителя физкультуры.
0: Да ты что?
5: Да.
0: Давай. Одного единственного.
5: Школа номер 904. Сергей Ладыгин. И мы его спросили, собственно говоря, кто занимается шахматами.
6: Как бы это даже уже не новость. Это довольно часто появляется.
0: Ну, давайте другую послушаем, наверное.
7: Многие учителя проходят доп. Переквалификацию. Например, у меня есть квалификация, чтобы я мог преподавать шахматы и шашки. Но не у всех это есть, и не всем это интересно. Многие вообще далеки от этого. Как развитие, это было бы интересно. Я думаю, это было бы вполне достойно, потому что дети должны развиваться, помимо того, что они сидят постоянно в телефонах, играют в игры, вести не только, наверное, было бы это интересно, как третий урок, но и на переменах, чтобы поставить столы, да, оборудовать специальное помещение, и чтобы был человек, который этим занимался. Но я думаю, вот опять же, учить физкультуру, это было бы интересно, опять же, если брать сторону как дополнительного заработка. Так что я думаю, что это было бы вполне себе интересно и современно.
0: Вот, вот. Ты понимаешь?
5: Дополнительный заработок.
0: Хорошо.
5: Сразу ну, втыкаемся.
0: Ну, подожди, ну, дополнительного, ну, или вместо другой физкультуры, вместо лазания по канату. Понимаешь, это ты знаешь, как исходишь из логики, что у нас не умеют люди играть в шахматы. Вот давай так. Нет, сейчас я объясню, что я имею в виду. Для того, чтобы учить ездить на автомобиле, обязательно надо быть сертифицированным преподавателем автодела.
5: Мы упираемся в школу, да, мы же не упираемся там в там ДУСААФ же, да, было?
0: Нет, вообще, да. Еще раз говорю, ты учишь там своего ребенка, да. Сам водить учишь, да? Это же тоже обучение, понимаешь, да?
5: Да нет, но никто
0: а для того,
5: не
0: чтобы
5: против.
0: Права получить, да, надо закончить школу специально.
5: Да никто не против, чтобы люди там да. дома в шахматы играли. И сейчас
1: так надо, чтобы батя умел в шахматы играть, да. Всякий да. батя может.
5: Да нет, ну не важно, что там батя, да, может играть, там можно отвезти человека там, и там прекрасный учитель там шахматы.
0: Что нельзя провести семинар с преподавателями данной, там, любой школы, один, там, не знаю, всех научить, в принципе, основам шахматы, все, и учить детей основам, а дальше они будут развиваться просто.
5: Ну, понимаешь? давайте справедливости ради скажем, что в отдельных регионах шахматы вот. Обязательны.
0: Есть,
5: в
0: вот.
5: Калмыкии вот. Они входят в программу с 90-х годов, вот. И пилотные проекты также работают в Ханты-Мансийском округе, Югре, Москве и Татарстане. В принципе, программа шахматы в школах, она развивается активно, как кружок во внеурочное время. То есть мы сделали круг, все равно пришли во внеурочное время.
1: Ну вот я считаю,
5: да.
1: что заменять урок один физкультуры на шахматы, это неправильно. Потому что
5: дети должны двигаться.
1: Не хватает физической активности.
5: Движение,
0: может
5: абсолютно
0: быть.
5: Верно.
1: Дефициты
0: верно,
1: на
0: да.
1: сидение, ну, очередные там 45 или сколько минут сидения на пятой точке, это не выход.
5: Я, честно говоря, вот признаюсь, давно не был в школе, да, на перемены.
0: Ну,
5: там, чем они, ну, бывает так, да, что я мимо проходил. А, нет, я не знаю, что они действительно сидят и тупят в телефонах на переменах, да, или там не бегают. Там,
0: на подоконниках.
5: В салки. Ну, сейчас на подоконниках, неважно, да. То есть мы раньше в салки, у нас телефонов не было, мы в салки играли, там кидались друг к другу, да, и гоняли там с первого по третий этаж 15 минут. Нас еще...
1: Сифа.
5: Да, вот.
1: Значит, мы в одной школе с тобой тряпки, учились.
5: Да,
1: которые вытирали с доски мел.
5: Нет, ну мы тогда совсем еще, мы иногда чужую варежку брали. Ой, так стыдно. До сих пор. Да. Ну, потом клали обратно.
0: Это тоже спорт.
5: И на самом деле, то есть, ну, действительно, побегать хочется, да, там, и там учителя с трудом нас загоняли, я помню, в...
1: Бегать не разрешали.
5: Бегать не разрешали.
1: А ведь наоборот.
5: Сейчас, наверное, не
1: разрешали. Ну, просто, конечно, боялись, что кто-нибудь там по лестнице полетит, разобьет себе нос и отвечает за это.
5: Ну, и давайте, наверное, даже не хорошо будет сказать, что шахматами хотят заниматься такие, да, люди, которые умеют долго сидеть, да, долго мыслить, ребят, в смысле дети, да, то есть непоседа не будет
1: не
5: за шахматы.
1: Гиперактивные.
5: Да, но не все дети гиперактивные, непоседы просто не будут сидеть за шахматной доской, их-то, я не знаю, там, надо гонять там часов 5, наверное, как, знаете, как собаку, вот, которую дрессировать надо, да, чтобы она успокоилась дома, там, не разносила большая собака, ты на 5 часов побег в лесу вместе с ней.
1: Ну,
5: да,
1: мне кажется, ситуация изменится, если сказать, победитель получит 100 рублей. Ну хорошо, 500.
5: 500 это уже интереснее гораздо.
0: Вот у вас понесло-то, господа. Раньше за пирожок можно было, а сейчас уже деньги.
5: Пирожок. Нет, вполне вероятно, это сама идея имеет место быть, идея хорошая, но ее реализация, конечно, вызывает... Вот мы сейчас вот накидали... На стол, да, свои какие-то варианты. Мы все равно делаем круг и возвращаемся к внеурочным занятиям. То есть, если какой-то там модуль отдельный будет физкультуры, да, и то.
1: Ну, это правда, да. Конечно, идея хорошая, но воплощение вызывает вопросы. Спасибо большое, Андрей, что принес нам такую интересную тему. Наши слушатели могут комментировать свою точку зрения. оставлять в наших мессенджерах 8-925-222-9992. А у нас есть еще одна тема для москвичей, которые задыхаются от майско-июльского зноя. Вернемся через минуту.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
9: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
8: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
13: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
12: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
13: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
12: Как понимаю, они были успешными.
13: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
12: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
13: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которая которой раньше пользовалась только элита.
12: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Ока». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
13: С удовольствием. В основе работы «Дюна Ока» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию.
12: Ну, прямо военная точность.
13: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Ока», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Ока» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
12: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Ока»?
13: Используя «Дюна Ока» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
12: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Ока» снять очки и контактные линзы без операций?
13: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Ока» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
12: А теперь, внимание, обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено. А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
13: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Ока» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Ока» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включайте и наслаждайтесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
12: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
13: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой «Дюна Ока» может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
12: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
13: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
12: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8-800-220-0400. Повторяю, 8-800-220-0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
14: В центре внимания специальная военная операция.
15: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
14: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Время детских пластинок.
16: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
17: Да ты русским голосом заговорил.
18: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
14: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
18: Наша программа посвящена этому старинному и интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
19: Вот это здорово!
14: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
19: Вот еще бы такую же книжку.
14: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Театр на Радио России представляет.
21: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
14: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
22: Давайте не пойдем на первый урок.
23: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
22: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
14: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
23: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
14: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
24: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
14: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13.10.
24: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики, заявил Небензи. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Основная программа визита запланирована на завтра. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Лидеры по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензи. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии.
2: Они размещены на латвийских военных базах. А даже сели Лиелварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособника террористов от справедливого возмездия.
1: Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе. Так отреагировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в Калининградскую область.
3: Балтийский флот защищает не только Калининградскую область, защищает вообще всю страну на западном форпосте нашей страны. Поэтому я думаю, что когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, вооруженных сил, которые здесь находятся. Поэтому здесь только, наверное, имея нездравый смысл, можно такие вещи заявлять. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю, что, так сказать, те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать. Я просто еще раз хотел, наверное, напомнить слова нашего президента, который четко сказал, что если нам такие угрозы будут создавать, то мы точно будем уничтожать эти угрозы.
1: Губернатор Калининградской области предположил, что заявление литовского министра сделано без здравого смысла. Страны Большой Семерки оставят замороженными активы России до выплаты России и Украине неких репараций, говорится в совместном заявлении глав Минфинов и Центробанков G7. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Страны Большой Семерки также продолжат работу над вариантами финансирования поддержки Украины. Как говорится в заявлении, опираясь на кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро и на наши существующие обязательства, которые позволили одобрить программу МВФ для Украины, мы продолжим работать для разработки широкого спектра вариантов финансирования, чтобы вместе поддерживать Украину. Наземная операция Соединенных Штатов в Иране остается среди возможных опций, достигнутых и доступных президенту США Дональду Трампу, следует из ответа помощника главы Пентагона по международным делам Даниэла Циммермана на слушаниях в Конгрессе. В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, однако по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки, но возобновление военной кампании остается возможным, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом говорится в лицензии, распространенной Министерством по делам бизнеса и торговли. Исключение из санкционных правил вступает в силу 20 мая и имеет бессрочный характер. Между тем, удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. Ранее Еврокомиссия ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. В Бурятии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На Байкале перевернулась аэролодка «Хиву» с туристами. По информации МЧС, на катере находились 18 человек, 13, в том числе ребенка, удалось спасти. Транспортная прокуратура проводит проверку, сообщила представитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дарья Лазарева.
4: По предварительным данным, сегодня вблизи поселка Турка Прибайкальского района Республики Бурятия перевернулась аэролодка с туристами. Части пассажиров удалось выбраться на берег, ведутся поиски остальных пострадавших. На место происшествия выехал исполняющий обязанности бурятского транспортного прокурора Алдар Бужеев. Обстоятельства выясняются. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.
1: Ранее прокуратуре уточнили РИА Новостям, что перевернувшаяся аэролодка с туристами не имела лицензии, а пассажиры утонувшего на Байкале судна были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Движение на участке автодороги Черкесск-Домбай ограничено из-за сильного потока, сошедшего в результате сильных осадков. Как сообщает ГУМЧС, в Карачаевском районе между населенными пунктами Нижняя Тиберда и Новая Тиберда произошел сход камней грязевой массы на дорожное полотно. Движение на этом участке ограничено. Аварийные службы приступили к расчистке трассы. В республике сохраняется неблагоприятный прогноз. 20 мая местами сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Пятый матч. Локомотив в Ярославле принимает Акбарс. Идет третий период. Локомотив ведет со счетом 3-0. Напомню, счет в серии до 4 побед пока равный 2-2. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Московская футбольная «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, пишет «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Антонио Конте покинет пост главного тренера «Наполи» по окончании текущего сезона, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. За тур до окончания чемпионата Италии «Наполи» занимает второе место, потеряв шансы на победу в турнире, но гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября. Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал Сергей Тетюхин в 2021 году. Карен Хачанов вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/4. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, 20 мая в Екатеринбурге и Красноярске ожидается переменная облачность, небольшой дождь и днем до 22 градусов тепла. В Петрозаводске и Вологде до 28 градусов, преимущественно без осадков. В Уфе и Оренбурге завтра днем до 31 градуса будет сухо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Ярославле будет еще теплее и также будет без осадков. В Воронеже будет до 31 градуса, без осадков. В Сочи и Нальчике днем до 21 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге днем до 23 градусов. В российской столице переменная облачность. Завтра без осадков. Днем воздух прогреется в городе до 32 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Шеймус Блейк поделился информацией о том, какой будет его новая студийная пластинка «The Electrifying Шеймус Блейк Plays the Music of Eddie Harris». Как нетрудно догадаться из названия, свой новый альбом победитель международного конкурса саксофонистов имени Телониуса Монка 2002 года посвятил своему знаменитому коллеге Эдди Харрису. На помощь он призвал клавишника Сэма Яхеля, бас-гитариста Тима Лефебра, барабанщика Кори Фонвилла и вокалистку Доун Пембертон. По словам музыканта, весь альбом состоит из произведений Харриса, аранжировки же он сделал сам. Судя по доступной пока лишь одной пьесе «Compared to What», весьма неожиданные. Перед тем, как прозвучит это замечательное произведение, к авторству которого на самом деле Эдди Харрис не имеет никакого отношения, отмечу, что написал его Джин МакДэниелс. Харрис же исполнял его вместе с Лесом Маккеном на знаменитом концерте в Монтрё в 1969 году, записанном на пластинке, получившей название «Swiss Movement», ставшей бестселлером. Новый альбом Шеймуса Блейка выйдет 3 июля.

Отметивший в феврале 65-летие саксофонист и флейтист Стив Уилсон выпустил альбом, в который вошли произведения, которые, по словам самого музыканта, сопровождают его на протяжении всей жизни. Изначально он планировал записать балладную пластинку, но, поняв, что сможет собрать в студии близким ему по духу музыкантов, передумал. «Эти произведения – саундтрек моей жизни», – говорит Уилсон. «Мне бы очень хотелось, чтобы слушатели после прослушивания этого альбома сохранили такое же незабываемое звучание и ощущение». В альбом вошли пьесы пианистов Билли Чайлдса и Джорджа Кейблса, а также популярные произведения Мишеля Леграна, Куинси Джонса, Милтона Сементу, Джина Ванелли и Лианы Ильес. Близкие Уилсону по духу музыканты – это пианистка и аранжировщица Ринни Роснес, вибрафонист Джо Лок, басист Джей Андерсон и барабанщик Кендрик Скотт, а также специальный гость – болтарнист Кевин Ньютон, сыгравший на двух пьесах.

0: затем растерянно озирается.
1: Полось кровью или соком, то
2: куде? Вы и представили АЭС. Кратковременный дождь на фоне аномальной жары в Москве и Подмосковье может пройти в среду днем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, завтра в столичном регионе сохранится жаркая погода, а воздух прогреется до 32 градусов. Между тем, жара в Москве уже побила рекорд 1979 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чуамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
2: В этом центре ФОБОС 20 мая во Владивостоке до 22 градусов тепла и без осадков. В Челябинске плюс 24-26, кратковременные дожди и грозы. В Иркутске до плюс 20 без осадков. В Мурманске 15-17, тепла, пройдут кратковременные дожди. В центре Поволжье без осадков и 30-градусная жара. В Уфе и Оренбурге плюс 31, в Ярославле и Владимире до 32 градусов. На юге европейской части России дожди и грозы. В Краснодаре до 22 градусов тепла. Во Владикавказе плюс 17-19. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза плюс 15-17, днем до 22 градусов, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве переменная облачность без осадков, ночью те же 15-17 градусов, а вот днем в столице воздух прогреется до плюс 30-32.
4: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Для меня он как чайка на занавесе МХТ или как пульсирующий огонек спутника в бездонном ночном небе. Символ нового. Я никогда не забуду, 91-й год, он в белоснежном плаще и с безупречными манерами заходит в обычную рабочую пивную, и начинается человеческий разговор. И в этот момент я понял, что наступило новое время, и старый мир не вернется никогда. Я всей души в нашей студии приветствую автора, ведущего легендарной программы «До и после полуночи», писателя, журналиста Владимира Молчанова. Здравствуй, Владимир Кириллович.
2: Здравствуйте, Вадим. Вы меня сразу окунули в мое прошлое, поскольку начали с «Чайки на занавесе МХАТа». Потому что это был, естественно, первый театр в моей жизни, в который я пошел, как все московские дети.

0: детям, которые, родители которых могли достать билеты в театр на «Синюю птицу». И после этого спектакля я все время ходил вот к своей крестной, меня мама туда отводила, поскольку уезжала в театр обычно, и не рисковала оставлять меня с папой, который мало внимания мне уделял. Относила меня, отводила, вернее, меня к моей крестной, которая тоже жила совсем рядом, и звали ее Ольга Леонардовна Книпер-Чехова.
1: Хорошо, но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в школе вы указывали учителям, как правильно писать те или иные слова?
0: Один раз. Во втором классе моя классная руководительница была крупная-крупная русская женщина, которую звали Прасковья Ивановна. Мы ее звали Праскева Ивановна. И она исправила мне в каком-то домашнем задании или диктанте, она мне исправила слово «лотерея», через «е» я написал, на «лоторею». И я с ней стал спорить. И она сказала: «Еще ты будешь спорить, ну вызови ко мне родителей». Пришли родители, которые принесли ей слова, чтобы убедить ее в том... Она не знала, что такое лотерея. Вот это один раз было. Может быть, еще было, но я не помню.
1: Я бы вас убил бы. Хорошо. Это правда, что когда вы в 18 лет начали курить, первые папиросы вы воровали у своей мамы из туалетного столика?
0: Абсолютно правильно. Не из туалетного столика, поскольку Беломорканал был везде по квартире. Папа не курил, и мама брала сигареты, папиросы и уходила в ванну, надевала какую-то косыночку себе на голову, чтобы волосы не пахли табаком, и курила. Да, я начал таскать Беломор у нее, и, в общем, до того момента, как я бросил курить, лет 10 тому назад, я курил все время Беломор, изредка переходя на кубинские сигареты, к которым меня приучила моя жена.
1: И последний вопрос. Это правда, что во времена СССР, работая от агентства печати «Новости» в Нидерландах, вы во дворе вашего бюро решили засыпать маленький прудик и не нашли ничего лучшего, как использовать для этого брошюру Леонида Ильича Брежнева «О мире во всем мире»?
0: Не только. Дело в том, что во дворе нашей виллы, где располагалось агентство печати «Новости», было три этажа. Первый этаж рабочий, на втором этаже кабинет заведующего и корреспондента, то бишь меня, на третьем этаже, и он там же жил, а на третьем этаже жили мы с женой, с моей маленькой дочкой. И был у нас садик чудесный. Там был какой-то вот не то что прудик,
1: Болотце
0: такое, в которое, играя, падали все время дети моего начальника, заведующего бюро, и, значит, моя дочка, поскольку они носились. Он был не глубокий, но он очень был противный. Мы пытались его засыпать какой-то землей, но земли-то в Голландии почти нет, так свободно, вот, чтобы было неловко. А в гараже, который был в подвале, у нас валялось, так я думаю, 1050 не менее брошюр на английском и голландском иногда языке Леонида Ильича, Громыка, там еще каких-то там видных деятелей. Все переводилось, все надо было распространять. И вот, поскольку распространять никому это не нужно было, вот мы, значит, придумала моя жена, мы взяли большую кипу этих брошюр, на хорошей бумаге были, даже цветные обложки, и засыпали все это доверху вот не только Леонидом Ильичем, но и всеми остальными
1: членами Политбюро. Ну, это же политическая диверсия.
0: Ну, не совсем. Я распространял очень много книг. В Голландии, в Гааге, где было бюро, было несколько так называемых... Ну, мы их называли помойками, но это были такие огромные, какие-то что-то напоминающие помойки, куда можно было и одежду положить для тех, кто плохо жил, и много очень книжек туда. И, в общем, все, что тебе не нужно, это потом раздавалось. Так вот, я объезжал иногда, когда наступала темнота, штук 5 таких, и туда, значит, очень много распространял этих брошюр, которые я очень надеялся, что будут читать голландские трудящиеся.
1: Бедные голландские трудящиеся. Вот тут я понимаю идеологический фронт. Хорошо. Значит, я понимаю, что в детстве вы мечтали стать хирургом.
0: Или журналистом.
1: Или журналистом.
0: Я написал в четвертом классе.
1: Но все-таки хирург, интересная профессия, бывали на операциях.
0: На 17.
1: Сколько?
0: 17 операций посетил.
1: Скажите, а вот как это повлияло на психику подрастающего поколения?
0: Очень хорошо, я понял, что я не смогу стать хирургом, но не поэтому, я до сих пор очень жалею, что я не стал. Просто ближайший друг моих родителей, был главным хирургом Склифосовского, выдающимся хирургом, Борис Александрович Петров, академик. У них с женой, с Татьяной Сергеевной, не было детей, и они обожали мою сестру старшую, Аню Дмитриеву, и меня. Вот, и Борис Александрович очень хотел, чтобы я стал его продолжателем. И он меня в 9 классе позвал на первую операцию. Операция искусственного пищевода была, да, он полостник по желудку. И приставил ко мне крепенькую очень медсестру, чтобы я не упал при виде крови. Я совершенно не упал. После этого я в течение года был у него на 17 операциях. Но дело в том, что я очень плохо учился в школе, поменял 6 школ. Я вообще не знал, что такое химия. Ни разу не занимался астрономией. Школу рабочей молодежи закончил, потому что я был сильный довольно теннисист. Был в сборной Москвы, и мы
1: не оправдывайтесь.
0: Почти не учились. Мы играли в теннис по всей стране. И я понял, что я не сдам. Даже при всем уважении к Борису Александровичу Петрову, который бы за меня просил, вот это неприлично. И моя сестра взяла меня за руку и повела на филологический факультет.
1: То есть, смотрите, я понимаю, что вы рано увидели эту границу между жизнью и смертью.
0: Смерть я не видел, но вот операции по спасению людей я видел много, 17 штук.
1: Владимир Кириллович, я вот так понимаю, что ваша мама была очень красивая женщина. Потому что, смотрите, она вдова, у нее ребенок на руках, и она выходит замуж за выдающегося, успешного композитора Кирилла Молчанова.
0: Да папа тогда, я вас умоляю, 48-й год папа написал к тому моменту одну песню, по-моему. Вот «Солдаты идут», правда, мы на нее жили 10 лет. И он в консерватории написал ее за 10 минут... Как мне рассказывали, в комнатке, где было бюро Комсомольское, написал, вот, и он начал ухаживать за мамой. Мама сначала это отвергала, потом у нее уже была 10-летняя дочь. Потом мама подарила отцу потрясающий рояль, таких было всего 2 в Советском Союзе.
1: Мама?
0: Да-да-да, она купила рояль красного дерева Бехштейн, фабрики Бехштейн, таких 2 было в Риге и в Москве, и на котором папа написал, наверное, половину своей музыки. А вторую половину он написал в Доме творчества композитора.
1: То есть это мама сделала предложение папе?
0: Ну, они уже там жили. Они вообще-то расписались очень поздно. Я был под фамилией Пастухов, потому что они не были женаты. И когда мне было 6, по-моему, или 5, или 6, они приехали куда-то на юг и не пустили их в гостиницу. Папа-то Молчанов, а она Пастухова, и расписки нету. Вот. Ну, пришлось расписаться. Мне поменять.
1: То есть, по обстоятельствам.
0: Да, да, по обстоятельствам, значит. А тогда люди об этом не думали как-то.
1: Самое главное – чувство.
0: Да.
1: Зачем папа в расцвете сил, балеты, оперы, песни, фильмы, зачем он стал директором Большого театра?
0: Ну, понимаете, директор Большого театра, главного театра страны, это, конечно, для композитора, а не для чиновника. Ну, для чиновника это я не знаю, там это.
1: Ну да.
0: А для композитора это... Папа не ожидал этого. В общем, известно, что композиторы, да и не только композиторы, сильно выпивали.
1: Ну да.
0: Ну да.
1: Да и журналисты тоже.
0: Да, к тому моменту, к 73-му году, папа как-то выпивать перестал. Но он был одним из очень немногих композиторов, которые временно перестали выпивать. Вот, и папа утром говорит маме, ты знаешь, меня к Фурцевой вызывают, он очень испугался. Вот. А у него уже что-то шло в Большом театре оперы «Брестская крепость» или «Неизвестный солдат». Потом он рассказывает, мы приехали к Фурцевой, она сказала, что вот мы вас назначаем директором, это очень почетно, все. Вот вы композитор, вы продолжаете писать, вот это важно для нас. Вот, вы коммунист. Вот. Вот, а теперь вы согласны? Он говорит, да, сейчас можно я только жене позвоню? Вот он вышел там, позвонил, говорит, Марина меня вот назначает директором Большого театра. Мама ему тут же, как потом она сказала, говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну вот так, и повесил трубку. Дальше он другое рассказывает. Они подъехали к 16-му подъезду Большого театра, это директорский подъезд, в котором папа и умер потом, спустя несколько лет. И первое, что они услышали, когда вошли с Фурцевой и там с ее свитой в подъезд 16-й, скрипичное исполнение папиного вокализа из оперы «Брестская крепость». Очень красивый вокалист. Ансамбль скрипачей Юлия Рейнтовича. То есть Рейнтович знал всегда и все, что происходило. Вот уже разучивал вокалист нового директора. Если папа, значит, вот так вот, значит, стал директором этого театра, что, в общем,

0: Фурцевой. И я ухожу. А даже уже никто не спрашивает, что дают. Я всегда объясняю, особенно своим студентам, что когда ты работаешь на телевидении, и ты, вот то, что я не люблю, ведущий, ты все время в кадре, и тебя все узнают, перед тобой все хлопочут там глазами, там, облизывают тебя. Ты должен обязательно иметь рядом человека, который скажет тебе, ты дурак, ты фальшивишь. Вот это вообще все не так. Это то, что делала и моя сестра, и моя жена. Всегда я ее позвал, и она стала моим абсолютным соавтором. Она была или же соавтором, в основном режиссером, шеф-редактором всех моих программ, фильмов. Некоторые вещи мы сделали просто совместно. Это вот цикл «И дольше века», 30, по-моему, серий. Они все шли по России и по культуре. Ну вот, и, конечно, когда так остаешься, это очень, очень трудно. Понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что дома, где, что, как это делается, и вообще пусто как-то. Ну что, так вот.
1: У нас одна минута времени. Я хотел бы, чтобы вы что-то сказали нашим слушателям. То, что у вас на сердце, на душе.
0: Ну, знаете, я... Обычно это всегда, это на всех. Раньше у меня много этих творческих вечеров было. Всегда их заканчивал одной фразой. Она звучала так всегда: желаю вам счастья и до, и особенно после полуночи.
1: Да-да-да.
0: Вот сейчас добавляю и мира. Вот это единственное, что я могу сказать и пожелать.
1: Я очень вам благодарен за этот откровенный разговор. И мы давно знаем друг друга. Владимир Молчанов, вы отлично держитесь в седле.
0: Спасибо, Вадим Тихомиров. Вы тоже неплохо.
1: Спасибо. До новых встреч. Самое главное, до новых работ.
0: Спасибо.
1: И вы знаете, вы не одинок.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Основная его программа запланирована на сегодня. Заключительным ее пунктом станет беседа лидеров двух стран за чаем. Она пройдет в самом завершении визита. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Два мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области. Россия потребовала от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Основная его программа запланирована на сегодня. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ну а заключительным пунктом программы станет беседа лидеров двух стран за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отметили в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно обсудят самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, заявил Владимир Путин в видеообращении к гражданам КНР в преддверии визита. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Добавлю, что визит президента России в Китай как раз приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Маяк, Волчанская, Днепропетровская области, а также Лесное, Васиновка, Ровная, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольская, Запорожская области. ВСУ потеряли более 315 военнослужащих. За сутки Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Два мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовику в Грайвороновском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Один из пострадавших был госпитализирован. Ранее сегодня мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского беспилотника. Россия требует от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС, а также жестких предупреждений в адрес тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты Ирана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза этой организации.
3: Позиция Российской Федерации по вопросу ядерной безопасности носит принципиальный и последовательный характер. Нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ, категорически недопустимы. Подобные действия представляют собой нарушение международного права, международного гуманитарного права, профильных конвенций и норм обеспечения ядерной безопасности. Они не должны осуществляться ни при каких обстоятельствах. На этом фоне наша страна категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по АЭС на территории Объединенных Арабских Эмиратов и тем самым создал риски эскалации, грозящие обернуться дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности.
1: Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначной оценки преступных действий Киева, а также тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты, отметил российский дипломат. Первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся накануне. Начались его летные испытания, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в госкорпорации Ростех, первый полет на истребителе пятого поколения совершил герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан. Как говорится в сообщении Ростеха, двухместный Су может быть задействован для организации управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства. В Перми зафиксирован самый жаркий день мая за последние 70 лет. Аномальная жара пришла и в Москву. Накануне побит суточный температурный рекорд, установленный 19 мая 1979 года. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, ссылаясь на последние данные. Столбики термометров на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, в течение дня поднялись до плюс 33 градуса. Аномальная жара сохраняется в столичном регионе уже вторые сутки. Причины синоптики называют горячий воздух, пришедший из Средней Азии. При этом синоптики не исключают местами кратковременных дождей и гроз. В столице и области они ожидаются во второй половине дня в среду, 20 мая. В связи с аномальной жарой в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и материальному ущербу. Режим будет действовать до конца суток в пятницу. В Краснодаре произошло крупное аварийное отключение электроснабжения. Вышли из строя 32 трансформаторных подстанции. Без электроснабжения остались почти 40 улиц. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам. О причинах не сообщается. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварцу уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в шести финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 20 мая в Хабаровске до плюс 24 градусов днем и без осадков. В Тюмени плюс 18-20, кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске до 13 тепла без осадков. В Калининграде плюс 20-22, пройдет кратковременный дождь. В центре Поволжья без осадков 30-градусная жара. В Самаре и Нижнем Новгороде до плюс 32, чуть прохладнее в Перми, там плюс 25 градусов. На юге Европейской России дожди и грозы. В Волгограде до плюс 28, в Сочи до 20 градусов выше на. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза, днем до плюс 22 градусов. В Москве без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса жары. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: По
5: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
6: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
5: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
10: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
11: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
12: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
5: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – наука.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Молодая наука Сибири» мы с вами отправляемся на Байкал. Мы будем говорить сегодня о тех ветрах, которые дуют над Байкалом, о тех загрязнениях, которые приносят эти ветры. Вообще, что такое воздух Байкала? Для чего нужно изучать его чистоту и эти загрязнения? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату географических наук, старшему научному сотруднику Лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук в славном городе Иркутске Максиму Юрьевичу Шиховцеву. Здравствуйте, Максим Юрьевич.
15: Здравствуйте.
14: Максим Юрьевич, наши сограждане привыкли к тому, что Байкал – жемчужина нашего государства, Байкал прекрасен, Байкал огромен, синее небо, чистейшая вода, возрастающая доля туризма, но атмосфера над Байкалом, чистота воздуха над Байкалом. Почему вы и ваши коллеги занялись этим вопросом и изучают загрязнения, которые приносят ветры, дующие над Байкалом?
15: Когда заходит речь вообще об исследовании озера Байкал, современная наука должна действовать комплексно. Ну, надо признать, она так и действует. То есть это исследование не только водной массы озера, прибрежных экосистем, это еще и исследование того воздуха, который это все окружает, соответственно, который со всеми этими компонентами экосистемы взаимодействует. Озеро Байкал расположено, окружено крупными индустриальными центрами, которые расположены в Иркутской области. Важно признать, что объем выбросов от предприятий Иркутской области за последние несколько лет довольно-таки существенно вырос, что связано прежде всего с постоянным экономическим развитием Иркутской области. И это, безусловно, хороший, собственно говоря, момент, что развитие продолжается и не остается на месте. Однако вопрос о том, как это развитие повлияет, повлияет ли оно на экосистему озера Байкал через атмосферный канал или не повлияет, ну, в общем-то, до сих пор до конца не освещен. Важно понимать, что через атмосферу в режиме реального времени, в общем-то, постоянно происходит перенос широкого спектра загрязняющих веществ, начиная от пыли, то есть твердых частиц, взвешенных частиц, различных кислотообразующих газов, например, диоксида серы, диоксида азота, заканчивая климатически активными веществами, такими как черный углерод, сажа, а также более экзотичными компонентами, такие как, например, органические загрязнители и тяжелые металлы. Все это, в общем-то, в режиме реального времени, в малых количествах, но поступает в воздушный бассейн над озером, и оно должно куда-то осесть или перенестись дальше. Ну, то есть довольно-таки логично сказать, что часть этих компонентов оседает на водную поверхность озера. При этом здесь крайне важно сразу задать корректные рамки, чтобы не создавать ложного, тревожного ощущения того, что атмосфера над Байкалом уже загрязнена и нам скоро будет нечем дышать. Нет, это не так. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере над Байкалом в большинстве случаев не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов, более известных как ПДК. Я думаю, это понятие, в принципе, на слуху у широкой массы людей. Однако с точки зрения долгосрочного влияния оно существует. И, соответственно, происходит некоторого рода накопление. Первым шагом при контроле уровня загрязнения атмосферы является такой шаг, как накопление первичных данных, то есть мониторинг. По большому счету, это ведение системных наблюдений в тех же самых местах, в те же самые временные рамки. Допустим, это мониторинг ежедневно, спустя каждые 3 часа, то есть регулярно, либо спустя каждую минуту. И подобного рода работа позволяет обеспечить те массивы данных, которые раскрывают ту картину, что же вообще происходит в атмосфере над Байкалом. Данные мониторинговые работы могут вестись и ведутся как стационарно, то есть непосредственно на определенных станциях, так и в режиме маршрутных наблюдений. Сейчас сначала поговорим о стационарных наблюдениях, которые ведутся именно лимнологическим институтом. Начиная с 2000-х годов нашего тысячелетия, собственно, лимнологический институт начал формировать сеть станций наблюдения за состоянием атмосферы, которые ведут наблюдения те же самые в режиме реального времени с высоким временным разрешением. Что это значит? На станциях расположен ряд измерительных средств, которые с дискретностью, то есть частотой одно измерение в минуту, оценивают содержание различных газовых примесей, твердых частиц, также регистрируют метеорологические характеристики, то есть это, казалось бы, параметры, которые у всех на слуху, более чем, это температура, скорость ветра, наличие, отсутствие осадков, их количество. Эти параметры, как, в общем-то, уже было показано еще в 80-х годах прошлого века и еще ранее, крайне активно, крайне серьезно и важно влияют на состояние атмосферы, на, где бы это ни было, и над озером в частности. И как я уже сказал, начиная с 2000 года подобные станции начали появляться в Байкальском регионе. Первой такой станцией стала станция Листвянка. Первой такой станцией именно у Лимнологического института. Данная станция функционирует не только в рамках работ Российской академии наук, но и в рамках работ сети ЕАНЭТ. Это международная сеть мониторинга кислотных выпадений в Юго-Восточной Азии. В России таких станций 4. 3 из них находятся в Байкальском регионе. 2 из них — это, вот, собственно говоря, Листвянка и Иркутск. Помимо мониторинга газовых примесей в атмосфере, то есть это, как уже было сказано, выше кислотообразующие газы, например, диоксид серы, диоксид азота, ведется также и наблюдение за приземным озоном, сероводородом, углекислым газом, различными оксидами, в общем-то, азота, метаном. Для чего это важно? Почему вот именно необходимо и интересно исследовать загрязнение атмосферы в режиме с измерением один раз в минуту и чаще. Это позволяет оценивать короткопериодные изменения концентраций и понимать, связывать это с природными явлениями, связывать это с теми механизмами, которые влияют, для того, чтобы оценивать, а насколько вообще происходят какие-то природные изменения. То есть условия для рассеивания атмосферы становятся лучше, хуже или остаются неизменными. А это, в свою очередь, является фундаментом с экологической точки зрения для размещения новых промышленных предприятий на территории, в данном случае, Иркутской области. Либо создает основания для того, чтобы промышленность задумалась о том, что им необходимо улучшать систему очистки на своих объектах и быть, скажем так, более экологичными.
14: Вы знаете, Максим Юрьевич, когда я был маленьким, я зачитывался книгами Тура Хейердала, который пытался воспроизвести и воспроизводил технологии древних там для пересечения морской бесконечности. И в одном из своих таких романов о путешествии на остров Пасхи, затерянный в Тихом океане, он вдруг, мне просто врезался в память такой эпизод, когда однажды, проснувшись в своей палатке, он провел пальцем по поверхности переносного столика и своей жене заорал буквально: «Смотри, пыль! Пыль». И то есть была теория, что на остров Пасхи окружен такими массивами океана, что там пыли быть не может. Откуда возникнет культурный слой, который занесет все вот эти, там, не знаю, каменные рубилы и всем прочим, чем местные маорийцы там вытесывали этих истуканов, да заодно еще друг друга мочили в ходе местных таких революций. И получается, что когда мы понимаем, как воздушная масса переносит и газы, переносит и

0: чемпионат мира, отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в шести финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй». Соглашение рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня, 20 мая, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 8 градусов, утром пройдет дождь, во Владивостоке плюс 20-22, без осадков, в Сургуте около 10 тепла и кратковременные дожди, в Новосибирске 15-17 градусов выше 0, без осадков, в Петрозаводске воздух прогреется до плюс 26, осадков не будет, в Уфе сухо плюс 30, в Казани до 33, на юге Европейской России дожди, в Волгограде до плюс 28 градусов, а в Сочи даже грозы и до плюс 20. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза, днем плюс 22 градуса, ветер северо-юго-западное, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков, ночью плюс 15-17, днем в столице воздух прогреется до 30-32 градусов. Ветер восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление также будет выше нормы.

Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть третья.

0: 20 мая, понедельник.
1: Ну вот, началось. Сейчас понесутся бомбы, МЧС. Ладно, надо просто поехать и стереть надпись. Тогда все вернется на свои места. И нечего устраивать трагедию на пустом месте. Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись.
2: Не вздумай, еще хуже сделаешь. Проснемся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры.
1: А тебе там самое место.
3: Для начала надо узнать, как добраться до раскопа. Кто-нибудь запомнил дорогу? Мы повернули к дачному массиву в сторону Воскресенки, но где именно ехали, не знаю.
1: Мы туда случайно попали. Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда.
3: Можно поискать информацию в интернете. Должно же быть упоминание о такой интересной находке.
1: Точно. У внука профессора по-любому должен быть интернет. Правда?
3: Правда. Есть. И бабушка ушла. Ее до 12 не будет. Правда, я никогда еще никого к себе не приглашал. А пошли прямо сейчас.
1: Ого, да ты, Юрасик, в престижном районе живешь. В самом центре.
2: Возле самого парка развлечений. Круто.
1: Пятиэтажка? Почти небоскреб.

0: Ух ты! Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат?
1: 4.
0: Ого! А сколько вас тут живет?
1: 5. То есть, уже 4. Без дедушки.
0: Да вы буржуи!
2: Елизаров, что ты за человек?
3: Между прочим, мы договорились больше не называть друг друга по фамилии и не обзываться Лена.
2: Ну поэтому я и не сказала, что ты невоспитанный осел, Глеб.
1: Я сейчас компьютер включу.
2: Как красиво все. Стол, скатерть, вазы с фруктами. У нас бы они их 2 минут не простояли. Вмиг бы осталась одна кожура. И стулья такие старинные, с резными спинками. Тут прям как в музее.
0: Наверное, все вместе ужинают, всей семьей.
2: Смотри, на фото с траурной ленточкой профессор. Молодой какой.
0: Молодой для профессора?
2: Молодой, чтобы умереть.
0: Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было.
2: Маме? Она что, умерла? От чего?
0: Какая тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет.
2: А с кем ты живешь?
0: С отцом.
2: И все?
0: А зачем нам еще кто-то? Нам и вдвоем хорошо.
2: Как, наверное, у вас дома тихо и спокойно. Никакой тех кутерьмы, никаких хлопот. Но без мамы... Нет, уж лучше пусть будет шумно, чем без мамы.
1: Ребят, простите, интернета нет и не будет 2 дня. В воскресенье и в понедельник. А в нашем случае в понедельник и воскресенье. Я все никак не могу привыкнуть жить в обратном направлении. С поисками по интернету придется подождать до субботы.
2: Еще целых 2 дня? Да я с ума сойду. Варить старые обеды и выгребать старую грязь.
0: По-моему, все равно, какую грязь выгребать, старую или новую. Грязь, она и есть грязь.
2: Старую обиднее.
1: Может, чаю? С бабушкиными оладьями?
0: А что? Давай.

0: Спасибо, очень вкусно. Но мне уже пора, наверное, домой. Опасно менять прошлое.
1: Да, пора. Хотя мне дома делать особо и нечего. Только пазл собирать.
2: Да-да-да, конечно. Ну, раз пора, так пора.
1: Надо обменяться телефонами. Вдруг кто-то что-то узнает или придумает.
2: О, давай, сейчас запишу. А ты, Лен, какой у тебя номер?
0: Никакого. У меня нет телефона. Что смотрите, без телефона я уже не человек?
2: О, у меня и старая трубка, и симка есть. Сейчас вставлю.
0: Не надо. Ничьи подачки мне не нужны. И нечего меня жалеть.
1: Да, зря мы отменили обзывательство. Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится срочно что-то сообщить. На, держи. Пользоваться-то хоть умеешь?
0: Спасибо. Пока!
1: Побежала. Просто чума, а не девчонка.

0: что же я делала завтра? То есть вчера, в воскресенье. Надо попытаться вспомнить. Хотя, кажется, я каждый день только и делаю, что мою подъезды. Вытирайте ноги, пожалуйста.
1: А, наша Золушка, трудишься?
0: Вот так удача. Это же тот самый водитель, который возил нас на экскурсию. Он здесь живет, значит. Ой, постойте. Вы ведь экскурсии возите. Вы водитель такого небольшого белого автобуса.
1: Ну да, водитель, а что?
0: Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там еще лагерь археологов-волонтеров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться?
1: А зачем тебе? Туда еще никого не пускают.
0: Понимаете, мы участвуем в конкурсе. Пишем реферат про работу археологов. И нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займем первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чем туда можно доехать?
1: Ну, это не доезжая до Воскресенки. Дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога, она ведет до самых раскопок. Только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. Знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку, так что подброшу почти до места.
0: Как здорово! Спасибо! Только нас трое.
1: Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем ровно в 10. Только не опаздывайте, ждать не буду.

Алло? Юра, привет. Завтра в 10 на площади. Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече, мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдет пешком.

0: 19 мая. Воскресенье.
1: Привет, Лен. Да ты прямо светишься.
2: Все под контролем. Ровно в 10 с площади пойдет автобус, который довезет нас почти до места. И причем совершенно бесплатно.
3: Ну ты даешь.
2: Юр, правда, телефон твой уж, извини, куда-то делся. Хотя я точно помню, что положила его на стул возле кровати. Ну ничего, найдется. Наверное, кто-то из детей умыкнул.
1: Не, ну все же, как тебе удалось? Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус? Да еще бесплатный.
2: Это элементарно, Глеб. Нужно было просто пошевелить мозгами.
1: Вообще-то уже 11:03, а никакого автобуса на площади все еще нет. Ну и где твой бесплатный транспорт?
2: Сейчас придет. Мало ли что, чуть-чуть задерживается.

0: 15 минут прошло, и ничего не изменилось. Давай уж, рассказывай, что же такого особенного ты вчера узнала?
1: Странно. Да просто... Я просто случайно повстречала в подъезде водителя автобуса, и он обещал взять нас завтра с собой.
0: Завтра? Завтра? У тебя вообще мозги есть, балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра?
2: Ну перестань. Она просто перепутала. Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть. Водитель, наверное, тоже стоит на площади, только на 2 дня позже. И удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла.
3: Это элементарно. Нужно было просто пошевелить мозгами.
0: Ладно, поехали сами. Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку.
2: А не заблудимся? Ведь мы не знаем, куда идти. По дачам можно весь день бродить.
3: А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре?
2: Оставаться точно не хочу. 16 мая у нас поминки. Деду 9 дней. Не хочу это видеть еще раз.
1: У меня мама завтра выписывается из больницы, а в пятницу там окажется. Я опять останусь за старшую. Я тоже не хочу.
0: Значит, все за. Тогда вперед.
1: Вперед!
4: А вот Мария Степановна-то клубнику еще не высадила. А я думаю, что надо высаживать.
5: А вы, Георгина Назимовна, как выйти? Вот я тоже думаю, что надо.
4: А на рынке можно хорошие саженцы купить, и недорогие.
0: Вот это теснотище, ведра, грабли, лопаты.
1: Ну что ты хочешь? Садоводы на даче едут.
0: Да я уже 20 минут вижу только чью-то спину.
2: Лена, ты высокая, тебе видно. Погляди, где мы сейчас едем, чтобы поворот не пропустить.
1: Вижу только дачи. Да я и понятия не имею, как этот поворот выглядит.
0: Надо водителю крикнуть. А где мы сейчас едем? Скажите, пожалуйста.
6: Следующая Воскресенка.
7: Слушайте, ну берите сумки. Молодой человек,
2: ну выходим
7: сейчас.
2: Выходим. Пропустите, пожалуйста.
1: Извините.

0: Ну вот, лямку рюкзака оторвали.
1: А я руку поцарапала, какие-то саженцы.
2: А мне ногу отдавили.
0: Ну и духота. Где-то у меня сок был.
2: Погоди, а это что?
0: Дорожные шахматы.
2: Зачем они тебе?
0: Не зачем. Не выложил просто.
1: Ты в шахматы играешь?
0: Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году.
2: Да ты, оказывается, у нас шахматный гений. Мы еще будем гордиться, что знакомы с тобой.
0: Какой еще гений? Пейте и пойдемте. Нам нужно на ту сторону массива, где лесопосадка. Ой.
2: Ты чего завис? Ответь.
0: Не могу. Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдет, если узнает, где я.
1: А что ты ей сказал, когда уходил?
0: Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. А вдруг она пришла в парк, а меня там нет?
2: А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не посла, как маленького? Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеется, карась.
0: Пусть. Они мне никто. А бабушка — это моя семья. Как я могу ее обидеть? Тем более сейчас.
2: Чем обидеть-то? В нормальной семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным, и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь.
1: Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи. Мне, например, пришлось придумать, что я иду в школу переписывать сочинения. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна.
2: А меня отец и не спрашивает, куда я иду. Ему плевать.
1: Вот я и говорю, все семьи разные.
2: Давайте сюда телефон. Как ее зовут?
0: Ольга Ивановна. Угу.
2: Алло. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете? А Юра сейчас не может разговаривать. Он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьезный момент. Кто я? Глеб. Да, тоже из секции. А я новенький. Нас тут много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой чемпиона.
3: Здравствуйте, Ольга Ивановна.
2: Это была Лена. Она сегодня в первый раз. Она еще не умеет играть, но очень хочет научиться. А еще с нами пришел наш лучший друг Женя Мухин.
1: Какой еще Мухин?
2: Да вон на бревнах какой-то паренек сидит, пусть подыграет. Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне.
4: Чего? А, это, здрасте.
2: Так что у нас все в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна. Что? А где мы играем? Мы сначала были в парке, а потом пошли... Потом все вместе пошли ко мне на горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой, вот там мы и играем. Мои родители? Конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется? Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего.
1: Виртуоз по художественной брехне. Профессионал своего дела.
4: Эй, пацаны!
2: А, я про тебя и забыл. Спасибо, парень, выручил. Ну и видок у тебя. Как бандитский кот. Руки и ноги ободраны. Ты чё весь такой пятнистый?
4: Зелёнка. С мопеда упал. Вы друзья Жендоса?
1: Чьи друзья?
4: Ну, Жендос. Женёх Мухин, то есть.
2: Да, друзья, лучшие. Он без нас просто жить не может.
4: У них дача на той улице в конце, но их нет. Там только Ксюха, сестра. Я видела ее джип у дома.
1: Ты тут всех знаешь? Как тебя звать?
4: Серый.
2: Слушай, а где тут у вас археологи какую-то стену откопали?
4: Если вам нужны раскопки, то вы неправильно идете. Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу. А по дороге уже добираться до лагеря. По времени еще минут 30-40.
0: 40 минут? По жаре и грунтовой дороге? Целая вечность.
4: Только вас туда не пустят. Там у них главный бородатый такой, жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались. Нас прогнали. И вас прогонят.
5: Если только... Можно попробовать с другой стороны. Прямо через дачи. Тот путь наполовину короче, но...
4: Надо будет лезть в дыру в заборе на чужом участке. Хозяев сейчас нет, но зато там есть коза.
2: Подумаешь, коза не овчарка.
4: Это намного хуже, поверьте мне. Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят.
1: Коза – мирное животное, и сторожевых коз не бывает.
4: Я предупредил, потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете или в обход?
0: Пойдем. Что там какая-то мифическая коза по сравнению с дорогой по жаре?
2: Ладно, веди нас, Сусанин.
4: Вот доска в заборе. Видите, не закреплена. Пойдете прямо через всю дачу, к другому концу забора. Там тоже есть дыра возле большой яблони. Только шагайте очень быстро. Лучше бегом.
1: А ты разве с нами не пойдешь? Вдруг мы не найдем выход?
4: Ну уж нет. Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Значит, смотрите. Когда вы выберетесь с дачи, впереди, за кустами, будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь. А за ним лес. В лесу лагерь археологов.
2: Ныряйте!
0: А как нырять? Ногой или рукой? Лучше головой.
4: Говорят, если пройдет голова, то пройдет и все остальное. Ну!
2: Ты как Винни-Пух в гостях у кролика. Это все потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру. Не лезет Юрасик.
4: Через забор? Не вариант. Надо доску оторвать.
6: Скорее, коза!
7: Бежит к противоположному концу забора.
6: Помешали!
7: Где Юрасик? Ведь он бежал рядом с тобой, я видел. Я еще удивился, как он шустрый вдруг стал.
6: Бежал? Да он меня обогнал! А потом пропал. А коза-то была или нет?
0: Была. Посмотрите наверх.
7: Опа. Юрасик на яблоне сидит. Я думал, что хомяки по деревьям не лазают.
0: Я бежал. И вот.
6: Слезть сможешь?
0: Попробую, если она уйдет.
6: Не уходит. А если прямо с яблони перебраться на забор, а с забора спрыгнуть на землю?
7: Ты кому это предложила?
6: Ну ведь он как-то туда залез.
0: Я попробую. Я тихонечко буду держаться за ветки.
6: Юр, ты как?
7: Эй, ты цел? Ты жив? Где болит?
0: Нигде.
6: Ты чего?
0: Я никогда не лазал по деревьям. Тем более в чужом саду. Тем более спасаясь от сторожевой козы.
6: Да, а я бегу. Чувствую, меня кто-то обгоняет. И вдруг вижу Юру. Я чуть не рухнула.
2: Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улитки? Да он так улепетывал от козы, что мы за ним угнаться не могли. Ему бы шест в руки. В тот момент он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Да он бы умер от зависти. Ладно. Ну, пошли к шоссе, что ли. Там дальше пустырь до самой лесопосадки. Нам туда.
8: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Мария Остапенко-Белоусова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на третьем курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлическое сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил грудную полость собаки, второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал 2-головых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о 2-головой собаке показали в США. И Демихов в 1 минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
0: Я бы необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
9: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
8: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
9: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
8: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
9: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
8: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
9: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
8: Я так считаю. Разве это не так?
9: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
8: А есть ли у организма какая-то защита?
9: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
8: Тем самым затрудняя кровообращение?
9: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
8: Похоже на принцип домино.
9: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
8: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
9: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
8: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
9: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
8: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
9: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
8: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
9: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
8: Что же вы приготовили?
9: Артериал.
8: Что это такое и что из себя представляет?
9: Артериал – это натуральное средство, средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
8: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
9: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: В чем же воздействие флавонолов?
9: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
8: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
9: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
8: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
9: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
8: Получается, пить какао бесполезно.
9: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: Теперь понятно, почему в состав «Артериала» немцы добавили и

0: артериала.
1: В основном стабильно,
2: сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
3: Погода.
4: По данным центра ФОБОС, сегодня в Южных Сахалинске днем до плюс 15 градусов и без осадков. В Екатеринбурге кратковременные дожди и грозы до плюс 22. В Красноярске плюс 20 и небольшой дождь. Осадки кратковременные в Мурманске, там 15-17 тепла. В Нижнем Новгороде до 32 градусов. В Ярославле такая же жара и без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 23-25. Кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе 15-17 тепла, временами дожди. В Санкт-Петербурге осадки только ночью. Возможно, гроза днем плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы. В столице также высокое атмосферное давление и днем плюс 30.
5: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и, прежде всего, об истории кавказских войн 18 века и века 19, которые до сих пор вызывают вопросы и по-прежнему активно изучаются учеными, историками, этнографами, кавказоведами, другими специалистами и экспертами. Сегодня гостем нашей московской студии будет ученый-историк, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю 19-го, начала 20 века» Амиран Урушадзе. Амиран Тарелович прямо сейчас присоединяется к нам из питерской студии. И на связи Санкт-Петербург. Амиран Тарьелович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели.
6: Амиран Тарьелович, я так понимаю, что сегодня мы будем не просто говорить о кавказских войнах 18 и 19 веков, а поведем беседу о месте и значении кавказской войны в российской публичной сфере первой половины середины 19 века. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему разговору, я посмотрел довольно много материалов и был, мягко говоря, удивлен тем, что кавказская война, как и все проблемы интеграции южной окраины Российской империи, довольно долго были почти, скажем так, обделены вниманием российского общества. Все происходившее на Кавказе преподносилось общественности, или точнее сказать, общественность узнавала о событиях на Кавказе по остаточному принципу. И у меня сложилось впечатление, что Кавказ находился в некой информационной блокаде. Или я ошибаюсь?
7: Нет, это очень справедливое замечание, безусловно, очень справедливое замечание, и вы правы. А если мы все-таки берем за время начала Кавказской войны 1801 год, как полагал автор знаменитой книги «60 лет Кавказской войны» генерал Ростислав Андреевич Фадеев, 1801 год как момент присоединения Восточной Грузии, что в итоге Российскую империю привело к необходимости установить суверенитет и на территории Северного Кавказа, то действительно мы видим, что по крайней мере до середины 19-го столетия российское общество очень мало, образованное общество, прежде всего читающая публика, очень мало знало о Кавказе. И здесь можно даже с сожалением сказать, что до какого-то момента оно и, в общем-то, и мало интересовалось Кавказом. И тому есть несколько